0: Библия содержит обширное описание культур многих государств – Израиля, Египта, Вавилонии, Римской империи и других. В историческом повествовании о народах этих стран встречается интересная терминология государственных должностей и званий, а также описание чинов и характеристик главных и второстепенных персонажей. Процесс выяснения, кто есть кто, невероятно увлекателен, и сегодня я расскажу о самых интересных должностях, упомянутых в Библии, учрежденных не только в Израиле, но и в соседних государствах. Конечно же, список не исчерпывающий. Тем не менее, посмотрите сюжет до конца, и я уверен, что это видео точно обогатит вас новыми знаниями, которыми и вы сможете поделиться со своими друзьями. В Библии встречаются несколько типов советников. Во-первых, советниками или начальниками общества названы люди, которые привлекались в качестве помощников или консультантов при принятии царем или народом важных решений. Насколько их советы или мнение было решающим в принятии решений, остается загадкой. Кроме того, советником назывался специалист в законе Моисея для разъяснения или толкования непонятных или сложных мест. Ахитофел, советник Давида, и Авессалом отдавал советы, к которым относились, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. К сожалению, потом сей мудрец предал Давида. Старейшины Израиля давали советы царю Равааму, как и друзья, с которыми вырос Равоам, хотя советы друзей оказались злыми. Словом «деописатель» в синодальном тексте передано еврейское слово, обозначающее титул «мазкир», дословно «напоминающий», «докладывающий». Это была высокопоставленная придворная должность, существовавшая со времен Давида и до конца монархии. В Ветхом Завете не уточняются, каковы были непосредственные обязанности этого человека, но, вероятно, он вел официальные записи и предоставлял царю необходимую информацию о важнейших событиях и давал ему соответствующие советы. Также считают, что в круг обязанностей дееписателя входил придворный церемониал и аудиенции. Писец – одна из важнейших должностей при дворе израильских царей от Давида до Сидекии. Писец, вероятно, был личным секретарем правителя. Во времена царей Иоаса и Иосии данный чиновник осуществлял надзор над средствами, собранными для ремонта храма. Кроме того, писцы являлись должностными лицами храмовой, гражданской и военной администрации. Эти должности занимали левиты. Как и другие профессии, занятие писца могло стать семейной традицией. Род писцов в первой книге Паралипоменон именуется племенем саферийцев, от древнееврейского слова «софер», то есть «переписчик манускриптов». Они занимались профессиональной переписью священных книг Ветхого Завета и изречений пророков. Эти лица впоследствии образовали сословие книжников. О переписчиках смотрите видео «Кто такие книжники?». Начальник дворца или начальник над домом царским. Соответствующий титул обозначал главного управляющего царским дворцом, который занимал должность царедворца-распорядителя. Предположительно, этот чин отвечал за снабжение дворца провизией и прочим. Нес ответственность за придворный церемониал, через него осуществлялся доступ к царю. Три высших придворных чиновника – дееписатель, писец и начальник дворца – во время осады Иерусалима с Синнахирибом вели переговоры с ассирийцами, как посланцы царя Езекии. Друзья, рад, что вы смотрите очередной выпуск. Буду рад еще больше, если вы поделитесь им со своими близкими или друзьями. Будет здорово, если данное видео поможет вам открыть новые темы, которые можно было бы исследовать в библейской группе, домашней церкви или на одном из богослужений. Привратник. В богатых частных домах надзор за входной дверью поручался рабу или рабыне. Многое о городских привратниках мы узнаем из первой книги Паралипоменон. В обязанности привратника у городских ворот входило своевременно открывать и запирать ворота. Привратники, наблюдая за тем, как люди и повозки продвигались через ворота, могли задерживать тех, кто казался им подозрительным. В обязанности левитов входила и охрана святилища. Давид определил на это служение 4000 человек. Привратники дежурили поочередно, день и ночь, неся вахту у ворот храма, у сокровищниц и у кладовых. Они же собирали с израильтян денежные подати. Эти лица во главе с начальником стражи при храме упоминаются и в Новом Завете. Они должны были следить за тем, чтобы в храм не вошел кто-либо ритуально нечистый. Какой-либо человек с палкой, с пыльными ногами или в обуви, а также за тем, чтобы на внутренний двор не вступила ни одна женщина, который предназначался исключительно для мужчин. Еврейское слово «сарис» обозначает евнуха кастрата, каковой использовался для охраны и обслуживания царских гаремов. Нередко евнухи добивались значительного влияния при царских дворах. Этим объяснялось расширение сферы их деятельности, что привело к обобщению самого понятия «евнух», которое могло обозначать просто высокопоставленных чиновников, часто именуемых в синодальном переводе «царедворцами». В книге царей 25 главы один евнух упоминается как военачальник. В 39 главе книги «Бытие» упомянут женатый евнух по имени Потифар. Ну, тот самый, который выкупил Иосифа.
1: Ну, муженек, купил что-нибудь?
2: Необычный товар. Иудея.
1: Да он совсем мальчишка. Смотри, не прогадай.
0: Да, в синодальной Библии он именуется царедворцем, но в оригинале, на древнегреческом, он определен как евнух, служивший при дворе египетского фараона. Начальник дома или домостроитель. Это человек, управляющий хозяйством в доме своего господина. Прекрасным примером домоправителя является Иосиф в доме все у того же Потифара. Эта должность предполагает большое доверие со стороны хозяина, поэтому апостол Павел называет апостолов и епископов домостроителями тайн Божьих. Каждый верующий, благодаря тому, что он обладает доверенными ему Богом дарами, является домостроителем многоразличной благодати Божьей. Виночерпий – чиновник из ближайшего окружения государя. Главный виночерпий возглавлял всех остальных. Он вместе с другими был ответственным за снабжение царского стола напитками. При нередких на Востоке случаях отравления ядами эта должность считалась особо ответственной, а потому царь должен был доверять своему помощнику. В свою очередь, это давало виночерпию возможность влиять на царя. В Библии упомянуты виночерпий при дворе фараона, Соломона и при персидском дворе. Хлебодар – должность при дворце египетских правителей. Как и в предыдущем описании, главный хлебодар возглавлял группу подчиненных хлебодаров. Это был человек, раздающий хлеб во время трапезы или пиров. В других переводах – главный пекарь. А вот кто такой надзиратель? Первое, что приходит на ум – это мерзавец с кнутом, который бьет изможденных рабов, ну или охранник в фашистском концлагере. Действительно, в Библии над еврейским народом в Египте были поставлены надзиратели, следившие за качеством и своевременностью выполнения евреями тяжелых работ. Но далее по библейскому тексту становится понятным, что слово «надзиратель» в синодальной Библии – термин не столько самостоятельный, сколько собирательный. Надзирателем можно было назвать и старейшину, и начальника, и чиновника, и старосту, и распорядителя. А в англоязычной Библии надзиратель именуется офицером. Хелифеи и Филифеи, в других переводах Киритеи и Пелитеи. Предположительно, под этими терминами значатся критяне и филистимляне. Тут есть некоторая историческая подоплека в том, что филистимляне прибыли в Ханаан с острова Крит. Хелифеями и Филифеями назывались отборные воины, составлявшие личную гвардию царя Давида. Проще говоря, телохранители. Ранее античным аналогом хелифеев являются преторианцы в Римской империи. Во второй книге царей мы узнаем, что хелифеи не поддержали мятежа и остались на стороне Давида. Есть мнение, что под этими должностями подразумеваются либо скороходы, либо палачи. Однако далеко не все библеисты

с этим согласны. Нефинеи. Это слово в основном встречается в книгах Ездры и Неемии. Дословно означает «подаренные». Нефинеями назывались работники при храме, которые исполняли черновую тяжелую работу. Иисус Навин превратил в храмовых рабов жителей Гаваона, заставив их рубить дрова и черпать воду для Дома Божьего. Однако во времена Ездры они, как и священники с левитами, были освобождены от налогов. Позже при Неемии обязательство соблюдать закон, принятое израильтянами, касалось и нефинеев. Наименование других должностей и званий при дворце или в народе я закрепил в отдельном списке. Можете поставить видео на паузу и почитать. Это были казначеи, хранители сокровищ, сборщики податей, смотрители над стадами. Отдельно отмечаются смотрители над верблюдами и смотрители над мелким скотом. Заведующие продовольствием, заведующие царскими имениями и виноградниками, садовники, хранители одежд и многие другие. В завершении сюжета я дам разъяснение не столько библейских званий и должностей, сколько терминов, обозначающих качественные характеристики человека, хотя нередки случаи, когда качества людей являются их профессией. Блудник или блудница. Первичное значение этих слов – это, конечно же, проституция как женская, так и мужская. Причем характеристика эта не ограничивается культовой проституцией или сексом за деньги. Новый Завет уточняет, что близость мужчины и женщины вне брака является блудом. По этой причине пророки стали называть блудом всякое идолопоклонство. Вещун – предсказатель. Захария называет вещунами лжепророков. Самохвал – хвастун, хвалящийся самим собою. Но здесь слово говорит само за себя. Наушник – доносчик или сплетник. Переметчик – перебежчик, сдавшийся в плен неприятелю. Совопросник – спорщик или философ. Хищник – мошенник, грабитель или вымогатель, то есть тот, кто занимается различными формами хищений. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. А вот человека-хищник – это одна из самых омерзительных профессий, существующих и в наши дни, а именно работорговец или похититель людей с целью их продажи. Похищение людей было особенно распространенным явлением в античную эпоху. А теперь добрые характеристики. Правый, то есть праведный. Ратоборец – воин. Споборник – помощник. Наперсник – дословно возлежащий на груди, будь то любимец или доверенный человек. Общники – те, кто имеет между собой что-либо общее, либо люди, состоящие в общении. Подведем итог сказанному. Какое звание для современного человека сегодня самое почетное? Уверен, кто-то из вас занимает высокую государственную или корпоративную должность, кто-то имеет научную степень или звание лауреата известного конкурса. Быть может, когда-то вас особо отметили орденом или медалью за определенные заслуги в спорте, в производстве или в целом перед государством. Это действительно почетно. Но сегодня почетно многое. Почетно быть священнослужителем и почетно быть предпринимателем. Я также не вижу разницы, например, между талантливым врачом и профи в строительном деле. Однако это сфера лишь профессиональных качеств человека. Выше всего этого наши внутренние качества, независимо от положения в обществе. Доброта, скромность, сострадание, жертвенность, честность, умение радоваться за успехи других. Набор этих качеств определяет наше звание перед Богом. Павел пишет: «Так вот я, ставший узником ради Господа, умоляю вас, живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом». А что это за призвание, которое вмещает в себя все вышеперечисленные качества? Призвание быть христианином. Самое почетное на этой планете – это быть настоящим, а не фейковым христианином, который таков по сути, а не по наружности, кто таков по качеству сердца, а не по конфессиональной принадлежности. За это вы точно не получите от людей награду. Наоборот, скорее всего, будет так, как сказал Христос. Вас будут преследовать, оскорблять, клеветать на вас из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Вот что действительно почетно. Почетно в глазах Бога.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал,

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody said it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We'll just be home and wash my clothes and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them, but
1: my
0: wife.
1: Нет, я не стираю, конечно, но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне относится.
0: She sends her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33 года.
0: And it's wonderful.
1: И это здорово.
0: We have 5 grandchildren.
1: У нас 5 внуков.
0: And 5 children now.
1: И уже 5 детей.
0: And we are so happy for them.
1: И мы так рады, что
0: Praise
1: это есть.
0: God.
1: Слава Богу.
0: And all of them serving God.
1: Все они служат Богу.
0: Amen. They praise God.
1: Слава
0: Amen.
1: Богу, да.
0: So on Wednesday I will fly to China.
1: Итак, в среду я полечу в Китай.
0: And we will go to secret meetings.
1: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
0: In deep of China.
1: В глубоких таких частях Китая.
0: And we will meet leaders from all China.
1: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
0: And we will teach them the word of God.
1: И будем учить их слову Божьему.
0: So please pray for this meeting.
1: Поэтому молитесь за эти собрания.
0: They're very important meetings.
1: Это очень важные собрания.
0: So you please pray that God will make His way there.
1: Я прошу, молитесь, чтобы все было так, как хочет Бог.
0: Amen. We were made for this world.
1: Мы сотворены для этого мира.
0: Amen. You are going to take the gospel from this place to all over the world.
1: Вы понесете Евангелие отсюда во весь мир.
0: Amen. I don't know if you heard the story about the camel.
1: Я не знаю, слышали вы историю о верблюде?
0: And the camel baby.
1: И о верблюжонке.
0: And the camel baby asked his mother.
1: И у верблюжонок он спрашивает маму.
0: Why do we have such a big feet, mama?
1: Мама, почему у нас такие большие ноги?
0: You know, camels have very big feet. They have three, you know, not two, they have three.
1: Вы знаете, у них большие ноги, и у них не два как бы таких разветвления на копытах, а три.
0: And mama said, that's because when we walk in the sand.
1: А моя мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
0: In the desert.
1: В пустыне.
0: We will not sink down.
1: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
0: And the baby camel asks his mother.
1: И верблюжонок спрашивает маму.
0: But why do we have such big eyes? Like
1: а почему у нас такие большие ресницы?
0: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
1: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
0: When we walk out in the desert, in the hard places.
1: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
0: We will not get any sand in our eyes.
1: Чтобы песок нам в глаза не попал.
0: Oh, that's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: And the baby asks his mother again.
1: И опять верблюжонок спрашивает
0: маму. But why do I have these two mountains on my back?
1: А для чего мне вот эти два горба на спине?
0: Oh, that's because when we walk in there, we have water.
1: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
0: So we can walk for weeks and weeks.
1: Да, так что мы можем ходить неделями.
0: And the baby said to his mother.
1: И верблюжонок спрашивает, говорит маме.
0: That's good, mama.
1: Это хорошо, мама.
0: But why are we still in the zoo then?
1: Но

0: Amen.
1: Я сказал аминь.
0: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
1: У вас есть с собой Библия сегодня?
0: Hold up the Bible, make the devil mad a little bit.
1: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
0: Ah, praise God. It's wonderful.
1: Это здорово.
0: Let's open our Bibles to.
1: Давайте откроем наши Библии.
0: To the book of 1 Corinthians.
1: На первом послании Коринфянам.
0: The 16th chapter.
1: 16 глава.
0: 1 Corinthians.
1: 1 Коринфянам.
0: 16th chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today,
1: сегодня название моей проповеди,
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: We have the Taj Mahal in India.
1: Yes, Taj Mahal в Индии.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Taj Mahal.
0: Etibar maybe saw the Taj Mahal.
1: Etibar, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 kilometers long.
1: Она 5500 километров в длину.
0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election who was the seven most beautiful buildings in the earth.
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том, новые чудес, семь чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese Wall.
1: Я не проголосовал за китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Тадж
0: Махал. I didn't vote for the Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful.
1: Самое прекрасное.
0: You can find in Baku.
1: Что можно найти в Баку?
0: Is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know when God speaks about the body of Christ.
1: И знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом.
0: He speaks.
1: Он говорит.
0: About something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ.
1: Тело Христово.
0: Is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only word of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ.
1: Но тело Христово.
0: Is every believer.
1: Это каждый верующий.
0: Who believes in Jesus Christ.
1: Который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart.
1: Каждый, кто у кого Иисус живет в сердце.
0: Belongs to the body.
1: Принадлежит к телу.
0: Are our children.
1: И это наши дети.
0: You know when you get born.
1: Вы знаете, когда вы родились?
0: You cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Аминь.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I would choose them again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: сестрой.
1: They're
0: born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.

0: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
1: Amen. When you see a believer from other church,
0: когда ты видишь верующего из другой церкви,
1: you can say, "Hallelujah, you are my brother."
0: Можешь сказать, аллилуйя, ты мой брат.
1: Amen. Amen. They have the same father.
0: У них один тот же отец.
1: They have the same life flowing them.
0: Та же жизнь течет через них.
1: So we believe to the same father.
0: И мы верим в одного и того же отца.
1: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
0: Вчера я пасторам рассказывал, у меня в саду есть дерево.
1: I have an apple tree.
0: Яблоня.
1: Not any, many have apple trees, but I have apple tree.
0: Не у всех сейчас есть яблони, но у меня есть.
1: But only one apple tree.
0: Но только одна.
1: But on that tree,
0: и на этом на этой яблоне,
1: there are four kinds of apples on that tree.
0: Растут четыре вида яблок.
1: Wow, four different kinds.
0: Четыре разного вида.
1: They are all apples.
0: И все, они все яблоки.
1: But they are different kinds.
0: Но они разных сортов.
1: They take the nutrition from the same earth.
0: Они получают питание из одной и той же земли.
1: Go through the same middle, you know.
0: Они попадают в один и тот же ствол.
1: But they have different branches.
0: Но там разные ветки.
1: They are all apples.
0: И все это яблоки.
1: But they look differently.
0: Но у них разный вид.
1: And they taste differently.
0: И у них разный вкус.
1: Amazing.
0: Удивительно.
1: But they are all apples.
0: Но все это яблоки.
1: And that's a good picture of the body of Christ.
0: И это хорошая картина о теле Христа.
1: We look differently sometimes.
0: Мы иногда по-разному выглядим.
1: Sometimes we worship differently.
0: Иногда мы по-разному поклоняемся.
1: But we believe to the same God.
0: Но мы верим в одного Бога.
1: Hallelujah. And we love each other.
0: И мы любим друг друга.
1: And we love all the people of God.
0: Мы любим всех людей Божьих.
1: Amen. So I want to encourage you today.
0: Итак, я хочу вас сегодня
1: ободрить. Love the body of Christ.
0: Любите тело Христово.
1: Amen. Love the church.
0: Любите церковь.
1: The church is the most beautiful thing on the earth.
0: Церковь это самое прекрасное, что есть на земле.
1: Amen. So when we talk about the church today,
0: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
1: this morning,
0: сегодня утром,
1: I want you to know,
0: я хочу, чтобы вы знали,
1: you need the body of Christ.
0: Вам нужно тело Христово.
1: Say I need the body of Christ.
0: Скажи, мне нужно тело Христово.
1: You need the people of God.
0: Вам нужны люди Божьи.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: Maybe you need me sometimes.
0: Может быть, иногда вам нужен я.
1: But I need you.
0: Но мне нужны вы.
1: I have a need of the believers.
0: У меня есть нужда в верующих.
1: Praise God forever.
0: Слава Богу вовеки.
1: I said praise God forever.
0: Я сказал слава Богу вовеки.
1: I love my family of God.
0: Я люблю мою Божью семью.
1: This is the biggest wonder of the earth.
0: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
1: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
0: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
1: I don't need to go to church.
0: Мне не нужно ходить в церковь.
1: I can stay home on Sunday.
0: Я могу дома остаться в воскресенье.
1: I can meet God in my house.
0: Я могу и дома встречаться с Богом.
1: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
0: Ты можешь встретиться с Богом.
1: He's not there.
0: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
1: God goes to church.
0: Бог идет в церковь.
1: Yeah. Amen. I said, "Amen."
0: Я сказала, "Аминь."
1: God will not sit in your house.
0: Он не будет у тебя дома.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I believe in right traditions.
0: Я верю в традиции.
1: To go to church.
0: Что нужно ходить в церковь.
1: On Sunday morning.
0: По воскресеньям.
1: Or Sunday afternoon.
0: По утром воскресенье или
1: That's
0: днем.
1: That's a holy tradition for
0: Это,
1: us.
0: Это святая традиция для нас.
1: Amen. The church cannot save us.
0: Церковь не может нас спасти.
1: But the church can keep our salvation.
0: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
1: We need the brothers and the sisters.
0: Мы живем с братьями и сестрами. Нам Amen. Нужны они.
1: Oh, I can listen. I can see video on TV or television. I
0: или,
1: can see Christian program.
0: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
1: I can see CNN, TBN.
0: Я могу включить CNN или TBN.
1: Ба-ба-ба, да-да-да. Oh, there are 7-8 channels now.
0: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть
1: христианских.
0: Христианском телевидении.
1: But that cannot take the place of the local church.
0: Но это не может занять место по местной церкви.
1: You need a body.
0: Тебе нужно тело.
1: You need to hear your pastor.
0: Тебе нужно слушать своего пастора.
1: Amen. You need to come to this and meet the believers.
0: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
1: I was in my apartment this morning.
0: И я тоже был дома сегодня утром.
1: And I listened to TBN.
0: И слушал TBN.
1: Good sermon.
0: Хорошая проповедь.
1: Wonderful.
0: Чудесная.
1: But you know what?
0: Но знаешь что?
1: It was better to come here.
0: Лучше прийти сюда.
1: To see you.
0: И увидеть всех вас.
1: To meet you.
0: Встретиться с вами.
1: To see real flesh and blood.
0: Увидеть настоящую кровь и плоть.
1: That we can worship together.
0: И что мы можем поклоняться
1: вместе. We can praise God together.
0: Мы можем славить Бога вместе.
1: In my apartment.
0: А дома
1: Only me
0: только я
1: and the television
0: и телевизор
1: and the walls.
0: И стены.
1: And somebody's working on the roof, on the roof also.
0: И кто-то там на крыше что-то стучал.
1: In Azerbaijan they work every day.
0: В Азербайджане каждый день работают.
1: Yeah. I don't need an alarm clock in the mornings.
0: Мне не нужен будильник по утрам.
1: Somebody's boom, boom,
0: кто-то
1: boom,
0: там
1: boom.
0: Начинает бум-бум-бум.

0: Good morning, Carl Gustav. You are in
1: Azerbaijan. Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.
1: Просто попасть в этот зал сегодня.
0: And to see you.
1: Увидеться с вами.
0: You are more than anything else.
1: И вы больше, чем все, что угодно.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: I was a little bit bad in my voice.
1: Я немножко потерял голос.
0: And I had a little problem with my voice.
1: У меня были проблемы с голосом.
0: So I was home a little bit and rested.
1: И я остался дома на какое-то время, немножко
0: It's
1: отдохнул.
0: Very hard for me to rest.
1: И мне очень трудно отдыхать.
0: I don't like resting.
1: Я не люблю отдых.
0: I like to work.
1: Мне нравится работать.
0: I like to travel.
1: Мне нравится путешествовать.
0: I like to preach.
1: Мне нравится проповедовать.
0: But pastor said I forbid you to preach.
1: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю, вау.
0: You stay home
1: останешься дома
0: and rest your voice.
1: И отдыхай, и восстанавливай голос.
0: I've been preaching for 32 years.
1: И, а я проповедую уже 33 года.
0: Yeah. So the voice needed rest a little bit.
1: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
0: So I was in my garden.
1: Итак, я был в саду.
0: And suddenly I found I had a rope like this.
1: И у меня вот там была веревка такая.
0: It was laying in like this.
1: Она вот так лежала там в саду.
0: And I started looking upon it every day.
1: И я смотрел на нее каждый день.
0: And suddenly God started speaking to me about this rope.
1: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
0: And he said, "This is like the body of Christ."
1: И он сказал, это как тело Христово.
0: You see?
1: Видите?
0: But this is not one rope.
1: Но это ведь не одна веревка.
0: These are thousands of small ropes.
1: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
0: This is you.
1: Это ты.
0: You are nothing more than this.
1: Вы ты не больше, чем вот это.
0: Yeah. And I'm the same.
1: И я тоже.
0: Я тоже. I don't say you are less.
1: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
0: You see?
1: Видишь?
0: So big you are.
1: Вот такой ты.
0: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
1: Я сейчас тебя куда-нибудь положу.
0: Where did you go?
1: Куда ж ты пошел?
0: You can very easy try to break that.
1: Попробуй, подуй на нее.
0: Break it.
1: Дуй. Порви ее.
0: Oh, was it easy?
1: Легко?
0: Yes. Of course.
1: Конечно же.
0: Some people say, I said, I will make it myself.
1: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
0: Here are three, four.
1: Вот их трое или четверо.
0: A wholesale group.
1: Это ячейка.
0: And they decide.
1: И они решают.
0: We are the new church.
1: Мы новая церковь в Баку.
0: Слава Богу. We're going to change the world.
1: Мы изменим этот мир.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: We have our own revelation.
1: У нас есть свое откровение.
0: Oh yes, amen. And the devil look upon you.
1: А дьявол смотрит на тебя.
0: You are nothing.
1: Ты ничто.
0: Excuse me, but you are nothing.
1: Извините, конечно, но ничто.
0: Look.
1: Посмотри.
0: You can't even start five.
1: Даже может быть
0: пять. This is 20 people.
1: Это уж 20 человек.
0: What is this?
1: Что это?
0: Nothing.
1: Ничего.
0: Will not affect the world.
1: Это не окажет влияния на мир.
0: But when we are together.
1: Но когда мы вместе.
0: Try to break it now.
1: Попробуй порви.
0: You see?
1: Видишь?
0: You cannot break anything here.
1: Не порвешь такое.
0: Игорь, come on.
1: Игорь,
0: come
1: ну давай. Ну давай
0: yeah,
1: же.
0: Come on.
1: Давай.
0: You see?
1: Видите?
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You see?
1: Видите?
0: With this rope.
1: В такой веревкой.
0: You can do many things.
1: Можно многое сделать.
0: You can hang yourself with
1: можно
0: it.
1: Повеситься.
0: But you can also lift up people with it.
1: Но также можно и вести людей.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: You can take a car after this rope.
1: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
0: Да. You can lift a train with this rope.
1: Можно и даже можно вытащить.
0: A train. You can lift a train.
1: Можно и поезд поднять этой веревкой.
0: It's powerful.
1: Она сильная.
0: When we are together.
1: Когда мы вместе.
0: We are strong.
1: Мы сильны.
0: I said, when we are together,
1: я сказал, что когда мы вместе,
0: we are strong.
1: Мы сильны.
0: Are you following what I'm saying?
1: Вы следуете за тем,
0: you
1: что я
0: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
1: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
0: But what we have done in the body of Christ?
1: Но что мы делаем в теле Христовом?
0: We have become like this.
1: Мы становимся вот такими.
0: You know, in Protestant church,
1: знаешь, в протестантских церквях,
0: we have 23,000 different denominations.
1: У нас 23 разных 1023 разных деноминаций. 23 тысячи, извините,
0: да.
1: разных
0: 23
1: деноминаций. 23 тысячи.
0: And we become, we divide all the time.
1: Мы все время как-то разделяемся.
0: Suddenly we look like this.
1: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
0: You look like my wife look in the morning.
1: Вы выглядите так, как моя жена утром.
0: This is how my wife looks when she wakes up in the morning.
1: Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
0: And probably me too.
1: Может быть, и я тоже.
0: Amen. I said you maybe look the same when you wake up in the morning.
1: Возможно, и вы также утром выглядите.
0: It takes some things to fix your hair.
1: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
0: I say it's natural.
1: И я говорю, что это естественно.
0: But this is how the body of Christ. And what is this?
1: И что это?
0: To wash the floor with something.
1: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
0: But when we come together.
1: Но когда мы сходимся вместе.
0: Look what happened.
1: Посмотри, что происходит.
0: We became one.
1: Мы становимся одно.
0: Hallelujah. When one church.
1: Когда одна церковь.
0: Has one vision.
1: Имеет одно видение.
0: One life.
1: Одну жизнь.
0: Work together.
1: Действует вместе.
0: We can change the world.
1: Тогда мы можем изменить мир.
0: I said we can change the world.
1: Я сказал, что мы можем изменить мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So when I'm going to read the scripture for you today.
1: И когда я буду читать сегодня для вас стихи.
0: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
1: И я буду говорить это из трех о трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
0: Their life story.
1: Их история жизни.
0: Is so small.
1: Они небольшие.
0: You can have it on a gravestone.
1: Можно их, они поместятся на могильном камне.
0: Only one verse they mention.
1: Один просто стих, одно слово упомянуто.
0: But very interesting brothers.
1: Но очень интересные братья.
0: The first one is Fortunatus.
1: Fortunat.
0: The other one is Achaios.
1: Другого Ахай зовут.
0: And the other one is Stephanas.
1: И третий Стефаний.
0: Not Stephen in the
1: не,
0: book of Acts.
1: Не Стефан из книги Деяний.
0: This is Stephanas.
1: Это Стефанос.
0: You don't hear many preachers preaching about this, brother.
1: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
0: You heard people talking about Paul.
1: Вы слышали о том, что писал Павел?
0: Have you heard about Pavel?
1: Вы слышали о Павле?
0: Да. You know Pavel.
1: Вы знаете Павла.
0: Everybody knows about Pavel.
1: Все знают, кто такой Павел.
0: But nobody knows about anything about Stephanas.
1: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
0: Fortunatus.
1: О Фортунате.
0: And Achaios.
1: И Ахае.
0: But I'm going to teach them to you about today.
1: Я сегодня буду учить о них.
0: So go with me to the first Corinthians now again.
1: Давайте мы откроем 16 главу 1 Коринфянам.
0: And 15.
1: И 15 стих.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: I urge you, brethren.
1: Прошу вас, братья.
0: You know the household of Stephanas.
1: Вы знаете семейство Стефана.
0: That is the first fruit of Achaia.
1: Что он есть начаток Ахаи.
0: They have devoted themselves to the ministry of the saints.
1: Что они посвятили себя на служение святым.
0: Everybody say devoted.
1: Все скажите посвятили.
0: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
1: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
0: They have given their lives to serve other Christians.
1: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
0: And I want to encourage you today.
1: И я призываю вас сегодня.
0: Be a person.
1: Станьте таким человеком.
0: That will give your life for other people.
1: Который отдает свою жизнь для других людей.
0: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
1: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
0: After this summer, I had one prayer in my life.
1: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
0: I want to be a Christian.
1: Я хочу стать христианином.
0: That are devoted to serve other Christians.
1: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
0: I don't want to be served. I want to serve.
1: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
0: Amen. And then look what it says in verse 17.
1: И посмотрите, что говорится в 17 стихе.
0: And I'm so glad about the coming of Stephanas.
1: И я рад прибытию Стефана,
0: Fortunatus,
1: Фортуната
0: and Achaios,
1: и Ахаика.
0: For what there was lacking on your part, they supplied.
1: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
0: For they refreshed my spirit.
1: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
0: Hallelujah. You can be a person.
1: Ты можешь стать человеком,
0: who refresh other people's spirits.
1: Который успокаивает или освежает дух других людей.
0: Paul was a man of God.
1: Павел был мужем Божьим.
0: Probably the strongest man ever lived in history.
1: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
0: After Jesus Christ.
1: После Иисуса Христа.
0: He had bigger miracles than all of us together would have.
1: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
0: He started the churches.
1: Он начинал церкви.
0: He was in prison.
1: Он был в тюрьме.
0: He overcame everything.
1: Он все преодолевал.
0: Amen. But he knew.

0: needed.
1: Но ему нужны были.
0: Everybody say he needed.
1: Все скажите, ему были нужны.
0: Three small brothers.
1: Три небольших брата.
0: Achaius, Fortunatus, and Stephanas.
1: Ахаик, Фортунат и Стефан.
0: Who came to him?
1: Которые пришли к нему.
0: And refreshed his spirit.
1: И освежили его дух.
0: He needed the body of Christ.
1: Ему было нужно тело Христово.
0: He needed other believers.
1: Ему были нужны другие верующие.
0: You and I, we need the believers.
1: Мы с тобой нуждаемся в других
0: we
1: верующих.
0: We need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: Hallelujah. One time a lady came to me.
1: Однажды ко мне пришла женщина.
0: I was a pastor that time.
1: Я тогда был пастором.
0: And she had her nose up like this.
1: И у нее нос был вздернут вот так вот.
0: Be careful to have your nose too high.
1: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
0: You can drown when it rains.
1: Можно задохнуться, когда будешь пить.
0: When it rains.
1: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
0: You can drown when it rains.
1: Захлебнешься, когда идет дождь, если слишком высоко нос поднять.
0: And she said to me.
1: И она сказала мне.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Is this the perfect church?
1: Это совершенная церковь.
0: If the perfect is a perfect church,
1: если это совершенная церковь,
0: I will come to the church.
1: Тогда я буду ходить в нее.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: I know it was not perfect.
1: Я знаю, что она несовершенная.
0: The pastor was not perfect.
1: И ведь пастор сам несовершенный.
0: Only Jesus was perfect.
1: Только Иисус совершенен.
0: What should I ask this lady?
1: Что же мне сказать этой женщине?
0: So I asked to her.
1: И я спросил ее.
0: It was perfect.
1: Она была совершенной.
0: Until you came today.
1: Пока вы сюда не пришли.
0: Now it's not perfect anymore.
1: Она уже несовершенная теперь.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And she got my message.
1: И она уяснила то, что я хотел сказать.
0: But you know, sometimes.
1: Но знаешь, иногда.
0: We think we must have a perfect church.
1: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
0: But we don't have a perfect church.
1: Но нам не нужна совершенная церковь.
0: But we still need each other.
1: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
0: Слава Богу. I said we still need each other.
1: Я сказал, что мы все равно нуждаемся друг в
0: друге. We need the people
1: of
0: God.
1: Нам нужны
0: we
1: люди
0: each
1: Божьи.
0: Other.
1: Нам нуж...
0: And we can change the world
1: друг
0: together.
1: Друге, и мы можем вместе спасти мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So now when I go to China next week.
1: Теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай.
0: In the spirit, you go with me to China.
1: В духе вы вместе со мной поедете туда.
0: Amen.
1: Аминь.
0: You pray for me.
1: Будете молиться за меня.
0: Maybe some of you will do.
1: Может быть, кто-то из вас будет.
0: Because And therefore, I'm not alone there.
1: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
0: We are together.
1: Но мы там вместе.
0: Working for revival in the world.
1: Будем работать для пробуждения в мире.
0: Слава Богу. Baku is working in China.
1: Баку работает в Китае.
0: Baku is working in Vietnam.
1: Баку работает во Вьетнаме.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Baku is working in India.
1: Баку работает в Индии.
0: Together.
1: Вместе.
0: With other churches.
1: С другими церквями.
0: We are together in a bigger world.
1: Мы все вместе в большом мире.
0: If you only see yourself.
1: Если ты смотришь только на себя.
0: We are this little branch.
1: Тогда мы тогда вот такая маленькая ниточка.
0: No, we are a big rope.
1: Нет, мы большая веревка.
0: I said we are a big rope together.
1: Я сказал, что вместе мы большая
0: And
1: веревка.
0: We can change the world together.
1: И мы вместе можем изменить мир.
0: Слава Богу. We are the body of Christ.
1: Мы тело Христово.
0: We are bigger than ourselves.
1: Мы больше, чем мы сами.
0: I'm part of something bigger than myself.
1: Я часть чего-то
0: I'm part of something greater than myself.
1: Я часть чего-то большего, чем я сам.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: Итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем водить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: Pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: We've sometimes had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: Yeah. And I said, tell this story many times.
1: И я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church.
1: Когда я ехал на машине в церковь.
0: And the children was in the back.
1: Дети сидели на заднем сиденье.
0: Fighting with each other.
1: И дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: Итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там дрались.
0: They were beating each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and Asha said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и вместо указателя говорит, "Добро пожаловать в церковь."
0: Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их в детское служение детей.
0: He said, "Слава Богу."
1: И сказал, "Слава Богу."
0: Then after 2 hours,
1: а спустя два часа,
0: They were back.
1: Они вернулись.
0: Hungry.
1: Голодные.
0: And we had no money.
1: А денег у нас не было.
0: To buy any food, we gave everything the offering.
1: Чтобы им купить пищу, потому что мы все отдали в пожертвование.
0: We had no money to go to restaurant.
1: Денег не было на ресторан.
0: So we went home.
1: Мы поехали домой.
0: We made food for them.
1: И приготовили им еду.
0: And 4 o'clock in the afternoon.
1: И уже было 4 часа дня.
0: It took 6-7 hours.
1: И ушло 6-7 часов.
0: The whole Sunday operation.
1: На всю эту операцию воскресенья.
0: My wife and I sat together.
1: Мы с женой сидели вместе.
0: We have been to church.
1: Мы побывали в церкви.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you know,
1: но знаете,
0: and we said, is it worth all this work?
1: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
0: Today we know.
1: И сегодня мы знаем.
0: Today we can say,
1: сегодня мы можем
0: yes,
1: сказать, да,
0: it was worth everything.
1: Стоит.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: When I had my 50th birthday,
1: когда мне исполнилось 50,
0: it was long time ago.
1: Это было уже давно.
0: Three years ago.
1: 3 года назад.
0: I was in Ukraine.
1: Я был на Украине.
0: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
1: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
0: It was a big birthday.
1: Был такой большая вечеринка.
0: Much cakes.
1: Большой случай.
0: Да. Cakes.
1: Много тортов было.
0: Да. And we were eating together and celebrating together.
1: И мы ели и вместе праздновали.
0: And some people said some nice words to me.
1: И люди выходили, говорили хорошие слова.
0: And my daughter.
1: И моя дочь.
0: When I came home, started to have a speech to me.
1: Когда я приехал домой, она стала мне тоже говорить.
0: And my little daughter was in Ukraine with me.
1: Моя младшая дочь была со мной на Украине.
0: She had a speech to me.
1: И она тоже говорила.
0: And it's very interesting.
1: И что интересно?
0: What your children will say to you when you get 50.
1: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50?
0: That's a test of your life.
1: Это проверка всей твоей жизни.
0: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will they say?
1: Что же они мне скажут?
0: Before 5,000 people.
1: Перед 5,000 человек.
0: They will say, "Oh, my father was a bad father."
1: А вдруг она скажет, у меня такой плохой отец.
0: Oh, he. He was hard on us.
1: Он был с нами такой жесткий.
0: But my little daughter.
1: Но моя младшая дочь.
0: She went up and said.
1: Она поднялась и сказала.
0: Papa.
1: Папа.
0: I was always wondering.
1: Я все время думала.
0: Where you were when I was a small boy.
1: Где же ты, когда я, где ты, когда я была маленькая девочка?
0: So oh God, here it comes.
1: Я думаю, ну вот началось.
0: When I was playing with my other children.
1: Когда я играла с другими детьми.
0: In the park.
1: В парке.
0: You were not there.
1: Тебя там не было.
0: I said, oh my God, here
1: goes. Я думала, Боже мой, это вот.
0: But you were in Ukraine.
1: А ты был на Украине.
0: With these people.
1: Вот с этими людьми.
0: Thank you, Papa.
1: Спасибо, папа.
0: That you didn't stay with me in the park.
1: За то, что ты со мной там в парке не остался.
0: But you went to the world and preached the gospel.
1: Но пошел в этот мир и проповедовал Евангелие.
0: Hallelujah. Oh, I said, oh, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Test number one is done now.
1: Итак, первая проверка пройдена.
0: Then my second daughter came.
1: Приходит вторая дочь.
0: And my daughters, to be honest,
1: мои дочери, если честно,
0: they are speaking directly into my life if they need to.
1: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
0: I know when they come.
1: Я знаю, что как они.
0: When they come like this.
1: А когда они подходят вот так.
0: Papa, we love you.
1: Папа, мы тебя так любим.
0: I always said, how much money do you want?
1: Я всегда говорю, сколько вам нужно.
0: But sometimes say, Papa.
1: Но иногда они говорят так, папа.
0: Oh, and I know, you know.
1: И уже я знаю, что будет.
0: And my oldest daughter especially.
1: Моя особенно старшая дочь.
0: So now she was her turn to speak.
1: Вот теперь ее черед говорить.
0: She said, Papa.
1: Она говорит, папа.
0: I want to speak to you now.
1: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
0: Said, oh, God.
1: Я говорю, да, Боже, Боже.
0: She said, There's one thing I want to thank you for.
1: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.

0: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
1: Oh, oh, God.
0: Я говорю, да, Боже, Боже.
1: He said, "There's one thing I want to thank you for."
0: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.

0: Хочу тебе сказать спасибо. Вы купили компьютер, они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
1: No, bring them with you.
0: Нет, приводите их с собой.
1: Bring them with you.
0: Приводите их
1: Serve
0: с собой.
1: God.
0: Служите Богу.
1: We need the body of Christ.
0: И нам нужно тело Христово.
1: Hallelujah. I said hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя.
1: When Paul was on his last trip,
0: когда Павел был в своем последнем путешествии,
1: he was tired.
0: Он был уставший.
1: He was exhausted.
0: Он был уже истощенный.
1: He was just ready to give up.
0: Он уже был готов сдаться.
1: He had been in prison for 2 years.
0: Он уже два года находился в
1: тюрьме. They had beaten him.
0: Его били.
1: He had been in shipwreck.
0: Он прошел через кораблекрушение.
1: And this mighty man of God.
0: И это могучий муж Божий.
1: Is going to his execution.
0: Он уже идет к своей казни.
1: He's going to die for his faith.
0: Он умрет за свою веру.
1: And when the brothers in Rome hear this,
0: и когда братья в Риме услышали это,
1: they started to walk 60 kilometers.
0: Они прошли пешком 60 километров.
1: How far is it to Сумгаит?
0: Сколько до Сумгаита?
1: 35. It's to Сумгаит back and forth. Walk.
0: Это Сумгаит и обратно.
1: In the summertime.
0: Летом.
1: Just to see Paul.
0: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
1: And when they see Paul,
0: и когда они увидели его,
1: tears come down his eyes.
0: Слезы выступили у них на глазах.
1: And he see.
0: И они увидели.
1: And he says in the Bible.
0: И Библия говорит.
1: When he saw the brothers,
0: когда он увидел братьев,
1: he got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: Hallelujah. He got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: He got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: When you come to the church,
0: когда вы приходите в
1: церковь, when you come to the believers,
0: когда вы приходите к верующим,
1: you will receive new strength.
0: Вы обновитесь в силе.
1: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
0: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
1: But I believe.
0: Но я верю.
1: In the body of Christ.
0: В тело Христово.
1: Слава Богу. Say I believe.
0: Скажи я верю.
1: In the body of Christ.
0: В тело Христово.
1: Praise God.
0: Слава Богу за это.
1: Amen. I said, Amen.
0: Я сказал аминь.
1: When you walk alone,
0: когда ты идешь один,
1: when you work alone,
0: когда ты работаешь один,
1: you will not be powerful.
0: То ты не будешь силен.
1: But when you work together,
0: но когда ты работаешь вместе
1: serve
0: с кем-то,
1: together,
0: когда вы служите вместе,
1: we'll be strong together.
0: То тогда вы будете сильны вместе.
1: Many years ago, I was in Magadan.
0: Много лет назад я был в Магадане.
1: In Russia.
0: В России.
1: I preached for thousands of people there.
0: Я проповедовал там, и собралось тысячи людей.
1: Many people came to the Lord.
0: И многие люди отдали жизни Господу.
1: And I was very tired after that meeting.
0: И после этого собрания я очень устал.
1: So the pastor said,
0: и пастор мне сказал,
1: Carl Gustav, do you want to go fishing?
0: Карл Густав, хочешь, пойдем на рыбалку?
1: I said, of course, I love fishing. But я I говорю, don't want to fish now.
0: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас
1: Because
0: рыбачить.
1: Every pastor takes me to fishing.
0: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
1: And nobody... I never got any fish.
0: И я никогда ничего не ловлю.
1: It's like you, huh?
0: Это как ты, да?
1: I don't. God doesn't love preachers to fish because we never get fish.
0: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, поэтому мы никогда ничего не ловим.
1: Everybody else got fish, but we never get fish.
0: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
1: But this pastor said.
0: Но этот пастор сказал.
1: I promise you.
0: Карл Густав, я обещаю.
1: You will get fish.
0: Ты поймаешь рыбу.
1: You are not in Sweden now.
0: Ты сейчас не в Швеции.
1: You are in Russia.
0: Ты в России.
1: He will get fish one way or another.
0: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So here we went out there.
0: Итак, мы пошли.
1: To a river.
0: К реке.
1: They took put some funny things on my.
0: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
1: Some big boots.
0: Такие большие высокие сапоги.
1: And I went into the water.
0: И мы вошли в воду.
1: And I threw out my.
0: И я бросил удочку.
1: And suddenly I got a fish directly.
0: И сразу же мне попалась рыба.
1: Whoa! I was like this.
0: Я вот такой был.
1: Big salmon like this.
0: И такая большой лосось. Большой сом.
1: Salmon.
0: Большой лосось.
1: Well, I put again.
0: Я еще раз закинул.
1: Wow. I got a salmon again.
0: И еще раз поймал лосося.
1: I got so many salmon.
0: И у меня столько было лосося.
1: And the Lord spoke to me.
0: И Господь сказал мне.
1: Are you happy now, Carl Gustav?
0: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
1: Класс. And He said, "But you are not the most happy here today."
0: Но он мне сказал так: "Но ты сегодня не самый радостный."
1: Look at over there.
0: Посмотри туда.
1: The two other men there.
0: Там еще было двое.
1: Russian people.
0: Русских.
1: They have a net.
0: У них была сеть.
1: They take in 200 fishes every time.
0: Они за раз 200 рыб брали.
1: 200 fishes.
0: 200 рыб.
1: Every time.
0: За раз.

0: So when you get 10, they get 200.
1: Так что, когда у тебя 10, у них 200.
0: And I said, why?
1: И он говорит, почему?
0: Because they work together.
1: Потому что они работают вместе.
0: You're alone.
1: Ты один.
0: But they work together.
1: А они вместе.
0: Amen.
1: Аминь.
0: I said, amen.
1: Я сказал аминь.
0: But look over there.
1: А еще дальше посмотри.
0: There's some, they had to cut the whole river off.
1: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
0: Typical Russians, you know.
1: Это типичные русские.
0: They chew, cut, build the whole thing there, and
1: они там что-то построили.
0: All the fish were swimming into their little thing.
1: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
0: There were thousands of salmon.
1: Там уже тысячи лососей были.
0: And suddenly I looked, there were salmon around my legs.
1: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавал лосось.
0: I could pick with my hands in their basket.
1: Я мог просто рукой ее поймать.
0: And I came home with a big salmon like this.
1: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
0: I could pick my own.
1: Которого я сам поймал.
0: In this Russian place,
1: вот на этом, в русском таком месте.
0: And the Lord spoke to me.
1: И Господь сказал мне,
0: they are more powerful,
1: они сильнее,
0: because they work together,
1: потому что они работают вместе,
0: and they are organized.
1: И они организованы.
0: Amen. I said, amen. Don't be yourself.
1: Не будь одиночкой.
0: Be a part of something
1: Стань
0: bigger than yourself.
1: Частью чего-то, что больше тебя самого.
0: Аллилуйя. I said, hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Be a fortunatus.
1: Будь.
0: Be a fortunatus.
1: Будь тем, кто стремится к фортунатам.
0: Fortunat.
1: Будь фортунатом.
0: Or Achaios.
1: Или Ахайком.
0: Or Stephanas.
1: Или Стефаном.
0: A person.
1: Человеком.
0: Who every time you meet somebody.
1: Который каждый раз, когда видит кого-то.
0: Refresh somebody's spirit.
1: Он обновляет, освежает кого-то в духе.
0: You can greet somebody like this.
1: Ты можешь стать кем-то таким.
0: Hello, Rasim.
1: Привет, Расим.
0: Or you can say,
1: или сказать так.
0: Good to see you, brother.
1: Как я рад тебя
0: Hallelujah.
1: Видеть,
0: брат. God is with you.
1: Я так рад за тебя.
0: Amen. Расим.
1: Расим.
0: Хороший вид тебя. Yes, amen. Hallelujah. Come on, brother.
1: Давай, брат.
0: Don't give up.
1: Не сдавайся.
0: Fight on.
1: Давай, продолжай.
0: You can be a person like
1: ты можешь стать вот таким
0: that
1: человеком,
0: all the time
1: который всегда
0: put strength into other people.
1: Вкладывает силу в Божий народ.
0: We all need encouragement sometimes.
1: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
0: I told the brothers yesterday.
1: Вчера я говорил братьям.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: When Pastor Ulf forbid me to preach.
1: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
0: Put my voice like this.
1: Потому что у меня вот такой был голос.
0: I came to Donetsk.
1: Я приехал в Донецк.
0: I couldn't even open my voice.
1: Я едва мог раскрыть рот.
0: It was broken totally.
1: Он полностью был сломан.
0: I said to God.
1: И я сказал Богу.
0: God.
1: Боже.
0: My voice is my life.
1: Мой голос это моя жизнь.
0: And he said no.
1: А он сказал нет.
0: I am your life.
1: Я твоя жизнь.
0: You have still two hands.
1: У тебя есть две руки.
0: You can hug somebody.
1: Ты можешь обнять кого-то.
0: You have still two feet.
1: У тебя по-прежнему есть две ноги.
0: You can walk for me.
1: Ты можешь идти для меня.
0: Hallelujah. You can collect money for me.
1: Ты можешь для меня собирать деньги.
0: You can bless others. You can
1: ты можешь
0: hug somebody.
1: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
0: But I was very sad.
1: Но я был так опечален.
0: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
1: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
0: I felt I was dying.
1: Я чувствовал, что я умираю.
0: And the doctor couldn't help me.
1: И врачи мне не могли помочь.
0: So, and one day.
1: И однажды
0: I was going in my garden,
1: я вошел в сад
0: watching this rope,
1: и увидел, смотрел на эту веревку.
0: Watched my apple tree,
1: посмотрел на дерево.
0: And they knocked on the door.
1: И постучали в дверь.
0: And a little brother,
1: и один брат.
0: Not an apostle,
1: он не был апостолом.
0: Not a preacher,
1: не был проповедником.
0: Not a prophet,
1: не пророк.
0: Just a normal little brother
1: просто
0: in our church.
1: Обычный небольшой брат из нашей церкви.
0: If I tell his name,
1: если я назову его имя,
0: you have never heard his name.
1: Вы никогда его не слышали.
0: And you will never hear his name.
1: И не услышите.
0: Only today you will hear his name.
1: Только сегодня вы его узнаете.
0: His name is Lajeri.
1: Его звали Лажери.
0: Лажери. You've never heard him.
1: Даже.
0: You have never seen him.
1: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
0: But he knocks on my door.
1: Но он постучал мне в дверь.
0: Nobody else came.
1: Никто больше не вошел.
0: But he came.
1: А он вошел.
0: And he opened the door.
1: Он раскрыл дверь.
0: I said, "Why is he here?"
1: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
0: And he had some flowers to me.
1: А у него были цветы для меня.
0: He said, "Here's some flowers for you."
1: Он сказал, я принес вам цветы.
0: I heard you have a hard time now.
1: Я услышал, что у вас трудности.
0: But don't worry, Carl Gustav.
1: Не волнуйся, Карл Густав.
0: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
1: И он ушел.
0: I mean, normally I don't like flowers.
1: Знаете, обычно я цветы не

0: люблю.
1: I think they die in 2 days. So why should we buy them?
0: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But this flower this time.
0: Но на этот раз вот эти цветы.
1: I love this flower.
0: Как они мне понравились.
1: If they fell down after 2 days.
0: Даже если они через два дня завянут.
1: And I was hanging like this.
0: И вот так будут висеть.
1: And they were still beautiful for me.
0: Все равно они для меня будут красивыми.
1: Because he refreshed my spirit that day.
0: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
1: It was not the flowers.
0: И не сами цветы.
1: But it was him.
0: Но он сам.
1: Who came. With strength to my life.
0: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
1: Слава Богу. I said, слава Богу.
0: Слава Богу.
1: We need each other.
0: Мы нужны друг другу.
1: Tell your neighbor.
0: Скажи своему соседу.
1: I need you.
0: Ты нужен мне.
1: Tell the other neighbor.
0: Скажи другому.
1: You need me.
0: Я нужен тебе.
1: Hallelujah. I said, hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Hallelujah. Hallelujah. The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is the most fantastic thing on the earth.
0: Это самое фантастичное, что есть на земле.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Say thank God.
0: Скажи слава Богу.
1: For the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is something so beautiful.
0: Это что-то такое прекрасное.
1: Now look at this wall here.
0: Посмотрите сейчас на эту стену.
1: If I take out one stone like this.
0: Если я отсюда вытащу один камешек.
1: And put here.
0: И поставлю сюда.
1: It's beautiful.
0: Он, конечно, симпатичный.
1: But it's more beautiful when we are together.
0: Но красивее, когда они все вместе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: The wood.
0: Дерево.
1: If it was only one piece here,
0: если бы здесь была одна доска,
1: we had to walk like this.
0: Нам бы пришлось ходить вот так.
1: It's wonderful,
0: красиво, конечно.
1: But it's more wonderful,
0: но красивее,
1: when we have a floor together.
0: Когда у нас весь пол.
1: Паркет together.
0: Когда у нас паркет весь.
1: Yesterday I saw a beautiful parquet.
0: Вчера я увидел такой красивый паркет.
1: Wow, it was so beautiful.
0: Такой красивый.
1: It was many, many different.
0: Там было разных много частей.
1: But together it was like a mosaic.
0: Но вместе просто как мозаика.
1: Have you ever seen mosaic?
0: Ты когда-нибудь видел мозаику?
1: Small little stones.
0: Маленькие-маленькие стеклышки.
1: You take up one.
0: Один вытащить.
1: Say, who are you?
0: Сказать, ты кто?
1: Ничего. A little stone.
0: Маленькие стеклышки.
1: When you put together.
0: Но укладывается вместе.
1: Красиво. Yo. And you say, wow.
0: И все говорят,
1: Nobody
0: oh.
1: say wow to one stone.
0: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
1: But when you see a whole mosaic.
0: Но когда видишь всю цельную мозаику.
1: When you see a church.
0: Когда видишь церковь.
1: Full of people.
0: Наполненную людьми.
1: Doing the works of God.
0: Когда, которые творят дела Божьи.
1: We can change the world.
0: Мы можем изменить мир.
1: Слава Богу. Some years ago.
0: Несколько лет назад.
1: I was flying to Simferopol.
0: Я был в Симферополе.
1: In Krim.
0: В Крыму.
1: It was January.
0: Это был январь.
1: Normal people go to Krim in the summertime.
0: И обычно люди ездят в Крым летом.
1: But I'm not normal, you see.
0: Но я же не нормальный.
1: I go in the wintertime.
0: Я поехал зимой.
1: Not for vacation.
0: Не в отпуск.
1: But I was going to preach.
0: Но я поехал проповедовать.
1: And I was in a little plane.
0: И я летел в небольшом самолете.
1: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
0: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
1: They call An-24.
0: И его называют An-24.
1: An-2, you know, it's a little propeller plane.
0: Вы знаете, он с пропеллерами.
1: You cannot speak with the passengers because it's too loud.
0: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
1: And we were flying.
0: И мы летели.
1: And we were going down.
0: И уже снижались.
1: And it was bad weather.
0: И погода была плохая.
1: And suddenly.
0: И вдруг.
1: Oh, it went up again.
0: Мы пошли опять наверх.
1: And it went again and down again.
0: И опять стали снижаться.
1: And we were nearly down on the.
0: И уже почти сели и опять вверх.
1: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
0: Пилот сказал.
1: We cannot land here.
0: Мы не можем приземлиться.
1: We fly to another city.
0: Мы полетим в другой город.
1: So, other city?
0: Другой город?
1: What will happen now?
0: Что же будет?
1: She said, I asked the steward, where are we flying?
0: И я спросил стюардессы, куда мы летим?
1: She said, Запорожье.
0: Она говорит, в Запорожье.
1: Запорожье?
0: Запорожье?
1: Oh, that's where they make the nice cars.
0: А, это там, где делают красивые машины.
1: Ukrainian Mercedes.
0: Украинский Мерседес.
1: Да. Да. I drove one time in Zaporozhye car.
0: Однажды я был в Запорожце.
1: And I did two times before it started to turn right. You know, I took the wheel.
0: У меня пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
1: And then it started to go right.
0: И потом уже повернул направо.
1: Very interesting car.
0: Очень интересная машина.
1: I love it.
0: Она мне нравится.
1: I wish I had one.
0: Хотел бы я одну иметь.
1: Now, so we were landing there.
0: Итак, мы приземлились там.
1: And the weather was bad there too.
0: И там тоже была плохая погода.
1: But we came down.
0: Но мы все-таки сели.
1: And the pilot said.
0: И пилот сказал.
1: Sir, we cannot help anymore now.
0: Извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
1: The plane will go maybe in one or two days.
0: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
1: Help yourself.
0: Ну, идите сами, что хотите делать.
1: And I thought.
0: И я подумал.
1: Спасибо.
0: Спасибо.
1: I didn't know anybody.
0: Я тут никого не знаю.
1: I didn't have. I couldn't speak with anybody.
0: Я не смог ни с кем поговорить.
1: No interpreter.
0: У меня нет переводчика.
1: Snow high like this.
0: Вот такой выше глубины снег.
1: And I had summer clothes.
0: И у меня летняя одежда.
1: Because I was going to Crimea.
0: Потому что я же думал, я в Крым еду.
1: And thin shoes.
0: И туфли на тонкой подошве.
1: And I jumped, and it was blowing cold.
0: И был очень метель была.
1: I went out like this.
0: И вот так вот я шел.
1: And I saw the rich businessmen on the plane.
0: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
1: Many businessmen were there.
0: Много было бизнесменов из Киева.
1: They felt the same.
0: И они также себя чувствовали.
1: And they said no taxis now.
0: И сказали, что такси тоже нету.
1: It's 20 kilometers to the city.
0: И до города 20 километров.
1: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
0: Идти пешком 20 километров.
1: And the hall was closed.
0: И дорога закрыта.
1: I said, oh God.
0: И я сказал, Боже.
1: And I never forget it.
0: И я никогда не забуду.
1: It was 2 o'clock in the middle of the night.
0: Это было 2 часа ночи.
1: And I hear somebody say.
0: И я услышал, кто-то сказал.
1: Карл Густава.
0: Карл Густав.
1: Somebody called my name.
0: Кто-то назвал меня по имени?
1: Is God taking me home? What is it?
0: Что, Бог меня уже забирает или что?
1: Oh. And I see a little man.
0: И я увидел такого небольшого человека.
1: Карл Густав.
0: Карл Густав.
1: Сюда. Come, come, come.
0: Иди.
1: It was the pastor of Zaporozhye.
0: Это был пастор из Запорожья.
1: I said, here's your car.
0: И он говорит, вот вам машина.
1: Nobody had a car.
0: Ни у кого там машины не было.
1: You should see this businessman from Kiev.
0: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
1: Who is this very important person?
0: Кто этот человек такой важный?
1: He, nobody knew he was landing.
0: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
1: And he has a limousine here.
0: А для него привезли лимузин.
1: I jumped into the car.
0: Я сел в машину.
1: I said goodbye, everybody.
0: Сказал до свидания всем.
1: Wow. And I thought.
0: Я подумал,
1: I'm not a rich man.
0: Я не богатый человек.
1: I don't have any money.
0: У меня нет денег.
1: I have some money, but I'm not a rich man.
0: У меня есть какие-то деньги, но я
1: but
0: не богат.
1: I am rich.
0: Но я богат.
1: I have the body of Christ.
0: У меня есть тело Христово.
1: Hallelujah! Somebody had called this brother.
0: Летом я позвонил этому.
1: Somebody called this pastor.
0: Кто-то позвонил этому пастору.
1: And said Carl Gustav is landing in 2 hours.
0: И сказали, что Карл Густав там приземлится через 2 часа.
1: He took me to a train.
0: И он взял меня туда.
1: And the next morning I was in Simferopol.
0: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
1: And I could start to preach.
0: И начал там проповедовать.
1: And God gave me a revelation that day.
0: И Бог дал мне в тот день откровение.
1: It's good.
0: Хорошо.
1: To be connected.
0: Быть связанными.
1: With something bigger than yourself.
0: С чем-то, что больше, чем ты сам.
1: Слава Богу. We have each other.
0: У нас мы есть друг у друга.
1: We can lose everything.
0: Мы можем потерять все.
1: But we cannot lose each other.
0: Но мы не можем потерять друг друга.
1: Amen. I need Rasim.
0: Мне нужен Расим.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: You are my friends.
0: Вы мои друзья.
1: And I love you very much.
0: И я очень сильно
1: you
0: вас
1: are the
0: люблю.
1: Blessings in my
0: вы
1: life.
0: Самое лучшее, что
1: I
0: есть в моей жизни.
1: I have nothing else to live for. Praise God.
0: Слава
1: Let's
0: Богу.
1: Stand up, everybody.
0: Давайте мы встанем.
1: Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Let's lift our hands to
0: Давайте
1: the Lord
0: мы
1: right
0: поднимем
1: now.
0: Руки Господу сейчас.
1: And just praise Him for a while.
0: И будем славить Его.
1: Thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь.
1: For the power of the Spirit this morning.
0: За силу в духе в это утро.
1: I thank you for the body of Christ.
0: Спасибо за тело Христово.
1: I thank you, Lord.
0: Спасибо, Господь,
1: that you have called us together.
0: За то, что ты призвал нас
1: быть вместе. We have a calling.
0: У нас есть призвание.
1: To love the whole body of Christ.
0: Любить все тело Христово.
1: We have a calling.
0: У нас есть призвание.
1: To stand together.
0: Стоять вместе.
1: In the Spirit, Lord.
0: В духе, Господь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: For the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: For the body that you have put together.
0: За тело, которое ты создал вместе.
1: From different denominations.
0: Из разных деноминаций.
1: From different places.
0: Из разных мест.
1: I thank you for every person.
0: Спасибо за каждого человека.
1: In this room this morning.
0: В этом зале сегодня.
1: Thank you, Lord, for they are very important.
0: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
1: They work together.
0: Они работают вместе.
1: They go together.
0: Они идут вместе.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Корабарама шакадаламанда ламанда. Корабарамада ламанда. Oh Lord, I pray.
0: Господь, я молюсь.
1: For all the people of God here.
0: За всех людей Божьих
1: Father,
0: здесь.
1: We love the whole body of Christ.
0: Отец, мы любим все тело Христово.
1: We love the body of Christ.
0: Мы любим тело Христово.
1: We love the believers.
0: Мы любим верующих.
1: We love everybody.
0: Мы любим всех.
1: Who loves you, Lord?
0: Кто любит тебя, Господь?
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Father.
0: Отец.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We believe.
0: Мы верим.
1: We are one body.
0: Что мы одно тело.
1: Jesus, you prayed.
0: Иисус, ты молился.
1: That we all be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: We pray for that.
0: И мы молимся
1: that
0: за это.
1: That we all be one.
0: Чтобы все мы были едины.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: With other people.
0: С другими людьми.
1: Thank you for fellowship.
0: Спасибо за общение.
1: Thank you for we are killing. Enmity.
0: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовой.
1: In Jesus' name.
0: Во имя Иисуса.
1: We pray for unity of the believers of Baku.
0: Молимся за единство верующих в Баку.
1: We pray right now.
0: Мы молимся сейчас.
1: That you will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: You will raise up.
0: Чтобы ты поднял.
1: The body of Christ in Baku.
0: Тело Христово в Баку.
1: Every believer.
0: Каждый верующий.
1: Together, standing together.
0: Чтобы стал рядом друг с другом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: We stand against division.
0: Мы стоим против разделений.
1: Let the division go away.
0: Пусть разделение уйдет.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: We bind division.
0: Мы связываем разделение.
1: And splits.
0: И расколы.
1: And we proclaim unity in the body of Christ.
0: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: Taking us together.
0: Которая соединяет нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяющая нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяет нас вместе.
1: For your kingdom, Lord.
0: Для твоего царства.
1: For your kingdom.
0: Для твоего царства.
1: Oh Lord.
0: Господь.
1: Thank you for every believer.
0: Спасибо за каждого верующего.
1: That lives in Baku.
0: Который живет в Баку.
1: That lives in Azerbaijan.
0: Который живет в Азербайджане.
1: Strengthen them today.
0: Укрепи их сегодня.
1: Strengthen every church in Baku.
0: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
1: Oh Lord, I pray.
0: Господь, я молюсь.
1: I pray, Lord.
0: Я молюсь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Today I want to say to you.
0: Сегодня я хотел бы сказать.
1: I want you to make a declaration today.
0: Я хочу бы сегодня сделать заявление.
1: That you need the body of Christ.
0: Что вам нужно тело Христово.
1: You need other people.
0: Вам нужны другие люди.
1: We need God, yes.
0: Да, нам нужен Бог.
1: We need the Holy Spirit.
0: Да, нам нужен Святой Дух.
1: But we need each other.
0: Но мы нужны друг другу.
1: We need each other.
0: Нам нужны и другие люди.
1: Have you ever seen the birds flying in the sky?
0: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
1: The big birds.
0: Большие птицы.
1: They never fly alone.
0: Они никогда не летают в одиночку.
1: They fly in a formation like that.
0: Они летают вот такой формой.
1: Like a V.
0: Они летают клином.
1: And you know what?
0: И знаешь что?
1: They do that.
0: Они делают это.
1: They fly longer.
0: Потому и они летают дальше.
1: And if somebody is tired,
0: если кто-то из них устал,
1: they all stop.
0: Они все останавливаются.
1: And rest and wait for the other one.
0: И ждут друг друга.
1: That's the body of Christ.
0: Это тело Христово.
1: Sometimes you are like me. I was this summer.
0: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
1: I needed somebody.
0: Мне был нужен кто-то, чтобы он обнял меня
1: said, Carl-Gustav, keep on going.
0: И сказал, Карл Густав, не останавливайся,
1: don't give up.
0: Не сдавайся,
1: everything's gonna be well again.
0: Все будет хорошо.
1: It was not a powerful man,
0: это не был какой-то могучий человек,
1: but it was a person,
0: но это был человек,
1: who refreshed my spirit.
0: Который обновил меня в духе.
1: And I got new strength that day.
0: И в тот день я получил новую силу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: You can be a person like that.
0: Ты можешь стать таким человеком.
1: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
0: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.
1: You can encourage somebody.
0: И там ободрить кого-то.
1: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
0: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
1: Hug them and say, "You're welcome
0: back." Просто обними их и скажи: добро пожаловать, возвращайся.

0: Every time you see somebody,
1: каждый раз, когда ты видишь кого-то,
0: don't expect something from that person.
1: Не ожидай ничего от этого человека,
0: give something to that
1: но
0: person.
1: Дай ему что-то.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: Today, this morning,
1: сегодня, этим утром,
0: I think there's an anointing here.
1: Я чувствую, что здесь есть помазание.
0: God is speaking to us.
1: И Бог говорит к нам,
0: we will need each other.
1: Что мы нужны друг другу
0: for the rest of our life.
1: До конца жизни.
0: We will need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: We cannot make it ourselves.
1: Мы сами не справимся.
0: I'm too weak.
1: Я слишком слаб.
0: I cannot make it without you.
1: Я ничего не сделаю без вас.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: I need my believers.
1: Мне нужны верующие.
0: I need the people of God.
1: Мне нужны люди Божьи.
0: They are the most precious I have.
1: Это самое драгоценное, что у меня есть.
0: My house is wonderful.
1: У меня прекрасный дом.
0: I have a car.
1: У меня есть машина.
0: I have things in my I have clothes.
1: У меня есть одежда.
0: But you know what?
1: Но знаете что?
0: There's nothing like a person of body of Christ.
1: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
1: Знаешь, встретиться с человеком, у которых в глазах сияет Иисус.
0: They maybe belong to another church.
1: Возможно, он из другой церкви.
0: But I feel the love of them.
1: Но я чувствую любовь.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: And I have decided.
1: И я решил.
0: I'm gonna love the whole body of Christ.
1: Я буду любить все тело Христово.
0: I'm gonna love every believer.
1: Я буду любить каждого верующего.
0: Every believer is my
1: каждого,
0: brother.
1: Каждый верующий.
0: And my sister.
1: Это мой брат и моя сестра.
0: Today I look at about brothers and sisters.
1: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
0: We are together.
1: Мы вместе.
0: For a big cause.
1: Мы ради, вместе ради большой цели. И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог. Спасибо, Иисус. Сегодня мы стоим здесь. Давайте мы будем поклоняться Богу вместе. Будем поклоняться Господу сейчас. Иисус, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за тело Христово. Спасибо за каждого верующего. Спасибо, Господь. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
0: Oh Lord,
1: Господь,
0: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
1: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
0: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
1: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Rabasa Galalamania. Thank you, Jesus, on the cross you killed their enmity.
1: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
0: On the cross you did that.
1: На кресте ты это сделал.
0: You killed enmity between
1: ты
0: people.
1: Ты убил вражду.
0: And reconciliation came.
1: И пришло примирение.
0: Today I thank you.
1: Сегодня я благодарю тебя.
0: I thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя,
0: I thank
1: Господь.
0: You, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: They have devoted themselves.
1: Они посвятили себя.
0: To the ministry of the saints.
1: Служению святым.
0: They have devoted.
1: Они посвятили себя.
0: Make a devotion today.
1: Сделай посвящение сегодня.
0: Be addicted to the body of Christ.
1: Прилепись к телу Христову.
0: Be addicted to the church.
1: Прилепись к телу.
0: The church is not your hobby, it's your life.
1: Церковь это не твой дом, это не твое хобби, это твоя жизнь.
0: This is your home.
1: Это твой дом.
0: This is your spiritual home.
1: Это твой духовный дом.
0: Every believer needs a home.
1: Каждому верующему нужен дом.
0: I'm so glad.
1: И я так рад.
0: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
1: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
0: But was lacking on your part day supply.
1: Потому что они восполнили недостатки.
0: They went in and helped, but nobody helped.
1: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
0: For they refreshed my spirit.
1: Они обновили мой дух.
0: Hallelujah. They refreshed. The apostle.
1: Они успокоили, обновили апостола.
0: Wow. All of us need refreshment sometimes.
1: Всем нам им периодически нужно освежение.
0: I need it.
1: Мне это нужно.
0: Probably you need it too.
1: Вероятно, и вам тоже.
0: Amen. So I want you right now to stay forth and pray for me.
1: И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились за меня.
0: Pray for me.
1: Молитесь за меня.
0: I need your prayer.
1: Мне нужна ваша молитва.
0: I will pray for you.
1: Я буду молиться за вас.
0: But please pray for
1: Но,
0: me
1: пожалуйста,
0: now.
1: Молитесь за меня.
0: Right.

0: Hallelujah. Just pray. You need to pray.
1: Hallelujah. Во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета о освежении, Господь, о крепости в Его жизни, о силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь, для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный, по всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата и нашего духовного отца, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя и мы благословляем Карла Густава. И весь народ скажет.
0: Аминь.
1: И весь народ скажет.
0: Аминь.
1: И весь народ скажет.
0: Put your hands on your neighbor right now.
2: Возложите сейчас руки на своих
0: соседей. And start to pray for your neighbor.
2: И начните молиться за
0: Refresh
2: ближнего.
0: Your neighbors.
2: Просто придет освежение к ним.
0: If you have a need, tell your neighbor.
2: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите своему
0: ближнему. And start to pray for your neighbor
2: right now. И молитесь друг за друга.
0: Tell your neighbor if you have a need.
2: Скажите своему соседу, если есть у вас нужда.
0: Everybody start to pray right now.
2: И молитесь сейчас все.
0: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
2: Во имя Иисуса.

из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов.

Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Ботило. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона.

0: Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят: «Я смотрю прямо через тебя, знаешь». Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал? Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это зная о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам: «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Клодет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили: «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал: нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть. Я всегда держал ритм, и у меня в моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, и она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал: «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал: «Твои отношения, а не способности, поднимают тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме, из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы, и поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили: «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал: «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога. Но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. И я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе: я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила: «Нет, ты женат» и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом или исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с Ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил, «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил, ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord. And I believe the same thing.
1: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень мягкий. Он стоит на Своем Слове, и Он выполняет Его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за Собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением. Потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Уходят болезни, уходит депрессия, когда звучит его фортепианная музыка. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, что вы еврей, и вы живете в Киеве, на Украине, и вы хотите попасть в Соединенные Штаты, но вы не можете это сделать из-за коммунистического режима. Так как же жилось еврею в Киеве при коммунистах? Алеша Рябинов, расскажите нам.
2: Я родился в еврейской семье, и, конечно, я помню самые различные виды гонений. И я бы сказал даже проявление очевидного антисемитизма. Например, я знаю, что мой отец по окончании консерватории не смог остаться работать в Киеве. Всего только лишь потому, что он еврей. Ему пришлось искать работу в Сибири. Я сам, несмотря на свою еврейскую национальность, никогда не имел возможности приобщаться к иудаизму. Я абсолютно ничего не знал о традициях моего народа, потому что это было строго запрещено. Многие попадали в тюрьму или лишились работы, если пытались узнать о вере или начинали практиковать иудаизм как религию. Когда мне было 17 или 18 лет, мои дедушка и бабушка решили уехать в Соединенные Штаты. Не успели они принять это решение, как об этом всем стало известно. В это время я учился в музыкальном училище. Я просто хочу пояснить. Музыкальный колледж или училище и консерватория — это разные вещи. В училище я мог получить степень бакалавра как исполнитель по классу фортепиано. Я как раз заканчивал учебу в этом колледже, готовился поступить в консерваторию, чтобы продолжить образование. В это время стало известно, что мои бабушка и дедушка решили выехать из Советского Союза. Мой дедушка был искусствоведом и критиком, потому его имя было широко известно в артистических и музыкальных кругах. Мне объявили, что в связи с тем, что мои дедушка и бабушка уезжают в Соединенные Штаты, в капиталистическую страну, я не могу рассчитывать на поступление в консерваторию.
0: А насколько это было важно? Смогли бы вы учиться в консерватории или нет?
2: Ну, во-первых, в то время, если даже один из членов семьи уезжал в капиталистическую страну, это означало, что и остальные члены не заслуживают доверия.
0: Нет, я спрашиваю, почему обязательно надо было учиться в консерватории? Разве нельзя заниматься музыкой самостоятельно?
2: Ну, понимаете, на молодого человека, живущего в России, существует сильнейшее давление в смысле получения хорошего образования. Моя семья хотела, чтобы я получил по возможности самое лучшее образование, и я должен был его получить.
0: Пожалуйста, скажите честно, вы были сильно подавлены тем, что не можете учиться в консерватории?
2: Не могу сказать, что я был подавлен, скорее, серьезно озабочен. У меня было множество страхов, что будет с нами дальше. Дело было даже не в консерватории, ведь если бы мы остались, мне было бы исключительно сложно найти работу в связи с тем, что часть моей семьи уехала в Соединенные Штаты.
0: Насколько важна была для вас музыка?
2: К тому времени она стала частью меня.
0: Вы мне рассказывали, что ваша семья была исключительно музыкальной. Расскажите об этом поподробнее.
2: Да, моя мама играет на гитаре в классическом стиле, мой папа был скрипачом, а дедушка был скрипачом и композитором. У нас в семье несколько поколений музыкантов.
0: Итак, подытожим. Вы еврей по национальности, живущий в условиях антисемитизма, не можете выехать в Америку и не можете поступить в консерваторию. А как насчет Бога? В то время вы верили в Бога?
2: Изначально я назвал бы себя неверующим, но постепенно я начал искать Бога. Дело в том, что когда единственной религией, которую насильно навязывали людям, был атеизм, все остальное было незаконным.
0: То есть, другими словами, было противозаконно быть кем бы то ни было, кроме как атеист.
2: Совершенно верно. И я называю атеизм религией, потому что только веря в это, можно доказывать, что Бога не существует. Научные доказательства по этому поводу отсутствуют. Меня часто спрашивают, как я впервые услышал о Боге. И я всегда говорю, что я знаю, насколько Бог чудесен, насколько изобретателен. Он может говорить человеку и через атеизм. На самом деле, именно атеисты дали мне знание о Боге.
0: Каким образом?
2: Конечно же, на уроках атеизма, которые входили в учебную программу, им же приходилось объяснять, кто он такой, который не существует. Им приходилось давать какие-то знания о Боге. Поэтому первое свое познание о том, кто такой Бог, я получил от атеиста. А потом я начал думать, если он не существует, зачем тогда они из кожи вон лезут, чтобы доказать, что его нет?
0: Какое значение в вашей жизни имела тогда музыка?
2: К тому времени она стала моей жизнью и моей профессией. Я даже представить себе не мог, что я занимаюсь чем-то другим. Я очень люблю игру на фортепиано.
0: Алеша, вы сказали, что у вас были какие-то опасения. Скажите, чего вы боялись?
2: В основном того, что я не знал, что со мной будет завтра. Смогу ли я вообще найти работу? Понимаете, они арестовывали людей даже за то, что те хотели эмигрировать. Они их просто забирали. Я хочу сказать, что в то время было множество причин опасаться.
0: А вы сами пытались эмигрировать?
2: Сначала удалось эмигрировать моим бабушке и дедушке. После этого я стал понимать, что для меня это был единственный возможный выход, поскольку все двери для меня были закрыты. И тогда я подумал, пожалуй, я пойду по их стопам. И мы посоветовались и подали документы на выезд. Это было начало очень длительного процесса. Мне пришлось ждать ответа примерно 8 месяцев, что было обычным явлением в 1979 году. Я тогда очень нервничал, поскольку ответа не было, и я оставался в полной неизвестности. Тогда-то мне в голову и пришла эта мысль, точнее, это даже была не моя мысль, моя мама начала говорить так: «Нам надо просить у Бога, если Он реально существует, то, возможно, он сможет нам помочь».
0: Почему ваша мама говорила так? Ведь она была тоже еврейским атеистом.
2: Думаю, она и сейчас еврейский атеист. Но знаете, во время кризиса все обращаются к Богу.
0: Так вы сами обращались к Богу.
2: Я понял, что ни друг, никто другой не сможет мне помочь. И что есть сверхъестественный Бог, который обладает сверхъестественной силой. Так почему бы не попробовать? И поэтому я решил первым делом поискать синагогу. Но я не знал, где она может находиться, а спрашивать у людей я боялся.
0: Но почему? Почему вы боялись спросить, где синагога?
2: Это было такое время, было так много антисемитизма.
0: И так возникает вопрос, где еврею, который к тому же был украинским атеистом, найти Бога, которому можно помолиться? Он не хотел открыто расспрашивать о том, где находится синагога, потому что в условиях антисемитизма могли быть любые осложнения.

0: Я Сид Рот, веду это расследование. Со мной в студии украинский еврей Алеша Рябинов. Он хочет уехать в Америку, потому что его карьера не может состояться из-за его еврейской национальности. Ему всегда внушали атеизм. И вдруг ни с того ни с сего его мама предложила ему помолиться Богу. Он стал рассуждать так: где обычно молятся Богу? Для этого ходят в синагогу. Но он боялся расспрашивать, где находится синагога, вследствие сильнейшего антисемитизма, который был при коммунистическом режиме. Вместо этого он отправился в русский православный храм. А вы раньше были там когда-нибудь?
1: Я заходил в эту церковь несколько раз, потому что там на стенах были прекрасные картины, а я люблю искусство и культуру.
0: Итак, вы пошли в храм. И что же было потом?
1: В тот раз я пошел туда, а это была русская православная церковь, а я был абсолютно невеждой в отношении Бога. Я увидел там на стенах изображение множества святых, и я подумал, кому тут можно помолиться, ведь я хотел помолиться Богу.
0: И вы видели все эти картины?
1: Да.
0: Изображение множества святых, и вы не знали, кому из них следует молиться?
1: Так оно и было. Я подумал, который из них Бог? Я повнимательнее посмотрел по сторонам и увидел Иисуса на кресте. Это было изображение распятия. Тогда я понял, что передо мной Бог. Я не знаю, почему так сделал, но я подошел к нему и сказал: «Иисус, если ты и вправду Бог, у тебя есть блестящая возможность доказать мне это. Выведи меня из этой страны, и это будет для меня знамением». Я вышел из храма, прошла примерно неделя, и мы получили разрешение на выезд.
0: Вы поблагодарили Бога?
1: Значительно позже. А тогда, когда стали разворачиваться все эти события, у меня еще было столько неверия. Я подумал, наверное, это простое совпадение. Мне понадобилось какое-то время, чтобы во всем разобраться. Но я это хорошо запомнил. И когда мы выехали, то в Австрии и в Риме это снова и снова приходило мне на память. Теперь-то я знаю, что Бог напоминал мне об этом. Но это я понял только в Соединенных Штатах.
0: А что было дальше на вашем пути поисков Бога в Штатах?
1: Когда я оказался в Соединенных Штатах и обосновался в Чикаго, я продолжил свое музыкальное образование, чтобы получить степень магистра в университете ДePaul, и стал все больше интересоваться своими еврейскими корнями. Теперь я был в свободной стране, и я был намерен воспользоваться этой свободой, чтобы больше узнать о своих предках. Однажды я спросил кого-то: «Ты не знаешь хорошей книжки по истории еврейского народа?» А этот кто-то оказался рожденным свыше христианином. И вот эта девушка говорит: «Лучшая книга по еврейской истории называется Библия. Ты что, не читал Библию?» И я почувствовал себя неловко. Вообще-то я прочел много книг, но как раз эту не читал. Поэтому я побыстрее достал себе Библию и начал ее читать. И я действительно верю, что Бог начал говорить со мной через свое слово, потому что его слово обладает силой. Сначала я прочел Ветхий Завет и почти ничего не понял. Но я увидел, сколько милости было у Бога по отношению к народу Израиля. Я также отметил для себя, что как только этот народ переставал ходить Божьими путями, тут же вся нация попадала под угнетение и подвергалась нападению врагов. Я стал проводить аналогию с тем, что когда я жил в России, это тоже была безбожная страна, потому что там отвергали Бога, и именно поэтому народ был так сильно угнетен. А потом я дошел до Нового Завета. Сначала у меня возникли сомнения, я подумал: минуточку, евреи не должны читать Новый Завет. Но потом я решил, ведь я в свободной стране, и я хочу узнать, о чем говорится в Новом Завете. Я начал читать и испытал настоящий шок, когда узнал, что Иисус был никто иной, как еврей.
0: И что было потом?
1: Я стал читать дальше и ясно увидел, как сильно он любил свой народ, так сильно, что отдал за него свою жизнь. Я ясно

0: понял это и сказал ему: «Бог, дай мне знак». Вы же знаете, написано, что евреи будут искать знамение о грехе мудрости. Вот я и искал. Ранним утром я был один в своей комнате, и я сказал: «Господь, дай мне знак». И тут же комнату наполнил очень яркий свет, настолько яркий, что это просто не могло быть солнечным светом. Я знал, что это больше, чем солнечный свет. Вы знаете, что Библия называет Иисуса светом мира.
1: Алеша, с вами раньше случалось что-нибудь подобное?
0: Никогда.
1: Можно предположить, что именно тогда вы назвали Иисуса своим Мессией?
0: Это было совершенно сверхъестественное знамение. После этого я продолжал исследовать Библию и увидел, что Иешуа, Иисус, был евреем, и что Он на самом деле умер вместо меня. Я смог ощутить Божью любовь, потому что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за тебя, чтобы ты мог жить. И не просто жить, а иметь жизнь вечную. Будучи атеистом, я и представить себе не мог, что могу жить вечно. Ведь это самое удивительное — вдруг обнаружить, что если ты знаешь Бога, который есть вечный Бог, то и ты сможешь жить вечно.
1: А затем начинают происходить очень странные вещи. Его сестра, тоже еврейка, становится верующей в Мессию. Итак, я полагаю, что вы тотчас же последовали ее примеру.
0: И вот как разворачивались события. Она пригласила к нам домой группу верующих для изучения Библии под руководством опытного учителя. Он появился у нас дома и предложил мне присоединиться к их занятиям. Я сказал: «Конечно». И когда однажды он учил из послания к римлянам, он посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Ты хотел бы принять Иисуса своим спасителем?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я открыл был рот, чтобы сказать «нет».
1: Почему вы хотели сказать «нет»? У вас же было знамение, Бог ответил на вашу молитву.
0: Может быть, все дело в гордости. Я не хотел признавать перед моей сестрой, что верую в то же самое, во что верит и она. Но оказалось, что я просто не смог сказать «нет». К своему удивлению, я услышал, что отвечаю «да».
1: Вы слышите? Я думаю, это еще более сверхъестественно, чем когда он увидел свет. Он не хотел признавать, что верить в Иисуса. Но я хочу сказать вам что-то очень важное. Как только он смог произнести это вслух, в его жизни произошел прорыв. И теперь, когда он играет на фортепиано, это уже не просто какая-то музыка. Он играет для Бога, и Бог приходит. Когда мы снова увидимся, он будет играть на фортепиано, и Бог обязательно придет. С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии русский еврей Алеша Рябинов, который видел сверхъестественное знамение, и который, несмотря на то, что испытывал как еврей сильное давление, чтобы признать себя верующим в Иисуса, все-таки сделал это. У него просто не осталось выбора, ему пришлось это сделать, потому что однажды, познав истину, невозможно молчать. Теперь, когда он играет на фортепиано, происходят чудеса исцеления, депрессия оставляет людей. Но я чуть не забыл важную деталь. В Америке вы женились на мессианской верующей, тоже еврейке, и вместе отправились в Израиль, где стали молиться за людей, за незнакомых людей, стучась к ним в дома.
0: Да, я ходил по домам и был свидетелем совершенно невероятных вещей. Я видел, как евреи приходили к Иисусу. По-моему, 5 русскоязычных евреев уверовали в Господа.
1: Это было уже в Израиле?
0: Да, это было в Израиле. Однажды мы пришли в дом, где жила женщина с мальчиком, и мы стали рассказывать им о Господе. Они не говорили ни по-английски, ни по-русски. Поэтому с нами была женщина, наш друг, которая им переводила, а у мальчика была эпилепсия. Мы начали за него молиться. А через пару недель мы позвонили нашему переводчику, и она сказала, что мальчик показался врачам, и они подтвердили, что у него больше нет никакой эпилепсии.
1: Вы слышали, что он сказал? Никакой эпилепсии. Алеша, я хочу попросить вас сейчас пойти к фортепиано и сыграть. И знаете, что сейчас будет происходить? Прежде всего, вы испытаете мир. К вам придет настоящий мир. Он будет играть мелодию, которую никогда еще не играл. Эта мелодия будет звучать специально для вас, и вы получите исцеление во имя Иисуса. Алеша Рябинов.

Это была песня с небес, песня от Бога. Алёша играл ее только для вас. И пока он играл, вы испытывали этот сверхъестественный покой, мир. А что, если бы вам сказали, что вы теперь можете испытать такой покой, что бы ни происходило вокруг? Этот мир несет в себе река жизни. Это сверхъестественный сладостный покой. Вы будете иметь его, если поверите, что Иисус умер за ваши грехи, и искренне покаетесь перед Богом в своих грехах и скажете Богу: «Прости меня, я грешник. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и что благодаря Его крови ты никогда больше не вспомнишь о моих грехах, что я чист перед Тобой. И теперь, когда я стал чистым, Иисус, войди в мое сердце, будь Господом моей жизни. Я провозглашаю Твое господство во всех областях моей жизни. Начните говорить Ему о своей любви. Начните поклоняться Ему. Скажите Ему, как сильно вы Его любите. Поднимите ваши руки к Богу. Прославьте имя Иисуса».

0: Не могу сосредоточиться. Мысли не поддаются контролю. Знакомое состояние? Возможно ли управлять мыслями? Как направить их духовное, созидающее русло? Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Очень рады вас видеть. Очередная наша встреча, которая продолжает целый цикл про библейское мышление. И сегодня поговорим про контроль. Мы все любим контролировать, знаем, что все процессы, которые нам более-менее знакомы, они, так можно сказать, подотчетные, да, они подлежат контролю. Но вопрос, который сегодня возникает у многих из нас, можно ли контролировать свои мысли, свое мышление и как с этим быть?
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас до этого были передачи, которые были посвящены тому, что такое библейское мышление, как с этим жить и так далее. Вот сегодня хотелось бы более в практическое русло перейти. Нужен ли контроль мысли, каким образом контролировать свои мысли и так далее. Действительно, бывают такие навязчивые состояния, когда ты не можешь отказаться от своих мыслей. А бывает так, что твои мысли текут рекой, и ты никак их не контролируешь, они сами по себе управляют, можно сказать, тобой. Вот что делать в этом случае? На самом деле, таких инструментов, прикладных инструментов, которые позволяют контролировать твои мысли, их достаточно много, и они все описаны в Священном Писании. И, наверное, первый инструмент, наиболее важный инструмент, он заключается в том, что наши мысли, они являются порождением нашего мировоззрения и наших ценностей. То есть для того, чтобы управлять наши мысли сознательно или несознательно, нам нужно прежде всего сформировать наше мировоззрение и наши ценности. И каким образом это сделать? Конечно же, это все делается посредством того, что мы смотрим, какую информацию мы поглощаем и так далее. Очень важно понять, какое мировоззрение у меня сейчас и как мне достичь библейского, такого духовного мировоззрения, христианского мировоззрения. На самом деле, если мы немножко вот вдумаемся о том, что мы действительно хотим в нашей жизни, то мы придем к заключению, что на самом-то деле мы недалеки от того, чтобы иметь христианские ценности, чтобы следовать им. Потому что по большому счету, если взять вот большинство людей, таких среднестатистических, мало кто хочет из них убивать, мало кому приятен какой-то конфликтный разговор и так далее. Если никто никому не мешает, то никто не хочет кому-то там мстить или создавать проблемы и так далее. Как правило, я имею в виду. И даже если мы возьмем, например, совсем каких-нибудь там падших алкоголиков, то вряд ли или мало кто из них думает о том, что в своих мечтах, что вот ему бы там 10 литров водки, например, купил бы кто-то и все. Многие мечтают об отношениях, о том, чтобы отношения с родственниками были лучше и так далее. У меня, например, вот был друг, он пивной алкоголик. То есть ему там далеко за 30, он живет один,

он каждый день после работы покупает себе пиво, играет в компьютер, и вот каждый вечер он напивается, просыпается и идет на работу. Я вот у него спрашиваю, ну вот...

0: нишей, создали всевозможные проблемы, которые только можно. И начали предлагать наркотические средства для одной и для другой группы мышей. Так вот, та группа мышей, которые были счастливы, которые находились в прекрасных условиях, они не принимали ни наркотики, они просто от них отказывались. А те, которые были вот в подавленных, тяжелых условиях, они все принимали наркотики. О чем это говорит? О том, что на самом деле, вот в глубине души, каждый человек хочет вот тех ценностей, о которых говорит Священное Писание. Вот христианство — это про любовь. И все мечтают о том, чтобы любить и быть любимым. Все мечтают, чтобы уйти от страхов. Все мечтают о том, чтобы Бог управлял их жизнью, чтобы Он помогал им в жизни и так далее.
1: Дмитрий Александрович, а можно заставить себя не думать о плохом, да, так сказать, не думать о грехе? И если, допустим, человек задается этим вопросом, то, ну, а почему ему не нужно об этом думать? Может быть, для него это не является такой проблемой, как для верующего того же человека?
0: Ну, давайте посмотрим на этот вопрос со светской точки зрения и с точки зрения христианства. Угу. Вот почему для человека светского может быть проблемы, какие-то вот негативные мысли, какие-то плохие, навязчивые мысли и так далее. Ну, потому что человек, он пытается каким-то образом компенсировать свои негативные состояния. И вот в этих способах компенсации много нездорового. То есть он говорит себе, ну хорошо, раз со мной произошла та или иная плохая ситуация, то мне можно то-то или то-то. И вот то, что человек себе разрешает, как правило, связано с очень таким быстрым удовлетворением или получением удовольствия. А это, ну, как правило, это не всегда полезно. То есть это может быть там сладкое, кофеин, алкоголь или что-нибудь еще, или, может быть, какие-то зависимые состояния, которые приносят облегчение. Потому что, ну, мы понимаем, что если мы хотим иметь долгосрочные перспективы, какие-то хорошие последствия для нашей жизни, то это очень часто связано с тем, что нам нужно прилагать труд, совершенствоваться, развиваться и так далее.
1: Но тут можно сказать еще, что очень часто хорошее, да, оно очень долго добивается,
0: да,
1: и прикладывает много усилий. И иногда люди думают, ну зачем мне столько тратить времени, да, на выполнение этой задачи, если она столько ресурсов потребует, каких-то ограничений и тому подобное.
0: Да, совершенно верно. Но не исключено, что Бог может допускать какие-то негативные явления в нашей жизни или в жизни светского человека для того, чтобы наконец-то обратить его внимание на то, что он живет неправильно. Такое тоже может быть. И в этом случае какие-то проблемы могут быть даже играть какую-то положительную роль. Но вот для христиан, я прошу прощения, закончу, да, почему вот такие вот негативные мысли, навязчивые мысли могут иметь отрицательное влияние? Во-первых, потому что, ну давайте будем честными, как можно полюбить Бога, от которого ожидаешь только одни проблемы? Это сделать очень тяжело, да, то есть как можно полюбить человека, с которым постоянно связана какая-то проблема, какая-то сложность, какие-то тяжелые состояния и так далее. Все-таки, ну, в общем, Бог, Он помогает людям приобретать вот те навыки поведения или открывает нам ту информацию, которая помогает нам, ну, скажем так, хоть немножко, но жить легче, да, то есть строить правильные отношения, правильно относиться к себе, к окружающему миру и так далее. Еще один фактор, который очень важно учитывать. Дело в том, что когда мы не имеем вот этого вот общего мировоззрения, не имеем ценностей, то это вот самая лучшая питательная среда для того, чтобы наши мысли разбредались. Потому что, ну, а зачем их контролировать? Ради чего их контролировать? Почему я должен себя ограничивать? Ради чего себя ограничивать? То есть, ну, вот, например, один мой знакомый, он убежден,

0: атеист, он отрицает Бога, отрицает христианство, у него это вызывает раздражение. И он говорит, почему я должен себе отказывать в каких-то удовольствиях? Я живу только вот одну жизнь, скоро я умру, поэтому я должен получать от жизни все и так далее. И на самом деле он убежденный эгоист такой. Вот, и все больше и больше он теряет своих друзей и знакомых, потому что никто не хочет с ним общаться.
1: Вот смотрите, мы затрагиваем тему, да, формирования мышления, ну и даже мировоззрения, получается, ценного. Но мы с вами, так сказать, неосознанно, да, или осознанно пришли к тому, что все-таки это очень долгосрочный процесс. Иногда мы говорим длиною всей жизни, да, очень долгого пути. А есть ли такие лайфхаки короткого пути, где ты вот сделал несколько шагов, и раз мышление поменялось, раз мысли поменялись, чтобы не в течение всей жизни идти, а более короткого срока?
0: Да, конечно, вот формирование нашего мировоззрения, это занимает очень длительный период. Но Библия нас учит тому, как вот в сию минуту можно изменить наши мысли, изменить наше состояние. Конечно, ну вот в такой, в более краткой перспективе очень важна гигиена мышления и очень важно то, какую информацию мы поглощаем. Вот, например, во 2 Петра, 3 главе, 5 стихе написано: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». О чем этот стих? То если вот вдуматься, да, то здесь говорится о том, что мысль — это знание, и это даже следствие знания. То есть тут апостол Петр, он говорит, думающие так не знают, что Бог все сотворил, что и земля составлена из воды и водой. Отрицание человеком или нежелание признавать человеком то, что Бог является Творцом, оно приводит и к соответствующему ходу мыслей. Но вместе с тем, если человек поглощает правильную информацию, если он, если он читает Священное Писание, осознает, что есть Творец, то это и меняет ход его мысли, потому что он опирается на те знания, которые он приобретает. Еще очень важно соединить с Богом то, что доставляет нам удовольствие. Например, о чем я веду речь. Например, приучить себя благодарить Бога или провозглашать обетование любви Божьей. Тут очень сильный терапевтический эффект. Почему? Потому что, когда мы связываем с Богом то, что нам приносит удовольствие, а действительно, когда мы благодарим Бога за что-то, или когда мы вникаем в Божью любовь в нашей жизни, то это приносит нам облегчение. Если мы верим в это, если мы начинаем думать об этом, то это придает нам и силы, и дает надежду определенную, то это действительно позволяет нам уйти от наших негативных мыслей, посвятить свои мысли Богу, утвердиться в надежде, которую Бог дает, и так далее. Еще очень важно молиться о переключении мыслей. То есть бывает так, что настолько одолевают какие-то негативные мысли, что просто нужно встать на колени и молиться. Это большая работа, но это необходимо. Например, в Деянии 8 главе 22 стихе написано: «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». То есть о чем здесь призывает Священное Писание? Что нужно молиться Богу, чтобы вот этот вот помысел сердца был отпущен.
1: Дмитрий Александрович, да-да. А вот в связи с этим вопрос. Ну, вы так затронули о молитве, да, она действительно играет такую ключевую роль. Но сегодня, опять же, люди очень много используют техник, да, для переключения, кстати, изменения своего сознания. Одна из таких техник — это тоже медитация, да, такое переключение с одного мышления на другое. Ну, можно так об этом сказать. Вот можно ли молитву в этом контексте на медитацию заменить или какое-то такое, ну, свое внутреннее размышление?
0: Очень важно понимать, что имеется в виду под медитацией. Потому что медитация — это слово, на самом деле, которое пришло из христианства. И даже Мартин Лютер употреблял это слово в своих сочинениях. Но потом, когда стали популярны восточные религии,

0: то они позаимствовали это понимание, это понятие для тех практик, которые они используют в восточных религиях. Тут есть принципиальная разница, потому что в восточных религиях под медитацией понимается уход в самого себя, внутрь себя, а в христианстве под медитацией понимается наоборот, обращение к Богу, то есть выход из самого себя. Кому? К Богу, обращение к другой личности. Поэтому, когда мы делимся своими мыслями с кем-то, то нам действительно становится легче. Если мы их переживаем самих в себе, то это может привести, наоборот, к негативным каким-то последствиям.
1: Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас еще какие-то шаги, да, может быть, парочку, которые нам помогут вот в той тематике, которую мы рассматриваем?
0: Да, конечно. Вот в Марка 8 главе, 33 стихе написано: «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». То есть здесь мы вспоминаем эту историю, когда сатана стал прикословить Христу, и Христос, он просто сказал: «Ну, отойди от меня, перестань со мной говорить». И это для нас пример того, что иногда для того, чтобы изменить ход наших мыслей, нужно перестать общаться с теми людьми, кто думает не по-библейски или которые являются носителем какого-то вот порочного образа жизни. Ну и кроме того, очень важно признаваться перед Богом о плохих мыслях. Почему это важно? Потому что вот иногда никакой способ не помогает. И вот что тогда делать? И вот в этом случае можно просто рассказывать Богу о своих каких-то даже греховных мыслях, говорить: «Боже, я переживаю вот это вот состояние, я хочу там осуществить такой-то и такой-то грех, но ты, пожалуйста, меня останови». То есть ты не можешь переключиться, но тогда ты можешь хотя бы говорить об этом с Богом. И Бог в этом случае, он готов и способен помочь тебе от этих мыслей отойти.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую тему, актуальную, насущную, за практические примеры, которые, мы верим, нам помогут. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Олевисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Олевисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня?
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он...

0: né, показал кресту, сказал, Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стала снова. Я родился свыше. Там, впереди алтаря, у левистек, Иисус распят.
1: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
0: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция. Такие моменты, где я близко смерти. Как я хотел много-много раз себя кончить с тобой. Повесить и прыгать из церковного пасня нигулиста. Это была внутренняя такая борьба. Ты ищешь любовь, ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
1: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
0: Ну да, мы слушали, да, Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие, King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
1: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
0: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. Были, видите, финские братья, которые строили гостиницу «Виру». Один из них пришел к пастору Рейну и сказал, я хочу вам учить от Духа Святого. И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме на конференции, которую я сам видел. Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. 3 года позже Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Уливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать. Везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ринканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он при

Приехали в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретили. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Шихипе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется, мы молились. Бог, посели Духа Святого, спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят два мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И той Воронкин с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стене и предлагали, кто хотят, что молиться. Духом Святым. Кто хочет наполниться Духом Святым? Вот тогда это случилось. Я был второй или третий, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий. Я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильный доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже, в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали, вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они, они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то две недели после этого, как Духа Святого секретно принесли, нам в Эстонию. Мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят. ГКБ стал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь Олевисто, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС. Жена Рейна, и приехали в Олевисто, и мы их пустили. Должна была начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые

0: שלושים למעלית, ואני פרטי. אם בלה תק מעלה מסתה, שתוכות שמה בלבלה, ועובד נניח פרשימה לי, ליהודי. רעין נעד של קברתם. פרופובד קטורי נם גבריל ליימון שיטילוקס, איס אוסטרליה. אני привезли такой новый мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты пустыня, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные, Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человеку. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит двумя костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти люди единодушно стали кричать так сильно славу, как я никогда в мире не слушал раньше. Эта слава была «Слава Богу! Аллилуйя!» И так от всего душу, от всего силу Богу они 20 минут так звали «Славу! Славу! Славу!» И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал. Так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз. И я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись. Даже когда пришли в церковь, уже исцелялись. Когда ушли, исцелялись. И на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, многие места Украины, люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... Да, места не было, нигде не было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестер, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты, и там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера, и все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказал: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, все люди радовались. Другой раз Бог не хотел после первой молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн вместе с одним пастором из Июма, там Эно Тулик, было с ним тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили. И помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были и у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стал очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал: не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал: ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал: во имя Иисуса Христа, Дух немощи, выйди! И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери Мария зала. И там этот юноша говорит папу: батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но в следующий евангельный вечер весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было, люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это было просто невероятно. И ведь это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда к КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить, молодежную работу, все кончит, эвата вечера кончит, все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна Уэмэса к себе, не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга, ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, зал Марию, всех выгонил. Только я остался, и там Леа, который на рояле играл. И это майор стало кулаком так махнуть и махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лица, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было, что начинается Олимпия. Хотели чистить Сталин. И в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. КГБ сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Марья часовня, Марья зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русском языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет.

0: когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как этот огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42 году сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинском движении.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении воли Веста. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили эту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали. И мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса. Только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано, и какое время было, и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить воле Весты.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да.
1: Простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь воле Весты уже сколько лет?
0: Как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пробуждение и поклонились на Ратушной площади. Везде с людьми, многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили и Рейну, пасторам. Благословили нас.
1: Это чудесно, что Оля Веста и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Оля Весте всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Оля Весте проповедуют, и многие люди придут наполнять Оля Веста, и там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пробуждение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи,

0: Господу обратись, приди Дух Святой. Наполни меня от головы до ног. Приди Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милеем. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю Тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног, наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления, Ария Молфе, Бедекер, Минола, Майалата. Принимай сейчас твое исцеление. Нога, спину, уши, глаза. Везде, кто у тебя есть, немощи, принимай. Принимай здоровье. Принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех, наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех, и мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде. Везде. Пробуждение. Огонь пробуждения везде. Везде. Везде. Я вижу Бога Великого на троне благословленного. Благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

Сейчас люди избалованы медиа-контентом. Все смотрят фильмы, сериалы, слушают музыку. Но каждый раз, когда человек узнает, что лично я христианка, мне задают вопрос: а что посмотреть или что почитать, чтобы лучше разобраться в этой теме?

0: Об этом мы сегодня говорим с нашими прекрасными гостями. Здравствуй, Вика. Привет, Таня. Привет, Оля. Здравствуй, Маша. Очень рада вас приветствовать. Итак, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как чем мы можем поделиться, когда мы разговариваем с нашими друзьями о том, что мы смотрим, что читаем, что слушаем, и что может помочь людям получше узнать ваше мировоззрение, вашу философию. Есть что-то, вот, может быть, конкретные книги, которые вы считаете прям вот точно подойдут всем для того, чтобы познакомиться с христианством?
1: Ну, самая популярная книга, наверное, это «Хроники Нарнии». Угу. Клайв Льюис, по-моему, ее специально написал, чтобы донести идею христианства. Ну, вообще, в принципе, как взаимодействие Бога с людьми. Угу. А многие они знают.
0: Ну, кстати, да, и фильм сняли.
1: Да. Да.
0: Видели фильм?
1: Да.
0: Как впечатление?
1: Чудно.
0: Я знаю, что Клайв Льюис был категорически против, чтобы его книгу экранизировали. Вот. Клайв Льюис вообще был против экранизации, но это было связано, как говорит режиссер, который снял этот фильм, что это было связано с тем, что он боялся, что образ льва Аслана, да, он будет неадекватным. Ну, потому что понимали, что то качество съемок и видео, которое было в те годы, оно вообще не соответствует. И поэтому режиссер все-таки взял на себя эту ответственность и снял фильм. Но мне кажется, кто-нибудь из ваших неверующих друзей видел этот фильм? Как впечатление?
2: Все.
0: Все видели?
2: Мне кажется, очень многие смотрели этот фильм. Он производит впечатление. Он достаточно такой.
1: У кого-то он как рождественская традиция. Ну, типа вот смотреть на Новый год там или еще что-то.
0: Так.
3: Но книга все равно лучше, конечно. Потому что экранизировали только 3 части. А в книге-то 7. И последняя, кстати, часть, она вполне соответствует книге Откровения. Ну, конечно, не вполне, это все-таки художественная литература, но очень сильная. Ну, ее, наверное, никогда не экранизируют, к сожалению.
0: Ну, а друзья ваши задавали вопросы, вот почему считается, что это христианская книга, как это соотносится с основными идеями? Возможно, ну, это просто развлечение, да, такое?
1: Не понимают связи между библейской историей и между фильмом.
2: Ну да, то есть для людей обычно это вообще какой-то, ну...
1: Просто фильм.
2: Какой-то фильм, да, и все.
0: Сказка.
2: Ну, да.
3: Льюис после того, как книгу выпустил «Хроники Нарнии», он вел многолетнюю переписку с детьми. И он в некоторых изданиях, часть переписки есть, я читала. И с кем-то из детей, он поддерживая переписку, он писал, что взрослые очень редко видят параллели с Библией, а дети почти всегда.
0: Ух ты, здорово.
3: Так.
0: Это повод, наверное, пересмотреть. Я посмотрела еще.
3: Или перечитать.
0: Да, или перечитать. А еще какие-то варианты, может быть, что в голову приходит? Мне в голову приходит фильм «Хижина». Смотрели фильм и тоже книга, да? Что интересно, она всегда вот так вот параллельно идет. Но относительно «Хижины» очень много было критики со стороны христиан, потому что там такая универсализированная позиция относительно Бога представлена. Вот. Вы видели? И какие впечатления? Нет?
3: Я книгу читала. Фильм я частично только смотрела.
0: И как от книги?
3: Ну, книга достаточно жесткая, суровая. Вот. Но критиковать можно все. И придраться можно ко всему, а что, Библию не критикуют, что
1: ли? Вот, Библия. Третья книга, которую вообще как бы можно было бы почитать людям, которые интересуются.
0: А рекомендуете? Кто как относится?
2: Вообще... Я знаю, что многие мои знакомые, ну, которые не относятся к религии, да, они даже своим детям просят, ну, как бы те, которые уже родили, купить, подарить им книжку, Библия детская, с историями, потому что это закладывает в детей именно как раз-таки вот эти вот ценности важные, да, добрые ценности. Поэтому я знаю, что очень многие читали Библию, вот, ну, детскую, соответственно. Поэтому мне кажется, что, конечно, я бы рекомендовала, чтобы эта Библия была в каждой семье, так как это немножко помогает. Это же и интересно, там, и это интересно описано, да, и в то же самое время это имеет определенный такой посыл. Очень такой добрый, теплый, потому что если мы, ну, как бы относимся к контенту, если мы берем детский контент, да, то есть мы понимаем, что очень многие мультфильмы, они немножко странно так написаны. Что у них было за смысл, тоже немножко непонятен. Вот. А здесь...
0: В смысле, про библейские мультфильмы?
2: Нет, нет, нет. Это если мы берем не библейские мультфильмы, да, и, там, к примеру, не библейские там, книги. Вот. А здесь как раз-таки это формирует в детях очень добрые и важные ценности.
0: А, кстати, по поводу детских передач, может быть, мультфильмов, фильмов, есть какое-то мнение у вас?
1: Ой, это было так давно. Сюрпризы Сундука.
0: Кто-кто?
1: Сюрпризы Сундука.
0: Это тоже мультик какой-то?
1: Программа.
0: А что там
3: была детская программа?
1: Детская программа. Кстати, на телекомпании «Три ангела» снималась. Но на самом деле ее многие смотрели, я на ней тоже выросла. А еще «Мастерская добрых дел». Они старые, но они очень такие прям цепляющие, интересные. Вот. Ну и также есть мультики, которые я смотрела. «Летающий дом» очень интересный, я на нем тоже выросла. Вот.
3: «Предшественница летающего дома» — суперкнига, насколько
1: да,
3: я помню.
1: Да, но они
0: одинаковые. Кстати, суперкнига, мне кажется, это она такая очень популярна, потому что я даже слышала, что и неверующие мои друзья как-то вот что-то там видели, потому что библейская история, она же фактически пронизывает всю культуру. То есть если ты хочешь там лучше разобраться в живописи, в культурах каких-то веков, предшествующих современности, то там везде идут отсылки на библейскую тематику. Так ведь?
2: Угу.
0: Вот, да.
2: Ну, вообще, вот я помню, это старые такие фильмы. Был фильм, по-моему, «Шоколад». Вот,
1: книгу я тоже читала.
2: Да, вот достаточно такой добрый как бы фильм. Просто христианские фильмы, они достаточно добрые фильмы. Знаю, что очень многим людям нужно, чтобы это было что-то такое более интенсивное, интересное, яркое. Ну, да, захватывающее. То есть это требует наш какой-то вот... Человеку же хочется, когда смотрит фильм, немножко разрядиться, перезагрузиться. Вот. А христианские фильмы, они добрые фильмы.
0: Угу.
2: Там тот же самый фильм «Огнеупорный», да, он про спасение, про доброту. Вот. Поэтому... Это хорошие фильмы, это, к примеру, фильмы, которые можно точно рекомендовать в просмотре, там, например, с детьми, да, в семейном как бы кругу. Мне кажется, что они тоже важны. Конечно, нам иногда хочется, это естественная потребность чего-то такого драйвового, вот, но, ну, как бы, и эти фильмы тоже имеют место быть.
0: Mm-hmm.
2: Вот, они нас как бы немножко разгружают, перезагружают и показывают ценность.
0: Но неужели нету фильмов таких с христианским контекстом, которые были бы построены вот в этом привычном для современного человека формате? Я сейчас вспоминаю, буквально недавно как бы так хайпанул фильм, называется «Революция Иисуса». Это фильм, который посвящен определенному периоду в истории Америки, когда хиппи поверили в Иисуса, и там стадионами приходили люди, которые хотели познакомиться с Иисусом именно благодаря тому, что поменялась система богослужения в одной маленькой общине. Это очень интересный фильм, я вам рекомендую, прям очень классный.
2: Да, вот. Слышала я о таком, интересно.
0: Да, да. И мне кажется, тут еще важный момент, что ведь фильмы, они же делаются по какой-то истории, по какому-то событию. И я знаю, например, те же самые прям конкретно евангельские фильмы, да, там, да. Про Иоанна, фильмы про библейских героев Ветхого Завета.
1: Про Иосифа.
0: Про Иосифа. Очень зрелищный фильм, на самом деле, да, он сделан достаточно давно, но в то же время он очень зрелищный.
3: Ну, вот на основе реальных событий, помнится, был тоже старый уже, к сожалению, фильм «Крест и нож».
0: Угу.
3: И книга «Крест и нож». Про то, как один проповедник понял, что, как это ни странно звучит, Бог призывает его проповедовать малолетним бандитам в Нью-Йорке.
0: Да.
3: И он отправился в Нью-Йорк почти без денег, без жилья. И вот он познакомился с этими, ну, бандитами, и как он им проповедовал.
0: Да, на самом деле христианская история, она полна таких ярких.
3: Кстати,
0: ярких.
3: Кстати, книга «Крест и нож» написана этим проповедником, а есть параллельная ей книга «Беги, малыш, беги», написана одним из главарей, которые обратились.
0: Ух ты!
3: Они об одних и тех же событиях, только с разных точек зрения.
0: Спасибо.
2: Интересно.
0: Мне стало интересно, захотелось почитать.
2: Угу. Мне кажется, что вот если говорить про книги, если мы говорим уже про такой какой-то такой более, наверное, не просто развлекательный, да, контент, а про какой-то такой обучающий и полезный, то очень много книг, ну вот как бы, которые, кстати, вот детские книги, это опять же Поллианна, там «Путешествие пилигрима», а более взрослые это вот Таня вспоминала.
1: И «Падут после, подле тебя тысячи».
2: Вот, да, «Падут подле тебя тысячи», да, тоже, кстати, был фильм. «Соображение совести».
3: Да, не так давно вышел.
2: Точно. Да, достаточно, конечно, он такое производит впечатление. Вот там ты не отдохнешь. Да, то есть там...
0: Не расслабишься.
2: Там не расслабишься. Вот, такой интересный фильм, если кому-то хочется вот погрузиться в какую-то такую атмосферу, да, пища для размышлений, то вот, пожалуйста. Либо есть вот, Таня вспоминала книги, да, «Письма к Александру».
1: А, «Письма к Марии», «Письма к Александру».
2: Вот, да. Это уже более такой полезный как бы контент, и там вот есть книжка «Любить по-настоящему», что ли, вот этого же автора.
1: «Счастье любить».
2: «Счастье любить».
1: Это новая книжка.
2: «Счастье любить», то есть интересные достаточно такие книги, которые описывают как раз-таки, как строить взаимоотношения, то есть что ожидать, какие бы в одной из программ мы говорили про здоровые отношения, да, как узнать, а как понять. Вот в этих книгах описано как раз-таки вот про здоровые взаимоотношения, про то, как строить эти отношения, да, то есть как вообще, в принципе, строить семейную жизнь. По-моему, «Счастье любить» — это как раз про семейные уже отношения, про семейную жизнь.
0: Ну, кстати, очень много бестселлеров, которые связаны с темой отношений, с темой бизнеса, вышли из-под пера так называемых христианских писателей, то есть чье мировоззрение, оно как раз-таки основано на христианских принципах. Например, та же самая книга «Пять языков любви», которая, ну, реально бестселлер, то есть на нее опирается огромное количество специалистов и психологов, и коучей, и консультантов семейных. То есть это очень такая популярная книга. Вот. А, кстати, знаете, я хочу вам сказать. Есть книга, которую я всем очень рекомендую. Называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Ведь ее автором также является христианин, который говорит о том, что принципы продуктивной жизни, они основываются на принципах Библии. Хотя там ни слова нету о том, что там к Богу обращаться, но в то же время там очень конкретно показывается, что можно стать автором своей жизни, если ставить перед собой цели определенным образом и достигать их. Тоже очень эффективная книга, я считаю.
2: Да, мне кажется, что сейчас очень много каких-то таких вот книг. Я знаю, что есть книги психологов, достаточно просто раскрученных, брендовых таких, которые говорят про отношения, да, и там написано очень много такой воды. Я не хочу, конечно, там осуждать ни в коем случае, вот, но мне кажется, вот эти вот книги как раз-таки вот, ну, про, да, не только там «Письма к Марии», «Письма к Александру», там еще есть, там как бы ряд книг, который как раз-таки именно конкретно говорит, дает, автор дает советы, и я точно просто забыла, какой зовут.
1: Мигель Анхель Нуньес. Как правильно?
2: Да.
1: Ударение вот ставить, не знаю.
2: Вот. Ну, то есть как бы дает конкретные какие-то советы, дает конкретные шаги про то, как поступать, то есть как делать. Вот. И мне кажется, что как раз-таки вот эта вот основа на христианских ценностях помогает выстроить правильные отношения.
3: Да. Кстати, вот вообще, если про христианские ценности, тот же самый Клайв Стейплс-Льюис, он написал книгу «Просто христианство». Его еще называли «Апологет христианства», ну, «Защитник христианства». Эта книга практически межконфессиональная. В предисловии, по-моему, даже написано, что он отсылал рукописи в 4 разные конфессии, чтобы отзывы получить, насколько он сумел избежать вот этих вот расприй. И ему прислали положительные отзывы, что да, можно, мы тоже согласны. Вот «Просто христианство», там как раз основы.
0: Да, это просто кладезь, я вот тоже обратила внимание.
3: Причем она такая философско-богословская, да. Она не очень простая, ее читать как легкое чтение не получится, но для тех, кто любит именно докопаться до сути, она очень хороша. У него другие богословские есть. «Любовь», «Страдания», «Человек отменяется». Фантастику он тоже писал, взрослую, уже не только «Хроники Нарнии», вы знаете? Есть такая так называемая космическая трилогия. Она сейчас, кстати, не только в христианских издательствах уже вышла, и в обычных книжных магазинах можно найти. Там «За пределы безмолвной планеты», «Переландра» и «Мерзейшая мощь». Три части.
0: Сами названия уже.
3: Они такие, да. Причем все три в разных жанрах написаны, то есть на любой вкус практически. И уже, ну, совершенно не детское содержание, угу. но очень интересно.
0: Какой?
3: А «Письма Баламут», наверное, вообще все слышали.
0: Это да. Да. Это же потрясающе, да, вот насколько разнообразный стиль у человека и насколько вот глубоко он передает идеи основные. Да, я согласна.
2: Угу. Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас можно посмотреть очень много какого-то такого контента и среди блогеров, и среди музыки, угу. вот, христианской музыки. Вообще, в принципе, очень много певцов поют какие-то такие песни. Вот, достаточно добрые, да, может быть, у них нет какого-то такого сильно христианского подтекста, но они достаточно добрые такие, и это помогает, это как-то одобряет, освежает, ну, вот, рождает какое-то внутреннее такое умиротворение и покой. Угу. Вот, поэтому мне кажется, что здорово, когда мы даже вот, ну, как бы мы иногда делим христианское, но не христианское, но когда мы в обычной, там, к примеру, если мы говорим про музыку, песни, мы слышим какой-то добрый подтекст, который показывает нам, указывает на то, что говорит нам про любовь, да, про любовь, к примеру, какую-то там такую, которая нас оберегает, да, вот про какое-то такое вот невзначай, вскользь напоминание о том, что про Бога, да. Мне кажется, что такие песни, они нам тоже помогают, они имеют место быть. Ну, как бы, это не обязательно должно нас как-то там разделять как бы, с людьми, да, или, например, мы не должны, мне кажется, слушать такие песни, почему бы и нет?
1: Ну, вот да, я тоже, вот книги, христианские фильмы не особо... Не то, что мне нравится, но просто не могу их читать. Я больше вот к музыке. Я через музыку получаю больше, чем через книги и фильмы. Почему-то вот так.
0: А поделись, какие исполнители тебе нравятся, вот направляют как-то?
1: Ну, вообще у меня очень много песен от группы Hillsong, причем в разных амплуа, их очень сильно много, они по всем странам разбросаны, от каждой вот. Из России, из Америки, из Украины, везде. Есть вообще популярная церковь в других странах, называется Elevation Worship. И вот они делают очень классную музыку. Селена Гомес даже ходит в эту церковь, на секундочку, и поет там, так что, ну, классные тоже песни. Они, конечно, очень такие драйвовые, движовые, но есть и спокойные песни, то есть какие-то прям, если читать перевод, иногда прям в точку попадает. И среди наших российских слов жизни мьюзик. То есть много разных групп есть, хороших. Это может выстрелить одна песня у одной группы, а может выстрелить 10. Всегда по-разному.
4: Меня цепляют очень песни Пурим. Ну, я не знаю, прям вообще...
1: Вот. Да.
4: Просто не назвала эту группу, я думаю, когда назовешь?
1: Я тебе дала волю.
0: Ну, то есть мы видим, да, что я обратила внимание, что на каждую из медиасфер каждый человек говорил. Все-таки кого-то цепляют книги, кого-то цепляют фильмы, кого-то цепляет музыка, да. И это очень здорово, потому что я думаю, что Бог имеет возможность достучаться до человека именно на том языке, который человеку понятен.
3: Более того, каждый жанр, ну, то есть да. У каждого человека есть свой любимый жанр. Вот, например, вспоминается жанр детектив. Угу. Вот есть христианские детективы?
1: Ну, нет.
3: Есть. Детектив даже... про отца Брауна. Угу. Гилберт Кит Честертон.
0: А я вспомнила детский. Что-то у меня дети недавно читали, я не помню название, но они прям с интересом читали какое-то вот прям какое-то расследование.
3: Вот про детектива Батса Брауни, их экранизирование. Но насчет экранизации я не уверена, что они, ну, настолько хороши. А вот сами рассказы, они небольшие. Такие достаточно, ну, как сказать, запутанные, на любителя запутанных. А вообще... Честертон, он слыл, королем, ну, как бы сказать, перевертышей, что ли. То есть он любую мысль мог развернуть на 180 градусов и под другим углом ее совершенно рассмотреть.

0: И вот эти детективы об отце Брауне, они хороши тем, что вроде бы отец Браун, он, кстати, сам по себе персонаж очень интересный, он вроде бы расследует преступления, совершенные, например, ну, убили миллионера. И вот он расследует это преступление. И в результате расследования преступления обличается грех, и оказывается, что настоящий преступник не тот, кто убил миллионера, да, в конце концов оказывается, что да, был тот человек, молодой человек, который это сделал. Но на самом деле самый главный злодей был тот миллионер, потому что он был грешник. Mm-hmm. Это вот, не знаю, насколько это понятно, но он совершил гораздо больше грехов, чем тот, кто его убил. В общем, вот так вот, такие вот перевертыши, и у меня вот такая вот целая толстая книга из этих детективов, иногда перечитываю.
1: Очень интересно. Я теперь знаю, к кому нужно будет обращаться с вопросами о том, чтобы почитать. Потому что, на самом деле, при засилье вот книг, которые сейчас окружают, хочется найти такое, чтобы не зря потратить время. Потому что мозг уже привык тратить время на просмотр коротких роликов, да? А чтобы читать книгу, нужно быть уверенным, что ты ее дочитаешь до конца и получишь от этого какую-то пользу. Вот. А может быть, у нас есть идея о каких-то, там, не знаю, блогерах или о каком-то канале на Ютубе где-нибудь, где вы бы, которым вы могли бы поделиться? Есть такие?
2: Конечно, смотрите наш канал.
1: Абсолютно, 100%.
3: Четыре или три вида там. Да. Здоровье, психология и основное.
1: Я обратила внимание, как много появилось всяких тем и о природе такие красивые ролики, и о здоровье, и о приготовлении еды. Да-да, тоже очень много контента, и выбирай все, что угодно.
2: Мне кажется, мы вообще должны, в принципе, понимать, что мы смотрим. Ну, то есть понимать, да, для чего мы это делаем. Вот книги, да, это очень классный способ, когда мы действительно переключаемся с каких-то маленьких видеороликов и включаемся в книгу. Вообще, ну, читать это полезно, да, это развивает наш мозг, наше мышление, да, это помогает нам, в принципе, включаться, да, и понимать, осознавать вообще, что происходит у нас, и тем самым снова начинает работать и воображение, да, и творческое мышление, именно когда мы читаем. Вот, поэтому, мне кажется, книги, особенно когда у них есть такой классный такой подтекст, да, как раз-таки помогают развитию нашего мозга. Угу. Вот, поэтому стоит переключаться.
1: Да, согласна. Вообще, чем сложнее то, что мы читаем, то, что мы смотрим, то, что мы анализируем, тем счастливее мы становимся. Знали об этом? Потому что чем больше нейронных связей участвует в формировании образа, который складывается в вашей голове, тем эффективнее работает весь мозг, следовательно, и лимбическая система, и способность наслаждаться жизнью. Поэтому, к сожалению, вот эта вот тенденция современного мира переводить все в видеоформат максимально короткий, максимально насыщенный и максимально отвлеченный, он все-таки сыграет не очень хорошую роль в плане развития, и у нас есть альтернативы. Это замечательно, что у нас есть альтернативы смотреть более длительные фильмы, над которыми надо подумать, почитать более серьезные книги, которые заставят поработать правильно воображение. И еще есть чудесное средство выходить на природу и общаться с Богом через его творение. Так ведь? Друзья мои, спасибо большое за то, что вы послушали наше общение. Надеюсь, что все те рекомендации, которые вы услышали сегодня, будут для вас полезны. И уже сегодня вы сможете найти и почитать какую-нибудь интересную книгу или посмотреть полезный фильм. Спасибо, что были с нами. До свидания.

0: Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Даша.
1: Куда зовут? Зачем зовут?
0: Нет, так не подходит. Надо как-то неформально.
1: О!
0: Хай, тусовка! Зацените, какая крутая девчонка! А и у меня вообще Дашуля! Йоу!
1: Нет. За такие выкрутасы и побить могут.
0: Может быть так? Здравствуйте, мальчики и девочки! Ой, вам так повезло, что я буду с вами учиться! Только вот не знаю, кому повезло больше, мальчикам или девочкам.
2: С кем это ты, пантерка? Со зрителями?
0: Фу, Лада, чего ты подкрадываешься? Я же репетирую.
2: А, новая роль. Так бы и сказала. А то я стою, себе слушаю и никак не могу понять, с кем это она учиться собирается.
0: Ой, да не собираюсь я учиться. Тебя что, из школы выгнали? Еще чего, я сама ушла. Ну, в смысле, перешла в другую школу. Я теперь новенькая. И не я одна.
2: Иди сюда.
0: Вот, смотри, нам сегодня с самого утра приходит сообщение от ребят, которые в этом году поменяли школу. И у всех один вопрос. Как представить тебя в новом коллективе?
2: Да, а ну покажи.
3: Да-да, спасибо. Приходите на новоселье. Светочку уже перевели в новую школу. И сегодня первый день. Да, спасибо.
4: Ой, мамочки, новый класс, новые люди.

you.

0: Здравствуйте, дети! Это ваша новая одноклассница Света Кукушкина.
1: Ну, полная ку-ку.
2: Во, видала? И таких провальных первых дней в новой школе 143 случая. Нет, 144 вместе со мной.
3: Да уж. Все ясно. Вот я чувствую себя в любом новом обществе, как рыба в своей тарелке. То есть, в смысле, в лодке. Ой, то есть в воде. Короче, пантерочка, не хнычь. Есть простой способ узнать, как должен вести себя новичок.
2: Как рыба.
3: Лучше как человек. Короче, нужно просто пойти в школу и спросить самих ребят. Внимание, на связи наши разведчики.

0: рисовать, там танцевать. Учусь в 36-й школе. Я очень хочу у вас учиться.
1: Ну что, дети, примем в нашу школу Дашу?
2: Да!
0: Как ты считаешь, каким должен быть новичок, чтобы понравиться классу?
3: Ну, умным.
0: Добрым.
4: Он должен быть спокойным, вежливым.
5: Не ссориться первое время со всеми.
6: Обычным должен быть.
7: Хорошо бы со всеми познакомиться.
1: Даша, давай ты тоже познакомишься с нашими детьми.
8: Привет. Привет, меня зовут София. Я учусь в 4-м классе самого первого класса.
9: Очень приятно.
10: Меня зовут Юра. Я почти отличник.
11: Я учусь более-менее. Люблю рисовать, когда что-то интересное.
12: Меня зовут Карина. Я тоже люблю рисовать. И очень хочу, чтобы ты училась в нашей школе.
0: Вот как ты считаешь, какая должна быть изюминка, ну, фишка у этого, у новичка, чтобы класс ее не обижал, а наоборот принял к себе как друга?
4: Ноутбук, там, приносить телефон, там такое.
0: Да.
4: Так дети к тебе так сразу идут.
5: Он должен быть понимающим, поддержать ее, любую трудную минуту.
13: Просто красиво одеваться.
4: Не скромничать.
0: А если бы ты была новичком, как бы ты себе показала классу, представила?
14: Выбирала, кто хороший, кто не очень.
15: Хотя, что бы себя вел?
16: Со мной сразу все начали дружить.
0: А как ты себе представил так, чтобы с тобой все дружили сразу?
16: Потому что я начала очень хорошо учиться сразу же.
0: Угу.
16: Все просили там, дай списать,
1: Дашенька, садись, пожалуйста, за первую парту. Ну а теперь, дети, продолжим наш урок.
17: Так, из всего услышанного можно сделать вывод. Записывай. Каждый новичок для эффективного внедрения в новую среду, записал? Должен оставаться...
1: Где?
17: Дома? Оставаться самим собой. Понимаешь? Не строить из себя никого. Б. Пиши дальше.
18: Всем привет.
19: Привет, маэстро.
17: А что у тебя с лицом?
18: А, это пустяки.
17: А я думала, что это называется как-то иначе. Фингал, например.
18: Да.
17: Где ты его взял?
18: Получил в классе от новичка. Представляете?
19: Представляем.
17: Да уж, есть новички, которых спасать надо, а есть, от которых надо спасаться. Угу.
20: Ну, может быть, ты его чем-то обидел.
18: Обидишь его? Как же? Он себя чувствует в нашем классе как...
20: Как рыба в воде.
18: Ага. И главное, хвастается еще. Я, мол, такой, какой есть. Прошу любить и жаловать.
17: Похоже, мы зашли в тупик. Еще чего? Пока. У нас есть суперкнига, и никакие тупики нам не грозят.
21: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
17: Что делать новичкам?
21: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это уникальное золотое правило записано на моих страницах. Кто это правило исполняет, тот всюду друзей приобретает.
22: Привет всем новичкам и
2: старичкам конец.

0: точно! Сегодня мы перенесемся в те времена, когда Египет был одним из могущественнейших государств мира. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, наш герой Иосиф, любимый сын у родителей, за что родные братья и продали его в египетское рабство.
1: Нет! Пожалуйста, братья!
2: Молчать!
0: Итак, Иосиф оказался один-одинешенек в совершенно новом для него месте. Без поддержки, без друзей и родных. Почти как новичок в школе. Иосифа купил на рынке знатный египтянин по имени Потифар, служивший во дворце самого фараона. И что же стал делать Иосиф в такой сложной ситуации? Может, стал плакать и трусливо прятаться? Или наоборот, возмущаться и проситься назад? «Эй, отпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я папе пожалуюсь! Мама! Мамочка!» Нет, друзья, Иосиф поступил мудро. Он с первых дней показал себя отличным работником, умным и не ленивым.
3: Кто это?
4: Это я, Иосиф. Вот прохладительный напиток, хозяин.
0: За это Потифар поставил его главным домоправителем и доверил ему все свое имущество. Правда, здорово. Но не думайте, что все было так гладко. Иногда приходят испытания. Жена Потифара оклеветала доброго Иосифа.
2: Двигай! Встань сюда!
4: Я клянусь вам, что я не виновен. Пожалуйста, я не виновен.
5: Конечно, он будет оправдываться. Но кому ты больше веришь, мне или Иосифу?
3: Альва, сейчас же брось его в темницу.
0: Что Иосиф теперь станет делать, спросите вы? Ну, теперь уж точно. Плакать или возмущаться? А вот и нет. Иосиф даже в тюрьме продолжал быть дружелюбным, добрым и трудолюбивым.
2: Входите!
4: Все в порядке?
0: За это начальник тюрьмы стал уважать Иосифа и назначил его главным над всеми узниками. Дальше больше. Дошло до того, что сам фараон освободил Иосифа из темницы и сказал ему так.
6: Найдем ли мы такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий? Я назначаю тебя управителем.
0: Так Иосиф был рабом, а стал премьер-министром. Невероятно! Куда бы ни шел Иосиф, он везде имел успех. А почему? Да потому что он любил Бога и отлично знал золотое правило Библии. Так и вы, друзья, помните пример Иосифа. И тогда новый класс станет для вас не ужасным испытанием, а откроет новые возможности.
7: Молодец, Иосиф! Сразу понял главную фишку. Новый коллектив, новые возможности.
8: Иосиф-то молодец. Ну как я могла забыть про золотое правило Библии? Я бы точно вела себя по-другому.
9: Я бы тоже вел себя по-другому. Золотое правило распространяется не только на новичков, но и на старичков. Ну, в смысле, на коллектив.
7: Да уж, вот это верно, маэстро. Если все постараются и проявят дружелюбие, то в вашем классе станет на одного друга больше.

0: Ну все, я побежала. Я решила написать классную автобиографию и прочитать это всему классу. Ну, чтобы все и все про меня узнали. Может быть, не все? Но это уже не важно, ладно. Всем пока!
1: А я тоже придумала, что мне с новичком делать. Раз он такой крепкий парень, я его с нашим физруком познакомлю. Он его быстро в секцию бокса определит.
0: Правильно! Пусть лучше Грушу месит, чем тебя. Пока!
1: Пока! До встречи в эфире!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа предназначена для того, чтобы рассматривать повседневные вопросы самой жизни. Такие вопросы, как «Кто я? Откуда я появился? Какова моя цель здесь? Куда я направляюсь?» Общий курс этой программы как библейский, так и научный. Сегодняшний выпуск программы называется «Дни сотворения». Зачем же нам посвящать целую программу «Дням сотворения»? Потому что это чрезвычайно существенная тема для нашей жизни, и ставки очень высоки. Например, в прошлом я верил в теорию эволюции, и я преподавал ее. В нашем музее мы приготовили таблицу с названием «Сравнение истоков жизни». В ней представлена как основная натуралистическая схема, так и основная схема эволюционной модели. Затем мы рассматриваем основную схему модели сотворение. Почему же это важно? Ведь эволюция отвергает семь специфических дней сотворения от первых истоков энергии Бога до седьмого дня, когда Он отдыхал. Бог сотворил все за шесть дней, и каждый из которых Он считал хорошим, и в конце шестого дня Он сказал, что все очень хорошо, и Он отдыхал на седьмой день. Он отдыхал не потому, что он устал, а потому, что он закончил свою работу. Какие же здесь вопросы? Если то, о чем написано в Библии, правда, если еще перед каким-либо материальным выражением его собственной энергии Бог сотворил небо и землю, и сначала земля была пустынна, и на ней ничего не было, и, как сказано в Библии, тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. Если это буквальная правда, а в следующих стихах описывается шестидневное солнечное сотворение всей Вселенной, тогда ставки являются следующими. Это значит, что все мы ответственны перед нашим Творцом, перед Богом. Это значит, что все сотворение относительно недавнее. В Исходе 20 глава явно сказано, что Бог все сотворил буквально за шесть дней. И в переводе с иврита «йом» означает «шесть буквальных дней». За шесть дней Господь сотворил небо, землю и море и все остальное. Смотрите внимательно. Что произойдет, если вместо этого мы будем придерживаться натуралистической постепенной прогрессии, которая началась с большого взрыва, после которого энергия и осколки якобы образовали и ветвь Ориона, и галактику Млечного Пути, и всю нашу Солнечную систему, и все живое, постепенно развивающееся на протяжении целых эр и эпох геологической колонны, начавшейся с палеозойской, затем мезозойской эры, эры динозавра, затем триасическими, геросическими и ракообразными. И затем нам была предоставлена кайнозойская эра, закончившаяся появлением человека с его превосходным разумом. Если это происходило прогрессивно на протяжении длительного периода времени, так сказать, натуральным или натуралистическим путем, тогда нам не нужно беспокоиться об ответственности перед Богом. А некоторые богословские эволюционисты предполагают, что Бог, хотя и сотворил все, но Он использовал длительные периоды времени для различных прогрессивных мутационных изменений, чтобы получилось то, что он хотел. Он якобы управлял этим процессом. Если это правда, тогда также нет никакой прямой ответственности, потому что не записано никаких правил, чтобы этих правил можно было бы придерживаться.
Тогда, даже если бы это и было дело рук Божьих, он недостаточно объявил себя, чтобы понять, как именно он это сделал. И таким образом, Библия против подобных заявлений. Таким образом, ставки очень высоки. Если все это появилось натуралистическим путем, все эти прекрасные живые системы и весь космос, тогда мы никуда не направляемся после смерти. Но с другой стороны, если Бог все это сотворил, если в первоначальном сотворении существует прекрасное равновесие, которое прослеживается по всей Вселенной, если Бог сотворил все это так, как и написано в Бытие глава 1 и в Исходе 20 за 6 буквальных дней, тогда это значит, что, во-первых, ты в руках Божьих. Во-вторых, это значит, что ты узнаешь Бога и когда-то встретишься с Ним лично. И, в-третьих, это значит, что главное академическое натуралистическое направление на данном историческом этапе совершенно неправильное, и нам надо осознать это. Но прежде всего, это правда, что Бог все сотворил за 6 буквальных дней. Это правда, что Иисус Христос жил на самом деле. Как сказано в Библии, Он был Сыном Бога, Божьим Сыном, который Сам все и сотворил. Это значит, что Он глубоко знал то, о чем говорил. Ведь от Марка 10 Он заявил, «Бог с самого начала сотворил человека и дом для него». Не 16 миллиардов лет спустя после Большого Взрыва, а в первые же дни своего эпохального сотворения. Следовательно, если заменить все это длительными периодами времени, это значит, что Иисус Христос не знал, что на самом деле происходило. Это также значит, что тогда Он просто недостоин быть нашим Спасителем. Он некомпетентен быть нашим Господом и Творцом и Спасителем. Таким образом, ставки очень высоки на ответ на этот вопрос. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили об этом во время нашей программы, в которой речь пойдет о днях сотворения, о соотнесенности и деятельности во все эти дни. И чрезвычайно важно, чтобы вы помнили о важности ответа на этот вопрос. Итак, давайте пройдем через все дни. В Бытие 1 мы читаем, «Вначале был Бог». Таким образом, Бог был еще перед какой-то материализацией чего-то, Бог был еще перед сотворением самого пространства.

Практические космологи признают необычайную важность самого устройства пространства. Ведь это же материя, обладающая физическими измерениями. Таким образом, в Библии утверждается, вначале Бог сотворил небо, это измерение пространства и времени, и сотворил землю, и земля была пустынна, на ней ничего не было, тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Божий. Как раз на этой таблице мы изобразили эту бесформенную пустоту. Ведь вода в своем естественном объеме всегда бесформенна. Итак, материя пространства уже была сотворена. Бог сотворил планету Земля как бесформенную водную сферу. И это было первым, что сотворил Бог. И это чрезвычайно важно. Я хочу, чтобы вы знали, что по стандартным космологическим соображениям планета Земля не занимает никакого особенного положения. Она просто на таком, как нужно, расстоянии от Солнца. У нее такой, какой нужен уровень радиации, правильный наклон. Она вращается в соответствии с измерениями. И из-за того, что у нее наклон в 23,5 градуса, мы наслаждаемся разными временами года, и в соответствии с теорией эволюции нам просто очень повезло, что все эти параметры просто так удачно сложились. Но на самом деле Земля совсем не центральная планета во Вселенной. Если это так, тогда все появилось естественным путем. Тогда нет никакого смысла ни в божественном откровении, ни в святости Иисуса Христа, ни в Божьем вмешательстве в вашу жизнь с новым рождением, ни в Божьем плане для нашего будущего, о котором Он вечно хочет быть вместе с вами. Тогда все это просто пустые плоды нашего воображения, без реального подтверждения или смысла. Но с другой стороны, если все это буквальная правда, если Бог действительно начал сотворение Вселенной с пространства и времени, и Земля была центральной в Его планах, именно на планете Земля Бог Вселенной предоставил нам себя ребенком в то рождественское утро. Именно на планете Земля Бог проявил такую огромную заботу о человеке. Святость Божья глубоко выражена в Ветхом Завете. Он удовлетворил желание толпы целым набором своих четких правил. Я говорю, конечно же, о 10 заповедях. Но с тех пор, как они были обнародованы, ни один человек не смог придерживаться 10 заветов каждый день своей жизни. Если учесть то, как он поступает, и процесс его мышления, его намерения и цели, мы не в состоянии придерживаться 10 заветов. Поэтому Бог с любовью сам показал нам, как это делать. Он ходил по нашим улицам, жил в полном соответствии с этими правилами, а затем умер за нас на кресте Голгофы, воскрес из мертвых, и Он приглашает нас, чтобы мы Его приняли. И, следовательно, Он возвышается над любым легализмом, над любым буквальным законом, потому что Его Слово — закон. Он всегда выполняет то, что говорит. Он воплощает в жизнь закон по своей естественности. Следовательно, это необыкновенно важные вопросы. Земля была и по-прежнему, и остается центром плана всемогущего Бога, а потому что это влечет за собой более сильное, чем сотворение. Это влечет будущее, будущий размах Божьего плана, когда Он в буквальном смысле слова вернется сюда, чтобы царствовать над всем. Ведь Бог пообещал дать планету и Земля потомкам Авраама во плоти, и мы, духовные потомки Авраама, рожденные свыше в Иисусе Христе, после того, как было установлено время милости. И Бог в буквальном смысле сделает так, что у нас сложатся взаимоотношения с этой землей. Именно тогда небесный город Иерусалим будет находиться прямо над землей. Я даже не могу выразить словами, насколько важно знать о том, что земля всегда была и продолжает оставаться в самом центре Божьего плана.
Итак, давайте вернемся к тому, о чем я говорил. Бог начал сотворение Вселенной Земли как водной сферы, и Дух Божий носился над водами. От этого все пришло в сильное движение. Из-за дополнительной энергии процесс электролиза начал отделять водород от кислорода, превращая определенное количество молекул в форму газа. И это было основой для следующего шага в Божьем плане — сотворения небесного свода на второй день. Но не только это. Своей пульсирующей энергией Дух Божий активизировал воду. Во время изучения семи дней сотворения вы узнаете о том, что перед потопом все растения были просто огромными, как и такие летающие создания, такие птицы. Например, были раскопаны некоторые из нелетающих птиц почти в 3,5 метра ростом. Они очень похожи на наших современных страусов или ястребов. Только все они почти 3,5 метра ростом. И не только эти виды, но и другие виды были очень похожи на них и были очень большими. Так почему же они росли такими большими? К тому же растения также были очень огромными. В настоящее время мы выращиваем небольшой клатмос, так называемый ликопсоклатмос. В самых лучших условиях он обычно может достичь высотой в 0.5 метра. Но, судя по раскопкам, судя по ископаемым, он достигал в высоту почти 37 метров. И часть ответа имеет отношение к тому факту, что вода тогда была заряжена энергией. Несколько моих друзей на протяжении многих лет исследовали модель сотворения. Я сам занимаюсь этим вот уже почти 40 лет. Так как же все было в самом начале? Как это все изменилось? Каковы последствия этих изменений? Некоторые из моих друзей, такие как, например, доктор Ли Лоренсен и Эд Ауэлл, их последователи. Эд Ауэлл, кстати, один из лидеров в этой области исследований. Они поливали растения заряженной энергией водой, и результаты получались потрясающими. И другие мои друзья прибегали к этому. Если я начну их перечислять, то я просто не смогу остановиться. Некоторые из них научились даже заряжать воду, используя немного другую технологию, ведь вода очень любит обладать энергией. Итак, от подобной воды растения почти за ночь вырастали. За сравнительно короткое время они расцветали и начинали приносить очень крупные плоды. Позвольте мне немного вас заинтриговать. Продолжайте смотреть нашу передачу, потому что в будущем я собираюсь посвятить целую программу заряженной энергией в воде. Некоторые из моих друзей уже заряжают ее по принципу, который соответствует состоянию атмосферы и Земли перед потопом. И они сами были поражены, когда кукуруза у них выросла до 5 и 5,5 метров. И когда в каждом растении было до 10 початков кукурузы. Если бы я не видел этого своими собственными глазами, я бы, наверное, не поверил. К тому же я видел и всю документацию об этом. И некоторые из доказательств были прямо вложены в мои руки. Поэтому я и говорю, что каждый день сотворения — это научно обоснованное, подлинное объяснение как и истории Земли, так и всей Вселенной. Но сейчас давайте вернемся к первому дню. Вначале Бог сотворил небо, пространство и время, и объем, и землю. Земля была пустынна, на ней ничего не было. Затем водная сфера, и Дух Божий носился над водами. И это зарядило воду энергией. В физическом объеме вы можете это воспроизвести, но, конечно же, не до такой степени, как вначале сделал Дух Бога. В результате физического состояния мира перед потопом вода была постоянно заряжена энергией. Я надеюсь, что вы понимаете все это и усваиваете. У меня столько для вас информации. Например,
дизайн вечной структуры Земли, сотворенной на третий день. И он представляет вашему вниманию пульсирующее электромагнитное поле. Это сохраняло свою силу благодаря небесному своду, который был сотворен на второй день. Я вкратце объясню это. Но как раз благодаря этой электромагнитной энергии вода планеты Земля была также заряжена. В ней была энергия. Поэтому она и была животворной. Помните тот момент, когда Иисус сидел у колодца? Тогда Он жил так, как и все мы. Единственное, что Он был без греха. Он устал и проголодался, поэтому и сел отдохнуть возле колодца. И помните, Он сказал одной самаритянке: «Я бы хотел попить воды». И она ответила: «Почему же ты у меня спрашиваешь? Ты же еврей, а я самарянка. Нам не о чем с тобой говорить». На что Иисус Христос ответил: «Если бы ты знала, с кем ты разговариваешь, ты бы сама попросила у него живой воды». Иисус знал, о чем говорил тогда. Он всегда знал, о чем говорил, конечно. Под живой водой он, конечно, подразумевал моральные изменения. Он пообещал это, и именно этим он нас и одаривает. Я лично уверен, что он может исполнить все свои обещания, все до последнего. И таким образом, я знаю, что он может это сделать, и Иисус Христос пообещал этой самарянке живую воду. Он и планете Земля возвратит живую воду, которую Он сотворил в самом начале. И в то же самое время в духовном плане Он благословляет нас вечной водой. Давайте, кстати, вернемся опять к этой концепции. Я надеюсь, что вы это понимаете. Итак, в первый день Дух Божий носился над водами. Электролиз этого огромного электромагнитного поля, порожденного непрерывным изменением и энергией, отделил водород от кислорода. И это подводит нас ко второму дню сотворения, который очень чрезвычайно важен. В Бытие, глава 1, стих 6, вот сказано о том, что произошло на второй день. Тогда Бог сказал: «Да будет нечто, разделяющее воду посередине». Итак, в первый день Дух Божий носился над водами, а на второй день Бог подумал о небесном своде, который проиллюстрирован вот здесь. Вот здесь, в розовом цвете. Большинство из недавних приверженцев сотворения верят в свод над землей перед потопом, потому что об этом написано в Библии. Но Библия не просто утверждает, что это был какой-то парообразный или тучеобразный свод, или облачный свод. Библия использует слово «ракия». Послушайте внимательно, я пытаюсь познакомить вас с деталями дней сотворения. Я хочу только добавить, что существует целая научная документация, подтверждающая реальность вот этой модели сотворения. И если мы расставим по местам все эти данные, они в точности совпадают с тем, что с самого начала утверждала Библия, с самого начала утверждала Слово Бога. Все это можно проверить пункт за пунктом в процессе исследований сотворения. В данный момент я пытаюсь представить вам только сжатый эскиз. Итак, одним из очень важных объяснений этого был небесный свод, и он был кристальным. В переводе с иврита слово «ракия» обозначает «сжимать», «сдавливать». И этот небесный свод был как тонкий металлический пласт. Послушайте меня внимательно. Большинство богословов верят: «Ну что ж, мы не знаем, как это объяснить, потому что мы не понимаем, как все эти элементы могут вдруг стать металлическими. Наверное, это просто сравнение, это просто аллегория». Но знаете, если бы это была аллегория, тогда действительно ничего бы не получилось. Но Библия использует слово «ракия», и всегда она обозначает «сжимать», «сдавливать» и «растягивать» в то же время. Это небесный свод. Я почти вынужден подумать об этом. Итак, вода была сжата настолько сильно, что молекулы воды превратились в естественные кристаллы, в состав которых входил водород. Ведь в таблице Менделеева он обозначен как металл.
Надо же, это не только самый простой и самый первый элемент таблицы, но он также и металл. В небесном своде он просто представлен в очень сжатом виде. Мы даже не можем должным образом объяснить технологию этого процесса, но зато мы знаем, что там был металл. По крайней мере, какая-то часть металла. Если у нас был вот такой кристаллический, металлообразный небесный свод, тогда он не пропускал никакой длинноволновой радиации от Солнца. И ведь мы помним, что в первый же день Бог сказал: «Да будет свет». И при подобном небесном своде этот свет мог только радостно переливаться разными цветами. И это необыкновенно важно. Иначе все бы было пропитано этой радиацией, а таким образом при этом своде только короткие волны проходили. И как раз это и подкрепляло электромагнитное поле. Это необыкновенно важно. В конце передачи я хочу сказать, мы поговорим о чудесных млекопитающих, о сотворении Адама, которого смогли затмить только обаяние и красота следующего создания, это Евы. Говоря обо всем этом, нельзя забывать о необыкновенной важности небесного свода, этой кристаллической тонкой оболочки или слоя, который находился примерно 16 километров над землей. Думая об электромагнитной энергии, мы считаем, что это было очень близко. Это устранило бы всю радиацию от Солнца, которая теперь для нас очень вредна. И тогда все живые системы были бы избавлены от нее. В то же самое время постоянно подпитывалось бы электромагнитное поле Земли. Это было бы полезным и для нашего мышечного растяжения, состояния для сужения зрачка, и для деления клеток во всех живых системах. Да, на самом деле электромагнитное поле для всего имеет огромное значение. Когда-то я участвовал в конференции вместе с доктором Марио Акуна из НАСА. Он ведущий эксперт, ученый по электромагнитному полю Земли. Несколько недель назад я провел 5 или 6 дней с его ассистентом. Они прямо говорят о том, что Земля теряет свое электромагнитное поле, то есть оно обладало огромным значением в модели сотворения. И я, по крайней мере, вкратце познакомил вас с тем, как Бог использовал электромагнитное поле в начале сотворения. Надеюсь, что сегодня вы поняли, насколько высоки ставки ответа на этот вопрос. Если бы не было сотворения, описанного в Библии, тогда не было бы и никаких подлинных записей о нашем Спасителе. Но дело в том, что у нас есть подлинник. И этот подлинник — Библия. И наше спасение в Иисусе Христе.

Добро пожаловать на четвертый из восьми вечеров для семьи, который посвящен теме «Если бы любовь» вместе со всеми вечерами в череде назначенных встреч. Мы размышляем над темой истиной и концепцией, которая является основополагающей для самого Бога, ибо Он есть любовь, и для бытия человека, ибо Всевышний создал нас для любви, для радости, для счастья. И вот тема, которую мы попытаемся рассмотреть сегодня, тема четвертая в этой череде встреч, называется так: «Главный секрет супружеского счастья». Вот то, без чего счастья никак невозможно достичь. Главный секрет супружеского счастья. Рассказывают историю о том, как однажды молодой человек проходил по улице, и он услышал, как продавец цветов нахваливает свой товар и как-то пытается вот заохотить покупателей, и в том числе к нему обращается, говорит: молодой человек, купите цветы для своей жены. Он говорит: я не женат, отстаньте. Ну, она не сдается и говорит: тогда купите цветы для своей невесты. Тот опять бурчит: нет у меня никакой невесты. И тогда продавец говорит: ну, тогда купите цветы себе, поздравьте себя с тем, что вы такой беззаботный и жизнерадостный человек, что у вас нет никаких проблем. Если у вас нет жены, если у вас нет невесты, значит, это повод для торжества и радости. Согласны? Как-то подозрительно вы реагируете. Еще одна история, которая вот как-то должна нас в эмоциональном отношении настроить, называется «Плохие слова». Случилось так, что вот молодая семья после свадьбы и медового месяца возвращается в жилье, которое сняли для того, чтобы там вот создать семейное гнездышко. И через буквально несколько дней совместной жизни, уже после медового месяца, вдруг молодая жена звонит своей маме и говорит: «Мама, ты представить себе не можешь, какие страшные слова он произносит в мой адрес». И мама говорит: вроде он такой был приятный молодой человек и так далее. Что за страшные слова? Она говорит: я даже не могу их повторить вслух, они мне такую доставляют горечь и такую досаду. Но мама говорит: если ты не скажешь, я тебе помочь не смогу. Но та собралась духом и говорит: представляешь, он мне говорит: готовить еду, делать уборку в доме, стиркой заниматься. Я такие страшные слова никогда в своей жизни не слышала. Я боюсь, что это не моя пара. Представляете? В действительности очень многие не подготовлены абсолютно к семейной жизни.

И даже те, кто уже состоит в браке, бывает и не один год, и то вот выдают порой такие истории, что диву даешься. Вот эта история называется «На приеме у психолога». Как вам нравится эта сладкая парочка? Ой, давайте посмотрим на сладкую парочку. Вот она. Фух, я чуть не испугался. Так, итак, значит, что они делают? Купаются? А мне кажется, обнимаются. Вам не кажется, что они обнимаются? Ну, как бы то ни было. А давайте так скажем, они, купаясь, обнимаются. Нравится такой вариант? Так вот, на приеме у психолога речь идет о чем? О том, что, как то обыкновенно водится, жена пришла к специалисту по семейным отношениям, и опять, как часто водится, как часто бывает, жалуется на мужа, что он не проявляет к ней никаких знаков внимания. Но это было уже после того, как вначале муж пришел и жалуется, говорит: «Моя жена, она такая безрадостная, вот ничем ей не угодишь, постоянно у нее вот кислая мина, постоянно она недовольная, вот не улыбнется, и вот такая угрюмая, как будто бы, не знаю, в депрессии какой-то, что мне можно делать?» Ну и вот психолог говорит: «Приведите жену», и он ее приводит, и что происходит дальше? Психолог говорит: «Вам нужно вместе прийти». Пришли они вместе. И посмотрев на то, как они общаются, он сразу же определил, в чем причина. И говорит мужу: «С вашего позволения, можно вашу жену?» Вот. Он поставил ее рядышком, и так, вы знаете, как часто мужчины делают, смерил ее с головы до ног и говорит: вы очень привлекательны». Ну, она вот, знаете, стояла, плечи опустив и так далее, и тут вдруг раз – немножечко приободрилась. Потом он говорит: «Вы знаете, у вас очаровательнейшая улыбка». Но она еще более расплылась в улыбке, теперь уже все воспряло, тогда все формы теперь как-то налились. И он говорит опять мужу: «С вашего позволения, можно ее обнять?» Он подошел и как прижмет ее крепенько, вот так основательно, знаете, у нее аж сердце стало чаще биться, и потом, наконец, он говорит: «Снова вы не возражаете мужу?» Он говорит: «Нет, не возражаю». И он взял ее и поцеловал основательно. Ну все, депрессия ушла, она, как говорится, стоит, радуется, цветет. И психолог обращается к мужу и говорит: «А вы понимаете, что нужно делать?» И вот ответ мужа. Он говорит: «Я смогу приводить ее к вам только максимум 2 раза в неделю». Ну, вот так. Вот так. Теперь поэзия. Алексей Плещеев. «Тобой лишь ясны дни мои, ты их любовью озарила. И духа дремлющая сила на зов откликнулась любви. Молю того, кто весь любовь, он примет скорбное моленье и, не спаслав мне искупленье, к добру меня направит вновь, чтобы душа моя была твоей души достойна ясной, чтоб сердца преданности страстной ты постыдиться не могла». Это разговор человека и слова, выражающие высокую оценку того спутника жизни, с которым он хочет быть дальше, и которого весьма и весьма высоко ценит. И он думает, что он недостоин вот любви этой высокой, прекрасной особы. Ирина Снегова. «У нас говорят, что, мол, любит и очень, мол, балует, холит, ревнует, лелеет. А помню, старуха-соседка, короче, как встарь в деревнях говорила, жалеет».
И часто платок, натянувший потуже, и вечером в кухне, усевшись погреться, она вспоминала сапожника мужа, как век он не мог на нее насмотреться. Поедет он с молоду, помнится, в город, глядишь, уж летит, да с каким полушалком, а спросишь, чего, мол, управился скоро, нет, скажет, но знаю, меня ему жалко. Зимой мой хозяин точает бывало, а я уже лягу, я спать мастерица. Он встанет, поправит на мне одеяло, да так, что не скрипнет под ним половица. И сядет к огню в уголке своем тесном, не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек. Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном. И тихо вздыхала. Жалел меня очень. В ту пору все это смешным мне казалось. Казалось, любовь чем сильнее, тем злее, трагедии, бури. Какая там жалость? Но юность ушла. Что нам ссориться с нею? Недавно, больная бессонницей зябкой, я встретила взгляд твой. Тревога в нем стыла. И вспомнилась вдруг мне та старая бабка, как верно она про любовь говорила. Итак, какова настоящая любовь? Что в действительности является секретом супружеского счастья? Мы подошли непосредственно к Священному Писанию. Я приглашаю вас сосредоточить внимание на отрывочке, который в христианской традиции называется гимном любви. Это первое послание апостола Павла к Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. И там говорится о том, как любовь себя проявляет, и в том числе для пользы нашей темы сегодня сказано: «Любовь не ищет своего». Любовь не ищет своего. Вот какова ее природа. Посмотрим на ряд иных переводов этого отрывочка. Согласно переводу Стерна, любовь не эгоистична. Согласно современному переводу Российского библейского общества, любовь не себялюбива. Согласно одному из американских переводов, it does not seek its own interest. Она не ищет своих собственных интересов. И еще один перевод, она не настаивает на своем мнении. Вот какова настоящая любовь. Если она не ищет своего, если она не себялюбива, то тогда чего она ищет и чьей пользы она ищет? Она ищет интересов и пользы и ищет послужить объекту любви. Любовь по своей природе всегда на кого-то направлена. И истинная любовь, она всегда нацелена на объект любви. И все, что объекту любви важно, вот этого она желает, вот к этому стремится, вот над этим работает. Кто из вас знает, а должны знать многие, какое слово используется здесь в подлиннике для рассказа вот об этой возвышенной любви? Древнееврейское слово «агапы». Спасибо, совершенно верно. И вот многие исследователи долгое время пытались понять, откуда это слово в греческом языке. Потому что в классическом греческом оно практически не используется. И даже появилась версия, что как будто бы авторы, писатели апостольских писаний, от Матфея до Откровения, как будто бы они взяли и изобрели это новое слово, чтобы выразить величайшую Божью любовь, подражать которой мы все призваны. Однако при дальнейшем исследовании оказалось, что в греческом языке слово «агапы» является заимствованием. И это заимствование из древнееврейского языка, на котором написаны Тора, Пятикнижье Моисеева и пророки, то, что называют Ветхим Заветом. И оказывается, в древнееврейском языке это слово звучит так – «агава», «агапе» и «агава». Дело в том, что когда мы работаем с переводом разных терминов на разные языки, то порою нет достаточных звуковых средств в каком-то языке, чтобы полностью звучание передать. И потому самое близкое, что греки могли, используя принцип транслитерации, то есть попытки
буквально просто записать буквами другого языка изначальный оригинальный термин, вот что они смогли сделать, то и получилось. То есть «агава» превратилась в «а-га».

ГП, потому что П, Ф и В часто перемежаются в зависимости от языка. Так вот, оказалось, что это слово еврейское. И оно используется в Священном Писании задолго до апостольских писаний, задолго до первого века нашей эры. Давайте посмотрим, что оно значит. Корнем, корневой основой этого термина является глагол. Я вам на экране показываю две формы этого глагола, как это выглядит в подлиннике. Глагол, означающий «давать». Оказывается, «любить» дословно – это «давать». И для тех, кто конспектирует, два примера. Книга Судей, 1 глава, 15 стих, где сказано «дай мне». Вот это слово используется в подлиннике. И Захарии, 11 глава, 12 стих, известное пророчество, где Господь говорит «если угодно вам, дайте мне плату мою». Да? И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Пророчество о цене, которую дали за предательство Иисуса Христа. Так вот, вот это слово «дайте мне плату» – это слово «агава» – это корень, который является основой для греческого термина «агапы». Теперь вопрос, на который все присутствующие должны ответить с легкостью. Помните ли вы место в Священном Писании, где любовь, любить и давать соседствуют в рамках одного известнейшего заявления, одного стиха Священного Писания? В апостольских книгах. «Ибо так возлюбил Бог мир». Что сделал? Возлюбил. Что? Отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Где записано? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Спасибо. То есть, в действительности, то, что Бог возлюбил, это проявилось в чем? Что Он отдал. Любовь по своей природе отдает, она служит. Теперь, когда мы говорим о человеческих отношениях, то давайте прочитаем в послании апостола Павла к римлянам, в 15 главе, первые три стиха, которые раскрывают эту природу любви далее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Итак, что мы призваны делать, согласно тексту? Угождать. Сказано, каждый из нас должен угождать ближнему во благо. Ну и тогда появляется первый вопрос. А кто же первый будет угождать? Так вот, муж и жена, и вот они решают, кто сегодня или кто должен, а почему я должна начинать угождать? Пусть он начнет, так? А тот говорит, нет, уж если я буду, как говорится, источником или в данном случае объектом, надо выяснить, что источник значит, что объект значит. Давай вначале ты попробуешь, а потом мы разберемся. То есть вот этот вот вопрос, кто первый начнет, что текст отвечает, кто начинает первый угождать ближнему? Давайте посмотрим еще раз. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». Итак, кто начинает? Тот, кто сильнее духовно. Тот, кто считает себя более в нравственном отношении зрелым, тот, кто считает себя сильным в Господе, в вере, в духовности, в нравственности, вот тот всегда первым угождает. Он не ждет, когда ему вначале должное принесут, положат, уважат и так далее, послужат. Нет, он начинает служить. Помните вчера, когда мы исследовали, что Библия говорит о том, как стать великим? Кто больше всех? Тот, кто больше всех служит. Кто из вас хочет быть большим, пусть будет слугою. Потому тот, кто в действительности осознает себя сильным, он начинает угождать. Тот, кто духовно более зрел. Еще одно место. Как это преломляется теперь, вот уже в частности, во взаимоотношениях мужа и жены. 1 Коринфянам, 7 глава, стихи 33 и 34. Что делает муж? Какова задача мужа? Если уже он муж, если у него есть жена, какова цель его жизни? Что Библия говорит, что апостол Павел пишет? Сказано угодить жене. Ну, не все поверят сразу, я понимаю. Давайте прочитаем. 1 Коринфянам 7 глава, стихи 33 и 34. Сказано, жена ты за

заботиться о том, как угодить жене. А жена, сказано, какой у нас стих там, 34-й, замужняя заботится о том, как угодить мужу. И там сравнивается, что если человек не женат, если не замужняя, то тогда только один объект угождения – Господь. А теперь, если брак создан, то появляется второй объект угождения – муж или жена. Итак, дорогие мужья, какова ваша задача? Что говорит Господь? Угождать жене. Дорогие жены, какова ваша задача? Угождать мужу. А что значит угождать? Так, заботиться. А скажите, кто составляет список того, как угождать? Тот, кто угождает, или тот, кому угождают? Ой. Итак, вот допустим, Господь говорит: «Делайте, что мне угодно». Кто определяет, как Богу угождать? Ну, естественно. Значит, муж кому должен обратиться с вопросом, как угождать жене? К жене. Тот, кому ты хочешь угодить, того ты спрашиваешь, что тебе хочется, дорогая моя? Как тебе угодить сегодня? Представляете, какой опасный вопрос. Потому что мужья уже заранее, они боятся, что сейчас такой длинный список, да, на 10 страниц будет. И потому не задают такой вопрос. Но тут у нас выбора нет, дорогие. Если да, если не женат, только Господу угождаешь. Но если женился, угождай жене, говорит Священное Писание. То есть любовь, она не ищет своего, она не своих интересов ищет, а она направлена на другого, и она угождает. Послание к Галатам в 5 главе в стихах 13 и 14 это описано так, сказано: «Любовью служите друг другу». Итак, любовь агапе, любовь, которая происходит от греческого слова, от еврейского слова агава, означает давать, отдавать, жертвовать. Это означает служить. И потому Священное Писание говорит, мужья и жены должны угождать друг другу. Они должны любовью служить друг другу. Давайте посмотрим на некоторые образцы любви в Священном Писании. Я должен предупредить, что в Библии идеальных, безгрешных людей практически не описано, правда? В отношении Еноха сказано, что он ходил пред Богом, и ни один грех Еноха не описан, да? В отношении некоторых, фактически три человека только названы, вот что если бы кто и праведностью своей мог бы души свои спасти, то они бы. Но это, скажем так, редкое исключение, правда? Но это означает, что все остальные грешники, и часто грешники еще те. Так? Потому, когда мы говорим об образцах любви, то все эти образцы, они лишь верны только по отношению к какой-то части жизни той или иной супружеской пары. И то, к чему мы сейчас обратимся, безусловно, не является образцом во всех случаях. Но мы же собираем с вами лучшие, самые возвышенные образцы любви, правда? Поэтому давайте посмотрим. Это отношение Сары к Аврааму. Ну, вы поняли, почему я такое длинное вступление, да, делал. Потому что далеко не все было у этой пары идеально, далеко не всегда они служили друг другу, но тем не менее. Каким было отношение Сары к Аврааму? 1 Петра, 3 глава, 1, 6 стихов. Давайте прочитаем. Первое послание апостола Петра, 3 глава, стихи с 1 по 6. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя ее его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Итак, сказано, что вы,

речь идет о христианах, вы дети кого? Сары, вы дети Сары. И потому она для вас образец. Как она называла Авраама? Господином. В действительности ли это так? Помните ли вы, чтобы где-нибудь она говорила: «Господин мой Авраам», как вот принято в некоторых семьях, Петр Степанович, уважаемый мой, любимый муж, что пожелаете сегодня на ужин, да? То есть, когда она называла его господином, есть вот такие примеры в Священном Писании? Давайте откроем книгу «Бытие», 18 главу, прочитаем стихи с 1 по 3 и затем с 9 по 15. 18 глава, стихи с 1 по 3. «И явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: „Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего“». То есть это посещение небесных гостей. И вот когда Авраам и Сара, и там слуги, они принимают их, дальше происходят следующие стихи с 9 по 15. «И сказали ему: „Где Сара, жена твоя?“ Он отвечал: „Здесь, в шатре“. И сказал один из них: „Я опять буду у тебя в это же самое время, и будет сын у Сары, жены твоей“. А Сара слушала у входа в шатер сзади его». То есть ее не было видно. «Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренно рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар“. И сказал Господь Аврааму: „Отчего ты рассмеялась, Сара, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын“. Сара же не призналась, а сказала: „Я не смеялась“, ибо она испугалась». Но он сказал: „Нет, ты рассмеялась“. Итак, почему испугалась Сара? Потому что она поняла, что слова, которые она сказала внутренно, гости услышали. Она сказала, внутренно рассмеялась и внутренно сказала. Значит, для нас это открывает важный принцип. Как она называла Авраама своим господином? В каком формате? Внутренно. Не притворно, знаете, как вот когда гости, тогда показать уважение, почет своему мужу, а потом: „А ну-ка, кто у нас там был? Степан Семенович, или как уж его? А ну-ка, иди сюда. Ты что-то про меня тут рассказывал своим друзьям“. И этот бедный Семен Степанович, или как угодно, он сидит и не знает, куда деться. Потому что он, господин в доме, сейчас понимает свое настоящее место. Не об этом идет речь. А речь идет о том, что она внутренне к нему так относилась. То есть она в действительности выражала ему почтение. Она его просто любила. А любовь что делает? Служит. Любовь удовлетворяет нужды в начале объекта любви. И в данном случае пример, когда она говорит: „Господин мой стар“, является образцом внутреннего отношения. Она именно внутренно рассмеялась. Потому вот здесь у нас образец того, как надо служить именно друг другу и почитать другого высшим себя. Не на словах, и тем более не на показ, а в действительности внутренне так относиться. Но вот интересно, а считал ли Авраам Сару госпожой? Об этом мы узнаем во второй части сегодняшней встречи.

Господь Иисус Христос, Он хочет, чтобы мы служили своему городу и другим городам, и в субботу будут какие-то подарки, какое-то угощение. Но почему это мы делаем? Почему мы призваны это делать? Благовествовать нищим, исцелять разбитые сердца. Написано, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. Провозгласить свободу и прощение, как юбилейный год в Израиле был, это все прощалось, всем все прощалось, там все долги. Потому что Господь Иисус Христос говорит, идите проповедуйте Евангелие, кто будет верить, он будет спасен. И вот трагичная часть того, что следующего часть стиха, для тех, кто не верит. Написано, кто не будет веровать, он будет осужден. И вот эти дни я все думаю о том, что вот мы очень мало об этом говорим, потому что мы с вами спасены, и нам свойственно радоваться и быть благодарными Богу за то, что мы имеем. Но Господь нас предупреждает, что те люди, кто не поверит, а Библия говорит, как поверят, если не услышат? А как услышать, если не будут посланы? Это простые слова, но это фундаментально. Как услышат, если не будут посланы, то в смысле из церкви Святым Духом. И как написано, ну, благословенные или стопы благовестника, да, это важно. И вот Господь говорит, и поэтому мне хочется сказать об этой части, которая очень серьезна. Она так ответственностью нависает как бы и на нас, потому что от нас зависит, если услышат люди, от нас зависит, если они, ну, получат вот этот выбор, ясное, четкое Евангелие, а... И поэтому Бог говорит церкви, что идите и проповедуйте. Поэтому я хочу сегодня показать несколько священных писаний. Они базовые, но они важны для нас, чтобы мы могли... Сейчас, немножечко. Чтобы мы могли помнить это, когда, почему мы проповедуем. Слава Господу, почему мы проповедуем. И поэтому я прошу место Писания также открыть со мной. Это интересно. Наверное, я оставил в офисе свои записи. Ничего, будем тогда проповедовать по памяти. Хорошо. Ну, если можно, Наташенька, в офисе там. Значит, друзья, здесь написано такое слово Матфея. 25 глава. Помните, Господь сказал это слово, чтобы мы кормили людей, чтобы мы принимали их, чтобы мы заботились о них. И Он говорит, я был наг, и вы одели меня, я был болен, и вы пришли ко мне. Я был в темнице, а вы пришли, вы посетили меня. Тогда праведники скажут, Господи, когда мы видели Тебя алчущим, то есть когда мы Тебя видели голодным, когда мы видели Тебя там, нуждающимся в одежде и так далее. И Господь сказал, то, что вы сделали одному из наименьших, то сделали мне. И потом Он скажет тем, которые по левую сторону,

то есть которые не сделали, он их отвергает, и он говорит такие серьезные слова. Смотрите, Матфея 25:41. Он говорит: «Идите от меня, проклятые», то есть те под проклятием, это говорит Иисус, да, «в огонь, который вечный, который уготован дьяволу и его ангелу». То есть вот эти места Писания, они нас шокируют, потому что это серьезное как бы предупреждение тем, кто вот, ну, не пошли путем Иисуса, да, кто не стали любить и служить своим ближним, потому что фактически то, что вы сделали кому-то, значит, вы проявили Божью любовь. И здесь Господь говорит вот об таких серьезных вещах. И в церкви об этом говорится обычно немного, потому что в основном все спасенные, и мы не говорим об этом так серьезно, как вот этот молодой человек там в России, да, он начал проповедовать, говорит: «Иисус придет, будет Божий суд, ну, до 2000 года мы точно не дотянем, как бы это уже, нам просто нет шансов». Ну, так он говорил, как он понимал. Но мы, конечно, так не говорим сейчас в церкви, и мы не говорим так, но Павел говорил серьезно, и он настолько говорил серьезно о суде вечном, он говорил настолько серьезно о суде вечном, что даже царь Агриппа пришел в страх. Он пришел конкретно в страх, он испугался, потому что Павел говорил серьезно, что будет, ну, ответ перед Богом, отчет перед Богом. Это значит, обратная сторона Евангелия заключается в том, что если ее не принять, то на людей возлагается большая серьезная ответственность. И вот 2 Фессалоникийцам 2:20, там написано так. 2 Фессалоникийцам, пожалуйста, откроем. 2 глава, 20 стих. Вот, спасибо за текст, который мы сейчас вот увидим. Здесь говорится так. Нет, 12 стих, извините. 2 Фессалоникийцам 2:12. «Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». То есть Бог говорит об осуждении. Это не наше с вами служение в церкви. Да? Мы не имеем служения осуждения, мы имеем служение оправдания. Но будущее осуждение, вот Павел говорит, что возлюбили, он выше пишет, «за это Бог пошлет им действие заблуждения, так что они будут верить лжи». То есть, ну, там обольщение всякое. И написано, да будут осуждены неверовавшие истине. Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, осужден. Это так чисто напоминание нам, чтобы мы помнили, что нависает над теми людьми, которым мы не проповедуем. Иоанна 3 глава, Иисус Христос говорит, верующий в Сына Божия, это Иоанна 3:36, имеет жизнь вечную. А неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это Христос сказал в той же речи, которую говорил Никодиму. Итак, мы видим эти и другие места Писания, которые говорят о суде вечном. Даже это входит в основу первых, как начатков учения. Павел говорит, невозможно оставившие, говорит, ну, оставившие начатки учения, поспешим к совершенству. Не будем уже полагать основания обращения от мертвых дел к вере в Бога, ну, то есть верующим писать, чтобы они опять обратились к Богу, учение о крещениях, о возложениях рук и о суде вечном. То есть суд вечный – это то, что люди все понимали, что вот эта милость Божья – это как отсрочка, можно сказать, от суда, представляете? Это если люди вот не покаялись, не обратились, они, это просто еще отсрочка. И об этом говорит Петр, второе послание Петра, он говорит ясно, что не медлит Господь исполнением обещания. Он не просто медлит, он долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра, быстренько скажу, 2 Петра, 3 глава, 9 стих. Потому что некоторые люди будут в последнее время говорить, наглые ругатели будут. Они говорят, ну а где пришествие? Вот где? Но Библия говорит, такие люди не знают, он говорит, что мир же будет сожжен огнем. То есть первый мир был потоплен водой, а второй вообще будет сожжен огнем. Такое будет происходить. Поэтому Бог не медлит. Он долготерпит. Желаю, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Кто может сказать на это аминь?
Итак, мы видим, что чтобы никто не погиб. И обычно мы, когда говорим церкви, мы говорим о Божьей благости, о Божьей любви, и это совершенно правильно. Но мы должны помнить, что есть в случае, если кто не поверит, Библия говорит, он будет осужден. И Бог говорил еще в Ветхом Завете, я не хочу смерти грешника. Помните, Бог говорит, я не хочу смерти грешника. Но Бог не может принять грех, он не может согласиться.

то есть его сердце не было чистым. И поэтому он говорит: друг, как ты сюда пришел? Вот как ты сюда попал? Я думаю, когда кто-то приходит на брак или приходит на какое-то большое мероприятие, его обычно встречают и даже переодевают. Ну, что я имею в виду? Я имею в виду конкретные вещи в России, когда, например, на большом шоу выступает там, ну, ребенок, и вот его папа, он тут должен быть среди болельщиков, или мама, например, ну, папа. А папа, известная проблема, что, допустим, он в алкоголе, он просто вот весь... Знаете, что с ним делают? Его встречают там в Москве, то есть его там, извините, промывают кровь капельницами, потом одевают чистую одежду, помыли, побрили, чтобы он был вот красивым, готовым к вот этому празднику своей дочери, потому что самому человеку не остановиться. И вот добрая администрация, скажем, вы понимаете, это такой процесс, вот чтобы он был достойным, чтобы камера на него вот направлена была, и он был такой причесанный, его там всех постригают, одевают, чтобы вот папа, вот, который был пьющим, они говорят, я слышу, как работает команда, они говорят, мы его прокачаем, мы давайте папу сюда, вызывай все-таки, пусть он приедет, пусть он посмотрит на свою доченьку, на сына там, давайте мы его очистим, мы его оденем. Я говорю о том, что чтобы пойти в эту аудиторию, в этот праздник, то есть человек должен был достойно. Чтобы попасть к президенту, там написан дресс-код. Человек должен быть одет соответственно. Чтобы попасть в небеса, Бог хочет, чтобы у людей было, у нас было чистое сердце. Чистые сердцем увидят Бога. Матфея 5:8. Скажите аминь, друзья. Аминь. И поэтому вот Бог ради этого пришел на землю. Ради этого, вот чтобы вот достигнуть, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Иоанна 3:15. Чтобы никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную. Иоанна 3:16, чтобы так возлюбил Бог тоже, чтобы никто не погиб. Давайте обратим внимание на слова, чтобы никто не погиб. Давайте скажем, чтобы никто не погиб. Чтобы никто из моих детей не погиб, скажите аминь. Чтобы никто из моих знакомых не погиб. Представляете, вот почему Иисус пришел на землю в таком образе. Потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Матфея 1:21, Рождество, слава. Аминь. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Погибшее. То есть то, что Он говорит, чтобы лучше исправилось, чтобы, там, как Он сказал, чтобы сокрушенное не сломалось, но лучше исправилось. Ну, там место Писания. Бог пришел, чтобы к погибшим, наипаче погибшим овцам дома Израиля. Представляете, если мы с вами что-то пожертвуем, и там в Санкт-Петербурге вот кормят, проповедуют Евангелие, там наш с вами посев. То есть мы вот хотя бы вот этим послужим, да. Или какие-то вещи вязаные передадим. Или что-нибудь такое привезем, чтобы они... Это ведь тоже вклад в Евангелие, согласитесь? Правда же? Но Бог хочет, чтобы мы это делали, чтобы мы понимали, что без Бога люди не просто могут замерзнуть, заболеть. Без Бога люди могут погибнуть навеки, потому что не приняли Его. И Бог любит везде, людей в Украине, в Беларуси, повсюду Господь любит людей, везде нужда. Но вот здесь мы рядом, вроде как ближе можно реальной помочь. Вот. И есть другие места, вот в Беларуси, церковь, извините, в Украину отправляли, там работают с людьми, с инвалидами. Все, слава Богу, это важно, это очень-очень важно. Но Бог хочет, чтобы мы понимали, что тот, кто верует и крестится, будет спасен. Кто не верует, будет осужден. И вот поэтому Иисус стал человеком, повторяю. Поэтому Иоанн Креститель стал вот таким отчаянным, вот только ради того, чтобы быть услышанными народом. Бог начал и повел его в пустыню. Я напоминаю эту проповедь. Господь его одел вот в такую одежду. То есть он выглядел дико, он выглядел странно, он говорил разумно, мудро, но он выглядел необычно. И поэтому он не ел и не пил, и говорили в нем бес. То есть о нем так вот некоторые говорили. А о Сыне Человеческом, об Иисусе говорили, он друг мытарей и грешников. То есть он спокойно с ними говорит, он им проповедует, то есть он их не отворачивается, не отвергает. Слава Богу, Господь колено исцеляет правое. Слава Господу, Иисус здесь. И я хочу сказать, что вот попробуйте услышать меня, и я хочу сам это принять еще глубже в сердце. Павел говорит, я для всех сделался всем, чтобы пасти некоторых. Вот почему учителя воскресной школы, они становятся как бы дети, они детским манерами, детским сердцем. Они рассказывают детям Евангелие на их уровне. Вы понимаете, друзья? Это ради их спасения. Аминь. Вот почему с молодежью работают на таком языке или так, как они могут понять. Это только, чтобы они были, чтобы быть услышанными.
Вот почему с бездомными работают люди часто, которые сами были в нужде, бездомные, они понимают их. Вот почему с больными работают те, кто были раньше болели и пережили.

или это все. Они как бы вот делают все, чтобы спасти людей. Кто-то работает в правительстве, кто-то создает государственную программу образования, вот как вот эта сестра, благословит ее Господь. И Господь всюду хочет использовать людей, чтобы достигнуть Евангелием. И мы должны это не потерять. То есть не потерять, вот, потому что мы действительно наслаждаемся в Боге. Вот Божье присутствие, Божий Дух Святой, Божья забота, чудеса. Они постоянно сопровождают нас. Если мы ходим во Христе, да, мы пребываем в Нем. Это прекрасная жизнь. На самом деле это так. Но есть также другая категория людей, которые могут быть там, где мы. Как вот этот человек. То есть он был бездомным, он сидел с пивом на этой скамейке. И вот эти две женщины, они пришли и говорили об Иисусе. И он говорит, я пришел, на меня так посмотрели, удивились, как это я пришел. Ну, не все же приходят. А я, говорит, пришел. И я решил, говорит, отдать свое сердце Христу. И вот теперь Бог употребляет этого человека. Поэтому есть опасность, которая нависает над каждым, кто не примет Евангелие. И это не угроза с нашей стороны, нет. Это ни в коем случае не какой-то шантаж, извините, или какое-то такое воздействие. Нет, это психологическое воздействие. Это реальная опасность. Поэтому Господь говорит, я стою у двери и стучу, как бы, кто услышит голос мой, я приду к нему, я буду с ним вечерить. Иисус проповедовал грешным, он проповедовал нищим, проповедовал голодным, потому что люди там были голодны. Он проповедовал больным, проповедовал буквально всем и призывал учеников это делать. И вот слово говорит нам о суде вечном очень многие-многие священные писания. Там книга Откровения показывает, что будет там. Книга Даниила там, да, многие книги там Ветхого Завета. И Иисус об этом много рассказывает. Он рассказывает о богаче Лазаре, он говорит об аде. Он говорит серьезные вещи очень. Он говорит о фарисеях очень серьезно, что Иоанн говорил там, что вы не думайте, как вы избежите будущего гнева. То есть Божий гнев на самом деле, он изольется потом на грешников. И вот поэтому, чтобы этого не произошло, Господь хочет направить тебя и меня с благой вестью. Поэтому вот из-за благой вести в Советском Союзе сидели узники в тюрьмах. Не просто были наказаны. Они были посланы туда Богом, потому что система СССР, она в то время, она не позволяла проповеди Евангелия в тюрьмах. Поэтому это все шло через отдельных людей, которые там сидят. Теперь и поэтому христиане должны были пойти в армию. Я думал, ну зачем я там? Зачем я там? Что я там должен делать? Ну какую пользу я там принесу? Я так думал. Я понимал, что нужно туда идти, и я сказал, направьте меня, куда вы считаете нужным. Но я думал, ну какую пользу я там принесу, ну что я там сделаю вот в этой Байкало-Амурской магистрали, все. Ну понимаете, потом я понял, для чего это нужно было. Потому что никто нигде им никогда не говорил о Боге вообще ничего. Они ничего не знали. Вообще ничего не знали. И не было там ни радио, ни телевидения, ни газет. И один только наименьший Володя, юноша, вот со своими проповедями. Вот. Это ничего, никакой информации. И это было просто нужно. Вот почему Бог направляет в армии, вот почему Бог направляет на какие-то работы, на какие-то особые места, участки опасных работ, чтобы там благовествовать Евангелие. Как вы думаете, нет ли в этом именно Божьего плана, чтобы мы оказались в таком месте, где достигнуть Евангелием, где кто-то принял Иисуса? Мы не живем, как обычные люди. Мы живем с миссией, чтобы их спасти. Чтобы спасти хотя бы некоторых. И поэтому, если наша церковь, она буквально вся будет наполнена Духом Евангелия, и мы будем все помнить и понимать, что те, которые не поверят, они погибнут. Кроме того, они не исцелятся от болезней, ну, потому что если они не услышат благую весть, они не будут исполнены Святым Духом, они не будут слышать Господа, они не получат плоды Духа в свою жизнь, они не станут благословением для других, не станут проповедниками, пастырями, потому что им никто не проповедовал, потому что никто к ним не пришел. Один знакомый брат, он служил на семейном раде иногда, но он из города Пскова. Константин, вот он, Лопуштян, по-моему, да, его. Он служил в армии с моим другом Константином из Баптистской церкви. И когда мы с ним встретились, и мы общались, он знал меня немножко, мы просто познакомились после армии, и вот он там служит. И я узнал от него, что он служит в Сибири. А для меня Сибирь – это очень как бы важно, ценно. Кстати, там были вот пастыря из Сибири тоже. И
И я у него спрашивал про эти города. Он говорит, я знаю эти города, мы были там, мы вот там находились. Я рассказал, где служил. И говорит, вот в этом городе, он назвал один из городов, вот рядом, где моя воинская часть, или поселок. Говорит, у них долго-долго не было пастыря. И они меня просили, вы дайте нам пастыря. Он старший пресвитер был. И дайте нам пастыря, дайте нам пастыря. Ну, он говорит, у меня нет, ну не знаю. Говорит, вы молитесь. Возможно, ваш пастырь еще под забором валяется пьяный. Ну, он так, они сказали, еще там находится. И вы знаете, так и получилось. Человек, который вот именно погибал, он действительно валялся под заборами, он был такой погибающий. Бог его спас, Бог его, они молились, молились, и Господь сделал его служителем, сделал его пастырем. Можете ли воздать Богу славу за это? Аллилуйя, аллилуйя. Вот, поэтому вот моя проповедь сегодня, она в такой, в определенной простоте, но она в определенной ответственности. Что если мы примем на себя вот это бремя ответственности, Павел говорит, я должен. Я должен. И если я не буду это делать, горе мне. Горе мне, я не знаю, что за этим словом горе. Несчастье, наказание, отвержение от Бога. Я не знаю, но горе мне. Там что угодно может быть, просто горе. Если я не благовествую, потому что это необходимая обязанность. А за что мне будет награда? Вот там было слово пастырям. Я, правда, не все сказал, за что награда как бы Бог дает нам, потому что есть благословение праведника, есть благословение, ну, когда вот мы сеем, мы пожинаем, а есть награда. И вот награда дается, Павел говорит, за что? За то, что я проповедую Евангелие безвозмездно. То есть он всюду, он это делал. Там, знаете, есть служители, которые бесплатно проповедуют, есть которые вот, ну, с поддержкой, да, есть за минимальные какие-то деньги проповедуют, но... Естественно, эти деньги не являются такими финансами, которые там могут их украсить их жизнь и там создать им быт и все. Нет, это просто, но Бог видит это все. И у него есть особая награда, кто проповедует и проповедует искренне, бескорыстно, в смысле. И поэтому есть награда тем за посвящение. И я говорил об этом, потому что помните женщину, эту замечательную женщину Руфь. Вот, это была несчастная женщина, которая стала благословенной и счастливой. Потому что она потеряла мужа, была несчастна, то есть она лишилась своего счастья, судьбы. Вот. И теперь она счастливая, потому что она решила пойти за матерью Наимень, то есть к народу Божьему. Она пошла к народу Божьему, моавитянка, язычница. И тогда, когда Вау встретил ее и разрешил ей на поле пользоваться всем, она спросила, что я заслужила, чем я заслужила, почему ты так относишься ко мне? Он сказал, я слышал то, что ты сделала для своей свекрови. То, что ты оставила свой дом, ты оставила свою родину, ты оставила своих богов, ты оставила все и пошла сюда, чтобы под крыльями Божьими успокоиться. И да будет тебе полная награда. И вот полная награда, она дастся именно посвященным людям, которые посвящены Богу очень сильно. Есть благословение, потому что мы дети Божьи. Мы благословляем деток, потому что то они наши. Все. Неважно, в каком он состоянии ребенок сейчас, хорошо учится или плохо, там, мы все равно благословляем. Бог любит церковь, греет и питает, но у него есть награда. И это награда всем, кто будет проповедовать, кто будет именно посвящен. И вот эта женщина, Руфь, она посвятила себя, она сказала, ее уговаривали, ее убеждали. Знаете, иногда люди говорят тебе, ну, как Петр сказал, что ну останься там, здесь. Или Петру, извините, Павлу сказали, останься здесь, не иди в Иерусалим, останься здесь. Или Петр говорит Иисусу, да не будет с тобой это Господь. Или кто-то тебе скажет, там отдохни, там, ну, не надо. Есть другие, кто это сделает. Но эта женщина, она сказала, куда ты пойдешь, туда я. И твой Бог будет моим Богом. Я умру там, где ты умрешь. Я тебя не покину. То есть вот это вот, и она ее перестала уговаривать. И тогда пошли обе вместе. Вот это посвящение, оно приносит полную награду. Что приносит еще полную награду во сто крат, вы знаете. Ну, тот, кто вот отдаст, кто пожертвует. И там касается земля, там, жилье, там, что-то другое, родные, близкие. То есть приходится человеку выбирать. Говорит, Бог говорит, во сто крат больше. То есть это максимально. И награда за что, Павел говорит? За то, что я бегу. Я бегу. Все бегут, но один получает награду. Я повторю, все бегут, 1 Коринфянам 9, но один получает награду. Так он, так бежите, чтобы получить. Значит, мы должны бежать, то есть стремиться вести активный образ жизни, в смысле думать о евангелизации следующей, думать о разных слоях населения, бежать. Павел говорит, я сохранил свой бег,
То есть течение — это старое слово означает бег. Я часто это повторяю. Я сохранил свой бег, и теперь мне готовится венец. То есть теперь мне готовится награда. Бог действительно хочет ускорить наш бег. Он хочет нас распространить. Это энергичный путь такой. Это просто спешить выполнить волю Божию. И поэтому он говорит, я бегу. И я бьюсь никак на неверное. Я не бьюсь просто, ну, за то, чтобы получить что-то, какую-то земную награду. Он говорит, я не просто бью воздух, разбиваю просто словами и там движением. Нет, я, говорит, так делаю, чтобы, ну, усмиряю и порабощаю свое тело. То есть я подчиняю себя вот этой цели, задаче. И если мы будем молиться дальше, я верю, что Бог открыл нам Россию, открыл нам другие страны. Бог, конечно, откроет. Он, конечно, хочет, чтобы Евангелие пошло до краев земли. И я представил на один момент, а если мне дадут разрешение? А если мне будет разрешено евангелизировать? А если где-нибудь мы опять поедем куда-нибудь в какие-то города, и там буквально будем проповедовать открыто в каких-нибудь организованных собраниях безвозбранно, то есть непрепятственно. И если мы будем, ну, Бог будет действовать, это ведь так прекрасно. Поэтому Господь, Он сегодня вот дает такие мысли, и поэтому Павел сделался всем. Поэтому некоторые вот театральным образом показывают Евангелие, как это понятно. Другие там рассказывают истории, притчи, детские рассказы, молодежные всякие такие проблематику. Но люди несут Евангелие. Цель, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Потому что тот, кто верит, будет спасен. А кто не верит, будет осужден. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу славу. Я очень серьезно хотел бы с вами помолиться. Спасибо.

0: Здравствуйте. В последнее время мы все чаще слышим об интровертах и экстравертах. И, возможно, мы уже давно причислили к тому или иному типу личности всех своих знакомых и себя в том числе. Но так ли все просто? Сегодня поговорим об интровертах и экстравертах. На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как я уже сказала, сейчас очень много информации о том, кто такие люди-интроверты и кто такие люди-экстраверты. И мы, читая о них так или иначе, думаем, вот я, наверное, такой. Нет, я все-таки такой. А вот моя подруга, мой друг, мой муж, вот они, наверное, вот такие, да? Вот, казалось бы, ответы лежат на поверхности. Но если изучать любой предмет, ну, как бы глубоко, возникают вопросы. Итак, давайте сегодня разберемся все-таки, кто такие интроверты, да, и экстраверты. Что мы о них знаем в первую очередь?
1: Конечно же, интроверты и экстраверты – это такие полюса разные, да, но это важно представлять как шкалу. Не как, я бы сказала, противоположные планеты, да, ты либо экстраверт, либо интроверт, и ничего схожего быть не может. Нет, я предлагаю представлять это как такую шкалу, где на одном конце интроверсия, на другом экстраверсия. И то, кто мы являемся, это такой, можно сказать, бегунок на этой шкале. И он вот где-то расположен, либо, можно сказать, по центру, и мы амбиверты, это когда и экстраверт, и интроверт, и все это в нем так сочетается. Либо бегунок немножко смещен какой-либо стороне, и мы, можно сказать, в большую степень где-нибудь на 60-65% экстраверты или интроверты. Конечно, вот это вот точное вычисление, никто нам этого не вычислит. Да, мы можем разные тесты проходить, и там в одном тесте будет столько-то, настолько я экстраверт, в другом вот настолько. Но самое главное, для чего нам это? Это для того, чтобы не вешать ярлыки на себя и на других под названием «этот плохой, так как он не такой, как я». Вот я его не понимаю. Значит, все, я с ним не буду взаимодействовать, он, не знаю, там, агрессивный и так далее, я его не понимаю, он как бы плохой, все. И вот эти разные типажи, да, они нам помогают просто понять других людей, которые от нас отличаются. Понять и перестать в какой-то степени их менять. И на них, можно сказать, натаскивать то, как мы смотрим на этот мир, как мы его воспринимаем и как мы восстанавливаемся.
0: Понятно. То есть, когда мы говорим, ну вот что с него взять? Ну, понятно, это экстраверт. Ну, что вы там хотите? Какая там глубина? Да, или, ну, это интроверт. Ну, он вас подведет, он там в последний момент закроется в своей комнате. Вот, никого не впустит. И вот, в общем, вот эти вот как бы даже гипертрофированные описания, как бы вот мы слышим, что, например, интроверты, они в себе, они больше размышляют, но мы гипертрофируем это описание, и мы наделяем уже вот человека, если еще сами мы при этом не такие, действительно плохими чертами, да, характера.
1: Да.
0: Но вот хочется все-таки разобраться, вот интроверты какими чертами обладают и какими обладают экстраверты, чем они отличаются друг от друга.
1: Вот и сейчас вы дали хорошие такие примеры, да, того, как уже, можно сказать, ставят гипертрофированные клише на людей. Да. И вы знаете, вот во всех этих историях, когда так происходит, люди слишком сильно делают акцент на том, что на важности, какой именно человек, какому типу он принадлежит. На самом деле все гораздо сложнее. И вот такое вот упрощение до экстраверта, интроверта, до разных типов темперамента и так далее, это просто для того, чтобы нам понимать, что люди разные, это нормально и это ценность. Нам просто нужно понимать, кто какой. Но часто из-за этого же есть такая обратная сторона. Люди все путают. Абсолютно все путают, потому что и интроверт, и экстраверт могут быть воспитанными и невоспитанными. Да? То есть есть и другие черты разные характера, да, есть разный опыт и так далее. Принципы, ценности, и все это в одном ключе. Иногда путают интроверсию, экстраверсию с сангвиником, меланхоликом, флегматиком, да, и так далее. И действительно начинают ассоциировать, что интроверты — это более закрытые такие люди, больше в себе, экстраверты — это более такие открытые и активные. Но на самом деле экстраверсия и интроверсия — это то, как человек восстанавливается, откуда он черпает ресурс. Угу. То есть интроверты — это те люди, которые наполняются от времени больше наедине, больше, угу, от больше такого одиночества. Им нравится, они восстанавливаются так. Угу. А экстраверты — это те, которые питаются общением с людьми. Они, попав в большую компанию, они этим, угу, наслаждаются. И они не истощаются. Mm-hmm. Интроверту тоже, может быть, нравится быть в этой компании шумной, но он просто быстрее истощится, и ему нужно будет время восстановиться самим собой. Mm-hmm. Вот, то есть не надо путать, очень важно не путать вот эту вот интроверсию, экстраверсию с именно типом темперамента, типом, mm-hmm, восприятия информации и так далее. Mm-hmm. А часто пытаются все, mm-hmm, впихнуть вот только, mm-hmm, в эти два типа и разделить мир так на два полюса.
0: Ага, понятно. То есть мы делим людей только по типу восполнения энергии. Ну, как ему удобнее восполнять энергию. То есть и в принципе это достаточно такая, ну... что ли, черта, если можно, mm-hmm, так сказать. А вот как ты восполняешь энергию, это твое личное дело.
1: Да.
0: В общем-то, она не касается работы, отношений.
1: Да.
0: То есть человек, интроверт, может восполнить прекрасно энергию, проведя вечер дома один или только с семьей,
1: да,
0: выйти утром на работу, быть душой компании,
1: да,
0: выйти на сцену, да, провести какую-то презентацию для тысячной аудитории. Это интроверт,
1: да,
0: но просто он восстановился наедине с собой.
1: Всё
0: то есть,
1: так,
0: ну как бы, вот я правильно понимаю?
1: Да, абсолютно, да, правильно, потому, mm-hmm, что, например, я, если я веду какую-то программу, если я выступаю,
0: да,
1: если я тем более с подростками, я буду яркой, я буду настолько активно все делать, но я интроверт. И я, когда это говорю, люди, конечно, говорят, ты, да, ничего не понимаешь, да, ты не знаешь.
0: Ага.
1: Извините меня, с образованием и таким опытом я не знаю, что это такое. Uh-huh. То есть у людей настолько уже укоренилось, что интроверты — это тихие, закрытые, экстраверты, uh-huh, — это яркие, активные, позитивные.
0: Uh-huh.
1: Но на самом деле это просто тип восстановления. Да, только откуда я черпаю вот этот вот ресурс, uh-huh, для себя. То есть, uh-huh, да, я интроверт, просто это все мне очень нравится, но, mm-hmm, оно меня просто истощает, я устаю. И, mm-hmm, потом мне нужно время просто наедине с собой, с книжечкой, с мужем, и все. Я, mm-hmm, отдохну, восстановлюсь и буду опять готова покорять этот мир. То есть, mm-hmm, в то же время я буду и активной, и открытой, и позитивной.
0: Mm-hmm. Угу. Ну, насколько я понимаю, что если стоит какая-то задача,
1: угу,
0: и человек как бы интроверт, он может действительно быть на виду, он все выполняет, ну, как бы действительно, ну, там, на сцене, как, угу, я уже сказала, да, общается с большим количеством людей под задачу, да. Если такая задача не стоит, он выбирает какой-то другой вид деятельности для себя. И экстраверт тоже, ну, как бы вот привыкли говорить, что, ну, более поверхностные, угу, экстраверты. Им лишь бы в большой компании там куда-то, ух, побежали, там 30 человек, я вместе с ними, и неважно там, какая глубина за этим стоит. На самом деле, я так понимаю, экстраверты, они тоже могут быть и вдумчивыми, и очень умными, и как бы иметь хорошее, mm-hmm, образование, и его, ну, как бы воплощать в своей работе, yeah, но восстанавливать энергию они действительно будут в шумной компании. Но это не поверхностные люди.
1: Да, действительно. Mm-hmm. Да, конечно же, мы можем какую-то, возможно, корреляцию где-то провести, uh-huh, что, uh-huh, да, действительно, чаще всего интроверты,

Интроверты могут быть люди, которые более так замкнутые, более выбирают такое уединение, они не любят быть на сцене. Такое может быть чаще всего, но так, мы так привыкли, и мы не случайно к этому привыкли. Но вот ставить вот так

0: Там прочитали несколько страниц, все понятно. И давай этих сюда, этих туда. Туда умные, да. Туда красивые, да, да, да, условно говоря. А мне куда, мне разорваться? Тогда можно сказать, ты амбиверт, да. И тогда ты удовлетворишь как бы собственное самолюбие. Ну, я и такое, лучшее взял и отсюда, да. А вот что касается темпераментов. Я так понимаю, что, допустим, холерик или сангвиник может быть и интровертом, ну, если как бы, да. Ну, такое возможно. Да. И наоборот, экстравертом может быть и меланхолик, и флегматик.
1: Да, так? Современное такое восприятие именно темпераментов, да, современная психология, она это допускает. То есть раньше действительно было прям как будто бы так, не знаю, жестко, и так она и формулировалась, да, что именно вот экстраверсия, которая направлена там на людей, это вот такой-то темперамент. Но сейчас действительно допускается, что и сангвиник, и холерик могут оказаться интровертами. Более того, мы же, конечно же, понимаем, что не бывает чистых, так сангвиник, меланхолик, то есть чистых вот не бывает. И понятное дело, мы, конечно же, говорим о том, что все гораздо сложнее. Что сюда же и характер, ценности, прошлый опыт, воспитание, то есть все туда. То есть наш характер, он не состоит только из нашего темперамента. Это большой набор разных характеристик. То есть, и, соответственно, поставим два сангвиника, и они будут разными. Один может оказаться интровертом, потому что он так восполняет свой ресурс. А другой может оказаться действительно экстравертом, и нам просто так легче воспринимать. Мы привыкли, что, скорее всего, раз он такой активный, наверное, ему и нравится это, значит, он экстраверт. А может оказаться так, что да, ему нравится, но он больше любит восстанавливаться в одиночестве. То есть, да, в большинстве чаще всего встречается такое сочетание, что холерик и сангвиник — это экстраверты, а меланхолик и флегматик — это больше так интроверты. Но дело в том, что типы темперамента это не единственная классификация, да, не единственные типы, и все больше разных моделей предлагается, и более такие усложненные. Вот. Вообще темпераменты очень давно известны, еще в Месопотамии их упоминали, просто там это все было связано с разными жидкостями внутри. Сейчас уже к этому все не приравнивают, вот какой
0: там
1: жидкости
0: кровь,
1: там.
0: Да, желчь.
1: Да, да, кровь, желчь и так далее. Сейчас уже это к этому не имеет отношения, да, но все равно все развивается, разные типы появляются. И главное, чтобы мы понимали, что для чего нам это? Нам это, опять же, для чего? Для того, чтобы всех как бы записывать в какую-нибудь категорию, или для того, чтобы лучше понимать себя и, соответственно, выбирать какие-то себе занятия, которые нам более комфортны. То есть, например, если интроверт, он больше любит восстанавливаться наедине с собой, то если его работа вообще в полное время будет связана с обществом, с людьми, то ему, конечно же, нужно будет много времени восстанавливаться. Но если он себе предпочтет или выберет, чтобы его работа в большей части занимала, например, какой-то, можно сказать, такой более один на один, да, может быть, больше, когда он наедине чаще, то тогда он будет меньше истощаться. Да, он может иногда выходить так публично, да, ему может получать от этого удовольствие, но просто ему нужно больше времени на восстановление. Вот если мы просто знаем какие-то такие вот уникальные моменты про себя, мы можем и жизнь свою выстраивать так, чтобы она была для нас комфортнее, качественнее, эффективнее.
0: Ну вот вы еще говорили о том, что очень влияет на человека также воспитание, которое он получил, и ценности, которые у него есть. Вот, допустим, мы привыкли считать, что холерики – это очень взрывные люди, они, допустим, часто агрессивные, не попадайся им на глаза, если у них плохое настроение, и вообще, так скажем, очень сложный типаж. Очень сложный, да? Вот, и особенно если ты не холерик, а кто-то другой холерик, ты сразу, ну, это как бы плохо быть холериком, да? Вот, и вроде как кажется, это вообще не христианский характер, так скажем. Но вот представим, что холерик принял Бога, он стал верующим, и он хочет жить по библейским принципам. И его характер меняется, и Бог его меняет. И он научится сдерживать свой гнев, а какие-то свои хорошие черты, такие сильные, такие как, может быть, целеустремленность, да, энергия, он использует для служения Богу. И то есть Господь, он любой характер облагораживает.
1: Да, да, да, да. Действительно, и любой характер, он может раскрывать определенные качества и служить также Богу. То есть мы не просто так разные. Мы не просто так. Это действительно, когда мы разные, да, и мы объединяемся.

0: меняемся, мы становимся более уникальными, мы становимся сильнее. Mm-hmm. То есть, например, коллектив, в котором есть разные люди. Но так как нам тяжело быть с людьми, которые отличаются от нас, часто коллектив, можно сказать, выпихивает из своей среды mm-hmm. того, кто не похож на них. И mm-hmm. получается mm-hmm. так, что весь коллектив интровертов, весь mm-hmm. коллектив, ну, не знаю, там, сангвиников, весь коллектив там, только флегматиков. Mm-hmm. И они как бы замыкаются. Или весь коллектив консервативных людей, mm-hmm. потому что новаторство они не принимают. Mm-hmm. Вот. И когда мы вот так вот выпихиваем из своей среды, мы консервируемся. И либо мы не обращаем внимания на какие-то вещи, которые, да, работали из года в год, и они продолжают работать, а мы только новаторские идеи внедряем и не успеваем анализировать. Либо наоборот, мы слишком сильно консервируемся, что ничего нового не принимаем, и из-за этого не можем быть своевременны, современны и давать какой-то своевременный или актуальный ответ обществу. То есть вот это все очень важно, потому нас Бог и создал разными, чтобы мы дополняли друг друга в той деятельности для Него. И действительно, вот вы правильно заметили, что когда мы холерика видим, да, мы можем ему сразу такое клеймо ставить, что ты не христианин, потому что ты вот таким родился, холериком. Вот, и правда, воспитанный холерик отличается от невоспитанного холерика. И мы можем в воспитанном холерике даже не разглядеть его. Uh-huh. Потому он так сильно над собой поработал. Да, многие говорят, что это разные вещи. Работать над своим характером и над своими акцентуациями характера. Даже uh-huh. есть такое. Uh-huh. То есть акцентуации такие сильно выраженные uh-huh. качества характера. Uh-huh. Вот мы над ними можем работать. Действительно, холерик со своим таким взрывным, и в то же время он может взрываться и, как можно сказать, гневом, но также он может так легко и на что-то поджигаться, на какие-то идеи, на что-то хорошее. Это тоже очень хорошее такое качество. Вот поэтому вот очень важно, как мы с этим себя ведем, то есть как мы с этим работаем. То есть мы позволяем Богу менять нас, мы тоже проявляем свою такую ответственность в этом, чтобы мне действительно mm-hmm. жить по библейским принципам. Или мы пускаемся на самотек и себе клеймо ставим. Ну, я же холерик, что с меня взять? Mm-hmm.
1: Да, и я думаю, тоже еще очень важно, наверное, смотреть, ну, брать лучшее от других.
0: Да.
1: Вот, например, кто-то склонен к риску, а мы более спокойные, и мы боимся рисковать, да, и да. мы при этом много теряем.
0: Да.
1: А мы смотрим на других людей и видим, о, так оказывается, можно сделать так.
0: Да,
1: ну-ка я так немножко тоже попробую, да? Вот. А кто-то, кто склонен к риску, ему наоборот нужно где-то более быть спокойным и анализировать больше. Он смотрит на других людей и учится у них, ну как бы перенимая и эти черты характера.
0: Да, это точно.
1: Вот, которые тоже помогают в некоторых случаях.
0: Это правда.
1: Мы друг друга как бы воспитываем, можно так сказать.
0: Да.
1: Итак, Ирина, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всегда помните о том, что на этой земле есть только один человек, которого вы можете изменить. И этот человек – вы.

0: Здравствуйте. Клуб 700 – одна из самых продолжительных программ в истории телевидения. На протяжении многих лет мой отец брал интервью у звезд и известных людей. Вот несколько лучших моментов из его легендарной карьеры. Мы у золотых ворот Иерусалима. Их еще называют восточными. Это ворота, через которые Иисус Христос вошел в город. Он сошел с Ильонской горы и заехал в город. Люди восклицали: «Осанна! Блажен грядущий во имя Господне!» Франклин, рад снова видеть тебя в Клубе 700. Что ты чувствовал, когда на инаугурации молился во имя Отца, Сына и Святого Духа? Я знал, что может подняться дискуссия. Но на двух республиканских съездах я молился во имя Господа Иисуса Христа. Они знали, кого приглашают. Я служитель Евангелия. Нет другого имени, через которое я могу приблизиться к престолу Божьему, только Христос. Поприветствуйте в Клубе 700 прекрасную Дженнифер О'Нил из Малибу, Калифорния. Добро пожаловать! Рад тебя видеть.
1: И я рада видеть тебя.
0: Ты начала свою карьеру в 15 и словно не изменилась. Как тебе это удается? Что ты делаешь?
1: Я много тренируюсь. Работаю, и кое-кто присматривает за мной.
0: Да, это точно. Со мной в студии один из величайших питчеров всех времен, Орел Хершайзер. И он научит меня правильно подавать, а я, возможно, покажу ему рецепт шейка против морщин. Вот это да. Итак, что нужно делать? Я брошу мяч. И мы посмотрим, что покажет радар. Хорошо. Он так далеко? Это не слишком далеко? Да, далековато. Хорошо, сейчас брошу. Давай, бросай. Что показывает радар? 75. Хочешь бросить? Хочу. У меня тут есть мяч. Ты взял его для меня. Ты бросал ранее? Да, но не так, как ты. Хорошо. Итак, что нужно? Нужно собраться и бросить. Ты бросил намного сильнее меня. Каким-то образом радар показал 99, я не понимаю как. Ты говоришь, что сейчас больше людей приходят к Господу, чем ранее. Да, мы видим, как они приходят к Господу. Но наша задача — их наставить, чтобы они развивались как христиане. Я считаю, что это очень важно. Мы должны молиться за тех, кто учит и ведет Божьих детей, чтобы они были учениками, и чтобы мы все вместе могли собрать урожай. Шон, рад видеть тебя в Клубе 700. Пэт, мы поменялись ролями. Да. Это ты постоянный гость в нашей студии. Я считаю, что лучшие моменты — это когда ты и Аллен спорите по поводу великих моральных проблем современности. И вы отлично это делали. Спасибо, что пригласили меня. Иди сюда. Вот так, так. Ну ладно, хватит. Поприветствуйте Эми Грант, которая споет песню «Эль Шаддай».

0: Эми, я так рад видеть тебя.
1: Давно не виделись.
0: Это правда. Помню, как ты записала свой первый кроссовер-альбом. Ты тогда спросила мое мнение. Это было здорово. Бог благословил тебя. Мне позвонили и сказали, мы хотим, чтобы вы выступили перед кабинетом президента Рейгана. Я ответил, всегда хотел увидеть фарфор Нэнси. И мне очень повезло. Я встречался с президентом Рейганом несколько раз. А потом мне предложили выступить перед кабинетом Буша. Я тогда спросил, в каких-каких кустах я должен быть? Рады представить в клубе 700 Роберта Дюваля. Рад видеть тебя. Здесь есть несколько твоих фанатов. Прежде чем мы поговорим о фильме, скажи вот что. Сейчас мы в Вирджинии. Я читал статью, в которой говорилось, что у тебя есть ферма в 200 акров, а в другой написали, что там 350. Что из этого правда? 360. То есть все были неправы. Как прошел твой полет? Потрясающе. Моя жена купила билеты эконом-класса. Я прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за $8. Хочу сказать вам, что за эти деньги вас никто не будет обслуживать. Когда пилоты поднимаются на борт, то говорят, что вас ждет чудесный полет. А потом они 15 минут рассказывают о том, что во время полета ты можешь погибнуть. Это расслабляет всех.
1: Мы с тобой давно знакомы.
0: Да, ты была еще в старом здании, в Портсмуте.
1: Да, ты назвал его тортильей.
0: И не только.
1: Когда мы ужинали с тобой и с моей дочерью Дороти после свадьбы Дасти, ты сказал, Господь сказал мне, что у меня будет христианская сеть с множеством станций. А потом мы сняли с тобой тот выпуск. И я сказала себе, он либо величайший провидец, которого я только видела, либо чудак.
0: Есть люди, которые до сих пор не знают наверняка.
1: Лично мы с Беном остановились на провидце.

0: Я помню это. Когда Рой Роджерс и Дейл Эванс приезжали в наш город, то обязательно заходили в студию. А я сразу становился важным человеком среди одноклассников. Все хотели услышать мои истории о них.
1: Это были чудесные дни. Как приятно вспоминать всех людей, которых Бог приводил сюда. Это люди веры. Им нравилось то, что твой отец делал для них. Они приходили и рассказывали о том, в кого верили.
0: Когда я просматриваю эти чудесные моменты, вспоминаю еврейскую молитву об умерших. Пусть память о нем будет благословением. И когда мы вспоминаем отца, нас переполняют чувства, связанные с его необыкновенной жизнью.
1: Да, я даже не представляю, как это — расти со всем этим. Уверена, у тебя осталось множество воспоминаний. Далее мы расскажем о пробуждении в прямом эфире, которое засняли наши камеры. Вы узнаете о незабываемом потоке чудес от людей, которые пережили их лично. 5 лет Шейла Уолш сидела в этой студии рядом с Пэтом Робертсоном в роли ведущей клуба 700. Она рассказала нам о мужчине, который был не просто соведущим. Для нее Пэт был наставником, учителем, другом и отцом, о котором она мечтала.
0: Бог любит вас, и Его сила безгранична. Мы хотим познать Иисуса Христа. Обратитесь к Господу от всего сердца.
1: Я помню, как жила в Лос-Анджелесе. Я поехала с Билли Грэмом в Крусейд в Канаду. А когда вернулась, то на автоответчике было сообщение. Ты бы не хотела приехать в Вирджиния-Бич, чтобы 3 дня вести клуб 700 с доктором Пэтом Робертсоном? Я понятия не имела, что это такое. В Шотландии, откуда я родом, не было христианского телевидения. Я была современной христианской певицей. Помню, как включила телевизор посмотреть «Клуб 700». Я поняла, что у меня нет подходящего

0: наряда, пошла в торговый центр и сказала: «Мне нужно 3 христианских платья и как можно скорее». Я купила их и полетела в Вирджиния-Бич. Сначала мне было страшно. Есть импозантные люди, вроде доктора Билли Грэма. Пэт был таким же. Я помню, как сидела рядом с ним, когда нам давали отчет до выхода в эфир, и молилась о возвращении Христа. Я думала: «Господи, это идеальный момент для того, чтобы прийти и спасти этот день».
1: Это Клуб 700. Приветствуем всех, кто присоединился к нам. Мы рады видеть Шейлу Уолш, нашу новую ведущую Клуба 700. Мы рады, что ты с нами. Мне очень приятно.
0: Спасибо, я счастлива быть здесь.
1: И я рад, что ты здесь.
0: Хорошая программа — это когда ты можешь говорить о чем-то с глубоким уважением. Я ни на секунду не забывала об этом. Я очень уважала Пэта за те годы, что он изучал Слово Божье, за то количество времени, что он проводил в молитве на коленях перед тем, как прийти в студию. Даже если он опаздывал, я знала, что он встречался с Богом перед съемками. Я считаю, что это был один из величайших даров Божьих. Он позволил мне быть соведущей Пэта. Я многому научилась у него.
1: В обществе существует разрыв. Одна группа становится очень богатой, у них денег больше, чем можно мечтать. А вторая группа все глубже погружается в бедность. Мы рассмотрим некоторые причины.
0: Я знала, что могу быть самоуверенной. Но он проявлял благодать. Помню, как однажды после эфира сказала Пэту, что не согласна с тем, что он сказал. Он ответил: «Ты можешь не соглашаться со мной, если подкрепишь свою точку зрения Писанием». Это было весьма любезно с его стороны. Я многому научилась.
1: Мы посмотрим на беженцев из Мозамбика и на саму страну. Тысячи людей рискуют жизнью, чтобы обрести свободу.
0: Тяжело сосчитать, сколько раз Пэт выходил в прямые эфиры. Без посвящения невозможно понять, что нужно для того, чтобы каждый день быть готовым к съемкам. Я никогда не думала, что Пэт занимался всем этим только ради зрителя. Бывали моменты, когда было трудно. Бывали моменты, когда идеи и темы были непопулярными и критиковались. Если бы он делал это только для себя, для всей своей семьи, то было бы легко отчаяться и все бросить. Но если ты знаешь глубоко внутри, что Бог неба и земли призвал тебя ради этого времени, то ты будешь каждый день верно приходить и делать то, к чему Он тебя призвал. Это не то, о чем можно сказать: «Вот 5 моментов, в которых Пэт был прав. Повторяйте их». У Пэта было призвание, дар и помазание, и я не видела, чтобы кто-то еще имел подобное. Он был лучшим.
1: Внутри вас есть дух, который будет жить даже после того, как ваше тело умрет. Ваш дух будет жить вечно. Где он будет? У вас есть только один выбор. Вы можете либо выбрать Господа, принять Его и навеки быть с Ним в славе, либо отвергнуть Его и заплатить цену за то, что вы сделали на земле. И это будет неприятно, это будет вечное отделение от Бога.
0: Пэт играл разные роли в моей жизни. Он был чудесным наставником и учителем. Я помню, как в первую неделю он сказал: «Я советую тебе подписаться на «Экономист», «Тайм» и «Ньюсвик», потому что ты абсолютно не разбираешься в текущих событиях». Он был добр ко мне, несмотря на то, что я говорила в программе. Кроме того, он играл роль отца в моей жизни. Я желала этого. Я потеряла отца, когда мне было всего 5 лет. Я считаю, что отец позволяет тебе стать настоящей собой. Проявляется твоя серьезная, нежная, добрая и веселая часть. Пэт всегда давал мне волю. Часто случалось, что

0: После съемок операторы или продюсеры говорили мне: «Сегодня тебя точно уволят, тут нет вариантов, только увольнение». А Пэт просто смеялся и говорил: «До встречи».
1: Божье слово пребывает вовек.
0: Аминь.
1: Тебе это нравится?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Надеюсь, что...
1: Я бы хотел, чтобы остальные
0: не
1: так думали.
0: Не спеши.
1: Ну, знаешь ли.
0: Вот дает.
1: А что еще?
0: Иногда летели искры. Потому я так сильно уважаю его. Нельзя просто сидеть и кивать головой. Пэт один из тех, кто знал, что делает. Но это не всегда видно на телевидении. Все видели его серьезным, разбирающимся в актуальных событиях, хорошо знающим Божье Слово. Но Пэт также был очень веселым человеком. У него было чудесное чувство юмора. Он любил смеяться. Мне нравилась эта его сторона. Мне нравилось, что он разрешал мне быть собой. И это позволяло ему показать ту сторону, о которой не все знали. Людям это нравится.
1: У меня слезы наворачиваются на глаза.
0: Особенно подходит под штаны.
1: Только посмотрите.
0: Когда я думаю о наследии клуба 700, невероятной привилегии быть частью его истории, то думаю о маленькой девочке из рыбацкой деревни на западном побережье Шотландии, которая случайно попала в клуб 700 и оказалась рядом с такой легендой, как Пэт Робертсон. Только Бог мог придумать такое.
1: Отче, во имя Иисуса, благослови всех, кто здесь. Касайся людей по всей стране, в нашей студии и где бы нас ни смотрели. Касайся нас своим духом во имя Иисуса. Аминь.
0: Мне тяжело произносить «вспоминайте Пэта». Моя жизнь навеки изменилась из-за него. Очень много моментов не попали в камеру. Я хочу, чтобы люди помнили Пэта как сильного, благочестивого, преданного Царству Божьему слугу, который нес послание за пределы студии в Портсмуде или Вирджиния-Бич, по всему миру. Я хочу, чтобы они знали, что его волновала операция благословения. Это было важно для него. Он хотел, чтобы бедные люди, о которых никто не знал и не хотел заботиться, увидели, что Христос видит их и любит. Я хочу, чтобы все знали, что он был веселым и добрым человеком и одним из моих лучших друзей. Такое точное и подробное описание. Гордон, больше всего меня коснулись ее слова о том, что никогда не забывал о том, почему начал заниматься этим. Многие люди получают видение, а затем забывают о нем. Но он всегда говорил об этом. Вы должны знать путь на небо.
1: Его секрет был в том, что каждое утро он проводил на коленях в молитве. Я помню это с раннего детства. Я просыпался, занимался делами на ферме и шел в школу. Но когда я вставал, он уже не спал. Он стоял на коленях. Он становился на колени, клал Библию на стул. Он ежедневно встречался с Богом. Это позволяет не забывать об изначальном призвании. Если пребывать в смирении перед Господом Богом, то не нужно ни о чем волноваться. Одна из главных вещей, которым он научил меня. Гордон, есть лишь одно положение, которое никто не может забрать у тебя, когда ты стоишь на коленях. Я запомнил это на всю жизнь.
0: Вот это да, мудрые слова для всех нас. Ведь именно близость с Богом дает победу.
1: Она решает все. И мы видим это вокруг нас, в нашей студии, во всем мире. Мы видим это в том наследии, которое Он оставил.

0: оставил нам.
1: В мире много печали. Только добрая весть может согреть сердца, вернуть утерянную надежду и печаль превратить в радость. Мы несем весть о Божьей любви тем, кто в ней больше всего нуждается. Присоединяйся к проповеди Евангелия. CBN Эммануил.
0: Это был 1968 год. Америка горела. Бунтовщики жгли наши города, во Вьетнаме шла война. Казалось, что надежды нет, но Бог показал, что Он остается во главе. Началось пробуждение, и множество чудес происходило в прямом эфире. Пэт Робертсон запустил марафон, чтобы собрать деньги на международную программу «Клуб 700». И когда команда готовилась к тому, чтобы нести Евангелие по всему миру, началась вторая волна пробуждений, прямо здесь, в студии. Нам начали поступать деньги, мы сказали, мы достигли цели, но давайте молиться за людей. И когда мы начали это делать, сошло помазание. Мы провозглашали, во имя Иисуса, будь исцелен, во имя Иисуса, прозри, пусть рак уйдет. И происходили чудеса. Вы смотрите и слушаете марафон CBN 1968 года. Звоните нам прямо сейчас. Только что 10 человек приняло Господа, а один заново посвятил Ему свою жизнь. Слепая женщина, которой 63 года. Многие годы была слепа. После молитвы в CBN вдруг сказала, «Слава Богу, я вижу». Мы только что помолились, и теперь этот человек может садиться. Кто говорил про проблемы со спиной? Вот ответ на молитву. Руби звонила нам 2 недели назад, у нее были проблемы с глазом. После молитвы 3 врача подтвердили, что ее глаз полностью здоров. Друзья, я ощущаю необычное помазание Духа, мир в Духе. Я верю, что Бог обращается к людям по домам, призывая их ко спасению. 39-летний мужчина сказал Господу. Только что кто-то принял Христа по телефону. Он отдал свою жизнь Иисусу. Иисус пришел в Tidewater. Это дни славы. Это дни, когда мы можем вкусить небеса, когда слава Божья наполняет дома. Семьи принимают Иисуса Христа как Спасителя. Сила Божья сошла на эту местность. Это было удивительно. Один человек позвонил и спросил, «Это второе пришествие Иисуса?» Мы сказали, «Нет, это просто пробуждение». Однажды сила Божья пришла в такой силе, что я не мог управлять аппаратурой, направлять камеру. Я начал со слезами, а потом полилось. Еще больше слез, и я уже не видел экрана. Это навсегда изменило меня. Позвонила одна женщина. У ее ребенка была косолапость. Папа начал молиться о ней, а она начала кричать. «Я слышу попкорн, слышу попкорн, я слышу попкорн!» Кости девочки начали щелкать, и ноги пришли в норму прямо на глазах у мамы. Как-то в студию привели человека, мужчину. Когда мы с Пэтом были на сцене, он был практически слеп. Они начали молиться о нем, чтобы он прозрел. Камера была направлена на него. Затем Пэт сказал ему, «Брат, поднимись». «И подойди во имя Иисуса». Через 2 минуты глаза мужчины начали фокусироваться, и он прозрел. Я видел это, он прозрел. Это не было идеальное зрение, но он перестал быть слепым и мог пойти. Эти события разожгли огонь в общине. И мы продолжаем это делать. Как приятно видеть чудеса после молитвы. Мы молимся с уверенностью, полагаясь на Иисуса, на Его обетование. Вы увидите чудеса. Это было великое излияние, с которого началось молитвенное служение. Клуба 700. Мы с Терри будем молиться о вас. Ожидайте чуда. Ожидайте, что Бог исполнит свое обещание. Когда вы приходите

Нему в молитве, веря в обетование, не полагаясь на себя, на свои дела, на свою доброту. Все это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что Иисус сделал на кресте. И когда вы полагаетесь на это, вы получаете чудеса.

Если у вас есть Библия, давайте откроем книгу Захарии в Ветхом Завете. Захария, 4 глава. Об этом я хочу говорить сегодня. Захария, 4 глава. Я начинаю читать с 6 стиха. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора? Перед Зарававелем ты равнина. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам». Мне нравится стих. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, то семь — это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Я хочу поговорить об этом удивительном седьмом стихе. «Выйдешь, восклицая, благодать, благодать». Это формула чуда, которую Бог хочет вложить в ваш дух, когда вы встречаете препятствия и вызовы. Библия много говорит о благодати. Слово «благодать» встречается 125 раз. Из 21 книги Нового Завета 16 книг начинаются со слов «благодать вам». Послание Ефесянам говорит о богатстве и славе Его благодати. Библия учит, что есть четыре слова, которые переводятся как «благодать». Благодать — это очень важное слово в Новом Завете. Поэтому вам надо понять концепцию благодати. В послании Ефесянам 3 говорится, что есть спасающая благодать. Благодатью вы спасены, не делами. Вы не должны быть хорошими, чтобы прийти к Богу. Вы приходите к Нему, чтобы стать хорошими. Спасает Его благодать, а не ваши заслуги или дела. Мы спасены благодатью. Библия говорит об оправдывающей благодати. Благодатью мы оправданы, и поэтому у нас есть мир с Богом. Вы оправданы. Эти слова означают, что вы как будто никогда не грешили в Божьих глазах. Есть благодать, которая сходит на вас. Если вы грешите, но исповедуете свой грех, изменяетесь, то Бог полностью покрывает и оправдывает вас. Его благодать спасает, а потом оправдывает вас в глазах Бога, как если бы я никогда не грешил. Библия говорит также о научающей благодати Божьей. Сегодня не хватает такого учения о благодати. Писание говорит, что благодать Божья явилась, послушайте внимательно, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Иногда люди говорят: «Я под благодатью, поэтому могу жить, как хочу. Могу спать со своей девушкой, могу совершить прелюбодеяние, ведь я под благодатью». Когда благодать приходит, то она учит жить святой, посвященной, благочестивой жизнью. Если вы не хотите быть похожими на Иисуса, значит, то, что у вас есть, это религия. И Иисус изменит вас, благодать преобразит вас, она даст вам силу не быть тем, кем вы были раньше. Тот, кто во Христе Иисусе, рожденный свыше, тот новое творение. Благодать будет учить воздерживаться нечестия и почитать Бога. Есть четвертый вид благодати, на котором я хочу сосредоточиться. Это благодать, наделяющая силой. Павел сказал, что три раза молился Богу, чтобы Он удалил жало из его плоти. Трижды Бог говорил: «Моей благодати достаточно для тебя». Другими словами, Павел принес это жало к престолу благодати, и Бог не удалил его. Бог дал ему благодать, чтобы все преодолеть и победить. Иногда Бог творит чудеса мгновенно. Нам нравится именно это. Мы поколение микроволновок, но мы служим Богу медленноварки. Бог позволяет благодати сойти на вас, что дает вам силы преодолевать препятствия.
Поэтому послание евреям 4:16 говорит, чтобы мы приходили смело. Послушайте эти слова. «С дерзновением приходили к престолу благодати, чтобы получить помощь во время трудностей». Это то место, где на вас может сойти Божья благодать. Даже когда у вас проблемы, вызовы, то есть что-то под названием «Божья благодать», наделяющая силой, она даст вам силу для того, чтобы свергать горы, проходить несчастья, побеждать гигантов. Это Божья благодать, наделяющая силой. Вот что получил Зарававель. Когда он вернулся, Библия говорит, что страна и город были сравнены с землей. Он сказал, «Я собираюсь отстроить храм, я восстановлю стены, я восстановлю нашу жизнь». Он начал с храма. Он не начал со своего собственного дома. Зарававель сказал, «Если мы хотим это сделать, то мы должны положить основание для Дома Божьего». Он положил основание для Божьего дома и начал чудо. У него была благодать Божия. Когда он положил основание, то сразу перед ним возникла духовная гора. Он спросил, «Кто эта гора? Кто ты?» Мне нравится, что он стал говорить горе своей жизни. В Марка 11 говорится, что нам надо обращаться к своим горам. Горы — это проблемы. Горы в нашей жизни представляют собой то, что пришло остановить, помешать и победить нас. Когда в его жизни возникла гора, он не дал ей напугать себя. Он стал говорить ей. Иисус сказал об этом в Марка 11 главе. «Если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Зарававель сказал, «Кто ты, гора? Назови себя, кто ты?» Написано, «Потому что к тому времени, когда Бог пройдет через тебя, ты станешь гладкой равниной». Не знаю, кому я сегодня проповедую. Это горит в моем сердце. Вы начали что-то. Бог творит чудеса. И вдруг вы столкнулись с горой разочарования, которая говорит, «Сдавайся, ничего не получится. Ты уже пытался, и ничего не получилось. Выбрось белый флаг». Я хочу напомнить вам, что вы служите Богу, который дает не только спасающую и оправдывающую благодать. Он дает не только научающую благодать, но Он дает благодать, наделяющую силой. Когда Он пройдет через гору, то она превратится в ровную долину. У кого-то скоро что-то произойдет. Если вы верите в это, то прославьте Бога. Хлопайте в ладоши, скажите, «Благодарю за благодать, наделяющую силой». Благодать, которая сравнивает горы. Повернитесь к кому-то и скажите, «У тебя все получится». Писание говорит, что Зарававель пал духом и потерял надежду. Проект был закрыт. Ничего не происходило целых 16 лет. Мечта угасла. Но я хочу сказать, что не бывает так, чтобы Бог начал что-то, а потом у него не было бы сил это завершить. Вопрос в том, найдет ли он кого-то, кто продержится, пока Бог проложит путь там, где его нет. Мы слишком быстро сдаемся, слишком быстро все бросаем. Мы уходим от чуда до того, как Бог сделает то, что хотел сделать. Иногда надо сказать, «Я выстою, даже если мне это непонятно, если кажется, что ничто не происходит, я буду верен в малом. Я не буду пренебрегать небольшим началом». Держитесь за то, что Бог начал. В вашей жизни могут появиться препятствия, но придут и другие времена. Если Бог начинает что-то, то установленное им время для каждой цели придет. Кто-то уже очень долго держался, но теперь вы видите гору разочарования. Бог начал, но теперь кажется, что все ушло. В момент разочарования к Зарававелю пришел пророк и сказал, «Так говорит Господь». Эти два слова. Начни вновь. Начни вновь. Я знаю, что вы уже пытались, но начните вновь.
Верьте и начинайте снова. Начните мечтать, надеяться. Начните молиться и хвалить. Пусть ваши ожидания обновятся. Достигайте людей. Надейтесь и начинайте снова. Повернитесь к кому-то и скажите: «Время начать вновь». Бог завершит то, что Он начал. Придет время, когда Он скажет: «Начни вновь». Затем пророк сказал, что надо сделать. Он сказал: «Взять краеугольный камень». Это очень странно, но я хочу показать, как это действует. Пророк сказал: «Взять краеугольный камень». Это последний камень в строительном проекте. Это как разрезание

вокруг бегали ящерицы. Камень был сложен грудами, металл лежал где попало. Ничего не происходило 16 лет. Пророк сказал: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень, и положи его на строительном участке. А потом кричите: „Благодать! Благодать!“» Краеугольный камень представляет собой Иисуса Христа. Он камень, который отвергли строители. Он камень, который кричал на кресте: «Свершилось!». Надо сосредоточиться на этом камне, а также на том, если Бог что-то начал, то Он и завершит. Я хочу, чтобы вы взяли краеугольный камень, который представляет собой завершенное дело. Многие из нас знают, что это такое – смотреть на незавершенное. Это духовный период вашей жизни. В вашем видении, в вашей мечте Бог что-то начал, но потом появилась гора, и больше ничего не происходит. Что вам делать? Он говорит вам сосредоточиться на Иисусе, главном краеугольном камне. Вы говорите этому камню, вы кричите: «Благодать! Благодать на нем!» И из этого камня начинает выходить благодать, которая наделяет силой. Она дает вам силы сделать то, чего вы не могли прежде. Это будет не сила и мудрость человека или его способности, но моей, наделяющей силой благодатью, которая сойдет на вас. То, чего вы не могли сделать без меня, вы сможете сделать, когда на вас сойдет наделяющая силой благодать. Я представляю Зарававеля. Разрешите мне проповедовать так, как я хочу. Я представляю Зарававеля. Скажем, что это Библия, это краеугольный камень. Он говорит: «Это глупо. Ничего не происходит. У нас нет разрешения. Проект строительства заморожен. У нас нет денег, у нас ничего нет». Но человек Божий говорит: «Возьми краеугольный камень, завершающий камень». Он сказал: «Говори ему». Ладно, буду говорить то, что он сказал. Благодать. Пророк посмотрел на него и сказал: «Я не сказал шептать благодать, я сказал воскликни благодать». Благодать! Пророк говорит: «Разве я сказал кричать благодать только один раз? Я сказал: кричи благодать! Благодать! Благодать!» Когда он стал кричать благодать краеугольному камню, один из переводов говорит, что люди начали бежать наперегонки. Вот кто-то прибежал со строительным материалом, кто-то с деньгами. Вот пришел тот, кто знает, как делать кладку. Пришел тот, у кого есть стекло. Люди стали сбегаться отовсюду. Они пришли с севера, с юга, с востока, с запада. Я вижу в этом истину для вас и для себя. Вы знаете, что это такое? Видеть несбывшуюся мечту, которую Бог призвал вас делать. Пророк сказал: «Так говорит Господь, ты кричал: „Благодать! Благодать!“ незавершенному видению, которое Бог тебе дал. Теперь через Его наделяющую силой благодатью я могу сделать все. Через Его благодать у меня есть благоволение. У меня будут финансы. Я получу все необходимое, чтобы построить то, что Бог мне повелел. Благодать, благодать». Писание говорит, что пророк сказал: «Руки Зарававеля положили основание, и руки Зарававеля окончат его». Не считай этот день чем-то маловажным. Благодать, благодать. Он сказал, что все получится. Он даст вам наделяющую силой благодать, чтобы осуществить мечту, которую Он вам дал. Мы все знаем, что такое незавершенные дела. Господь, ничего не происходит. Что мне делать? А Он говорит: начни кричать. Благодать, благодать. Благодать. Вдруг приходит решение, начинают происходить чудеса. Вот чему я научился.

Когда Бог дает вам видение, то появляются преграды, которые говорят, что у вас ничего не получится. Не позволяйте этой горе говорить вам и заставить забыть о чуде. Откройте уста и скажите горе: «Благодать! Благодать! Я не могу победить своей силой и крепостью, но я сражаюсь не своими силами. Иисус Христос висел на кресте. Он пролил свою кровь, в которой есть благодать. Благодать, которая дает силы делать то, к чему меня призвал Бог. У меня есть видение». У вас есть мечта, и Бог говорит: «Время начать вновь. Я исполню мечту, которую я начал в вашей жизни, и не важно, что прошло 16 лет». У кого-то из вас гора зависимости. Алкоголь, наркотики. Как это победить? Говорите горам: «Благодать, благодать». Это больше, чем слова. Это секретная формула, которой я научился. Когда я сталкивался с вызовами, проблемами, которые выступали на это служение, на мою семью, когда мои дочери сходили с прямой дороги, то я заходил в их ванную, когда они уходили в школу. Дьявол не будет играть по правилам, и я не буду. Я помазывал маслом их ванную, их комнаты, и говорил: «Благодать, благодать, благодать, благодать». Мы не должны сражаться в одиночку. Это сражение не наше, оно Господне. Разрешите благодати сражаться, разрешите ей победить. Пусть она достигнет их, освободит и избавит. Благодать, благодать. У вас проблемы на работе? Придите на работу. Ходите и тихонько говорите: «Благодать, благодать». Если необходимо, зайдите в ванную и кричите: «Благодать, благодать». Если нужно, то во время обеденного перерыва сядьте в машину и говорите этой горе: «Благодать, благодать». Контракт будет подписан. Благодать, благодать. Давайте потренируемся. Я хочу, чтобы дьявол услышал вас в аду. Благодать, благодать. Ад трепещет. Не тогда, когда вы говорите: «Я достоин, я сделал что-то», но когда вы говорите: «Благодать, благодать». Ухватитесь за это. Кому из вас нужно, чтобы Бог сравнял гору с землей? Все возможно Богу. Он может сделать намного больше того, о чем вы просите или помышляете. Научитесь кричать о благодати. Благодать, благодать. Давайте вспомним то, что у вас есть незавершенного. Может, это сын или дочь. Или это бизнес. Может быть, призвание или мечта. Подумайте об этом прямо сейчас. Бог начал это, и вы знаете, что это Он начал. Писание говорит, что начавший в вас доброе дело будет верен и совершит его. Он начал. Но поднялись горы, и вы пали духом. Вы видите это? Я хочу, чтобы эти слова были у вас на устах. Слова приносят умножение. То, что вы будете говорить, умножится. Вы будете кричать: «Благодать!» Я не хочу, чтобы вы делали это только один день. Пусть это станет частью вашей молитвенной жизни. Когда вы встретите горы и вызовы, то идите с уверенностью: «Благодать! Благодать!» Вы не понимаете, что это такое проповедовать. Иногда я чувствую: «Господи, я растерян, мне нечего сказать людям. Я проповедовал уже всю Библию от Бытия до Откровения». Когда я это чувствую, то говорю: «Благодать, благодать, благодать, наделяющая силы». Вы можете сделать то же самое. Вот в чем секрет. Бог сказал, что руки Зарававеля сделают это. Мне нравится последний стих. «Не пренебрегай днем малого начала». Все, что Бог делает, начинается с малого семени, а вы начинаете этому говорить: «Благодать, благодать, благодать». Люди начали бежать со всех ног, стараясь помочь этому осуществиться. Божьи финансы, Божья помощь, Божье благоволение, благословение. Они бежали, стараясь помочь этому осуществиться, и Бог совершил это. На вас есть благодать, у вас все получилось. Поднимите руки. Встаньте и поднимите руки. Прямо там, где вы есть, поднимите руки. Вы вспомнили что-то? У кого из вас есть что-то незавершенное?
Вы знаете, что Бог начал это, но вы не увидели завершения. Поднимите руки, как знак, что это вы. Откройте уста, и следующие 30 секунд начинайте кричать «Благодать!». Мне все равно, кто что подумает. Откройте уста и кричите «Благодать!». Когда вы это делаете, то что-то начинает происходить, что-то начинает меняться. Благодать, благодать. Видение оживает, мечта начинает говорить, благословение начинает течь, появляется активность. Ангелы начинают двигаться, небеса начинают откликаться, бесы начинают отступать. Благодать, благодать. Говорите горе зависимости. Говорите горе болезни. Благодать, благодать, рак. Благодать, благодать, рак. Наделяющая силой благодать. Благодать, благодать, болезни сердца. Благодать, благодать, депрессии. Благодать, благодать, долги. Благодать, благодать. Мне нужны деньги на обучение. Благодать, благодать. Мне нужна машина. Благодать, благодать. Мне необходимо жилье. Благодать, благодать. Наделяющая силой. Мне надо, чтобы сделка состоялась. Благодать, благодать. Мне надо, чтобы мое служение ожило. Благодать, благодать. Кричите, кричите, кричите. Я знаю, это звучит как безумие, но мы говорим нашим горам. Мы говорим нашим горам. Наш Спаситель сказал нам это делать. Благодать, благодать.

0: Библия содержит обширное описание культур многих государств – Израиля, Египта, Вавилонии, Римской империи и других. В историческом повествовании о народах этих стран встречается интересная терминология государственных должностей и званий, а также описание чинов и характеристик главных и второстепенных персонажей. Процесс выяснения, кто есть кто, невероятно увлекателен, и сегодня я расскажу о самых интересных должностях, упомянутых в Библии, учрежденных не только в Израиле, но и в соседних государствах. Конечно же, список не исчерпывающий. Тем не менее, посмотрите сюжет до конца, и я уверен, что это видео точно обогатит вас новыми знаниями, которыми и вы сможете поделиться со своими друзьями. В Библии встречаются несколько типов советников. Во-первых, советниками или начальниками общества названы люди, которые привлекались в качестве помощников или консультантов при принятии царем или народом важных решений. Насколько их советы или мнение было решающим в принятии решений, остается загадкой. Кроме того, советником назывался специалист в законе Моисея для разъяснения или толкования непонятных или сложных мест. Ахитофел, советник Давида, и Авессалом отдавал советы, к которым относились, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. К сожалению, потом сей мудрец предал Давида. Старейшины Израиля давали советы царю Равааму, как и друзья, с которыми вырос Равоам, хотя советы друзей оказались злыми. Словом «деописатель» в синодальном тексте передано еврейское слово, обозначающее титул «мазкир», дословно «напоминающий», «докладывающий». Это была высокопоставленная придворная должность, существовавшая со времен Давида и до конца монархии. В Ветхом Завете не уточняются, каковы были непосредственные обязанности этого человека, но, вероятно, он вел официальные записи и предоставлял царю необходимую информацию о важнейших событиях и давал ему соответствующие советы. Также считают, что в круг обязанностей дееписателя входил придворный церемониал и аудиенции. Писец – одна из важнейших должностей при дворе израильских царей от Давида до Сидекии. Писец, вероятно, был личным секретарем правителя. Во времена царей Иоаса и Иосии данный чиновник осуществлял надзор над средствами, собранными для ремонта храма. Кроме того, писцы являлись должностными лицами храмовой, гражданской и военной администраций. Эти должности занимали левиты. Как и другие профессии, занятие писца могло стать семейной традицией. Род писцов в первой книге Паралипоменон именуется племенем саферийцев, от древнееврейского слова «софер», то есть «переписчик манускриптов». Они занимались профессиональной переписью священных книг Ветхого Завета и изречений пророков. Эти лица впоследствии образовали сословие книжников. О переписчиках смотрите видео «Кто такие книжники?» Начальник дворца или начальник над домом царским. Соответствующий титул обозначал главного управляющего царским дворцом, который занимал должность царедворца-распорядителя. Предположительно, этот чин отвечал за снабжение дворца провизией и прочим. Нес ответственность за придворный церемониал, через него осуществлялся доступ к царю. Три высших придворных чиновника – дееписатель, писец и начальник дворца – во время осады Иерусалима с Синнахирибом вели переговоры с ассирийцами, как посланцы царя Езекии. Друзья, рад, что вы смотрите очередной выпуск. Буду рад еще больше, если вы поделитесь им со своими близкими или друзьями. Будет здорово, если данное видео поможет вам открыть новые темы, которые можно было бы исследовать в библейской группе, домашней церкви или на одном из богослужений. Привратник. В богатых частных домах надзор за входной дверью поручался рабу или рабыне. Многое о городских привратниках мы узнаем из первой книги Паралипоменон. В обязанности привратника у городских ворот входило своевременно открывать и запирать ворота. Привратники, наблюдая за тем, как люди и повозки продвигались через ворота, могли задерживать тех, кто казался им подозрительным. В обязанности левитов входила и охрана святилища. Давид определил на это служение 4000 человек. Привратники дежурили поочередно, день и ночь, неся вахту у ворот храма, у сокровищниц и у кладовых. Они же собирали с израильтян денежные подати. Эти лица во главе с начальником стражи при храме упоминаются и в Новом Завете. Они должны были следить за тем, чтобы в храм не вошел кто-либо ритуально нечистый. Какой-либо человек с палкой, с пыльными ногами или в обуви, а также за тем, чтобы на внутренний двор не вступила ни одна женщина, который предназначался исключительно для мужчин. Еврейское слово «сарис» обозначает евнуха кастрата, каковой использовался для охраны и обслуживания царских гаремов. Нередко евнухи добивались значительного влияния при царских дворах. Этим объяснялось расширение сферы их деятельности, что привело к обобщению самого понятия «евнух», которое могло обозначать просто высокопоставленных чиновников, часто именуемых в синодальном переводе «царедворцами». В книге царей 25 главы один евнух упоминается как военачальник. В 39 главе книги «Бытие» упомянут женатый евнух по имени Потифар. Ну, тот самый, который выкупил Иосифа.
1: Ну, муженек купил что-нибудь.
2: Необычный товар. Иудея.
1: Да он совсем мальчишка. Смотри, не прогадай.
0: Да, в синодальной Библии он именуется царедворцем, но в оригинале, на древнегреческом, он определен как евнух, служивший при дворе египетского фараона. Начальник дома или домостроитель. Это человек, управляющий хозяйством в доме своего господина. Прекрасным примером домоправителя является Иосиф в доме все у того же Потифара. Эта должность предполагает большое доверие со стороны хозяина, поэтому апостол Павел называет апостолов и епископов домостроителями тайн Божьих. Каждый верующий, благодаря тому, что он обладает доверенными ему Богом дарами, является домостроителем многоразличной благодати Божьей. Виночерпий – чиновник из ближайшего окружения государя. Главный виночерпий возглавлял всех остальных. Он вместе с другими был ответственным за снабжение царского стола напитками. При нередких на Востоке случаях отравления ядами эта должность считалась особо ответственной, а потому царь должен был доверять своему помощнику. В свою очередь, это давало виночерпию возможность влиять на царя. В Библии упомянуты виночерпий при дворе фараона, Соломона и при персидском дворе. Хлебодар – должность при дворце египетских правителей. Как и в предыдущем описании, главный хлебодар возглавлял группу подчиненных хлебодаров. Это был человек, раздающий хлеб во время трапезы или пиров. В других переводах – главный пекарь. А вот кто такой надзиратель? Первое, что приходит на ум – это мерзавец с кнутом, который бьет изможденных рабов, ну или охранник в фашистском концлагере. Действительно, в Библии над еврейским народом в Египте были поставлены надзиратели, следившие за качеством и своевременностью выполнения евреями тяжелых работ. Но далее по библейскому тексту становится понятным, что слово «надзиратель» в синодальной Библии – термин не столько самостоятельный, сколько собирательный. Надзирателем можно было назвать и старейшину, и начальника, и чиновника, и старосту, и распорядителя. А в англоязычной Библии надзиратель именуется офицером. Хелифеи и Филифеи, в других переводах Киритеи и Пелитеи. Предположительно, под этими терминами значатся критяне и филистимляне. Тут есть некоторая историческая подоплека в том, что филистимляне прибыли в Ханаан с острова Крит. Хелифеями и Филифеями назывались отборные воины, составлявшие личную гвардию царя Давида. Проще говоря, телохранители. Ранее античным аналогом хелифеев являются преторианцы в Римской империи. Во второй книге царей мы узнаем, что хелифеи не поддержали мятежа и остались на стороне Давида. Есть мнение, что под этими должностями подразумеваются либо скороходы, либо палачи. Однако далеко не все библеисты с этим согласны. Нефинеи. Это слово в основном встречается в книгах Ездры и Неемии. Дословно означает «подаренные». Нефинеями назывались работники при храме, которые исполняли черновую тяжелую работу. Иисус Навин превратил в храмовых рабов жителей Гаваона, заставив их рубить дрова и черпать воду для Дома Божьего. Однако во времена Ездры они, как и священники с левитами, были освобождены от налогов. Позже при Неемии обязательство соблюдать закон, принятое израильтянами, касалось и нефинеев. Наименование других должностей и званий при дворце или в народе я закрепил в отдельном списке. Можете поставить видео на паузу и почитать. Это были казначеи, хранители сокровищ, сборщики податей, смотрители над стадами. Отдельно отмечаются смотрители над верблюдами и смотрители над мелким скотом. Заведующие продовольствием, заведующие царскими имениями и виноградниками, садовники, хранители одежд и многие другие. В завершении сюжета я дам разъяснение не столько библейских званий и должностей, сколько терминов, обозначающих качественные характеристики человека, хотя нередки случаи, когда качества людей являются их профессией. Блудник или блудница. Первичное значение этих слов – это, конечно же, проституция как женская, так и мужская. Причем характеристика эта не ограничивается культовой проституцией или сексом за деньги. Новый Завет уточняет, что близость мужчины и женщины вне брака является блудом. По этой причине пророки стали называть блудом всякое идолопоклонство. Вещун – предсказатель. Захария называет вещунами лжепророков. Самохвал – хвастун, хвалящийся самим собою. Но здесь слово говорит само за себя. Наушник – доносчик или сплетник. Переметчик – перебежчик, сдавшийся в плен неприятелю. Совопросник – спорщик или философ. Хищник – мошенник, грабитель или вымогатель, то есть тот, кто занимается различными формами хищений. Ни воры, ни лихаимцы, ни

на груди, будь то любимец или доверенный человек. Общники – те, кто имеет между собой что-либо общее, либо люди, состоящие в общении. Подведем итог сказанному. Какое звание для современного человека сегодня самое почетное? Уверен, кто-то из вас занимает высокую государственную или корпоративную должность, кто-то имеет научную степень или звание лауреата известного конкурса. Быть может, когда-то вас особо отметили орденом или медалью за определенные заслуги в спорте, в производстве или в целом перед государством. Это действительно почетно. Но сегодня почетно многое. Почетно быть священнослужителем и почетно быть предпринимателем. Я также не вижу разницы, например, между талантливым врачом и профи в строительном деле. Однако это сфера лишь профессиональных качеств человека. Выше всего этого наши внутренние качества, независимо от положения в обществе. Доброта, скромность, сострадание, жертвенность, честность, умение радоваться за успехи других. Набор этих качеств определяет наше звание перед Богом. Павел пишет: «Так вот я, ставший узником ради Господа, умоляю вас, живите достойно того призвания, к которому вы призваны Богом». А что это за призвание, которое вмещает в себя все вышеперечисленные качества? Призвание быть христианином. Самое почетное на этой планете – это быть настоящим, а не фейковым христианином, который таков по сути, а не по наружности, кто таков по качеству сердца, а не по конфессиональной принадлежности. За это вы точно не получите от людей награду. Наоборот, скорее всего, будет так, как сказал Христос. Вас будут преследовать, оскорблять, клеветать на вас из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Вот что действительно почетно. Почетно в глазах Бога.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

0: Hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to see all of you today. This is a good day today.
1: Сегодня хороший день.
0: Слава Богу. Everybody say it's a good day today.
1: Все скажите, сегодня хороший день.
0: Praise God.
1: Слава Богу.
0: Amen. We are a church and we are so happy that we are a church.
1: Мы церковь, и мы так рады, что мы церковь.
0: Amen. But you know, we were not made for this building.
1: Но вы знаете, мы созданы не для этого здания.
0: We were made for the world.
1: Мы созданы для мира.
0: Amen. We were made to change the world.
1: Мы созданы для того, чтобы изменять мир.
0: Amen. I was born in the south of Sweden.
1: Я родился на юге Швеции.
0: But I was not made for the south of Sweden.
1: Но я сотворен не для юга Швеции.
0: I was made for the world.
1: Я сотворен для мира.
0: Amen. We are not made only for this building.
1: Мы сотворены не только для этого здания.
0: This is the beginning of this work.
1: Это начало этого мира.
0: But we are going to go to the whole world.
1: Но мы пойдем в весь мир.
0: Amen. On Wednesday I will fly to China.
1: В среду я полечу в Китай.
0: We'll just be home and wash my clothes and then I go to China.
1: Я приеду, постираюсь и поеду в Китай.
0: That's what I do when I'm home. I wash my clothes.
1: Это то, чем я занимаюсь дома. Я стираю.
0: I don't wash them,
1: Нет,
0: but my wife
1: я не стираю, конечно,
0: them.
1: Но моя жена стирает.
0: She's very nice to me.
1: Она очень так хорошо ко мне
0: She
1: относится.
0: She sent her greetings to you.
1: Она посылает вам привет.
0: Yes. We have been married now for 33 years.
1: Мы женаты уже 33.

0: 3 года.
1: And it's wonderful.
0: И это здорово.
1: We have 5 grandchildren.
0: У нас 5 внуков.
1: And 5 children now.
0: И уже 5 детей.
1: And we are so happy for them.
0: И мы так рады, что
1: Praise
0: это
1: God.
0: Есть. Слава Богу.
1: And all of them are serving God.
0: Все они служат Богу.
1: Amen. They, praise God.
0: Слава
1: Amen.
0: Богу, да.
1: So on Wednesday I will fly to China.
0: Итак, в среду я полечу в Китай.
1: And then we will go to secret meetings.
0: И мы пойдем, у нас будут такие тайные собрания.
1: In deep of China.
0: В глубоких таких частях Китая.
1: And we will meet leaders from all China.
0: И мы встретимся с лидерами со всего Китая.
1: And we will teach them the word of God.
0: И будем учить их слову Божьему.
1: So please pray for this meeting.
0: Поэтому молитесь за эти собрания.
1: Very important meetings.
0: Это очень важные собрания.
1: So you please pray that God will make His way there.
0: Я прошу, молитесь, чтобы все было так, как хочет Бог.
1: Amen. We were made for this world.
0: Мы сотворены для этого мира.
1: Amen. You are going to take the gospel from this place to all over the world.
0: Вы понесете Евангелие отсюда во весь мир.
1: Amen. I don't know if you heard the story about the camel.
0: Я не знаю, слышали ли вы историю о верблюде?
1: And the camel baby.
0: И о верблюжонке.
1: And the camel baby asked his mother.
0: И у верблюжонок он спрашивает маму.
1: Why do we have such a big feet, mama?
0: Мама, почему у нас такие большие ноги?
1: You know, camels have very big feet. They have 3, you know, they not 2, they have 3.
0: Вы знаете, у них большие ноги, и у них не 2 как бы таких разветвления на копытах, а 3.
1: And mama said, that's because when we walk in the sand.
0: И мама говорит, потому что нам приходится ходить по песку.
1: In the desert.
0: В пустыне.
1: We will not sink down.
0: Чтобы мы не наши ноги не утопали в песке.
1: And the baby camel asks his mother.
0: И верблюжонок спрашивает маму.
1: But why do we have such a big eye look?
0: А почему у нас такие большие ресницы?
1: Oh, that's because the sand shall not go into our eyes.
0: А это чтобы песок не попадал нам в глаза.
1: When we walk out in the desert, in the hard places.
0: Когда мы ходим в таких сложных, тяжелых местах пустыни.
1: We will not get any sand in our eyes.
0: Чтобы песок нам в глаза не попал.
1: Oh, that's good, mama.
0: Это хорошо, мама.
1: And the baby asks his mother again.
0: И опять верблюжонок спрашивает
1: маму. But why do I have these 2 mountains on my back?
0: А для чего мне вот эти 2 горба на спине?
1: Oh, that's because when we walk in there, we have water.
0: Это для того, чтобы пока мы ходим, у нас была там вода.
1: So we can walk for weeks and weeks.
0: Да, так что мы можем ходить неделями.
1: And the baby said to his mother.
0: И верблюжонок спрашивает, он говорит маме.
1: That's good, mama.
0: Это хорошо, мама.
1: But why are we still in a zoo then?
0: Но почему мы тогда?
1: In a zoo.
0: Почему мы тогда в зоопарке?
1: Да. Amen. I said amen.
0: Аминь.
1: Amen. Sometimes
0: иногда
1: we the church becomes like a zoo, you know.
0: Церковь становится как зоопарк.
1: But we need to be in the world.
0: Но нам нужно выйти в этот мир.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: Hallelujah. Do you have your Bible with this morning?
0: У вас есть с собой Библия сегодня?
1: Hold up the Bible, make the devil melt a bit.
0: Поднимите Библию, пусть дьявол понервничает.
1: Ah, praise God. It's wonderful.
0: Это здорово.
1: Let's open our Bibles to.
0: Давайте откроем наши Библии.
1: To the book of 1 Corinthians.
0: На первом послании Коринфянам.
1: The 16th chapter.
0: 16 глава.
1: First Corinthians.
0: Первая Коринфянам.
1: 16th chapter.

0: Before I start,
1: прежде чем я начну,
0: my title of my sermon today
1: сегодня название моей проповеди
0: is called "I believe in the body of Christ".
1: Такое: я верю в тело Христово.
0: I believe in the body of Christ.
1: Я верю в тело Христово.
0: Now there are many wonders of the world.
1: В мире есть много чудес.
0: Have you heard about the seven wonders of the world?
1: Вы слышали, что есть семь чудес света?
0: Do you have the Taj Mahal in India?
1: Есть Тадж Махал в Индии.
0: You were there, you saw Taj Mahal.
1: Вы были там и вы видели Тадж Махал.
0: Этибар maybe saw the Taj Mahal.
1: Этибар, может быть, видел.
0: It's a beautiful building.
1: И это прекрасное строение.
0: We have the tower in Pisa.
1: У нас есть Пизанская башня.
0: Beautiful building.
1: Прекрасное строение.
0: And we have the Chinese Wall where I was a few weeks ago.
1: И также у нас есть Китайская стена.
0: The Chinese Wall is probably the most powerful building on the earth.
1: Великая Китайская стена, вероятно, самая могучая постройка на всей земле сейчас.
0: It's 5,500 kilometers long.
1: Она 5500 километров длиной.

0: It's 7 meters wide.
1: И 7 метров в ширину.
0: 7 meters high.
1: И 7 метров в высоту.
0: Stones.
1: И вся из камней.
0: For 5,500 kilometers.
1: Все 5,500 километров.
0: Amazing building.
1: Это удивительная постройка.
0: Powerful building.
1: Такая сильная.
0: And this summer there was an election who was the 7 most beautiful buildings in the earth.
1: И этим летом проходил выбор, голосование о том новые чудес, 7 чудес света.
0: I didn't vote for the Chinese wall.
1: Я не проголосовал за китайскую стену.
0: I didn't vote for Taj Mahal.
1: И не проголосовал за Тадж
0: Махал. I didn't vote for Eiffel Tower in Paris.
1: И я не проголосовал за башню в Париже.
0: I voted for the body of Christ.
1: Я проголосовал бы за тело Христово.
0: I think the body of Christ is the most beautiful building on the earth.
1: Я думаю, что тело Христово это самое прекрасное создание на земле.
0: Слава Богу. Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: The most beautiful
1: самое прекрасное,
0: you can find in Baku,
1: что можно найти в Баку,
0: is the believer of Jesus Christ.
1: Это верующий в Иисуса Христа.
0: Amen. And you know, when God speaks about the body of Christ,
1: и знаешь, когда Бог говорит о теле Христовом,
0: He speaks,
1: Он говорит,
0: about something very powerful.
1: О чем-то очень сильном.
0: Now the body of Christ,
1: и тело Христово,
0: is not only we.
1: Это не только мы.
0: It's not only our church.
1: Это не только наша церковь.
0: It's not only word of life.
1: Это не только слово жизни.
0: The body of Christ,
1: но тело Христово,
0: is every believer,
1: это каждый верующий,
0: who believes in Jesus Christ,
1: который верит в Иисуса Христа.
0: Amen. Everyone who has Jesus in his heart,
1: каждый, кто у кого Иисус живет в сердце,
0: belongs to the body,
1: принадлежит к телу,
0: are our children.
1: И это наши дети.
0: You know when you get born,
1: вы знаете, когда вы родились,
0: you cannot choose who you're going to have as brothers and sisters.
1: Вы не выбирали себе братьев и сестер.
0: Amen. You didn't choose your brother.
1: Вы себе братьев не выбирали.
0: I have a little brother.
1: У меня есть младший брат.
0: I couldn't choose him.
1: Я его не выбирал.
0: He just showed up one day.
1: Он просто в один день появился.
0: Yeah. Suddenly he was home in my house.
1: Вдруг он оказался в моем доме.
0: I was 5 years old.
1: А мне было 5 лет.
0: And I had a little brother.
1: И вот у меня младший брат.
0: I couldn't make a vote for that.
1: Я не смог за это проголосовать.
0: He just came.
1: Он просто появился.
0: Amen. Amen.
1: Я сказал аминь.
0: But I love my brother.
1: Но я люблю моего брата.
0: I love and my relatives. I cannot even make choice either.
1: И также и родственников я себе не выбираю.
0: I have to have them.
1: Я просто их имею.
0: Amen. Some, if I could make a choice, I would not choose some of my relatives.
1: Может быть, если бы я мог бы, я бы не выбрал кого-то из своих родственников.
0: I love them, but I would not choose them.
1: Я их люблю, но я бы себе их не выбирал.
0: But they are my relatives.
1: Но они мои родственники.
0: Amen.
1: Amen.
0: If I can choose my brother,
1: если бы я выбирал себе братьев,
0: I would choose them again.
1: Я бы себе этого брата выбрал.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you see, that's the same with Christians.
1: Но видите ли, в христианстве то же самое.
0: We cannot choose who's going to be our brother and sister.
1: Мы не можем выбрать себе, кто нам будет братом или
0: They're
1: сестрой.
0: They're born with us.
1: Они родились с нами.
0: They live with us.
1: И они живут с нами.
0: They are there.
1: Они просто есть.
0: Amen. And we have to live with them all our life.
1: И нам придется жить с ними всю нашу жизнь.
0: Amen. When you see a believer from other church,
1: когда ты видишь верующего из другой церкви,
0: you can say, "Hallelujah, you are my brother."
1: Можешь сказать, "Аллилуйя, ты мой брат."
0: Amen. Amen. They have the same father.
1: У них один тот же отец.
0: They have the same life flowing them.
1: Та же жизнь течет через них.
0: So we believe to the same father.
1: И мы верим в одного и того же отца.
0: Слава Богу. In my garden, I have a tree. I told the pastors yesterday.
1: Вчера я пасторам рассказывал, у меня в саду есть дерево.
0: I have an apple tree.
1: Яблоня.
0: Not any, many have apple trees, but I have apple tree.
1: Не у всех сейчас есть яблоня, но у меня есть.
0: But only one apple tree.
1: Но только одна.
0: But on that tree,
1: и на этом на этой яблоне,
0: there are 4 kinds of apples on that tree.
1: Растут 4 вида яблок.
0: Wow, 4 different kinds.
1: 4 разного вида.
0: They are all apples.
1: И они все яблоки.
0: But they are different kinds.
1: Но они разных сортов.
0: They take the nutrition from the same earth.
1: Они получают питание из одной и той же земли.
0: Go through the same middle, you know.
1: Они попадают в один и тот же ствол.
0: But they have different branches.
1: Но там разные ветки.
0: They are all apples.
1: И все это яблоки.
0: But they look differently.
1: Но у них разный вид.
0: And they taste differently.
1: И у них разный вкус.
0: Amazing.
1: Удивительно.
0: But they are all apples.
1: Но все это яблоки.
0: And that's a good picture of the body of Christ.
1: И это хорошая картина о теле Христа.
0: We look differently sometimes.
1: Мы иногда по-разному выглядим.
0: Sometimes we worship differently.
1: Иногда мы по-разному поклоняемся.
0: But we believe to the same God.
1: Но мы верим в одного Бога.
0: Hallelujah. And we love each other.
1: И мы любим друг друга.
0: And we love all the people of God.
1: Мы любим всех людей Божьих.
0: Amen. So I want to encourage you today.
1: Итак, я хочу вас сегодня
0: ободрить. Love the body of Christ.
1: Любите тело Христово.
0: Amen. Love the church.
1: Любите церковь.
0: The church is the most beautiful thing on the earth.
1: Церковь это самое прекрасное, что есть на земле.
0: Amen. So when we talk about the church today,
1: итак, когда мы говорим сегодня о церкви,
0: this morning,
1: сегодня утром,
0: I want you to

0: know.
1: Я хочу, чтобы вы
0: you
1: узнали.
0: Need the body of Christ.
1: Вам нужно тело Христово.
0: Say, I need the body of Christ.
1: Скажи, мне нужно тело Христово.
0: You need the people of God.
1: Вам нужны люди Божьи.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: Maybe you need me sometimes.
1: Может быть, иногда вам нужен я.
0: But I need you.
1: Но мне нужны вы.
0: I have a need of the believers.
1: У меня есть нужда в верующих.
0: Praise God forever.
1: Слава Богу вовеки.
0: I said praise
1: я
0: God
1: сказал,
0: forever.
1: Я сказал слава Богу вовеки.
0: I love my family of God.
1: Я люблю мою Божью семью.
0: This is the biggest wonder of the earth.
1: Это самое прекрасное, самое большое чудо на земле.
0: Amen. You see, sometimes I say, "Oh, I can make it myself."
1: Иногда мы думаем, я сам справлюсь.
0: I don't need to go to church.
1: Мне не нужно ходить в церковь.
0: I can stay home on Sunday.
1: Я могу дома остаться в воскресенье.
0: I can meet God in my house.
1: Я могу и дома встречаться с Богом.
0: You cannot meet God in your house on Sunday morning.
1: Ты можешь встретиться с Богом.
0: He's not there.
1: Ты не можешь встретиться с Богом в воскресенье утром. Его там нету.
0: God goes to church.
1: Бог идет в церковь.
0: Yeah. Amen. I said, "Amen."
1: Я сказала, "Аминь."
0: God will not sit in your house.
1: Он не будет у тебя дома.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: I believe in right traditions.
1: Я верю в традиции.
0: To go to church.
1: Что нужно ходить в церковь.
0: On Sunday morning.
1: По воскресенье.
0: Or Sunday afternoon.
1: По утром воскресенье или
0: That's
1: днем.
0: That's a holy tradition for
1: Это,
0: us.
1: Это святая традиция для нас.
0: Amen. The church cannot save us.
1: Церковь не может нас спасти.
0: But the church can keep our salvation.
1: Но церковь поможет сохранить наше спасение.
0: We need the brothers and the sisters.
1: Мы живем с братьями и сестрами. Нам
0: Amen.
1: Нужны они.
0: Oh, I can listen. I can see video on TV or on television. I can see Christian program.
1: Я могу посмотреть по телевизору христианские программы или видео какое-то.
0: I can see CNN, TBN.
1: Я могу включить CNN или TBN.
0: Ba ba ba da da da. Oh, there are 7-8 channels now.
1: Сейчас так где-то 7-8 каналов есть христианских.
0: Christian television.
1: В христианском телевидении.
0: But that cannot take the place of the local church.
1: Но это не может занять место поместной церкви.
0: You need a body.
1: Тебе нужно тело.
0: You need to hear your pastor.
1: Тебе нужно слушать своего пастора.
0: Amen. You need to come to this and meet the believers.
1: Тебе нужно приходить сюда и встречаться с верующими.
0: I was in my apartment this morning.
1: И я тоже был дома сегодня утром.
0: And I listened to TBN.
1: И слушал TBN.
0: Good sermon.
1: Хорошая проповедь.
0: Wonderful.
1: Чудесная.
0: But you know what?
1: Но знаешь что?
0: It was better to come here.
1: Лучше прийти сюда.
0: To see you.
1: И увидеть всех вас.
0: To meet you.
1: Встретиться с вами.
0: To see real flesh and blood.
1: Увидеть настоящую кровь и плоть.
0: That we can worship together.
1: И что мы можем поклоняться
0: вместе. We can praise God together.
1: Мы можем славить Бога вместе.
0: In my apartment.
1: А дома
0: Only me
1: только я
0: and the television
1: и телевизор
0: and the walls.
1: И стены.
0: And somebody's working on the roof, on the roof also.
1: И кто-то там на крыше что-то стучал.
0: In Azerbaijan they work every day.
1: В Азербайджане каждый день работают.
0: Yeah. I don't need alarm clock in the mornings.
1: Мне не нужен будильник по утрам.
0: Somebody's boom, boom, boom,
1: кто-то
0: boom.
1: Там начинает бум-бум-бум.
0: Good morning, Carl Gustav. You are in Azerbaijan.
1: Доброе утро, Карл Густав, ты в Азербайджане.
0: Yeah. Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: But it was so wonderful.
1: Но это так здорово.
0: To just come in this room today.
1: Просто попасть в этот зал сегодня.
0: And to see you.
1: Увидеться с вами.
0: You are more than anything else.
1: И вы больше, чем все, что угодно.
0: This summer.
1: Этим летом.
0: I was a little bit bad in my voice.
1: Я немножко потерял голос.
0: And I had a little problem with my voice.
1: У меня были проблемы с голосом.
0: So I was home a little bit and rested.
1: И я остался дома на какое-то время немножко
0: It's
1: отдохнул.
0: It's very hard for me to rest.
1: И мне очень трудно отдыхать.
0: I don't like resting.
1: Я не люблю отдых.
0: I like to work.
1: Мне нравится работать.
0: I like to travel.
1: Мне нравится путешествовать.
0: I like to preach.
1: Мне нравится проповедовать.
0: But pastor said I forbid you to preach.
1: Пастор Руль сказал мне, я запрещаю тебе проповедовать. Я говорю, о.
0: You stay home
1: Останешься дома
0: and rest your voice.
1: И отдыхай и восстанавливай голос.
0: I've been preaching for 32 years.
1: И, а я проповедую уже 33 года.
0: Yeah. So the voice needed rest a little bit.
1: И поэтому голосу немножко нужно отдохнуть.
0: So I was in my garden.
1: Итак, я был в саду.
0: And suddenly I found I had a rope like this.
1: И у меня вот там была веревка такая.
0: It was laying in like this.
1: Она вот так лежала там в саду.
0: And I started looking upon it every day.
1: И я смотрел на нее каждый день.
0: And suddenly God started speaking to me about this rope.
1: И вдруг Бог начал говорить со мной об этой веревке.
0: And he said, "This is like the body of Christ."
1: И он сказал, это как тело Христово.
0: You see?
1: Видите?
0: But this is not one rope.
1: Но это ведь не одна веревка.
0: These are thousands of small ropes.
1: Посмотрите, здесь тысячи разных ниточек.
0: This is you.
1: Это ты.
0: You are nothing more than this.
1: Вы ты не больше, чем вот это.
0: Yeah. And I'm the same.
1: И я тоже.
0: Я тоже. I don't say you are less.
1: Я не говорю, что ты вот такой маленький.
0: You see?
1: Видишь?
0: So big you are.
1: Вот такой ты.
0: Amen. Now try to put it yourself somewhere.
1: И я сейчас тебя куда-нибудь положу.
0: Where did you go?
1: Куда ж ты пошел?
0: You can very easy try to break that.
1: Попробуй, подуй на нее.
0: Break it.
1: Дуй. А, порви ее.
0: Oh, was it easy?
1: Легко?
0: Yes. Of course.
1: Конечно же.
0: Some people say, I said, I will make it myself.
1: Но кто-то говорит, я сам все сделаю.
0: Here are three, four.
1: Вот их трое или четверо.
0: A whole cell group.
1: Это ячейка.
0: And they decide.
1: И они решают.
0: We are the new church of Baku.
1: Мы новая церковь в Баку.
0: Слава Богу. We're going to change the world.
1: Мы изменим этот мир.
0: Amen. Hallelujah.
1: Аминь, аллилуйя.
0: We have our own revelation.
1: У нас есть свое откровение.
0: Oh yes, amen. And the devil look upon you.
1: А дьявол смотрит на тебя.
0: You are nothing.
1: Ты ничто.
0: Excuse me, but you are nothing.
1: Извините, конечно, но ничто.
0: Look.
1: Посмотри.
0: You can even start five.
1: Даже может быть
0: пять. This is 20 people.
1: Это уж 20 человек.
0: What is this?
1: Что это?
0: Nothing.
1: Ничего.
0: Will not affect the world.
1: Это не окажет влияния на мир.
0: But when we are together.
1: Но когда мы вместе.
0: Try to break it now.
1: Попробуй порви.
0: You see?
1: Видишь?
0: You cannot break anything here.
1: Не порвешь такое.
0: Игорь, come on.
1: Игорь,
0: come
1: ну on, давай,
0: Igor.
1: Ну давай
0: yeah,
1: же.
0: Come on.
1: Давай.
0: You see?
1: Видите?
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You cannot break it.
1: Не рвется.
0: You see?
1: Видите?
0: With this rope.
1: В такой веревкой.
0: You can do many things.
1: Можно многое сделать.
0: You can hang yourself with
1: можно повеситься.
0: But you can also lift up people with it.
1: Но также можно и вести людей.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал, слава Богу.
0: You can take a car after this rope.
1: Ты можешь этой веревкой машину потянуть.
0: Да. You can lift a train with this rope.
1: Можно и даже можно вытащить.
0: A train. You can lift a train.
1: Можно и поезд поднять этой веревкой.
0: Yeah. It's powerful.
1: Она сильная.
0: When we are together.
1: Когда мы вместе.
0: We are strong.
1: Мы сильны.
0: I said, when we are together.
1: Я сказал, что когда мы вместе.
0: We are strong.
1: Мы сильны.
0: Are you following what I'm saying?
1: Вы следуете за тем,
0: you
1: что я
0: говорю? You cannot break somebody who's together with other people.
1: Ты не можешь сломать кого-то, кто стоит вместе с другими людьми.
0: But what we have done in the body of Christ?
1: Но что мы делаем в теле Христовом?
0: We have become like this.
1: Мы становимся вот такими.
0: You know, in Protestant church,
1: знаешь, в протестантских церквях,
0: we have 23,000 different denominations.
1: У нас 23 разных деноминаций. 23 тысячи, извините,
0: да.
1: Разных
0: 23
1: тысячи.
0: And we become, we divide all the time.
1: Мы все время как-то разделяемся.
0: Suddenly we look like this.
1: И вдруг мы начинаем вот так уже выглядеть.
0: You look like my wife look in the morning.
1: Вы выглядите так, как моя жена утром.
0: Yeah. This is how my wife looks when she wakes up in the morning.
1: Вот так моя жена выглядит, когда просыпается утром.
0: And probably me too.
1: Может быть, и я тоже.
0: Amen. I said, you maybe look the same when you wake up in the morning.
1: Возможно, и вы также утром выглядите.
0: It takes some things to fix your hair.
1: Необходимо что-то сделать, чтобы привести в порядок волосы.
0: I say it's natural.
1: И я говорю, что это естественно.
0: But this is how the body of Christ. And what is this?
1: И что это?
0: To wash the floor with something.
1: Это для чего? Чтобы можно пол подмести.
0: But when we come together.
1: Но когда мы сходимся вместе.
0: Look what happened.
1: Посмотри, что происходит.
0: We came one.
1: Мы становимся одно.
0: Hallelujah. When one church
1: когда одна церковь
0: has one vision,
1: имеет одно видение,
0: one line,
1: одну жизнь,
0: work together,
1: действует вместе,
0: we can change the world.
1: Тогда мы можем изменить мир.
0: I said we can change the world.
1: Я сказал, что мы можем изменить мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So, when I'm going to read the scripture for you today,
1: и когда я буду читать сегодня для вас стихи,
0: I'm going to read it out about three brothers that God has been speaking to me this summer.
1: И я буду говорить это из трех братьев, с которыми я говорил этим летом.
0: Their life story,
1: их истории жизни,
0: is so small.
1: Они небольшие.
0: You can have it on a gravestone.
1: Можно их, они поместятся на могильном камне.
0: Only one verse they mention.
1: Один просто стих, одно слово упомянуто.
0: But very interesting brothers.
1: Но очень интересные братья.
0: The first one
1: первый
0: is Fortunatus. Fortunatus.
1: Fortunat.
0: The other one is Achaios.
1: Другого Ахай зовут.
0: And the other one is Stephanas.
1: И третий Стефаний.
0: Not Stephen in the book of Acts.
1: Не Стефан из книги Деяний.
0: This is Stephanas.
1: Это Стефанос.
0: You don't hear many preachers preaching about this, brother.
1: Вы, наверное, не слышали много проповедей об этих трех братьях.
0: You heard people talk about Paul.
1: Вы слышали о том, что писал Павел?
0: Have you heard about Pavel?
1: Вы слышали о Павле?
0: Да. You know Pavel.
1: Вы знаете Павла.
0: Everybody knows about Pavel.
1: Все знают, кто такой Павел.
0: But nobody knows about anything about Stephanas.
1: Но никто ничего не знает о Стефаносе.
0: Fortunatus.
1: Фортунате.
0: And Achaius.
1: И Ахае.
0: But I'm going to teach them to you about today.
1: Я сегодня буду учить о них.
0: So go with me to the first Corinthians now again.
1: Давайте мы откроем 16 главу 1 Коринфянам.
0: And verse 15.
1: И 15 стих.
0: Слава Богу. I said, слава Богу.
1: Я сказал слава Богу.
0: I urge you, brethren.
1: Прошу вас, братья.
0: You know the household of Stephanas.
1: Вы знаете семейство Стефана.
0: That is the first fruit of Achaia.
1: Что он есть начаток Ахаи.
0: They have devoted themselves to the ministry of the saints.
1: Что они посвятили себя на служение святым.
0: Everybody say devoted.
1: Все скажите посвятили.
0: With other words, they were not only given their life, they were addicted to the body of Christ.
1: Другими словами, они не просто отдали свою жизнь, но они уже прилепились к телу Христову.
0: They have given their lives to serve other Christians.
1: Они отдали свои жизни на то, чтобы служить другим христианам.
0: And I want to encourage you today.
1: И я призываю вас сегодня.
0: Be a person.
1: Станьте таким человеком.
0: That will give your life for other people.
1: Который отдает свою жизнь для других людей.
0: Be a person who devote themselves to the body of Christ.
1: Станьте человеком, посвятившим себя телу Христову.
0: After this summer, I've had one prayer in my life.
1: После этого лета у меня появилась молитва в жизни.
0: I want to be a Christian.
1: Я хочу стать христианином.
0: That are devoted to serve other Christians.
1: Который посвятил себя для тому, чтобы служить другим христианам.
0: I don't want to be served. I want to serve.
1: Я не хочу, чтобы служили мне. Я сам хочу служить.
0: Amen. And then look what it says in verse 17.
1: И посмотрите, что говорится в 17
0: стихе. And I am so glad about the coming of Stephanas.
1: И я рад прибытию Стефана,
0: Fortunatus,
1: Фортуната
0: and Achaius,
1: и Ахаика.
0: For what there was lacking on your part, they supplied.
1: Они восполнили для меня отсутствие ваше.
0: For they refreshed my spirit.
1: Ибо они мой и ваш дух успокоили.
0: Hallelujah. You can be a person.
1: Ты можешь стать человеком,
0: who refresh other people's spirits.
1: Который успокаивает или освежает дух других людей.
0: Paul was a man of God.
1: Павел был мужем Божьим.
0: Probably the strongest man ever lived in history.
1: Вероятно, самый сильный из всех живущих на земле.
0: After Jesus Christ.
1: После Иисуса Христа.
0: He had bigger miracles than all of us together would have.
1: У него были чудеса больше, чем у нас у всех вместе взятых.
0: He started the churches.
1: Он начинал церкви.
0: He was in prison.
1: Он был в тюрьме.
0: He overcame everything.
1: Он все преодолевал.
0: Amen. But he needed.
1: Но ему нужны были.
0: Everybody say he needed.
1: Все скажите, ему были нужны.
0: Three small brothers.
1: Три небольших брата.
0: Achaius, Fortunatus, and Stephanas.
1: Ахаик, Фортунат и Стефан.
0: Who came to him?
1: Которые пришли к нему.
0: And refreshed his spirit.
1: И освежили его дух.
0: He needed the body of Christ.
1: Ему было нужно тело Христово.
0: He needed other believers.
1: Ему были нужны другие верующие.
0: You and I, we need the believers.
1: Мы с тобой нуждаемся в других
0: we
1: верующих.
0: We need each other.
1: Мы нуждаемся друг в друге.
0: Hallelujah. One time a lady came to me.
1: Однажды ко мне пришла женщина.
0: I was a pastor at that time.
1: Я тогда был пастором.
0: And she had her nose up like this.
1: И у нее нос был вздернут вот так вот.
0: Be careful to have your nose too high.
1: Будьте осторожны, не слишком высоко задирайте нос.
0: You can drown when it rains.
1: Можно задохнуться, когда будешь пить.
0: When it rains.
1: Извините, когда дождь идет. Захлебнешься.
0: You can drown when it rains.
1: Захлебнешься, когда идет дождь, если слишком высоко нос поднять.
0: And she said to me.
1: И она сказала мне.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Is this the perfect church?
1: Это совершенная церковь.
0: If the perfect is a perfect church,
1: если это совершенная церковь,
0: I will come to the church.
1: Тогда я буду ходить в нее.
0: And I thought.
1: И я подумал.
0: I know it was not perfect.
1: Я знаю, что она несовершенная.
0: The pastor was not perfect.
1: И ведь пастор сам несовершенный.
0: Only Jesus was perfect.
1: Только Иисус совершенен.
0: What should I ask this lady?
1: Что же мне сказать этой женщине?
0: So I asked to her.
1: И я спросил ее.
0: It was perfect.
1: Она была совершенной.
0: Until you came today.
1: Пока вы сюда не пришли.
0: Now it's not perfect anymore.
1: Она уже несовершенная теперь.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: And she got my message.
1: И она уяснила то, что я хотел сказать.
0: But you know what? Sometimes
1: Но, знаешь, иногда
0: we think we must have a perfect church.
1: Мы думаем, что должны найти совершенную церковь.
0: But we don't have a perfect church.
1: Но нам не нужна совершенная церковь.
0: But we still need each other.
1: Но мы все равно нуждаемся друг в друге.
0: Слава Богу. I said we still need each other.
1: Я сказал, что мы все равно нуждаемся
0: we
1: друг
0: need
1: в друге.
0: The people of God.
1: Нам нужны
0: we
1: люди
0: need each
1: Божьи.
0: Other.
1: Нам нуж...
0: And
1: мы
0: we can change the world
1: друг
0: together.
1: В друге, и мы можем вместе спасти мир.
0: Amen.
1: Аминь.
0: So now when I go to China next week,
1: теперь, когда я на следующей неделе поеду в Китай,
0: in the spirit, you go with me to China.
1: В духе вы вместе со мной поедете туда.
0: Amen.
1: Amen.
0: You pray for me.
1: Будете молиться за меня.
0: Maybe some of you will do.
1: Может быть, кто-то из вас будет.
0: Because and therefore I'm not alone there.
1: Потому что я буду там, и я буду чувствовать, что я там не один.
0: We are together.
1: Но мы там вместе.
0: Working for revival in the world.
1: Будем работать для пробуждения в мире.
0: Слава Богу. Baku is working in China.
1: Баку работает в Китае.
0: Baku is working in Vietnam.
1: Баку работает во Вьетнаме.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Baku is working in India.
1: Баку работает в Индии.
0: Together.
1: Вместе.
0: With other churches.
1: С другими церквями.
0: We are together in a bigger world.
1: Мы все вместе в большом мире.
0: If you only see yourself,
1: если ты смотришь только на себя,
0: we are this little branch.
1: Тогда мы тогда вот такая маленькая ниточка.
0: No, we are a
1: Нет,
0: big rope
1: мы
0: together.
1: Большая веревка.
0: I said we are a big rope together.
1: Я сказал, что вместе мы большая
0: and
1: веревка.
0: And we can change the world together.
1: И мы вместе можем изменить мир.
0: Слава Богу. We are the body of Christ.
1: Мы тело Христово.
0: We are bigger than ourselves.
1: Мы больше, чем мы сами.
0: I'm part of something bigger than myself.
1: Я больше, я часть чего-то
0: I'm part of something greater than myself.
1: Я часть чего-то большего, чем я сам.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: So when my children were small,
1: Итак, когда мои дети были маленькие,
0: we decided,
1: мы решили,
0: we're going to bring the children to the church.
1: Мы будем водить детей в церковь.
0: Yeah. We don't let them home.
1: Мы не будем оставлять их
0: we
1: дома.
0: Pull them to the church.
1: Мы будем брать их в церковь.
0: Sometimes I had to force my children to church.
1: Иногда приходилось их заставлять идти в церковь.
0: Yeah. And I said, tell this story many times.
1: И я рассказывал эту историю много раз.
0: When I was driving the car to the church,
1: когда я ехал на машине в церковь,
0: and the children was in the back,
1: дети сидели на заднем сиденье,
0: fighting with each other,
1: и дрались друг с другом.
0: And I was driving the car.
1: А я еду, я веду машину.
0: Quiet!
1: А ну тихо!
0: I prayed and I screamed at them.
1: Я молюсь и кричу на них одновременно.
0: So when I came to the church,
1: Итак, я доехал до церкви.
0: Sometimes I was so angry.
1: И я был таким злым.
0: Because they were fighting all the time.
1: Потому что всю дорогу они
0: they
1: там
0: were beating
1: дрались.
0: Each other.
1: Они побили друг дружку.
0: And they were so bad.
1: И так все было плохо.
0: So I came to the church and she said, "Welcome to church."
1: И я подошел к церкви и место указателя говорит, "Добро пожаловать в
0: церковь." Спасибо.
1: Я говорю, спасибо.
0: And we put them in the children's church.
1: И мы отдали их в детское служение детей.
0: She said, "Слава Богу."
1: И сказал, "Слава Богу."
0: Then after 2 hours,
1: а спустя 2 часа,
0: they were back.
1: Они вернулись.
0: Hungry,
1: голодные.
0: And we had no money.
1: А денег у нас не было.
0: To buy any food, we gave everything the offering.
1: Чтобы им купить пищу, потому что мы все отдали в пожертвование.
0: We had no money to go to restaurant.
1: Денег не было на ресторан.
0: So we went home.
1: Мы поехали домой.
0: We made food for them.
1: И приготовили им еду.
0: And 4 o'clock in the afternoon.
1: И уже было 4 часа дня.
0: It took 6-7 hours.
1: И ушло 6-7 часов.
0: The whole Sunday operation.
1: На всю эту операцию воскресенья.
0: My wife and I sat together.
1: Мы с женой сидели вместе.
0: We have been to church.
1: Мы побывали в церкви.
0: Слава Богу.
1: Слава Богу.
0: But you know,
1: Но, знаете,
0: and we said, is it worth all this work?
1: И мы думали, да стоит ли вообще этим заниматься?
0: Today we know.
1: И сегодня мы знаем.
0: Today we can say.
1: Сегодня мы можем
0: yes,
1: сказать, да.
0: It was worth everything.
1: Стоит.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: Glory to God.
1: Слава Богу.
0: When I had my 50th birthday.
1: Когда мне исполнилось 50.
0: It was long time ago.
1: Это было уже давно.
0: 3 years ago.
1: 3 года назад.
0: I was in Ukraine.
1: Я был на Украине.
0: And we had 5,000 people coming to the birthday party.
1: И на мой день рождения пришли 5,000 человек.
0: It was a big birthday.
1: Был такой большая вечеринка.
0: Much cakes.
1: Большой случай.
0: Да. Cakes.
1: Много тортов было.
0: Да. And we were eating together and celebrating together.
1: И мы ели и вместе праздновали.
0: And some people said some nice words to me.
1: И люди выходили, говорили хорошие слова.
0: And my daughter.
1: И моя дочь,
0: when I came home, started to have a speech to me.
1: Когда я приехал домой, она стала мне тоже говорить.
0: And my My little daughter was in Ukraine with me.
1: Моя младшая дочь была со мной на Украине.
0: She had a speech to me.
1: И она тоже говорила.
0: And it's very interesting.
1: И что интересно?
0: What your children will say to you when you get 50.
1: Интересно, что твои дети скажут тебе, когда и тебе исполнится 50.
0: That's a test of your life.
1: Это проверка всей твоей жизни.
0: Because I know everybody else will say, "Oh, Carl Gustav is a nice person."
1: Потому что все остальные говорят, Карл Густав такой милый человек.
0: But my family.
1: Но семья.
0: They will speak the truth.
1: Они скажут правду.
0: So I was nervous.
1: Я поэтому нервничал.
0: What will they say?
1: Что же они мне скажут?
0: Before 5,000 people.
1: Перед 5,000 человек.
0: They will say, "Oh, my father was a bad father."
1: А вдруг она скажет: "У меня такой плохой отец."
0: Oh, he was hard on us.
1: Он был с нами такой жесткий.
0: But my little daughter.
1: Но моя младшая дочь.
0: She went up and said.
1: Она поднялась и сказала:
0: "Papa."
1: Папа.
0: I was always wondering.
1: Я все время думала.
0: Where you were when I was a small boy?
1: Где же ты, когда я? Где ты, когда я была маленькая девочка?
0: So, oh God, here it comes.
1: Я думаю, ну вот, началось.
0: When I was playing with my other children.
1: Когда я играла с другими детьми?
0: In the park.
1: В парке.
0: You were not there.
1: Тебя там не было.
0: I thought, oh my God, here
1: it comes. Я думала, боже мой, это вот.
0: But you were in Ukraine.
1: А ты был на Украине.
0: With these people.
1: Вот с этими людьми.
0: Thank you, Papa.
1: Спасибо, папа.
0: That you didn't stay with me in the park.
1: За то, что ты со мной там в парке не остался.
0: But you went to the world and preached the gospel.
1: Но пошел в этот мир и проповедовал Евангелие.
0: Hallelujah. Oh, I said, oh, слава Богу.
1: Слава Богу.
0: Test number one is done now.
1: Итак, первая проверка пройдена.
0: Then my second daughter came.
1: Приходит вторая дочь.
0: And my daughters. To be honest,
1: мои дочери, если честно,
0: they are speaking directly into my life if they need to.
1: Они, если нужно, прямо все мне говорят.
0: I know when they come.
1: Я знаю, что как
0: when
1: они.
0: When they come like this.
1: А когда они подходят вот так.
0: Papa, we love you.
1: Папа, мы тебя так любим.
0: I always said, how much money do you want?
1: Я всегда говорю, сколько вам нужно.
0: But sometimes they say, Papa.
1: Но иногда они говорят так, папа.
0: Oh, and I know, you know.
1: И уже я знаю, что будет.
0: And my oldest daughter especially.
1: Моя особенно старшая дочь.
0: So now she was her turn to speak.
1: Вот теперь ее черед говорить.
0: She said, Papa.
1: Она говорит, папа.
0: I want to speak to you now.
1: Я теперь хочу тебе кое-что сказать.
0: I said, oh, God.
1: Я говорю, да, Боже, Боже.
0: She said, There's one thing I want to thank you for.
1: Она сказала, есть одно, за что я хочу тебе сказать спасибо.
0: Oh, what is that?
1: Что это?
0: That you took me to church every Sunday.
1: За то, что каждое воскресенье ты меня привозил в церковь.
0: Yeah, that's. I want to thank you.
1: Я хочу поблагодарить тебя.
0: And I thought when I heard that.
1: И когда я это услышал, я подумал.
0: Nobody knows the trouble I have seen.
1: Никто не знает, что мне пришлось пережить ради этого.
0: It was not so easy all the time.
1: Это не так легко было всегда.
0: But now she is married.
1: Но сейчас она замужем.
0: She has two children.
1: У нее двое детей.
0: It's my grandchildren.
1: Это мои внуки.
0: Every Sunday they're in church.
1: И каждое воскресенье они в церкви.
0: I see my little grandson.
1: Я вижу моего маленького внука.
0: He said, "Дедушка."
1: Он кричит, дедушка.
0: Oh, I love you.
1: Я люблю тебя.
0: And I love them.
1: И я люблю их.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: I think it's very important.
1: Я думаю, это очень важно.
0: To bring the family to the house of God.
1: Приводить всю семью в дом Божий.
0: Amen. I said amen.
1: Я сказал аминь.
0: They need the other believers.
1: Им нужны другие верующие.
0: Don't isolate your children from the church.
1: Не изолируйте своих детей от церкви.
0: Take them to church.
1: Приводите их в церковь.
0: Bless them with the church.
1: Благословляйте их церковью.
0: Oh no, we buy a video computer. They can sit, play home, play video when we are in church.
1: Нет, мы купили им видео, купили компьютер. Они могут сидеть и дома играться, пока мы в церкви.
0: No, bring them with you.
1: Нет, приводите их с собой.
0: Bring them with you.
1: Приводите их с
0: собой. Serve God.
1: Служите Богу.
0: We need the body of Christ.
1: И нам нужно тело Христово.
0: Hallelujah. I said hallelujah.
1: Я сказал аллилуйя.
0: When Paul was on his last trip.
1: Когда Павел был в своем последнем путешествии,
0: he was tired.
1: Он был уставший.
0: He was exhausted.
1: Он был уже истощенный.
0: He was just ready to give up.
1: Он уже был готов сдаться.
0: He had been in prison for 2 years.
1: Он уже в два года находился в
0: тюрьме. They had beaten him.
1: Его били.
0: He had been in shipwreck.
1: Он прошел через кораблекрушение.
0: And this mighty man of God.
1: И это могучий муж Божий.
0: Is going to his execution.
1: Он уже идет к своей казни.
0: He's going to die for his faith.
1: Он умрет за свою веру.
0: And when the brothers in Rome hear this,
1: и когда братья в Риме услышали это,
0: they started to walk 60 kilometers.
1: Они прошли пешком 60 километров.
0: How far is it to Сумгаит?
1: Сколько до Сумгаита?
0: 35. It's to Сумгаит back and forth.
1: Это Сумгаита обратно.
0: In the summertime.
1: Летом.
0: just to see Paul.
1: Только ради того, чтобы встретиться с Павлом.
0: And when they see Paul,
1: и когда они увидели его,
0: tears come down his eyes.
1: Слезы выступили у них на глазах.
0: And he see,
1: и

0: И они увидели.
1: And he says in the Bible,
0: и Библия говорит,
1: when he saw the brothers,
0: когда он увидел братьев,
1: he got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: Hallelujah. He got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: He got new strength.
0: Он обновился в силе.
1: When you come to the church,
0: когда вы приходите в церковь,
1: when you come to the believers,
0: когда вы приходите к верующим,
1: you will receive new strength.
0: Вы обновитесь в силе.
1: Amen. Sometimes you see brothers, you lose your strength.
0: Иногда из-за некоторых братьев и теряешь силу.
1: But I believe.
0: Но я верю.
1: In the body of Christ.
0: В тело Христово.
1: Слава Богу. Say I believe.
0: Скажи, я верю.
1: In the body of Christ.
0: В тело Христово.
1: Praise God for it.
0: Слава Богу за это.
1: Amen. I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: When you walk alone,
0: когда ты идешь один,
1: when you work alone,
0: когда ты работаешь один,
1: you will not be powerful.
0: То ты не будешь силен.
1: But when you work together,
0: но когда ты работаешь вместе
1: serve
0: с кем-то,
1: together,
0: когда вы служите вместе,
1: we'll be strong together.
0: То тогда вы будете сильны вместе.
1: Many years ago, I was in Magadan.
0: Много лет назад я был в Магадане.
1: In Russia.
0: В России.
1: I preached for thousands of people there.
0: Я проповедовал там и собралось тысячи людей.
1: Many people came to the Lord.
0: И многие люди отдали жизни Господу.
1: And I was very tired after that meeting.
0: И после этого собрания я очень устал.
1: So the pastor said.
0: И пастор мне сказал.
1: Carl Gustav, do you want to go fishing?
0: Карл Густав, хочешь пойдем на рыбалку?
1: I said, of course, I love fishing, but I don't want to fish now.
0: Я говорю, конечно, я люблю рыбалку, но я не хочу сейчас.
1: Because every pastor takes me to fishing.
0: Потому что все пасторы меня тащат на рыбалку.
1: And nobody. I never got any fish.
0: И я никогда ничего не ловлю.
1: It's like you, huh?
0: Как ты, да?
1: I don't. God doesn't love preachers to fish because we never get fish.
0: Я не думаю, что Богу нравится, когда проповедники идут на рыбалку, поэтому мы никогда ничего не ловим.
1: Everybody else got fish, but we never get fish.
0: Все другие ловят рыбу, а у нас ничего не попадается.
1: But this pastor said.
0: Но этот пастор сказал.
1: I promise you.
0: Карл Густав, я обещаю.
1: You will get fish.
0: Ты поймаешь рыбу.
1: You are not in Sweden now.
0: Ты сейчас не в Швеции.
1: You are in Russia.
0: Ты в России.
1: He will get fish one way or another.
0: Здесь так или иначе как-нибудь рыба попадется.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: So here we went out there.
0: Итак, мы пошли.
1: To a river.
0: К реке.
1: They took, put some funny things on my.
0: Мне на ноги надели такие смешные вещи.
1: Some big boots.
0: Такие большие высокие сапоги.
1: And I went into the water.
0: И мы вошли в воду.
1: And I threw out my.
0: И я бросил удочку.
1: And suddenly I got a fish directly.
0: И сразу же мне попалась рыба.
1: Whoa! I was like this.
0: Я вот такой был.
1: Big salmon like this.
0: И такая большой лосось. Большой сом.
1: Salmon.
0: Большой лосось.
1: Wow, I put again.
0: Я еще раз закинул.
1: Wow. I got salmon again.
0: И еще раз поймал лосося.
1: I got so many salmon.
0: И у меня столько было лосося.
1: And the Lord spoke to me.
0: И Господь сказал мне.
1: Are you happy now, Carl Gustav?
0: Ну как, Карл Густав, ты радостный?
1: Plus. And he said, but you are not the most happy here today.
0: Но он мне сказал так: но ты сегодня не самый радостный.
1: Look at over there.
0: Посмотри туда.
1: The two other men there.
0: Там еще было двое.
1: Russian people.
0: Русских.
1: They have a net.
0: У них была сеть.
1: They take in 200 fishes every time.
0: Они за раз 200 рыб брали.
1: 200 fishes.
0: 200 рыб.
1: Every time.
0: За раз.
1: So when you get 10, they get 200.
0: Так что когда у тебя 10, у них 200.
1: And I said, why?
0: И он говорит, почему?
1: Because they work together.
0: Потому что они работают вместе.
1: You're alone.
0: Ты один.
1: But they work together.
0: А они вместе.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said, amen.
0: Я сказал аминь.
1: But look over there.
0: А еще дальше посмотри.
1: There's some. They had to cut the whole river off.
0: Там еще одна. Они просто перегородили всю реку.
1: Typical Russians, you know.
0: Это типичные русские.
1: They cut, build the whole thing there, and
0: они там что-то построили.
1: All the fish were swimming into their little thing.
0: Вся рыба, которая плыла, попадалась им.
1: There were thousands of salmon.
0: Там уже тысячи лососей были.
1: And suddenly I looked, there were salmon around my legs.
0: И я вдруг посмотрел, и вокруг моих ног плавала лосось.
1: I could pick with my hands in their basket.
0: Я мог просто рукой ее поймать.
1: And I came home with a big salmon like this.
0: И я вернулся домой вот с таким большим лососем.
1: I could pick my own.
0: Которого я сам поймал.
1: In this Russian's place up there.
0: Вот на этом, в русском таком месте.
1: And the Lord spoke to me.
0: И Господь сказал мне,
1: they are more powerful.
0: Они сильнее.
1: Because they work together.
0: Потому что они работают вместе.
1: And they're organized.
0: И они организованы.
1: Amen. I said, Amen. Don't be yourself.
0: Не будь одиночкой.
1: Be a part of something bigger than yourself.
0: Частью чего-то, что больше

0: Grazie ti bien.
1: Amen. Rasim.
0: Rasim.
1: Хороший вид тебя. Yes, amen. Hallelujah. Come on, brother.
0: Давай, брат.
1: Don't give up.
0: Не сдавайся.
1: Fight on.
0: Давай, продолжай.
1: You can be a person like
0: ты
1: that.
0: Можешь стать вот таким
1: that
0: человеком,
1: all the time
0: который всегда
1: put strength into other people.
0: Вкладывает силу в Божий народ.
1: We all need encouragement sometimes.
0: Мы все иногда нуждаемся в поддержке.
1: I told the brothers yesterday.
0: Вчера я говорил братьям.
1: This summer.
0: Этим летом.
1: Pastor Ulf forbidden to preach.
0: Пастор Ульф запретил мне проповедовать.
1: Because my voice like this.
0: Потому что у меня вот такой был голос.
1: I came to Donetsk.
0: Я приехал в Донецк.
1: I couldn't even open my voice.
0: Я едва мог раскрыть рот.
1: It was broken totally.
0: Он полностью был сломан.
1: And I said to God,
0: и я сказал Богу,
1: God,
0: Боже,
1: my voice is my life.
0: Мой голос — это моя жизнь.
1: And he said, no.
0: А он сказал, нет.
1: I am your life.
0: Я твоя жизнь.
1: You have still two hands.
0: У тебя есть две руки.
1: You can hug somebody.
0: Ты можешь обнять кого-то.
1: You have still two feet.
0: У тебя по-прежнему есть две ноги.
1: You can walk for me.
0: Ты можешь идти для меня.
1: Hallelujah. You can collect money for me.
0: Ты можешь для меня собирать деньги.
1: You can bless others. You can
0: ты
1: hug somebody.
0: Благословлять других. Ты можешь обнимать людей.
1: But I was very sad.
0: Но я был так опечален.
1: You can't imagine how it feels for a preacher without voice.
0: Вы просто не представляете, как себя чувствует проповедник без голоса.
1: I felt I was dying.
0: Я чувствовал, что я умираю.
1: And the doctor couldn't help me.
0: И врачи мне не могли помочь.
1: So, and one day.
0: И однажды
1: I was going in my garden,
0: я вошел в сад
1: watching this rope,
0: и увидел, смотрел на эту веревку.
1: Watched my apple tree,
0: посмотрел на дерево.
1: And they knocked on the door.
0: И постучали в дверь.
1: And a little brother,
0: и один брат.
1: Not an apostle,
0: он не был апостолом.
1: Not a preacher,
0: не был как проповедником.
1: Not a prophet,
0: не пророк.
1: Just a normal little brother
0: просто
1: in our church.
0: Обычный небольшой брат из нашей церкви.
1: If I tell his name,
0: если я назову его имя,
1: you have never heard his name.
0: Вы никогда его не слышали.
1: And you will never hear his name.
0: И не услышите.
1: Only today you will hear his name.
0: Только сегодня вы его узнаете.
1: His name is Лажери.
0: Его звали Лажери.
1: Лажери. You've never heard him.
0: Даже
1: you have never seen him.
0: Вы ведь никогда его не слышали, не видели.
1: But he knocks on my door.
0: Но он постучал мне в дверь.
1: Nobody else came.
0: Никто больше не вошел.
1: But he came.
0: А он вошел.
1: And he opened the door.
0: Он раскрыл дверь.
1: I said, "Why is he here?"
0: И я спросил, а что ты здесь делаешь?
1: And he had some flowers to me.
0: А у него были цветы для меня.
1: He said, "Here's some flowers for you."
0: Он сказал, я принес вам цветы.
1: I heard you have a hard time now.
0: Я услышал, что у вас трудности.
1: But don't worry, Carl Gustav.
0: Не волнуйся, Карл Густав.
1: Все будет хорошо. Everything's gonna be well.
0: И он ушел.
1: I mean, normally I don't like flowers.
0: Знаете, обычно я цветы не люблю.
1: I think they die in two days. Why should we buy them?
0: Я думаю, что их покупать, они через два дня завянут.
1: Amen.
0: Аминь.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: But this flower this time.
0: Но на этот раз вот эти цветы.
1: I love this flower.
0: Как они мне понравились.
1: If they fell down after two days.
0: Даже если они через два дня завянут.
1: And I was hanging like this.
0: И вот так будут висеть.
1: And they were still beautiful for
0: me. Все равно они для меня будут красивыми.
1: Because he refreshed my spirit that day.
0: Потому что он в тот день освежил меня в духе.
1: It was not the flowers.
0: И не сами цветы.
1: But it was him.
0: Но он сам.
1: Who came. With strength to my life.
0: Который пришел, принес силу в мою жизнь.
1: Слава Богу. I said,
0: слава Богу.
1: We need each other.
0: Мы нужны друг другу.
1: Tell your neighbor.
0: Скажи своему соседу.
1: I need you.
0: Ты нужен мне.
1: Tell the other neighbor.
0: Скажи другому.
1: You need me.
0: Я нужен тебе.
1: Hallelujah. I said, hallelujah.
0: Я сказал аллилуйя. Слава Богу.
1: Hallelujah! Hallelujah! The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is the most fantastic thing on the earth.
0: Это самое фантастичное, что есть на земле.
1: Amen.
0: Аминь.
1: Say thank God.
0: Скажи слава Богу.
1: For the body of Christ.
0: За тело Христово.
1: The body of Christ.
0: Тело Христово.
1: Is something so beautiful.
0: Это что-то такое прекрасное.
1: Now look at this wall here.
0: Посмотрите сейчас на эту стену.
1: If I take out one stone like
0: если
1: this,
0: я отсюда вытащу один камешек.
1: And put here.
0: И поставлю сюда.
1: It's beautiful.
0: Он, конечно, симпатичный.
1: But it's more beautiful when we are together.
0: Но красивее, когда они все вместе.
1: Amen.
0: Amen.
1: I said amen.
0: Я сказал аминь.
1: The wood.
0: Дерево.
1: If it was only one piece here,
0: если бы здесь была одна доска,
1: we had to walk like this.
0: Нам бы пришлось ходить вот так.
1: It's wonderful.
0: Красиво, конечно.
1: But it's more wonderful.
0: Но красивее.
1: When we

0: have a floor together.
1: Когда у нас весь пол.
0: Parquet together.
1: Когда у нас паркет весь.
0: Yesterday I saw a beautiful parquet.
1: Вчера я увидел такой красивый паркет.
0: Wow, it was so beautiful.
1: Такой красивый.
0: It was many, many different.
1: Там было разных много частей.
0: But together it was like a mosaic.
1: Но вместе просто как мозаика.
0: Have you ever seen mosaic?
1: Ты когда-нибудь видел мозаику?
0: Small stones.
1: Маленькие-маленькие стеклышки.
0: You take out one.
1: Один вытащит.
0: Say, who are you?
1: Сказать, ты кто?
0: Ничего. A little stone.
1: Маленькие стеклышки.
0: When you put together.
1: Но укладывается вместе.
0: Красиво. And you say, wow.
1: И все говорят,
0: Nobody
1: oh.
0: say wow to one stone.
1: Никто не говорит оу на одно стеклышко.
0: But when you see a whole mosaic.
1: Но когда видишь всю цельную мозаику.
0: When you see a church.
1: Когда видишь церковь.
0: Full of people.
1: Наполненную людьми.
0: Doing the works of God.
1: Когда, которые творят дела Божьи.
0: We can change the world.
1: Мы можем изменить мир.
0: Слава Богу. Some years ago.
1: Несколько лет назад.
0: I was flying to Simferopol.
1: Я был в Симферополе.
0: In Krim.
1: В Крыму.
0: It was January.
1: Это был январь.
0: Normal people go to Krim in the summertime.
1: И обычно люди ездят в Крым летом.
0: But I'm not normal, you see.
1: Но я же ненормальный.
0: I go in the wintertime.
1: Я поехал зимой.
0: Not for vacation.
1: Нет, в отпуск.
0: But I'm going to preach.
1: Но я поехал проповедовать.
0: And I was in a little plane.
1: И я летел в небольшом самолете.
0: I don't know if you ever seen this in Azerbaijan.
1: Я не знаю, видели ли вы такие в Азербайджане.
0: They call An-24.
1: И его называют An-24.
0: You know, it's a little propeller plane.
1: Вы знаете, он с пропеллерами.
0: You cannot speak with the passengers because it's too loud.
1: Там, когда сидишь, невозможно даже друг с другом разговаривать, такой шум.
0: And we were flying.
1: И мы летели.
0: And we were going down.
1: И уже снижались.
0: And it was bad weather.
1: И погода была плохая.
0: And suddenly.
1: И вдруг.
0: It went up again.
1: Мы пошли опять наверх.
0: And it went again and down again.
1: И опять стали снижаться.
0: And we were nearly down on the.
1: И уже почти сели и опять вверх.
0: So what is this? Что это такое? So the pilot said.
1: Пилот сказал.
0: We cannot land here.
1: Мы не можем приземлиться.
0: We fly to another city.
1: Мы полетим в другой город.
0: So, other city?
1: Другой город?
0: What will happen now?
1: Что же будет?
0: She said, I asked the steward, where are we flying?
1: И я спросил стюардессу, куда мы летим?
0: She said, Запорожье.
1: Она говорит, в Запорожье.
0: Запорожье?
1: Запорожье?
0: Oh, that's where they make the nice cars.
1: А, это там, где делают красивые машины.
0: Ukrainian Mercedes.
1: Украинский Мерседес.
0: Да. I drove one time in Zaporozhye car.
1: Однажды я был в Запорожце.
0: And I did two times before it taught to turn right, you know.
1: И мне пришлось руль крутить в два раза больше, чтобы повернуть.
0: And then it started to go right.
1: И потом уже повернул направо.
0: Very interesting car.
1: Очень интересная машина.
0: I love it.
1: Она мне нравится.
0: I wish I had one.
1: Интересно, хотел бы я одну иметь.
0: Now, so we were landing there.
1: Итак, мы приземлились там.
0: And the weather was bad there too.
1: И там тоже была плохая погода.
0: But we came down.
1: Но мы все-таки сели.
0: And the pilot said.
1: И пилот сказал.
0: Sir, we cannot help anymore now.
1: Интересно, извините, дальше мы уже ничем не можем помочь.
0: The plane will go maybe in one or two days.
1: Самолет, вероятно, может быть через день или два отправится.
0: Help yourself.
1: Ну, идите сами, что хотите делать.
0: And I thought.
1: Я подумал.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: I didn't know anybody.
1: Я тут никого не знаю.
0: I didn't have. I couldn't speak with anybody.
1: Я не смог ни с кем поговорить.
0: No interpreter.
1: У меня нет переводчика.
0: Snow high like this.
1: Вот такой выше глубины снег.
0: And I had summer clothes.
1: И у меня летняя одежда.
0: Because I was going to Krim.
1: Потому что я же думал, я в Крым еду.
0: And thin shoes.
1: И туфли на тонкой подошве.
0: And I jumped, and it was blowing cold.
1: И был очень метель была.
0: I went out like this.
1: И вот так вот я шел.
0: And I saw the rich businessmen on the plane.
1: И я увидел, там было три бизнесмена в самолете.
0: Many businessmen were there.
1: Много было бизнесменов из Киева.
0: They felt the same.
1: И они также себя чувствовали.
0: And they said no taxis now.
1: И сказали, что такси тоже нету.
0: It's 20 kilometers to the city.
1: И до города 20 километров.
0: I said, oh God, walk 20 kilometers like this.
1: Идти пешком 20 километров.
0: And the hall was closed.
1: И дорога закрыта.
0: I said, oh God.
1: И я сказал, Боже.
0: And I never forget it.
1: И я никогда не
0: забуду. It was 2 o'clock in the middle of the night.
1: Это было 2 часа ночи.
0: And I hear somebody say.
1: И я услышал, как кто-то сказал.
0: Карл Густава.
1: Карл Густав.
0: Somebody called my name.
1: Кто-то назвал меня по имени?
0: Is God taking me home? What is it?
1: Что, Бог меня уже забирает или что?
0: Oh. And I see a little man.
1: И я увидел такого небольшого человека.
0: Carl Gustav.
1: Carl Gustav.
0: Сюда. Come, come, come.
1: Иди.
0: It was the pastor of Zaporozhye.
1: Это был пастор из Запорожья.
0: I said, "Here's your car."
1: И он говорит, вот вам машина.
0: Nobody had a car.
1: Ни у кого там машины не было.
0: You should see this businessman from Kiev.
1: Видели бы вы этих бизнесменов из Киева.
0: Who is this very important person?
1: Кто этот человек такой важный?
0: He, nobody knew he was landing.
1: Никто же не знал, что мы здесь приземлимся.
0: And he has a limousine here.
1: А для него привезли лимузин.
0: I jumped into the car.
1: Я сел в машину.
0: I said, "Goodbye, everybody."
1: Сказал до свидания всем.
0: Wow. And I thought.
1: Я подумал.
0: I'm not a rich man.
1: Я не богатый человек.
0: I don't have any money.
1: У меня нет денег.
0: I have some money, but I'm not a rich man.
1: У меня есть какие-то деньги, но я
0: but
1: не богат.
0: But I am rich.
1: Но я богат.
0: I have the body of Christ.
1: У меня есть тело Христово.
0: Hallelujah. Somebody had called this brother.
1: Летом я позвонил этому.
0: Somebody called this pastor.
1: Кто-то позвонил этому пастору.
0: And said Carl Gustav's landing in 2 hours.
1: И сказали, что Carl Gustav там приземлится через 2 часа.
0: He took me to a train.
1: И он взял меня туда.
0: And the next morning I was in Simferopol.
1: Посадил меня на поезд, и на следующее утро я был уже в Симферополе.
0: And I could start to preach.
1: И начал там проповедовать.
0: And God gave me revelation that day.
1: И Бог дал мне в тот день откровение.
0: It's good.
1: Хорошо.
0: To be connected.
1: Быть связанными.
0: With something bigger than yourself.
1: С чем-то, что больше, чем ты сам.
0: Слава Богу. We have each other.
1: У нас мы есть друг у друга.
0: We can lose everything.
1: Мы можем потерять все.
0: But we cannot lose each other.
1: Но мы не можем потерять друг друга.
0: Amen. I need Rasim.
1: Мне нужен Расим.
0: I need you.
1: Мне нужны вы.
0: I need the body of Christ.
1: Мне нужно тело Христово.
0: You are my friends.
1: Вы мои друзья.
0: And I love you very much.
1: И я очень сильно
0: you
1: вас
0: are the
1: люблю.
0: Blessings in my
1: вы
0: life.
1: Самые лучшие, что
0: I
1: есть в моей жизни.
0: I have nothing else to live for. Praise God.
1: Слава
0: Let's
1: Богу.
0: Stand up, everybody.
1: Давайте мы встанем.
0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Let's lift our hands to
1: Давайте
0: the Lord
1: мы поднимем
0: right now.
1: Руки Господу сейчас.
0: And just praise Him for a while.
1: И будем славить Его.
0: Thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: For the power of the Spirit this morning.
1: За силу в духе в это утро.
0: I thank you for the body of Christ.
1: Спасибо за тело Христово.
0: I thank you, Lord.
1: Спасибо, Господь.
0: That you have called us together.
1: За то, что ты призвал нас
0: we have a
1: вместе.
0: Calling.
1: У нас есть призвание.
0: To love the whole body of Christ.
1: Любить все тело Христово.
0: We have a calling.
1: У нас есть призвание.
0: To stand together.
1: Стоять вместе.
0: In the Spirit, Lord.
1: В духе, Господь.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: For the body of Christ.
1: За тело Христово.
0: For the body that you have put together.
1: За тело, которое ты
0: of believers.
1: Создал вместе.
0: From
1: тело
0: different denominations.
1: Из разных деноминаций.
0: From different places.
1: Из разных мест.
0: I thank you for every person.
1: Спасибо за каждого человека.
0: In this room this morning.
1: В этом зале сегодня.
0: Thank you, Lord, for they are important.
1: Спасибо, Господь, что каждый из нас важен.
0: They work together.
1: Они работают вместе.
0: They go together.
1: Они идут вместе.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Корабарама шакадаламанда даламанда. Oh Lord, I pray.
1: Господь, я
0: for
1: молюсь.
0: All the people of God here.
1: За всех людей Божьих
0: Father,
1: здесь.
0: We love the whole body of Christ.
1: Отец, мы любим все тело Христово.
0: We love the body of Christ.
1: Мы любим тело Христово.
0: We love the believers.
1: Мы любим верующих.
0: We love everybody.
1: Мы любим всех.
0: Who loves you, Lord?
1: Кто любит тебя, Господь?
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Thank you, Jesus.
1: Спасибо, Иисус.
0: Oh, Father.
1: Отец.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We believe.
1: Мы верим.
0: We are one body.
1: Что мы одно тело.
0: Jesus, you prayed.
1: Иисус, ты молился.
0: That we all be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: We pray for that.
1: И мы молимся
0: that
1: за
0: we
1: это.
0: All be one.
1: Чтобы все мы были едины.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: With other people.
1: С другими людьми.
0: Thank you for fellowship.
1: Спасибо за общение.
0: Thank you for we are killing. Enmity.
1: За то, что мы убиваем вражду в теле Христовом.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: We pray for unity of the believers of Baku.
1: Мы молимся за единство верующих в Баку.
0: We pray right now.
1: Мы молимся сейчас.
0: That you will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: You will raise up.
1: Чтобы ты поднял.
0: The body of Christ in Baku.
1: Тело Христово в Баку.
0: Every believer,
1: каждый верующий,
0: together standing together,
1: чтобы стал рядом друг с другом,
0: in this nation,
1: в этой стране,
0: we stand against division.
1: Мы стоим против разделений.
0: Let the division go away.
1: Пусть разделение уйдет.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: We bind division.
1: Мы связываем разделение.
0: And splits.
1: И раз.

0: школы.
1: And we proclaim unity in the body of Christ.
0: И мы провозглашаем единство в теле Христовом.
1: In this nation.
0: В этой стране.
1: Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: For the power of God.
0: За силу Божью.
1: Taking us together.
0: Которая соединяет нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяющая нас вместе.
1: Taking us together.
0: Соединяет нас вместе.
1: For your kingdom, Lord.
0: Для твоего царства.
1: For your kingdom.
0: Для твоего царства.
1: Oh Lord.
0: Господь.
1: Thank you for every believer.
0: Спасибо за каждого верующего.
1: That lives in Baku.
0: Который живет в Баку.
1: That lives in Azerbaijan.
0: Который живет в Азербайджане.
1: Strengthen them today.
0: Укрепи их сегодня.
1: Strengthen every church in Baku.
0: Поддержи и укрепи каждую церковь в Баку.
1: Oh Lord, I pray.
0: Господь, я молюсь.
1: I pray, Lord.
0: Я молюсь.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Today I want to say to you.
0: Сегодня я хотел бы сказать.
1: I want you to make a declaration today.
0: Я хочу бы сегодня сделать заявление.
1: That you need the body of Christ.
0: Что вам нужно тело Христово.
1: You need other people.
0: Вам нужны другие люди.
1: We need God, yes.
0: Да, нам нужен Бог.
1: We need the Holy Spirit.
0: Да, нам нужен Святой Дух.
1: But we need each other.
0: Но мы нужны друг другу.
1: We need each other.
0: Нам нужны и другие люди.
1: Have you ever seen the birds flying in the sky?
0: Вы видели, как звезды летают, как птицы вылетают по воздуху?
1: The big birds.
0: Большие птицы.
1: That never fly alone.
0: Они никогда не летают в одиночку.
1: They fly in a formation like that.
0: Они летают вот такой формой.
1: Like a V.
0: Они летают клином.
1: And you know what?
0: И знаешь что?
1: They do that.
0: Они делают это.
1: Because they fly longer.
0: Потому и они летают дальше.
1: And if somebody is tired.
0: Если кто-то из них устал.
1: They all stop.
0: Они все останавливаются
1: and rest and wait for the other one.
0: И ждут друг друга.
1: That's the body of Christ.
0: Это тело Христово.
1: Sometimes you are like me. I was this summer.
0: Иногда вы бываете такими, как я этим летом.
1: I needed somebody.
0: Мне был нужен кто-то.
1: To put his hands around my body.
0: Чтобы он обнял меня.
1: He said, Carl Gustav, keep on going.
0: И сказал, Карл Густав, не останавливайся.
1: Don't give up.
0: Не сдавайся.
1: Everything's going to be well again.
0: Все будет хорошо.
1: It was not a powerful man.
0: Это не был какой-то могучий человек.
1: Person,
0: но это был человек,
1: who refreshed my spirit.
0: Который обновил меня в духе.
1: And I got new strength that day.
0: И в тот день я получил новую силу.
1: Praise God.
0: Слава Богу.
1: You can be a person like that.
0: Ты можешь стать таким человеком.
1: You can go home and visit somebody who's not been in church for a long time.
0: Ты можешь пойти домой к кому-то, кого уже давно не видно в церкви.
1: You can encourage somebody.
0: И там ободрить кого-то.
1: Maybe didn't come to the cell group for a long time.
0: Может быть, этот человек давно не приходит на ячейку.
1: Hug them and say, you're welcome
0: просто
1: back.
0: Просто обними их и скажи, добро пожаловать, возвращайся.
1: Amen. Every time you see somebody.
0: Каждый раз, когда ты видишь кого-то.
1: Don't expect something from that person.
0: Не ожидай ничего от этого человека.
1: Give something to that person.
0: Но дай ему что-то.
1: Слава Богу.
0: Я сказал слава Богу.
1: Today this morning.
0: Сегодня этим утром.
1: I think there's an anointing here.
0: Я чувствую, что здесь есть помазание.
1: God is speaking to us.
0: И Бог говорит к нам.
1: We will need each other.
0: Что мы нужны друг другу.
1: For the rest of our life.
0: До конца жизни.
1: We will need each other.
0: Мы нуждаемся друг в друге.
1: We cannot make it ourselves.
0: Мы сами не справимся.
1: I'm too weak.
0: Я слишком слаб.
1: I cannot make it without you.
0: Я ничего не сделаю без вас.
1: I need you.
0: Мне нужны вы.
1: I need the body of Christ.
0: Мне нужно тело Христово.
1: I need my believers.
0: Мне нужны верующие.
1: I need the people of God.
0: Мне нужны люди Божьи.
1: They are the most precious I have.
0: Это самое драгоценное, что у меня есть.
1: My house is wonderful.
0: У меня прекрасный дом.
1: I have a car.
0: У меня есть машина.
1: I have things in my I have clothes.
0: У меня есть одежда.
1: But you know what?
0: Но знаете что?
1: There's nothing like a personal body of Christ.
0: Ничто не сравнится с человеком из тела Христова.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: To meet a person, the eyes are shining, Jesus.
0: Знаешь, встретиться с человеком, у которых в глазах сияет Иисус.
1: They maybe belong to another church.
0: Возможно, он из другой церкви.
1: But I feel the love of them.
0: Но я чувствую любовь.
1: And I love them.
0: И я люблю их.
1: And I have decided.
0: И я решил.
1: I'm gonna love the whole body of Christ.
0: Я буду любить все тело Христово.
1: I'm gonna love every believer.
0: Я буду любить каждого верующего.
1: Every believer is my brother.
0: Каждый верующий.
1: And my sister.
0: Это мой брат и моя сестра.
1: Today I look at about brothers and sisters.
0: Сегодня я смотрю на моих братьев и сестер.
1: We are together.
0: Мы вместе.
1: For a big cause.
0: Мы вместе ради большой цели.
1: God bless you.
0: И Бог благословит вас. Благослови вас Бог сегодня. Благослови вас Бог. Спасибо, Иисус. Сегодня мы стоим здесь. Давайте мы будем поклоняться Богу вместе. Будем поклоняться Господу сейчас. Иисус, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за тело Христово. Спасибо за каждого верующего. Спасибо, Господь.
1: And we know that we got from death to life because we love.
0: Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь.
1: Oh Lord,
0: Господь,
1: we don't want to take away salvation from the world by hating each other.
0: Мы не хотим удалить спасение из этого мира через ненависть друг к другу.
1: Because you said in your word, when the world sees that we're one, they will believe.
0: Потому что ты сказал, что когда мир увидит, что мы едины, они уверуют.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо, Иисус.
1: Oh, Rabasagalalamania. Thank you, Jesus, on the cross you killed the enemy.
0: Спасибо за то, что на кресте ты поразил вражду.
1: On the cross you did that.
0: На кресте ты это сделал.
1: You killed enmity between people.
0: Ты убил вражду.
1: And reconciliation came.
0: И пришло примирение.
1: Today I thank you.
0: Сегодня я благодарю тебя.
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя,
1: I thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь.
1: They have devoted themselves.
0: Они посвятили себя.
1: To the ministry of the saints.
0: Служению святым.
1: They had devoted.
0: Они посвятили себя.
1: Make a devotion today.
0: Сделай посвящение сегодня.
1: Be addicted to the body of Christ.
0: Прилепись к телу Христову.
1: Be addicted to the church.
0: Прилепись к телу.
1: The church is not your hobby, it's your life.
0: Церковь это не твой дом, это не твое хобби, это твоя жизнь.
1: This is your home.
0: Это твой дом.
1: This is your spiritual home.
0: Это твой духовный дом.
1: Every believer needs a home.
0: Каждому верующему нужен дом.
1: I'm so glad.
0: И я так рад.
1: Of Stephanos, Fortunatus, and Achaios.
0: За Стефана, Ахаика и Фортуната.
1: But was lacking on your part day supply.
0: Потому что они восполнили недостатки.
1: They went in and helped, but nobody helped.
0: Они шли и помогали тогда, когда никто другой не помогал.
1: For they refreshed my spirit.
0: Они обновили мой дух.
1: Hallelujah. They refreshed. The apostle.
0: Они успокоили, обновили апостола.
1: All of us need refreshment sometimes.
0: Всем нам им периодически нужно освежение.
1: I need it.
0: Мне это нужно.
1: Probably you need it too.
0: Вероятно, и вам тоже.
1: Amen. So I want you right now to stay forth and pray for me.
0: И сейчас я хотел бы, чтобы вы молились за меня.
1: Pray for me.
0: Молитесь за меня.
1: I need your prayer.
0: Мне нужна ваша молитва.
1: I will pray for you.
0: Я буду молиться за вас.
1: But please pray for
0: Но,
1: me.
0: Но, пожалуйста,
1: now.
0: Молитесь за меня.
1: Right now.
0: Сейчас.
1: Thank you, Jesus.
0: Спасибо.
1: Oh. Oh. Oh. Love, love. Racine, take the mic. Pray. Hallelujah. Just pray. You need to pray.
2: Hallelujah. Во имя Иисуса Христа из Назарета, Отец наш Небесный. Мы поднимаем пред Тобой Твоего слугу, Господь. И мы молимся во имя Иисуса Христа из Назарета о освежении, Господь, о крепости в Его жизни, о силе, которую Ты посылаешь, Господь, для нас. Ту же силу пошли Ему, Господь, для того, чтобы Он мог более послужить Тебе и народу Твоему святому, Отец наш Небесный, по всему лицу земли, Господь. И мы благословляем нашего брата и нашего духовного отца, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Мы благодарим Тебя, Господь, за Карла Густава. Мы благодарим Тебя, и мы благословляем Карла Густава. И весь народ да скажет.
1: Аминь.
2: И весь народ да скажет.
1: Аминь.
2: И весь народ да скажет.
1: Put your hands on your neighbor right now.
0: Возложите сейчас руки на своих
1: соседей. And start to pray for your neighbor.
0: И начните молиться за
1: ближнего. Refresh your neighbors.
0: Просто придет освежение к ним.
1: If you have a need, tell your neighbor.
0: Если есть какая-то нужда у вас особая, скажите своему
1: ближнему. And start to pray for your neighbor right now.
0: И молите друг за друга.
1: Tell your neighbor if you have a need.
0: Скажите своему соседу, если есть у вас нужда.
1: Everybody start to pray right now.
0: И молитесь сейчас все.
1: In the name of Jesus. In the name of Jesus.
0: Во имя Иисуса.

Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

0: Conan.
1: Praise the Lord. All right. Start of the morning.
2: Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он суперзвезда. Он сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее. Но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. И, знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Клодет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон, он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот это должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня... В моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты», и потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Мотаун. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя.

Я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твое отношение, а не способности, поднимает тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь ли, он, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме, из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, что они, чем они занимались. Знаете, ну нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы. И поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать». Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду. И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. Я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса». И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом мире исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, и он вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли».

0: Наверх, я хочу рассказать тебе что-то, потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх, и я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит: старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать, и я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал: Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям. Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, и мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длинное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма. Она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу: «Господи, я иду по берегу вместе с тобой, и я вижу 2 пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только 1 пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время?» И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только 1 пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: ты никуда не пойдешь. Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями». И на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог.

0: Уходят болезни, уходит депрессия, когда звучит его фортепианная музыка. Об этом в нашем следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Представьте себе, что вы еврей, и вы живете в Киеве, на Украине, и вы хотите попасть в Соединенные Штаты, но вы не можете это сделать из-за коммунистического режима. Так как же жилось еврею в Киеве при коммунистах? Алеша Рябинов, расскажите нам.
2: Я родился в еврейской семье, и, конечно, я помню самые различные виды гонений. И я бы сказал, даже проявление очевидного антисемитизма. Например, я знаю, что мой отец по окончании консерватории не смог остаться работать в Киеве. Всего только лишь потому, что он еврей. Ему пришлось искать работу в Сибири. Я сам, несмотря на свою еврейскую национальность, никогда не имел возможности приобщаться к иудаизму. Я абсолютно ничего не знал о традициях моего народа, потому что это было строго запрещено. Многие попадали в тюрьму или лишились работы, если пытались узнать о вере или начинали практиковать иудаизм как религию. Когда мне было 17 или 18 лет, мои дедушка и бабушка решили уехать в Соединенные Штаты. Не успели они принять это решение, как об этом всем стало известно. В это время я учился в музыкальном училище. Я просто хочу пояснить, музыкальный колледж или училище и консерватория — это разные вещи. В училище я мог получить степень бакалавра как исполнитель по классу фортепиано. Я как раз заканчивал учебу в этом колледже, готовился поступить в консерваторию, чтобы продолжить образование. В это время стало известно, что мои бабушка и дедушка решили выехать из Советского Союза. Мой дедушка был искусствоведом и критиком, потому его имя было широко известно в артистических и музыкальных кругах. Мне объявили, что в связи с тем, что мои дедушка и бабушка уезжают в Соединенные Штаты, в капиталистическую страну, я не могу рассчитывать на поступление в консерваторию.
0: А насколько это было важно? Смогли бы вы учиться в консерватории или нет?
2: Ну, во-первых, в то время, если даже один из членов семьи уезжал в капиталистическую страну, это означало, что и остальные члены не заслуживают доверия.
0: Нет, я спрашиваю, почему обязательно надо было учиться в консерватории? Разве нельзя заниматься музыкой самостоятельно?
2: Ну, понимаете, на молодого человека, живущего в России, существует сильнейшее давление в смысле получения хорошего образования. Моя семья хотела, чтобы я получил по возможности самое лучшее образование, и я должен был его получить.
0: Пожалуйста, скажите честно, вы были сильно подавлены тем, что не можете учиться в консерватории?
2: Не могу сказать, что я был подавлен, скорее, серьезно озабочен. У меня было множество страхов, что будет с нами дальше. Дело было даже не в консерватории, ведь если бы мы остались, мне было бы исключительно сложно найти работу в связи с тем, что часть моей семьи уехала в Соединенные Штаты.
0: Насколько важна была для вас музыка?
2: К тому времени она стала частью меня.
0: Вы мне рассказывали, что ваша семья была исключительно музыкальной. Расскажите об этом поподробнее.
2: Да, моя мама играет на гитаре в классическом стиле. Мой папа был скрипачом, а дедушка был скрипачом и композитором. У нас в семье несколько поколений музыкантов.
0: Итак, подытожим. Вы еврей по национальности, живущий в условиях антисемитизма, не можете выехать в Америку и не можете поступить в консерваторию. А как насчет Бога? В то время вы верили в Бога?
2: Изначально я назвал бы себя неверующим, но постепенно я начал искать Бога.

0: изобретателен. Он может говорить человеку и через атеизм. На самом деле, именно атеисты дали мне знания о Боге.
1: Каким образом?
0: Конечно же, на уроках атеизма, которые входили в учебную программу. Им же приходилось объяснять, кто он такой, который не существует. Им приходилось давать какие-то знания о Боге. Поэтому первое свое познание о том, кто такой Бог, я получил от атеиста. А потом я начал думать, если он не существует, зачем тогда они из кожи вон лезут, чтобы доказать, что его нет?
1: Какое значение в вашей жизни имела тогда музыка?
0: К тому времени она стала моей жизнью и моей профессией. Я даже представить себе не мог, что я занимаюсь чем-то другим. Я очень люблю игру на фортепиано.
1: Алеша, вы сказали, что у вас были какие-то опасения. Скажите, чего вы боялись?
0: В основном того, что я не знал, что со мной будет завтра. Смогу ли я вообще найти работу? Понимаете, они арестовывали людей даже за то, что те хотели эмигрировать. Они их просто забирали. Я хочу сказать, что в то время было множество причин опасаться.
1: А вы сами пытались эмигрировать?
0: Сначала удалось эмигрировать моим бабушке и дедушке. После этого я стал понимать, что для меня это был единственный возможный выход, поскольку все двери для меня были закрыты. И тогда я подумал, пожалуй, я пойду по их стопам. И мы посоветовались и подали документы на выезд. Это было начало очень длительного процесса. Мне пришлось ждать ответа примерно 8 месяцев, что было обычным явлением в 1979 году. Я тогда очень нервничал, поскольку ответа не было, и я оставался в полной неизвестности. Тогда-то мне в голову и пришла эта мысль, точнее, это даже была не моя мысль. Моя мама начала говорить так: «Нам надо просить у Бога, если Он реально существует, то, возможно, он сможет нам помочь».
1: Почему ваша мама говорила так? Ведь она была тоже еврейским атеистом.
0: Думаю, она и сейчас еврейский атеист. Но знаете, во время кризиса все обращаются к Богу.
1: Так вы сами обращались к Богу.
0: Я понял, что ни друг, никто другой не сможет мне помочь. И что есть сверхъестественный Бог, который обладает сверхъестественной силой. Так почему бы не попробовать? И поэтому я решил первым делом поискать синагогу. Но я не знал, где она может находиться, а спрашивать у людей я боялся.
1: Но почему? Почему вы боялись спросить, где синагога?
0: Это было такое время, было так много антисемитизма.
1: И так возникает вопрос, где еврею, который к тому же был украинским атеистом, найти Бога, которому можно помолиться? Он не хотел открыто расспрашивать о том, где находится синагога, потому что в условиях антисемитизма могли быть любые осложнения.

0: Сид Рот ведет расследование. Со мной в студии украинский еврей Алеша Рябинов. Он хочет уехать в Америку, потому что его карьера не может состояться из-за его еврейской национальности. Ему всегда внушали атеизм. И вдруг ни с того ни с сего его мама предложила ему помолиться Богу. Он стал рассуждать так: где обычно молятся Богу? Для этого ходят в синагогу. Но он боялся расспрашивать, где находится синагога, вследствие сильнейшего антисемитизма, который был при коммунистическом режиме. Вместо этого он отправился в русский православный храм. А вы раньше были там когда-нибудь?
1: Я заходил в эту церковь несколько раз, потому что там на стенах были прекрасные картины, а я люблю искусство и культуру.
0: Итак, вы пошли в храм. И что же было потом?
1: В тот раз я пошел туда, а это была русская православная церковь, а я был абсолютно невеждой в отношении Бога. Я увидел там на стенах изображение множества святых, и я подумал, кому тут можно помолиться, ведь я хотел помолиться Богу.
0: И вы видели все эти картины?
1: Да.
0: Изображение множества святых, и вы не знали, кому из них следует молиться?
1: Так оно и было. Я подумал, который из них Бог? Я повнимательнее посмотрел по сторонам и увидел Иисуса на кресте. Это было изображение распятия. Тогда я понял, что передо мной Бог. Я не знаю, почему так сделал, но я подошел к Нему и сказал: «Иисус, если Ты и вправду Бог, у Тебя есть блестящая возможность доказать мне это. Выведи меня из этой страны, и это будет для меня знамением». Я вышел из храма, прошла примерно неделя, и мы получили разрешение на выезд.
0: Вы поблагодарили Бога?

0: значительно позже. А тогда, когда стали разворачиваться все эти события, у меня еще было столько неверия. Я подумал, наверное, это простое совпадение. Мне понадобилось какое-то время, чтобы во всем разобраться. Но я это хорошо запомнил. И когда мы выехали, то в Австрии и в Риме это снова и снова приходило мне на память. Теперь-то я знаю, что Бог напоминал мне об этом. Но это я понял только в Соединенных Штатах.
1: А что было дальше на вашем пути поисков Бога в Штатах?
0: Когда я оказался в Соединенных Штатах и обосновался в Чикаго, я продолжил свое музыкальное образование, чтобы получить степень магистра в университете ДePaul, и стал все больше интересоваться своими еврейскими корнями. Теперь я был в свободной стране, и я был намерен воспользоваться этой свободой, чтобы больше узнать о своих предках. Однажды я спросил кого-то: «Ты не знаешь хорошей книжки по истории еврейского народа?» А этот кто-то оказался рожденным свыше христианином. И вот эта девушка говорит: «Лучшая книга по еврейской истории называется Библия. Ты что, не читал Библию?» И я почувствовал себя неловко. Вообще-то я прочел много книг, но как раз эту не читал. Поэтому я побыстрее достал себе Библию и начал ее читать. И я действительно верю, что Бог начал говорить со мной через свое слово, потому что его слово обладает силой. Сначала я прочел Ветхий Завет и почти ничего не понял. Но я увидел, сколько милости было у Бога по отношению к народу Израиля. Я также отметил для себя, что как только этот народ переставал ходить Божьими путями, тут же вся нация попадала под угнетение и подвергалась нападению врагов. Я стал проводить аналогию с тем, что когда я жил в России, это тоже была безбожная страна, потому что там отвергали Бога, и именно поэтому народ был так сильно угнетен. А потом я дошел до Нового Завета. Сначала у меня возникли сомнения, я подумал: минуточку, евреи не должны читать Новый Завет. Но потом я решил, ведь я же в свободной стране, и я хочу узнать, о чем говорится в Новом Завете. Я начал читать и испытал настоящий шок, когда узнал, что Иисус был никто иной, как еврей.
1: И что было потом?
0: Я стал читать дальше и ясно увидел, как сильно он любил свой народ, так сильно, что отдал за него свою жизнь. Я ясно понял это и сказал ему: «Бог, дай мне знак. Вы же знаете, написано, что евреи будут искать знамения, а греки — мудрости». Вот я и искал. Ранним утром я был один в своей комнате, и я сказал: «Господь, дай мне знак». И тут же комнату наполнил очень яркий свет, настолько яркий, что это просто не могло быть солнечным светом. Я знал, что это больше, чем солнечный свет. Вы знаете, что Библия называет Иисуса светом мира.
1: Алеша, с вами раньше случалось что-нибудь подобное?
0: Никогда.
1: Можно предположить, что именно тогда вы назвали Иисуса своим Мессией?
0: Это было совершенно сверхъестественное знамение. После этого я продолжал исследовать Библию и увидел, что Иешуа, Иисус, был евреем, и что он на самом деле умер вместо меня. Я смог ощутить Божью любовь, потому что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за тебя, чтобы ты мог жить. И не просто жить, а иметь жизнь вечную. Будучи атеистом, я и представить себе не мог, что могу жить вечно. Ведь это самое удивительное — вдруг обнаружить, что если ты знаешь Бога, который есть вечный Бог, то и ты сможешь жить вечно.
1: А затем начинают происходить очень странные вещи. Его сестра, тоже еврейка, становится верующей в Мессию. Итак, я полагаю, что вы тотчас же последовали ее примеру.
0: И вот как разворачивались события. Она пригласила к нам домой группу верующих для изучения Библии под руководством опытного учителя. Он появился у нас дома и предложил мне присоединиться к их занятиям. Я сказал: «Конечно». И когда однажды он учил из послания к римлянам, он посмотрел мне прямо в глаза и спросил: «Ты хотел бы принять Иисуса своим спасителем?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я открыл был рот, чтобы сказать «нет».
1: Почему вы хотели сказать «нет»? У вас же было знамение, Бог ответил на вашу молитву.
0: Может быть, все дело в гордости. Я не хотел признавать перед моей сестрой, что верую в то же самое, во что верит и она. Но оказалось, что я просто не смог сказать «нет». К своему удивлению, я услышал, что отвечаю «да».
1: Вы слышите? Я думаю, это еще более сверхъестественно, чем когда он увидел свет. Он не хотел признавать, что верить в Иисуса. Но я хочу сказать вам что-то очень важное. Как только он смог произнести это вслух, в его жизни произошел прорыв. И теперь, когда он играет на фортепиано, это уже не просто какая-то музыка. Он играет для Бога, и Бог приходит. Когда мы снова увидимся, он будет играть на фортепиано, и Бог обязательно придет. С вами Сид Рот, ведущий этой передачи, и со мной в студии русский еврей Алеша Рябинов, который видел сверхъестественное знамение, и который, несмотря на то, что испытывал как еврей сильное давление, чтобы признать себя верующим в Иисуса, все-таки сделал это. У него просто не осталось выбора, ему пришлось это сделать, потому что однажды, познав истину, невозможно молчать. Теперь, когда он играет на фортепиано, происходят чудеса исцеления, депрессия оставляет людей. Но я чуть не забыл важную деталь. В Америке вы женились на мессианской верующей, тоже еврейке, и вместе отправились в Израиль, где стали молиться за людей, за незнакомых людей, стучась к ним в дома.
0: Да, я ходил по домам и был свидетелем совершенно невероятных вещей. Я видел, как евреи приходили к Иисусу. По-моему, 5 русскоязычных евреев уверовали в Господа.
1: Это было уже в Израиле.
0: Да, это было в Израиле. Однажды мы пришли в дом, где жила женщина с мальчиком, и мы стали рассказывать им о Господе. Они не говорили ни по-английски, ни по-русски. Поэтому с нами была женщина, наш друг, которая им переводила, а у мальчика была эпилепсия. Мы начали за него молиться. А через пару недель мы позвонили нашему переводчику, и она сказала, что мальчик показался врачам, и они подтвердили, что у него больше нет никакой эпилепсии.
1: Вы слышали, что он сказал? Никакой эпилепсии. Алеша, я хочу попросить вас сейчас пойти к фортепиано и сыграть. И знаете, что сейчас будет происходить? Прежде всего, вы испытаете мир. К вам придет настоящий мир. Он будет играть мелодию, которую никогда еще не играл. Эта мелодия будет звучать специально для вас, и вы получите исцеление во имя Иисуса. Алеша Рябинов.

Это была песня с небес, песня от Бога. Алёша играл ее только для вас. И пока он играл, вы испытывали этот сверхъестественный покой, мир. А что, если бы вам сказали, что вы теперь можете испытать такой покой, что бы ни происходило вокруг? Этот мир несет в себе река жизни. Это сверхъестественный сладостный покой. Вы будете иметь его, если поверите, что Иисус умер за ваши грехи, и искренне покаетесь перед Богом в своих грехах и скажете Богу: «Прости меня, я грешник. Я верю, что Иисус умер за мои грехи, и что благодаря Его крови ты никогда больше не вспомнишь о моих грехах, что я чист перед Тобой. И теперь, когда я стал чистым, Иисус, войди в мое сердце, будь Господом моей жизни. Я провозглашаю Твое господство во всех областях моей жизни. Начните говорить Ему о своей любви. Начните поклоняться Ему. Скажите Ему, как сильно вы Его любите. Поднимите ваши руки к Богу. Прославьте имя Иисуса».

0: Не могу сосредоточиться. Мысли не поддаются контролю. Знакомое состояние? Возможно ли управлять мыслями? Как направить их духовное, созидающее русло? Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, добрый день.
1: Добрый день.
0: Очень рады вас видеть. Очередная наша встреча, которая продолжает целый цикл про библейское мышление. И сегодня поговорим про контроль. Мы все любим контролировать, знаем, что все процессы, которые нам более-менее знакомы, они, так можно сказать, подотчетные, да, они подлежат контролю. Но вопрос, который сегодня возникает у многих из нас, можно ли контролировать свои мысли, свое мышление и как с этим быть?
1: Спасибо большое за вопрос. Действительно, у нас до этого были передачи, которые были посвящены тому, что такое библейское мышление, как с этим жить и так далее. Вот сегодня хотелось бы более в практическое русло перейти. Нужен ли контроль мысли, каким образом контролировать свои мысли и так далее. Действительно, бывают такие навязчивые состояния, когда ты не можешь отказаться от своих мыслей. А бывает так, что твои мысли текут рекой, и ты никак их не контролируешь, они сами по себе управляют, можно сказать, тобой. Вот что делать в этом случае? На самом деле, таких инструментов, прикладных инструментов, которые позволяют контролировать твои мысли, их достаточно много, и они все описаны в Священном Писании. И, наверное, первый инструмент, наиболее важный инструмент, он заключается в том, что наши мысли, они являются порождением нашего мировоззрения и наших ценностей. То есть для того, чтобы управлять наши мысли сознательно или несознательно, нам нужно прежде всего сформировать наше мировоззрение и наши ценности. И каким образом это сделать? Конечно же, это все делается посредством того, что мы смотрим, какую информацию мы поглощаем и так далее. Очень важно понять, какое мировоззрение у меня сейчас и как мне достичь библейского, такого духовного мировоззрения, христианского мировоззрения. На самом деле, если мы немножко вот вдумаемся о том, что мы действительно хотим в нашей жизни, то мы придем к заключению, что на самом-то деле мы недалеки от того, чтобы иметь христианские ценности, чтобы следовать им. Потому что по большому счету, если взять вот большинство людей, таких среднестатистических, мало кто хочет из них убивать, мало кому приятен какой-то конфликтный разговор и так далее. Если никто никому не мешает, то никто не хочет кому-то там мстить или создавать проблемы и так далее. Как правило, я имею в виду. И даже если мы возьмем, например, совсем каких-нибудь там падших алкоголиков, то вряд ли или мало кто из них думает о том, что в своих мечтах, что вот ему бы там 10 литров водки, например, купил бы кто-то и все. Многие мечтают об отношениях, о том, чтобы отношения с родственниками были лучше и так далее. У меня, например, вот был друг, он пивной алкоголик, то есть ему там далеко за 30, он живет один, он каждый день после работы покупает себе пиво, играет в компьютер, и вот каждый вечер он напивается, просыпается и идет на работу. Я вот у него спрашиваю, Юра, а о чем ты мечтаешь? Он говорит, я мечтаю, чтобы у меня появилась там девушка, и чтобы мы с ней перед Новым годом вместе наряжали елку. И нет у него таких вот мыслей, чтобы вот напиться в стельку и все. Кроме того, был проведен недавно эксперимент среди американских ученых, они что сделали? Они взяли две группы мышей, и для одних мышей создали идеальные райские условия. Для других мышей создали всевозможные проблемы, которые только можно. И начали предлагать наркотические средства для одной и для другой группы мышей. Так вот, та группа мышей, которые были счастливы, которые находились в прекрасных условиях, они не принимали ни наркотики, они просто от них отказывались. А те, которые были вот в подавленных, тяжелых условиях, они все принимали наркотики. О чем это говорит? О том, что на самом деле, вот в глубине души, каждый человек хочет вот тех ценностей, о которых говорит Священное Писание. Вот христианство — это про любовь. И все мечтают о том, чтобы любить и быть любимым. Все мечтают, чтобы уйти от страхов. Все мечтают о том, чтобы Бог управлял их жизнью, чтобы Он помогал им в жизни и так далее.
0: Дмитрий Александрович, а можно заставить себя не думать о плохом? Да, так сказать, не думать о грехе. И если, допустим, человек задается этим вопросом, то, ну, а почему ему не нужно об этом думать? Может быть, для него это не является такой проблемой, как для верующего того же человека?
1: Ну, давайте посмотрим на этот вопрос со светской точки зрения и с точки зрения христианства. Угу. Вот, почему для человека светского может быть проблемы, какие-то вот негативные мысли, какие-то плохие, навязчивые мысли и так далее. Ну, потому что человек, он пытается каким-то образом компенсировать свои негативные состояния. И вот в этих способах компенсации много нездорового. То есть он говорит себе, ну, хорошо, раз со мной произошла та или иная плохая,

0: ситуация, то мне можно то-то или то-то. И вот то, что человек себе разрешает, как правило, связано с очень таким быстрым удовлетворением или получением удовольствия. А это, ну, как правило, это не всегда полезно. То есть это может быть там сладкое, кофеин, алкоголь или что-нибудь еще, или, может быть, какие-то зависимые состояния, которые приносят облегчение. Потому что, ну, мы понимаем, что если мы хотим иметь долгосрочные перспективы, какие-то хорошие последствия для нашей жизни, то это очень часто связано с тем, что нам нужно прилагать труд, совершенствоваться, развиваться и так далее.
1: Но тут можно сказать еще, что очень часто хорошее, да, оно очень долго добивается,
0: да,
1: и прикладывает много усилий. И иногда люди думают, ну зачем мне столько тратить времени, да, на выполнение этой задачи, если она столько ресурсов потребует, каких-то ограничений и тому подобное.
0: Да, совершенно верно. Но не исключено, что Бог может допускать какие-то негативные явления в нашей жизни или в жизни светского человека для того, чтобы наконец-то обратить его внимание на то, что он живет неправильно. Такое тоже может быть. И в этом случае какие-то проблемы могут быть даже играть какую-то положительную роль. Но вот для христиан, я прошу прощения, закончу, да, почему вот такие вот негативные мысли, навязчивые мысли могут иметь отрицательное влияние? Во-первых, потому что, ну, давайте будем честными, как можно полюбить Бога, от которого ожидаешь только одни проблемы? Это сделать очень тяжело, да, то есть как можно полюбить человека, с которым постоянно связана какая-то проблема, какая-то сложность, какие-то тяжелые состояния и так далее. Все-таки, ну, в общем, Бог, Он помогает людям приобретать вот те навыки поведения или открывает нам ту информацию, которая помогает нам, ну, скажем так, хоть немножко, но жить легче, да, то есть строить правильные отношения, правильно относиться к себе, к окружающему миру и так далее. Еще один фактор, который очень важно учитывать. Дело в том, что когда мы не имеем вот этого вот общего мировоззрения, не имеем ценностей, то это вот самая лучшая питательная среда для того, чтобы наши мысли разбредались. Потому что, ну, а зачем их контролировать? Ради чего их контролировать? Почему я должен себя ограничивать? Ради чего себя ограничивать? То есть, ну вот, например, один мой знакомый, он убежденный атеист, он отрицает Бога, отрицает христианство, у него это вызывает раздражение. И он говорит, почему я должен себе отказывать в каких-то удовольствиях? Я живу только вот одну жизнь, скоро я умру, поэтому я должен получать от жизни все и так далее. И на самом деле он убежденный эгоист такой. Вот, и все больше и больше он теряет своих друзей и знакомых, потому что никто не хочет с ним общаться.
1: Вот смотрите, мы затрагиваем тему, да, о формировании мышления, ну и даже мировоззрения, получается, ценного. Но мы с вами, так сказать, неосознанно, да, или осознанно пришли к тому, что все-таки это очень долгосрочный процесс. Иногда мы говорим длиною всей жизни, да, очень долгого пути. А есть ли такие лайфхаки короткого пути, где ты вот сделал несколько шагов, и раз мышление поменялось, раз мысли поменялись, чтобы не в течение всей жизни идти, а более короткого срока?
0: Да, конечно, вот формирование нашего мировоззрения, это занимает очень длительный период. Но Библия нас учит тому, как вот в сию минуту можно изменить наши мысли, изменить наше состояние. Конечно, ну вот в более краткой перспективе очень важна гигиена мышления и очень важно то, какую информацию мы поглощаем. Вот, например, во 2 Петра, 3 главе, 5 стихе написано: «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». О чем этот стих? Если вот вдуматься, да, то здесь говорится о том, что мысль — это знание, и это даже следствие знания. То есть

0: тут апостол Петр, он говорит, думающие так не знают, что Бог все сотворил, что и земля составлена из воды и водой. Отрицание человеком или нежелание признавать человеком то, что Бог является Творцом, оно приводит и к соответствующему ходу мыслей. Но вместе с тем, если человек поглощает правильную информацию, если он, если он читает Священное Писание, осознает, что есть Творец, то это и меняет ход его мысли, потому что он опирается на те знания, которые он приобретает. Еще очень важно соединить с Богом то, что доставляет нам удовольствие. Например, о чем я веду речь? Например, приучить себя благодарить Бога или провозглашать обетование любви Божьей. Тут очень сильный терапевтический эффект. Почему? Потому что, когда мы связываем с Богом то, что нам приносит удовольствие, а действительно, когда мы благодарим Бога за что-то, или когда мы вникаем в Божью любовь в нашей жизни, то это приносит нам облегчение. Если мы верим в это, если мы начинаем думать об этом, то это придает нам и силы, и дает надежду определенную, то это действительно позволяет нам уйти от наших негативных мыслей, посвятить свои мысли Богу, утвердиться в надежде, которую Бог дает, и так далее. Еще очень важно молиться о переключении мыслей. То есть бывает так, что настолько одолевают какие-то негативные мысли, что просто нужно встать на колени и молиться. Это большая работа, но это необходимо. Например, в Деянии 8 главе 22 стихе написано: «Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего». То есть о чем здесь призывает Священное Писание? Что нужно молиться Богу, чтобы вот этот вот помысел сердца был отпущен.
1: Дмитрий Александрович, да-да. А вот в связи с этим вопрос. Ну, вы так затронули о молитве, да, она действительно играет такую ключевую роль. Но сегодня, опять же, люди очень много используют техник. Да, для переключения, кстати, изменения своего сознания. Одна из таких техник — это тоже медитация, да, такое переключение с одного мышления на другое. Ну, можно так об этом сказать. Вот можно ли молитву в этом контексте на медитацию заменить или какое-то такое, ну, свое внутреннее размышление?
0: Очень важно понимать, что имеется в виду под медитацией. Потому что медитация — это слово, на самом деле, которое пришло из христианства. И даже Мартин Лютер употреблял это слово в своих сочинениях. Но потом, когда стали популярны восточные религии, то они позаимствовали это понимание, это понятие для тех практик, которые они используют в восточных религиях. Тут есть принципиальная разница. Потому что в восточных религиях под медитацией понимается уход в самого себя, внутрь себя. А в христианстве под медитацией понимается наоборот, обращение к Богу, то есть выход из самого себя. Кому? К Богу, обращение к другой личности. Поэтому, когда мы делимся своими мыслями с кем-то, то нам действительно становится легче. Если мы их переживаем самих в себе, то это может привести наоборот к негативным каким-то последствиям.
1: Хорошо, спасибо большое. Есть ли у нас еще какие-то шаги, да, может быть, парочку, которые нам помогут вот в той тематике, которую мы рассматриваем?
0: Да, конечно. Вот в Марка 8 главе 33 стихе написано: «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». То есть здесь мы вспоминаем эту историю, когда сатана стал прикословить Христу, и Христос, он просто сказал: ну, отойди от меня, перестань со мной говорить. И это для нас пример того, что иногда для того, чтобы изменить ход наших мыслей, нужно перестать общаться с теми людьми, кто думает не по-библейски или которые являются носителем какого-то вот порочного образа жизни. Ну и кроме того, очень важно признаваться перед Богом о плохих мыслях. Почему это важно? Потому что вот иногда никакой способ не помогает. И вот что тогда делать? И вот в этом случае можно просто рассказывать Богу о своих каких-то даже греховных мыслях, говорить: Боже, я переживаю вот это вот состояние, я хочу там осуществить такой-то и такой-то грех, но ты, пожалуйста, меня останови. То есть ты не можешь переключиться, но тогда ты можешь хотя бы говорить об этом с Богом. И Бог в этом случае, Он готов и способен помочь тебе от этих мыслей отойти.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую тему, актуальную, насущную, за практические примеры, которые, мы верим, нам помогут. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся на короткое время и будем рады новым встречам.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях пастор церкви Олевисты Юля Ненемяги. Приветствую, Юля!
1: Здравствуйте!
0: Ну, добро пожаловать на Life TV!
1: Очень приятно!
0: Это уже не первая наша с тобой программа, и хочется эту атмосферу церкви Олевисты принести сюда. Это благословение, это пробуждение. Мы очень любим эту церковь. Это наша святыня. Это одна из самых красивейших церквей нашей Эстонии. Я знаю, что ты в молодости еще был там, в этом пробуждении.
1: Точно.
0: И ты был молодой такой музыкант, да?
1: Молодой хиппи, который уже обратил к Господу длинными волосами сперва.
0: Тебя пускали с длинными волосами?
1: И с бородом. Да, пускали.
0: Никто не прогонял?
1: Не прогоняли, нет.
0: Не прогонял. И расскажи, как Господь действовал в те времена и как это сегодня?
1: Господь был там. Господь был там, так что пресвитер Ольвик, как он мне показал кресту, сказал: Иисус носил твои наркотики на кресту. Тогда он молился за меня, и я сам молил. Прости мне, Господи, такому, как я есть. Прости мне все. В это время Дух Святой падал. Еще не было время Духа Святого, но это было так сильно, где-то полминуты от меня тысячи разные стороны. Вся грех, вся нечистая убежала. Я стал снова. Я родился свыше. Там, впереди алтаря Олевисты, где Иисус распят.
0: И ты уже точно знал, что ты будешь служить Богу? Ты принял это решение?
1: Я про служение Богу ничего не знал. Я даже не знал, как Его служить. Я только знал, что я хочу жизнь новую. Эта жизнь, которой я жил, была нехорошей. Наркотики, милиция. Такие моменты, где я близко смерти. Как я хотел много-много раз себя кончить с тобой. Повесить и прыгать из церковного пасня нигулиста. Это была внутренняя такой борьба. Ты ищешь любовь. Ты готова жениться каждому первому, кто скажет, я люблю тебя. Я не нашел. Хотя был с хиппи вместе.
0: Ты такую серьезную музыку слушал, тяжеленькую.
1: Ну да, мы слушали, да. Led Zeppelin, Uriah Heep, и там Джимми Хендрикс, и Yes, и Deep Purple, и такие King Crimson, ну, такие разные группы в то время мы слышали с хиппими вместе. Да.
0: Что основное, что происходило в это время, это чудеса, исцеления, и люди все это помнят. Но не было никакого такого учения, никто не заставлял ничего делать, просто люди сами приходили.
1: Чудеса начали как-то контрабандом принесли Духа Святого. Дух Святой у нас был. В Олевисте финские братья, которые строили гостиницу Виру, один из них пришел к пастору Рейну и сказал: «Я хочу вам учить от Духа Святого». И он начал все про Духа Святого, как креститься Духом Святым. И маленькие по маленьким люди стали креститься Духом Святым. И, конечно, стали молиться за людей. Но большие чудеса, они начали только тогда, когда пророчество Катрина Кульмана совершилось. Катрин Кульман сказал в 1974 году в Иерусалиме, на конференции, которую я сам видел, Скоро это, что вы видите тут. Все люди, как за них молились, падали на спину. Падали на спину. От силы Духа Святого. Скоро это будет во всем мире. Это будет в Финляндии. И через Финляндию в Советском Союзе. 3 года Божие Бог избрал пятидесятнички пастора Нила Иливайна, который был 80% инвалид. Но Бог его избрал. И наполнил его Духом Святым. И как он начал говорить, люди стали в зале падать везде. Чудеса стали совершиться. И как сразу, как эта сила проявилась там, один мужчина, Тойво Ренканен, финн, простой брат, он принял все, что Бог дает. И он приехали в Советский Союз, и старого друга Александр Попова встретил. И следующий они пришли в Олевисто. Я был в этом служении, был в Сихиппе. И мы были собраны, и тогда дверь откроется. Мы молились. Бог, посели Духа Святого, спаси Таллин, спаси Эстонию. И как мы там молились, приходят 2 мужчины. Первого я знал, Александр Попова, хорошо знал, он с нами молился часто. И Тойво Ренканен с ним. И первые слова, которые он говорит, это как прямо из Нового Завета, к римлянам. Я прихожу к вам полным благословением Божьим. Первый раз я слышал, кто-то так скажет. И он недолго говорил про Духа Святого, немножко говорил. Все стулья ложили к стену и предлагали, кто хотят, что молиться за Духом Святым, кто хочет наполниться Духом Святым. Вот тогда это случилось. Я был 2-й или 3-й, я не помню, но первый человек, которого он молился, он так упал сразу. Я был совсем легкий, я как нес вверх и падал так мягко, так сильно помазание, так сильная святость, так сильная доброта, любовь, такое блаженство, как ты там лежишь, ты не хочешь никуда не идти, никогда вставать, потому что такая сила на тебя. Первое, и мы все получили, и брат Рей получил тот самый. Вот после этого, как брат Рей и его сотрудники тоже в этот вечер получили помазание, новые помазания, прямо из пробуждения в Финляндии. И вот тогда, следующий вечер евангельский, который Эфата хора пел, люди свидетельствовали. Вот следующий вечер люди стали у нас тоже упасть. Как молились они упали. Упали и селились. Мы, конечно, говорили, что не важно, что ты упадешь. Важно, что ты встретишься с Богом. Важно, что ты исцелишься. Важно, что ты наполнишься. Но люди все равно, они все принимали это. И где-то 2 недели после этого, как Духа Святого секретно принесли нам в Эстонию, мы были молитва у брата Рейна в доме. Молились, что вечером, Господи, покажи свою славу. Покажи свою славу, наполни все. И звонят Как я перестал знать, что люди из Украины прибыли и окружают вся церковь воля, видите, хотят получить внутрь. Посылайте человека, кто может их пропустить, потому что было не очень теплое время. И я помню, мы быстро кончили там молитву у Рейна, быстро кушали суп, который варил Эйнике, УМС, жена Рейна. И приехали в Олевисте, и мы их пустили. Должны были начинать служение 6, но их было так много. Они были так голодные, и они хотели Бога. Они хотели встретиться с Богом. И мы начали служение для них 2 часа дня. И брат Рейн и другие братья, которые служили молитвы, они впереди. Им было так мало места, что хоть вся мебель была выведена, на них прижимали люди. Рейн начал говорить им проповедь, которую нам говорил Лаймон Ситилукс из Австралии. Они привезли такой новый мысль, что самый главный Иисус. Вот если ты в пустыне, воду тебе нет ни капля, ты будешь молиться. Господи, дай мне стакан воды. Но если ты будешь молиться, я хочу Иисуса, тебе все есть. Итак, многие предметы разные. Рейн учил их. Как Дух Святой показывает одному человека. Рейн очень хорошо говорил по-русски. И Дух Святой показывает на одного мужчину, который стоит 2 костылями. Говорит, скажи ему, встань и ходи. Рейн говорит, против Духу Святому. Как я ему скажу, встань и ходи, он уже встает. Дух Святой сказал, все равно скажи, встань и ходи. И так он сказал, встань и ходи. Это тогда случилось после этого. Это как бомба Духа Святого. Сила Божия так внезапно, так сильно падала на всех. Нападала на этого человека, который костылями. Он начал пробовать одну ногу, поднимать вторую ногу, пробовать и костыль вверх. И начал и прыгать, и танцевать, и всех обнимать. И костыли вверху подняли. И так все эти

0: Богу, они 20 минут так звали славу, славу, славу. И люди вокруг всего церкви слышали где-то 2-3 километра. Это был самый сильный звук, который люди когда-то в мире делали, который я слышал. Это самая сильная слава. Это было как 120 паровозов одновременно свистят. Это был такой слава, как водопад. Это на всех Дух Святой падал так сильно. Я помню это. Потом выяснилось, что эти люди, которые пришли, они многие были подпольным церкви. И что у них пророки стали там петь. «Мой любовь, Таллин! Мой любовь, Таллин! Мой народ, езжайте в Таллин! Мой любовь, Таллин! Вижу большого церкви! Езжайте в Таллин!» Они стали искать, где Таллин. И нашли карты в Советском Союзе, в Эстонии. И туда железная дорога ходит. Конечно, они пришли. Я был в этом первый раз, и я был и второй, и третий раз. И это, что случилось там, это было самое большое пробуждение, которое через 70 лет в Советском Союзе где-то случилось. Это было такое пробуждение, что люди везде исцелялись, даже когда пришли в церковь, уже исцелялись, когда ушли, исцелялись, и на месте исцелялись.
1: Мне так нравится, что с разных мест приезжали в нашу Эстонию.
0: Да, из Сыктывкара, из Владивостока, из Грузии, Армении, из многих мест Украины. Люди, очень много украинцев было. Целыми селами они пришли.
1: И люди не думали, где они будут жить, где они будут ночевать. Они вообще не думали
0: ни о каком... места не было, нигде не
1: никакого
0: было.
1: Никакого комфорта не было.
0: Нет, нет. Некоторые могли быть у верующих наших братьев и сестры, но большинство было просто в Балтийском вокзале, постелили газеты. И там они лежали.
1: В этом зале ожидания?
0: Да, в зале ожидания. Они... Потому что церковь у нас каждый день 11.
1: Закрывалась?
0: Закрывалась.
1: И открывалась утром во сколько?
0: И утром, когда служение было. Только во время служения можно было открывать. А сила Божья очень сильно работала. Очень сильно.
1: Интересно, что мы не видели всего этого, что происходило в Оливисте, но по вашим рассказам, по вашим книгам мы верим и мы все это сопереживаем. Мы прославляем Бога за это время и верим, что оно вернется. Потому что на Live TV мы тоже мечтали всегда, чтобы разные народы поклонились Иисусу, чтобы они пришли и сказали: «Иисус Господь», прославили Его. Вот эта атмосфера, которая была там, она, конечно, была прекрасна и чудесна.
0: Конечно, потому что, например, там были звуковые эффекты, можно так сказать. Там было так, что как стрелял кто-то из револьвера. И все люди смотрели, где это было. И там один очень высокий осет, где-то почти 2 метра, он стал себе повернуть. Голову повернуть и сказать: «Нету, нету, нету, нету, нету», говорит всем. И все смотрели, что, чего нету. Выяснилось, у него была такой большой опухоль сюда сзади. Так он мог свою шею повернуть, как волк, вот всем телом. Не мог так голову повернуть. Так, как это, как стрельба была, моментально он исцелился. Он был так счастлив. Он так радовался, и все люди радовались. В другой раз Бог не хотел после первого молитвы Рейна исцелить человека. Почему-то не исцелил. Брат Рейн

0: mestes одним пастором из Сиюма, там Эно Тулик, было с ним тот раз. И придет папа с 10-летним мальчиком. Глухонемой. Возложите руки на сына. Они возложили и помолились. Ничего не случилось. А там из этого села было еще людей. Они держали очередь и пустили молодого юноша такой впереди, так что он скоро был обратно у Рейна с папой вместе. И ничего не случилось второй раз. И тогда они нашли еще одного человека в очереди, кто дал им место. И они скоро опять у Рейна были. И у Эно Тулика. Помолитесь за моего сына, глухонемой. Папа говорит. Теперь Рейн стала очень сердитым. Но Дух Святой ему сказал, не сердись. Бесплатно получили, бесплатно дайте. И как Дух Святой это сказал, Рейн сказал, ну что будем делать? Будем молиться. И он как сказал, во имя Иисуса Христа, дух немощи, выйди. И тот раз они ушли. Они пошли туда, где старые задние двери, Мария зала. И там этот юноша говорит папу, батя, пойдем домой. Стала говорить, стала слышать одновременно. Бог так делал тоже. Это стало известно во всем в этом село. Я не помню, как назывались это село, где они жили. Но следующий евангельный вечер, весь село, все люди, маленькие, большие, все приехали, потому что все знали этого юноша. Не может говорить, не может слышать. Все его знали, молодого. И теперь он говорит, исцелен.
1: Столько чудес было. Люди с инвалидных колясок вставали. Люди начинали видеть, которые были, может, кто-то слепой.
0: Слепые видели, правильно.
1: И бросали свои костыли.
0: Да,
1: это точно. Было просто невероятно. И ведь да. Это время Советского Союза.
0: У нас был пресвитер Юло Мерило. И он был такой наполненность любви человек. И он ходил туда КГБ. И как ему сказали, сейчас все запретить. Молодежную работу, все кончит. Эвата вечера кончит. Все молитвы кончит. Так он после этого, как его очень нажимали, очень ему говорили, он придет, зовет Рейна, умыться к себе. Не надо с вами говорить. И они говорили, как два друга. Ничего не сказал. Так что это не случилось. Я помню, как КГБ майор Тимуск приходил. Раньше, как начался этот вечер, один раз. Он пришел туда, зал Марию. Всех выгонил. Только я остался и там Леа, который на рояле играл. И это майор стала кулаком так махнуть и махнуть, и ругать, и говорить, мы вас всех делаем дураками, мы кончим, мы закроем церковь, мы все это разрушим. Но он был так красный с лицом, так ярость наполнена гневом. После этого брат Рейн должен был начинать вечер, честно что. Говорит, теперь мы смотрим на Бога. Мы пойдем во имя Иисуса. И они пошли и служили людей. Так что надо было что начинается Олимпия, хотели чистить Таллин, и что в 80-м году, 1980 году, они тогда сказали, что нашим законодательством написано, это эстонский церковь, только на эстонском могут тут говорить. Как я бы сказал, церковь будет закрыта, если еще говорят по-русски. Я помню, как тяжело это было всем. Рейн послал меня на двери, Мария часовню, Мария зал, и сказал, ты скажи каждому, тут сегодня по русскому языке не будут служить. Я помню этот день. Я помню, много раз мы клонились на колени, просили, Боже, Боже, помоги. Прости, что мы сделали. Прости, что мы слушали. Прости, что мы кончили пропущение. Что мы слушали власти. Много-много раз Рейн это открыто покаялся. Мы все другие. Но мы знаем, что пророчество, которое дали пятидесятники, сестры, в 1942 году было пробуждение у нас в Таллине маленький. И сестра пятидесятники получили слово от Бога. Один сестра стала говорить, в церкви Олевисте будет пробуждение, мой народ. Но это огонь погаснет. Когда это время погасения кончится, тогда опять огонь сойдет вверх. Теперь 45 лет от этого, как это огонь погасили. И мы ждем, что опять видно будет огонь. И будет такое пробуждение, которого раньше не видели. И тогда придет Иисус. А такое пророчество было в 42 году, что начинается пробуждение. В 42-м сказали, но 30 лет позже это наполнилось.
1: Я верю, что это не важно, на каком ты языке говоришь.
0: Этот язык Господь избрал, чтобы весь Советский Союз слушал о таллинских движениях.
1: Сегодня уже написано несколько книг о пробуждении в Олевисте. Расскажи, пожалуйста, какие книги уже написаны сегодня?
0: Написана первая книга «Большое советское пробуждение». И это Том Кройтер, американский автор, пришел. Мы с ним ходили, многим свидетелям. Мы переводили ту книгу. И туда еще добавили чудеса, которые наши люди записывали на магнитофонные пленки. И оттуда мы слово на слово все писали, и мы поставили добавку, эстонскую книгу, где только чудеса, только чудеса, только чудеса, которые люди говорили у микрофона. В разных языках есть это. Очень много людей получили благословлено из этих книг. То есть там много истории написано и какое время было и как это все начало.
1: Я хочу еще поговорить о твоем личном служении. Ты продолжаешь служить в Олевисте.
0: Да.
1: Остаешься таким верным,
0: да,
1: простым, веселым и всегда доступным.
0: Да.
1: И ты служишь в Олевисте уже сколько лет?
0: Из как пастор из 1993 года. Но я был один из первых, который на полное время приходил уже работу раньше. В 88 году я уже как диаконом. Тогда везде мы на улицах вели пропущение и поклонились на Ратушной площади, везде с людьми, многие-многие мы звали к Господу. В 1988, а в 1993 меня руку положили, и Рейну, пасторам, благословили нас.
1: Это чудесно, что Ольвисте и сегодня остается очень важной.
0: Он был и раньше важный, потому что там в Ольвисте всегда был дух такой, где люди искали Бога уже несколько сотни лет раньше. У нас есть материалы, где в Ольвисте проповедуют, и многие люди придут наполнять Ольвисте. И там такой дух ревности, дух искания Бога. Пастор Рейн сказал, как вам это пропущение началось? Что ваш секрет? Он сказал, такое жажда. И я желаю эту жажду каждому, кто нас смотрит и слушает.
1: Да, и аминь. И хочется верить, что это придет опять.
0: Этот огонь поднимается опять. Это слово пророческое, которое дали в 1942 году, как это время погасения кончится, огонь пламенит опять.
1: Я попрошу тебя помолиться прямо в камеру за людей, которые хотят этого огня.
0: Дорогой зритель, поставь свои руки вперед и скажи, Господу обратись. Приди, Дух Святой, наполни меня от головы до ног. Приди, Дух Святой, полностью отдам тебя к тебе. Наполни меня Духом Святым. Наполни меня Духом Святым, милеем. Наполни меня от головы до ног. Я все принимаю, все сила, все помазание, все принимаю. Я принимаю Твою славу, я принимаю Твое слово, принимаю Тебя всем телом, всем существом моим. Я принимаю тебя, Дух Святой, приди, живи мне. Наполни меня от головы до ног. Наполни тело чудеса. Кто хочет исцелиться сейчас, время исцеления. Принимай сейчас твое исцеление. Нога, спину, ухо, глаза. Везде, кто у тебя есть немощи, принимай. Принимай здоровье. Принимай жизнь в изобилии. Жизнь в изобилии, Дух Святой. Зайди на всех, которые даже не слушают, слушают сейчас. Зайди на всех. Наполни, спаси, покажи свою славу. От головы до ног наполни всех. Наполни всех. И мы славим Тебя, что Ты даешь Духа Святого не по меру, а без меры. Мы принимаем Дух Святой, и огонь будет опять везде, везде. Пробуждение, огонь пробуждения везде, везде, везде. Я вижу Бога Великого на троне. Благословлено. Ты благослови всех. Аминь.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. И Божьих благословений вам. И до свидания.
0: До свидания.

0: Здравствуйте! Давайте знакомиться. Меня зовут Даша.
1: Куда зовут? Зачем зовут?
0: Нет, так не подходит. Надо как-то неформально. О! Тусовка, зацените, какая крутая девчонка. А и у меня вообще Дашуля, йоу. Нет, за такие выкрутасы и побить могут. Может быть так? Здравствуйте, мальчики и девочки. Ой, вам так повезло, что я буду с вами учиться. Только вот не знаю, кому повезло больше, мальчикам или девочкам.
2: С кем это ты, пантерка? Со зрителями?
0: Фу, Лада, чего ты подкрадываешься? Я же репетирую.
2: А, новая роль, так бы и сказала. А то я стою, себе слушаю и никак не могу понять, с кем это она учиться собирается.
0: Ой, да не собираюсь я учиться. Тебя что, из школы выгнали? Еще чего, я сама ушла. Ну, в смысле, перешла в другую школу.

0: школу. Я теперь новенькая. И не я одна. Иди сюда. Вот, смотри. Нам сегодня с самого утра приходит сообщение от ребят, которые в этом году поменяли школу. И у всех один вопрос. Как представить себя в новом коллективе? Да. А ну покажи.
1: Да-да, спасибо. Приходите на новоселье. Светочку уже перевели в новую школу. И сегодня первый день. Да, спасибо.
2: Ой, мамочки, новый класс, новые люди.

0: Здравствуйте, дети. Это ваша новая одноклассница Света Кукушкина.
1: Ну, полная куку.
2: Во, видала, и таких провальных первых дней в новой школе 143 случая. Нет, 144 вместе со мной.
3: Да уж. Все ясно. Вот я чувствую себя в любом новом обществе, как рыба в своей тарелке. То есть, в смысле, в лодке. Ой, то есть в воде. Короче, пантерочка, не хнычь. Есть простой способ узнать, как должен вести себя новичок.
2: Как рыба.
3: Лучше как человек. Короче, нужно просто пойти в школу и спросить самих ребят. Внимание, на связи наши разведчики.

0: Дети. Это новенькая девочка, зовут ее Даша. Она очень хочет учиться в нашей школе. Сейчас она вам расскажет немножечко о себе.
1: Ну, то есть я люблю рисовать, там, танцевать. Учусь в 36-й школе. Я очень хочу у вас учиться.
0: Ну что, дети, примем в нашу школу Дашу?
2: Да!
1: Как ты считаешь, каким должен быть новичок, чтобы понравиться классу?
3: Ну, умным, добрым.
4: Он должен быть спокойным, вежливым.
5: Не ссориться первое время со всеми.
6: Обычным должен быть.
7: Хорошо бы со всеми познакомиться.
0: Даша, давай ты тоже познакомишься с нашими детьми.
8: Привет. Привет, меня зовут София. Я учусь в 4-м классе самого первого класса.
9: Очень приятно.
10: Меня зовут Юра. Я почти отличник.
11: Я учусь более-менее. Люблю рисовать, когда что-то интересное.
12: Меня зовут Карина. Я тоже люблю рисовать. И очень хочу, чтобы ты училась в нашей школе.
1: Вот как ты считаешь, какая должна быть изюминка, ну, фишка у этого, у новичка, чтобы класс ее не обижал, а наоборот принял к себе как друга?
4: Ноутбук, там, носить телефон, там такое.
1: Да.
4: Так дети к тебе так сразу идут.
13: Он должен быть понимающим, поддержать любую трудную минуту.
14: Просто красиво одеваться.
4: Скромничать.
1: А если бы ты была новичком, как бы ты себя показала классу, представила?
15: Выбирала, кто хороший, кто не очень.
16: Хотя, что бы себя вел?
17: Со мной сразу все начали дружить.
1: А как ты себя представил так, чтобы с тобой все дружили сразу?
17: Ну, просто я начала очень хорошо учиться сразу же.
1: Угу.
17: Все просили там, дай списать,
0: Дашенька, садись, пожалуйста, за первую парту. Ну а теперь, дети, продолжим наш урок.
18: Так, из всего услышанного можно сделать вывод. Записывай. Каждый новичок для эффективного внедрения в новую среду, записал? Должен оставаться...
19: Где?
18: Дома? Оставаться самим собой. Понимаешь? Не строить из себя никого. Пиши дальше.
5: Всем привет.
11: Привет, маэстро.
18: А что у тебя с лицом?
5: А, это пустяки.
18: А я думала, что это называется как-то иначе. Фингал, например.
5: Да.
18: Где ты его взял?
5: Получил в классе от новичка. Представляете?
11: Представляем.
18: Да уж, есть новички, которых спасать надо, а есть, от которых надо спасаться. Угу.
19: Ну, может быть, ты его чем-то обидел.
5: Обидишь его? Как же? Он себя чувствует в нашем классе,
19: как рыба в воде.
5: Ага. И главное, хвастается еще. Я, мол, такой, какой есть. Прошу любить и жаловать.
18: Похоже, мы зашли в тупик. Еще чего? Пока. У нас есть суперкнига, и никакие тупики нам не грозят.
4: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
18: Что делать новичкам?
4: Вопрос принят. Получите ответ. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это уникальное золотое правило.

0: родные братья и продали его в египетское рабство.
1: Нет! Пожалуйста, братья!
2: Молчать!
0: Итак, Иосиф оказался один-одинешенек в совершенно новом для него месте. Без поддержки, без друзей и родных. Почти как новичок в школе. Иосифа купил на рынке знатный египтянин по имени Потифар, служивший во дворце самого фараона. И что же стал делать Иосиф в такой сложной ситуации? Может, стал плакать и трусливо прятаться? Или наоборот, возмущаться и проситься назад? «Эй, отпустите меня! Немедленно! Вы не имеете права! Я папе пожалуюсь! Мама! Мамочка!» Нет, друзья, Иосиф поступил мудро. Он с первых дней показал себя отличным работником, умным и не ленивым.
3: Кто это?
4: Это я, Иосиф. Вот прохладительный напиток хозяин.
0: За это Потифар поставил его главным домоправителем и доверил ему все свое имущество. Правда, здорово. Но не думайте, что все было так гладко. Иногда приходят испытания. Жена Потифара оклеветала доброго Иосифа.
2: Двигай! Встань сюда!
4: Я клянусь вам, что я не виновен. Пожалуйста, я не виновен.
5: Конечно, он будет оправдываться. Но кому ты больше веришь, мне или Иосифу?
3: Альва, сейчас же брось его в темницу.
0: Что Иосиф теперь станет делать, спросите вы? Ну, теперь уж точно. Плакать или возмущаться? А вот и нет. Иосиф даже в тюрьме продолжал быть дружелюбным, добрым и трудолюбивым.
2: Входите!
4: Все в порядке?
0: За это начальник тюрьмы стал уважать Иосифа и назначил его главным над всеми узниками. Дальше больше. Дошло до того, что сам фараон освободил Иосифа из темницы и сказал ему так.
6: Найдем ли мы такого человека, как Иосиф, в котором был бы Дух Божий? Я назначаю тебя управителем.
0: Так Иосиф был рабом, а стал премьер-министром. Невероятно! Куда бы ни шел Иосиф, он везде имел успех. А почему? Да потому что он любил Бога и отлично знал золотое правило Библии. Так и вы, друзья, помните пример Иосифа. И тогда новый класс станет для вас не ужасным испытанием, а откроет новые возможности.
7: Молодец, Иосиф! Сразу понял главную фишку. Новый коллектив, новые возможности.
8: Иосиф-то молодец. Но как я могла забыть про золотое правило Библии? Я бы точно вела себя по-другому.
9: Я бы тоже вел себя по-другому. Золотое правило распространяется не только на новичков, но и на старичков. Ну, в смысле, на коллектив.
8: Да уж, вот это верно, маэстро.
7: Если все постараются и проявят дружелюбие, то в вашем классе станет на одного друга больше.

0: Ну все, я побежала. Я решила написать классную автобиографию и прочитать это всему классу. Ну, чтобы все и все про меня узнали. Может быть, не все? Но это уже не важно, ладно. Всем пока!
1: А я тоже придумала, что мне с новичком делать. Раз он такой крепкий парень, я его с нашим физруком познакомлю. Он его быстро в секцию бокса определит.
0: Правильно! Пусть лучше Грушу месит, чем тебя. Пока!
1: Пока! До встречи в эфире!

Мы определенно с вами имеем цели. Я не говорю о нуждах. Нужды у каждого могут быть. И эти нужды Господь тоже восполняет. Вот как мы сейчас увидели исцеление сестры. Давайте еще раз воздадим Богу славу за Антонину. Антонину. Антонина, вам 90 ведь, да? Скоро будет один, но вам 90 лет. Представьте, 90 лет женщина-сестра бежала здесь внизу и теперь бежала на сцене, потому что Господь исцелил ее ноги. Какой Господь! Какой! Давайте прославим Бога! Аллилуйя! Я думаю, если бы мы спросили Господа, хочет ли Он исцелять 90-летних или 95-летних, конечно бы Он сказал, да, Он добрый, этот Дух Святой сделал, Он Господь, и Он прекрасное приготовил для города. Представим, сколько парней, девушек еще не знают Иисуса, не знают Бога, какой Он, и когда они познают Его, то их жизнь обновится, потому что написано, наш человек обновляется в познании по образу Создавшего. То есть, когда люди... познание имеют, то есть, когда они слышат, что Бог добрый, вот самое простое – это сказать, какой Бог добрый. Когда они слышат, какой Иисус, мы вчера слышали здесь на евангелизации, люди очень внимательно слушали. Пришли с общества инвалидов, ну, должны были 50 человек, но не все смогли прийти. Люди пришли сюда довольно много, поменьше, чем 100, но довольно много, несмотря на праздник Победы. Несмотря на такой праздник, мы это очень оценили здесь. Ну, может быть, было ползала, не знаю, или так, но это было очень приятно. И они пришли, и они слушали внимательно. И когда я сказал им, ну, мы вам можете спуститься вниз, и мы хотим вам что-то подарить, они все еще сидели. Я заметил, люди как-то, ну, и не то, что вот сразу поднялись или вот уже спешили. Они хотели что-то слышать. Слава Богу, поднимали руки, чтобы за них помолились. А сколько в Нарве людей, сколько в Эстонии людей, которые не знают Бога, когда они узнают Его, что Иисус добрый. А мы рассказывали, какой Иисус добрый. У Него такая жалость к людям. Вот об этом была проповедь, в том числе также сестра Виктория говорила слово. То есть такая жалость. Он говорит, мне жаль народа, что они 3 дня при мне, им нечего есть. Вот такое сердце Иисуса. Мне жаль народа. Он говорит, вы их накормите. Это... Марка, 8 глава, «Мне жаль». И он рассказывает, как отец жалился над сыном, как этот несчастный сын, который голодал, которому не давали есть рожки, которыми скармливали свиней. Как раз Виктория рассказала, что в Израиле растет такое дерево, деревья, которые, на которых растут рожки. Это такие стручковые деревья в виде рожков. Вот этим им кормят свиней. И вот этому человеку не давали. Но отец, когда увидел, что написано издалека, он жалился. То есть Божье сердце, сердце жалостливое, доброе. Он милостивый Господь. Слава Господу. И также написано, когда самарянин остановился вот у избитого у дороги, измученного, вот, избитого разбойником, едва живой был человек. И он жалился над ним. Самарянин жалился. То есть это Божье сердце жалости, милосердия. Я вспомнил брата Сережу Тавашова, когда он говорит, что скорая помощь приехала. Уже, может быть, думали не брать, понимаете? Но вот все равно Бог дал им жалость поднять его, потому что там была передозировка. Так и Сережа, я помню, по-моему, да. И Бог, понимаете, они могли его просто оставить. И люди, у них такое отношение уже было, знаете, к наркозависимым. Но вот Бог дал им жалость. Дал желание поднять его, привести его, вернуть к жизни. Это Божья забота. Слава Богу за врачей, я хочу сказать. Слава Богу за врачей. Они 14 врачей сопровождали. 14 врачей сопровождают эту маленькую крошку на самолете. Я подумал, какое уважение. У меня такое в сердце, такая благодарность вспыхнула. 14 человек. Что они везли? Наверное, оборудование. Наверное, капельницы. Наверное, она же была на искусственном вентиляции. Вся эта когорта, вся эта группа медиков, они сопровождали эту новорожденную девочку, которой не было месяца. Они везли в ту клинику, по-моему, в Омск везли. Туда, где... или в Новосибирск. Туда, да, по-моему, в Новосибирск они везли на самолете, чтобы помочь. Это жалость. Как важно, чтобы Бог хочет, чтобы мы имели милость. Вы знаете, Он сказал такое слово, я читал об этом там, ну, в отпуске. Он говорит, узнайте, что такое «я хочу милости». Я хочу милости, то есть, но они просто жертвы. Жертвы – это когда в Ветхом Завете они отдавали животных, дай больше и больше вот, принести, чтобы там, загладить вину или чтобы угодить Богу. Но Бог говорит, я хочу на самом деле иметь милость. То есть вы, потому что осудили невиновных,
вы бы не осудили невиновных. Я буду как раз проповедовать из Матфея 12 главы, и мне очень коснулось в этом времени, когда был там. Он говорит, если бы вы знали о Божьей милости, вы бы не осудили невиновных, потому что они осудили их за то, что они всего лишь срывали колосья и ели. То есть они делали что-то, что не входило в канон понимания иудейского народа в то время. То есть им казалось, это лишнее, это неправильно. Как это работать, срывать колосья? Это уже работать, а это суббота. И они невиновных людей просто осудили. И Господь говорит, если идите, научитесь, что значит. То есть идите, читайте Священное Писание. Написано, я хочу боговедения больше, чем жертвоприношение. Я милости хочу. И поэтому вот это сердце Бога, оно милостиво к этому народу. Бог любит людей. Вы знаете, как люди благодарны были вчера? Видно по их глазам. Они даже уходят другими, чем пришли. Видно, что они так там встретила церковь, там повара накормили, такие вкусные там кексы, и все на столе, и вкусные конфеты, и все. И дети сидят, некоторые даже были. И они смотрят так благодарны, кивают и общаются. Смотрите. Что это? Это милость Божья. Это не то, что они купили за деньги. Это то, что Иисус приобрел на Голгофе. Это служение милосердия, служение даяния. Слава Господу. Поэтому, Господь, помоги нам иметь такое сердце. И поэтому Бог не хочет, чтобы мы вообще кого-либо судили. Библия говорит, не судите никого прежде времени, пока не откроется, пока не произойдет Божий суд, пока Господь не явится. И тогда каждому будет похвала. Не судите никого прежде времени. Сейчас время милости, сейчас время благодати. Поэтому мы не будем судить также церковные традиции, правила. Пусть Господь каждого благословит. Правда же, друзья? Сейчас большое движение Духа Святого идет среди католиков. Среди католиков. Пастор Генри об этом говорил в машине, когда мы ехали. Там столько этих сестер, они называются сестры, они там ликуют, они там с танцеванием, они с ликованием, исполняются Духом Святым, действуют дары, пророческие дары, исцеления очень много в Европе. И пастор Генри говорит, сейчас церкви не знают евангельские, как к ним относиться, потому что это же католики. Смотрите, как все. Давайте прославим Бога за католичек, за католиков. Давайте прославим Бога. Вот они пришли к познанию Иисуса, к познанию силы Духа Святого, но они еще не пришли к понятию, что вот эти одежды и формы, вот эти веревочки, они не важны. Но люди к этому привыкли. Это стало стилем их жизни. Вот как мы привыкли к европейской одежде. Вот так. Ну и Бог не смотрит на это. Правда же? Он смотрит на сердце. И поэтому сейчас верующие определяются, как им быть, что им делать. Причем католическое руководство, они озадачены, что им делать с этими католиками, с такими католиками. Понимаете? И он так рассказал Генри немножко. Они думают, что делать, потому что с ними народ. Народ там, народ у них. То есть евангелизация начинается и движение духа среди католиков. И он сказал также, он, очевидно, рассказал о том же пасторе, о котором Египта, о котором рассказывал пастор Азиз. Помните, Азиз у нас был, что там был служитель, но они там крестики, у них христиане все носят кресты, ну, как бы крестики там. Вот. Они же были, оказывается, из католиков. Ну, а потом они копты, то есть копты, христиане. Их всех называют копты. И Генри, оказывается, знал его. И он говорит, у него было 65 тысяч церковь. 65 тысяч, самая большая церковь. И, говорит, это церкви действовали дары Святого Духа, а они были как бы католики. И католическая церковь, она думала, что с ним делать. С ним много народа. И они все-таки совещались, кардиналы, и решили его отстранить от пасторского служения. А этот человек приобрел огромные земли. Он наличные средства пожертвовал. Ему, очевидно, благословляли люди. Он купил много гектаров земли. И послушайте, это будет сейчас печально и серьезно. И он купил, он у него было множество, я забыл сколько, огромные гектары земли. И они были засеяны фруктами, овощами. Там были для людей столько благословения. И они с женой все это купили для блага народа. Но когда его лишили вот этого сана пасторского, они остались без всего. То есть у него также забрали всю вот эту собственность. И он говорит, они стали нуждающимися.
То есть им помогали верующие. Представляете, какие испытания пройти, да? И у людей как бы закрыты иногда глаза, что как вот, вот человек столько сделал, надо его пожизненно как-то, не знаю, благословлять. Но вот такое бывает. Поэтому пастор Генри намекнул: пастор Владимир, надо, чтобы у вас что-то было личное в жизни. Он такой заботливый, говорит, надо что-то все-таки, чтобы было личное. Я говорю, ну я не гражданин Эстонии, мне как бы я не могу себе произвести собственность. Нет, надо все-таки, чтобы что-то у вас было. А то вот вам, вот, ну, он так по-братски, это наш личный разговор такой в машине. Слава Богу за Генри. Он говорит, потому что я знал пастора, а это как раз тот самый пастор, о котором рассказывал Азиз. Это тот пастор, которого очень уважал президент Египта. Это тот пастор, который, Бог через него великие чудеса совершал. Людей исцелял и в парализованных колясках, слепые, хромые. И Азиз его тоже знал. И он тоже мне эту историю говорит, что потом у пастора как бы ничего не осталось. Ну, как бы вот так. Но суть сейчас не в материальном. Суть в том, что был такой светильник Божий. И эта история интересная. И если ее вспоминать, это, да, была интересная история. Потому что вот этот пастор, он именно через него пришло исцеление в дом Гамаль Абдель Насар. Ну, может, Андрей, вот наше поколение помнит, мы в школе учились, в училище был такой Гамаль Абдель Насар, то есть был президент Египта или премьер-министр. Он был мусульманин, и он презрительно относился к христианам. И он однажды позвал к себе, к нему пришел вот этот пастор, и его звали отец, да. И когда он пришел, то Гамаль Абдель Насар, он посмеялся над ним. Он сказал, а что ты пришел? А он с посохом пришел, знаете, как старец такой. Говорит, что ты ходишь с палкой? Ты пасешь людей, как собак? Ну, он так грубо сказал. И тогда пастор развернулся, и он сказал, что я ухожу, но вы будете, ты вынуждаешься во мне. И когда он ушел домой, тогда вдруг ночью, я думаю, я должен рассказать до конца эту историю, ночью, приступ случился у дочери президента, и врачи ничего не могли делать. Там был, я не знаю точно заболевание, это было, они ничего не могли, они были бессильны. И тогда один из охранников сказал, господин, вам нужен вот тот священнослужитель. Его срочно привезли ночью. Он ночью уже был одет. К нему приехали, а он уже одет, когда ему сказали, не беспокойте пастора, не беспокойте. Он спит там 3 или 4 часа ночи. Но он выходит, говорит, я уже готов. Вот, его повезли. И когда он зашел к президенту, он первый сказал, где моя дочь, он сказал. И Бог исцеляет ее. И президент, или премьер-министр, он располагается к нему, начинает называть его своим отцом. Он просит его благословить всю их семью. Смотрите, человек национального значения, да, благословенный человек. И потом он говорит, как твои дела? Вы строите церковь, у них же, большая церковь. Он говорит, потихоньку, говорит, и он выделил ему землю, чтобы построить церковь. А потом, когда у них заканчивались средства, он позвал его к себе, говорит, как у вас строится? Он говорит, потихоньку, стройка большая. Он тогда президент Гамаль, он позвал своих сыновей, говорит, слушайте, откройте свои сейфы, говорит, давайте скиньтесь, пожертвуйте на храм, на церковь. Мы говорим о том, что Бог... Он любит народ, он такой добрый, он совершает такие чудеса. Даже вот этому человеку, который так плохо обошелся со служителем, Господь исцеляет его дочь и касается его сердца. Бог полный милости. И поэтому Господь, он говорил людям, что идите, научитесь. Он говорит, вы бы не осудили невиновных. Итак, в Писании Господь здесь рассказывает о учениках, о людях. И он говорит, однажды его спрашивают, а кто ты, вот, какой ты, Иоанн спросил, да, Иисус говорит, идите, скажите, вот, какой я. И мы знаем, какой Иисус. Он говорит, слепые прозревают, хромые ходят. Почему это Иисус делал? Он делал это из любви. Написано, он жалился и исцелил их больных. Ведь Иисус ушел отдыхать. Он на самом деле в этой истории, которую я сейчас говорю, он пошел быть в уединении. Но люди бросились за ним. Они пошли к нему. И он увидел их, написано, сжалился над ними и исцелил больных их. Божья жалость – это правильная жалость. Некоторые ненавидят жалость. Знаете, есть божественная жалость, любовь, сочувствие. Ее нужно принять. Скажите аминь, правда же? Вот. И поэтому это милость. И когда именно милость, она связана часто с покаянием.
И вот эта тема покаяния, у нас третье собрание сегодня. Мне бы хотелось сказать, покаяние – это есть вопрос жизни и смерти. Мы слышали слово с вами «жизнь и смерть во власти языка». Смотрите, жизнь и смерть во власти языка. Если человек говорит: «Господь, спаси меня», или «Господь, помоги мне», или «Господь, я каюсь», жизнь в устах и в сердце. Слово в устах и в сердце. То есть человек верит, и написано близко слово, оно в устах и в сердце. Человеку не нужно брать телефон, а нажимать какой-то блокирующий код. Не нужно терять время на то, чтобы зарядить батарейку. Достаточно открыть уста. Человеку не дотянуться до компьютера. Человеку нет времени порой, чтобы, знаете, вот иногда мы хотим сделать фотографию, и нужно пин-код снять сначала там. И у Бога все гораздо короче. Вот это выражение «происходит короче» – это выражение, в этом случае, праведное выражение. То есть очень коротко. «Воззови ко мне, я отвечу тебе». И мы знаем, как разбойник покаялся очень быстро, уже находясь в предсмертном состоянии. Уже в таком состоянии, и Господь тут же ему отвечает. Поэтому наша миссия с вами – это вот служить этому городу, этой стране, чтобы принести то, что принесет людям жизнь. То есть Божья милость велика. Он говорит, помните, у меня много людей в этом городе. Не бойся, Павел, говори, не умолкай. У меня много людей в этом городе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы это знали не только для себя, но знали для тех людей, которые нас ожидают. Что если только город покается, если только люди покаятся, улицами, может быть, даже покаятся, или районами, то Господь примет, помилует, благословит, сделает апостолами, евангелистами, пророками, учителями, просто святыми, праведными, прихожанами, работниками и наследниками Царства Божия, если они покаятся. И поэтому вопрос жизни и смерти. Я думал, как назвать проповедь? Ее можно назвать, так и назвать. Покаяние – это вопрос жизни и смерти. Все определяет. Почему покаяние? Потому что покаяние выражает состояние сердца. Состояние сердца. Покаяние – это не просто форма, это не формальная молитва. Вы знаете, просто формальное выражение. Это состояние сердца человека. Когда сердце человека, оно говорит конкретно, что я не прав, я не права, я поступил неправильно, прости, Господь. И вот именно в этом состоянии сердца происходит милость. Петр говорит, покайтесь, да крестится каждый из вас, еще и получите дар Святого Духа. Все происходит в нашей жизни из-за состояния сердца. Смотрите, если мы отдаем какое-то благословение, вы кому-то что-то делаете, вы это делаете, потому что ваше сердце такое. Это говорит о вашем сердце. И поэтому вы получаете награду не только за то, что вы отдали, а за то, что, ну вот, вы любите. Если мы сделаем без любви, помнишь, Павел говорит, если отдам даже все мое имение, если отдам все, автомобили, дома, но сделаю это без любви, то есть я скажу, да забирайте, вы меня уже наскучили, вы меня уже там надоели, извините, я просто говорю вам, как это может быть, или не хочу больше с вами ничего общего, берите. Это будет без любви. Это не будет пользы, потому что состояние сердца неправильно. Согласитесь со мной, да, друзья? Бог хочет, чтобы именно состояние сердца, именно наша любовь, наше сочувствие, сострадание, именно сердце Божье осуществило то, что мы делаем. Вы знаете, жизнь и смерть во власти языка. Я хочу рассказать один пример, который, может быть, нас даже где-то потрясет. Ну, пожалуйста, выслушайте это. Я слушал это, когда был подростком. И вот у Павла Везикова, нашего пастора, да, есть Володя Везиков, Владимир, он проповедовал тоже. И он говорил тогда о силе слов, потому что он читал Йонги Чо. Очень интересно, баптистский брат, он читал книгу Йонги Чо. И он говорил о силе слов. И он сказал такой пример, он привел, что одна мать, она с грудным ребенком шла по улице, ребенок хотел кушать. Он был грудной ребенок, его нужно было покормить молоком, ну, материнским, но не было возможности. И ребенок так плакал и так кричал. Он так расстроен был. Он просто, и она, в конце концов, не выдержала, она расстроилась, она остановилась, нашла какое-то там местечко, где там присесть, и начала его кормить. И она сказала ему, чтоб ты подавился. И когда она пришла домой, ребенок был мертвый, он подавился молоком матери. И это трагично, но я говорю о том, жизнь и смерть во власти языка. Может быть, это больше нас остановит в том, чтобы не говорить отрицательно. Чтобы действительно, когда мы едем по плохой дороге, говорим, благодарим тебя, Господь, эта дорога будет очень хорошая.
А тут будет такая красивая дорога около церкви. Мы не скажем, ой, ну когда же кроется дорога? Ой, ну как неудобно выезжать? Нет. Если мы верим и скажем, Господи, слава Тебе, здесь будет одна из самых последних красиво сделанных дорог около церкви. Прославим Бога, правда же? Аллилуйя. И Господь хочет, чтобы мы действительно боялись сказать неправильно. То есть, чтобы мы, Библия говорит, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. То есть, если человек говорит, буквально он молится, он получает оправдание, потому что тот, который стоял, и он немного сказал, он только одно сказал, «Будь милостив ко мне, Господи». Ну, 5 слов. «Будь милостив ко мне», даже 4. «Господи». И он бил себя в грудь. И он пошел в дом оправданный. Конечно, у нас так не принято, может быть, бить себя в грудь, но человек, можно сказать, и наказывал себя, он осуждал себя. И сегодня я вспомнил один пример, который непосредственно связан с этой вечерей. В Евангелии от Луки написано, что все, весь народ бил себя в грудь. Луки 23, 46, потом 48, 48 стих. Весь народ, который участвовал в этой казни, он возвращался и бил себя в грудь. Что это? Это покаяние. Я подумал сегодня, что Иисус даже в своей смерти Он привел к покаянию людей. Первое, кто покаялся, Петр, он горько плакал. Он, Иисус только посмотрел на него, а это народ, весь народ, вот это слово «весь», это не преувеличенная форма. Евангелие – это оно истина. Это весь народ, шедший на это зрелище, шедший, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Представим себе, что если будут такие люди у нас, в нашем обществе, которые скажут, я виноват, я такой грешный, я не заслуживаю прощения, я и то сделал. То есть это говорит о покаянии. А Господь говорит, если не покаетесь, то все погибнете. И Луки 13:3. Вот почему работа церквей, работа репцентров, работа каких-то миссий, она, если она направлена на спасение людей, это самые правильные цели. Потому что если мы поможем просто людям продуктами, финансами, одеждой, бытовыми приборами, мы сделаем доброе дело, мы поддержим их жизнь, скажем, их уровень жизни в чем-то, но мы не спасем их душу. Но если мы сделаем это вместе с Евангелием, если мы понимаем, что человеку также важно донести Евангелие, и мы это просто этим живем, это не только один, не два, не 5 лидеров, не 10, это вся церковь, мы живем этим, мы понимаем, почему же этим нужно жить. Иисус сказал, идите и проповедуйте Евангелие. То есть Он дал цель. Он сказал, я пришел, чтобы не здоровые имеют нужду во врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Матфея 9:13. Я пришел для этого. Понимаете, вот в этих словах мы услышим, Иисус для этого пришел. Ну, казалось бы, если бы Он пришел вот, ну, накормить, это бы людям было понятно. Он бы Рим как-то подвинул власть Рима и сказал, теперь я царь, и у меня есть сила, который вы не сможете противостать всеми своими легионами, то Израиль подумал, ну да, вот реально изменилась политическая ситуация. Но нет, Иисус пришел для большего. И Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Написано, дьявол первый согрешил. И для этого Христос пришел, чтобы разрушить его дела, чтобы не было препятствий войти в Царство Божие. Слава Господу! И поэтому мы с вами здесь для того, чтобы проникнуться этой целью, что этим летом, и уже в мае месяце, чтобы мы буквально жили для этой цели. Прийти, чтобы возвестить людям юбилейный год, то есть год прощения, год помилования. Представьте, Исаия 61, Господь говорит, «Дух Господа на мне, Он помазал меня». А Луки 4:18 то же самое. Проповедовать лето Господне благо, то есть юбилейный год, сказать, Господь тебя простит, вот только помолись сейчас, вот только попроси прощения, Господь тебя простит. Я рассказывал на прошлом собрании случай, это был фильм, но он на реальных событиях был. Когда один молодой человек, несправедливый, был осужден в тюрьму, он просидел 16 месяцев. Год и 4 месяца просидел в тюрьме. Он был несправедливый, и там был один уголовник, закоренелый, жестокий. Но что-то коснулось сердца вот этого пожилого человека уже, ну, и он стал делиться с этим человеком. Он говорит, у меня скоро суд. Что мне делать? Он стал обращаться за советом к этому молодому учителю, который вот попал несправедливо. И он говорит, что мне делать? Он говорит,
Он ему говорит, и говорит, если я признаю вину, меня посадят в тюрьму. Если я не признаю, меня еще помучат по судам и все равно посадят. И этот молодой учитель говорит ему на прощание, его уже уводят на ручек, он говорит, скажи, сознайся, просто признай себя виновным. И потом по телевизору показывают, как вот, ну, этот, сказали, вот такой-такой гангстер, такой-то известный преступник, он вдруг признал вину. И ему дали интервью, микрофон, он сказал, и он сказал, да, я в жизни ни разу никогда не работал вообще. Я, говорит, жил напрасно. Я, говорит, я признаю вину. И его решили помиловать. То есть Библия говорит, сознающий, кто скрывает свои преступления, он не будет иметь успеха, но кто сознается и оставляет их, то есть кто обращается, тот будет помилован. И поэтому сегодня наш город, он нуждается, как и любой другой город, он нуждается в покаянии. И Бог хочет, чтобы мы это поняли, мы просто все знали о покаянии или максимально, что это важно. И чтобы мы приводили людей к покаянию. Господь говорит, я пришел, чтобы призвать к покаянию. Призвать, то есть пригласить к покаянию. И поэтому в церквях есть призыв, в личных беседах есть призыв. И вы знаете, это работает. В самой неформальной обстановке. Работает в поезде, работает даже в самолете. Люди каются, знаете, сразу свои грехи, садятся в самолет, вот, молятся. И это работает, это действует. Покаяние действует, покаяние – это состояние сердца. Давайте скажем о разных состояниях сердца. Есть состояние сердца щедрости. И поэтому человек это делает, потому что такое у него сердце. Есть состояние там веры. И поэтому происходят чудеса или какое-то дело успешно. У него вера – это состояние сердца. Давайте возьмем какое-то другое состояние, состояние любви. То есть, когда вы просто наполнены, вас восхищаетесь, любите церковь, любите своих близких, любите соседей, вас такая, вы бескорыстно готовы что-то делать, вас переполняет любовь Христа. Это состояние сердца. Что такое покаяние? Я возвращаюсь, это тоже состояние сердца. Состояние сердца необходимо для спасения. И Бог, поэтому Бог, Он видя сердце, и Он, смотря на жертву Христа, человек, Иисус пролил кровь, и человек получает оправдание. И вот это Давид сказал, я отдал бы тебе жертву. Но жертва Богу сокрушенный дух, он говорит. Я бы дал бы тебе, я бы много тебе жертву, но жертва настоящая Богу, то есть подарок, это сокрушенное сердце. И вот когда сердце сокрушается у человека, и он совершенно иначе, про себя, вслух, шепотом, с кем-то вместе, либо лично, он вдруг получает свободу, получает оправдание. И это одно из самых ценных. И если церковь понесет истину о покаянии в этот мир, то есть мы встречаем людей, и мы понимаем, что им нужно покаяться. Бог повелевает людям, всем, повсюду, покаяться. Деяние 17:30. Он просто повелевает. Не в смысле он ругает нас, но это его повеление. Библия говорит, любите ближнего, это тоже повеление, это заповедь. Бог не то, чтобы приказал или гневно нам от нас потребовал, вы понимаете, но это повеление. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, говорит Господь Иисусу Навину. Павел говорит, поймите, это повеление Господне, это заповеди Господне. То, что я вам пишу, это заповеди Господне. Хотя он не писал там о 10 заповедях. Он говорил о служении, устройстве в церкви, о действии даров Святого Духа. И поэтому еще немножко, друзья, и хочу сказать. Значит, смотрите, что происходит вследствие нераскаяния. Мы уже слышали Луки 13:3, 13:5, там два стиха. «Если вы не покаетесь, вы все погибнете». И Господь начал укорять города, которые не покаялись. Давайте посмотрим теперь Матфея 11 глава. Он говорит в 16 стихе, с кем сравню это поколение? Поколение, этот род, то есть поколение вот Израиля, в которое пришел Иисус, с кем Господь хотел сравнить? Вот на кого они похожи? И вы знаете, он говорит, он похож на детей, которые сидят на улице, обращаются к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, а вы не рыдали. То есть все, что бы мы ни делали,
вот это поколение, оно не реагирует. Я хочу вас этим одновременно и ободрить, и предупредить, что не, люди некоторые не поверят нам. И мы должны быть к этому готовы. Мы не должны смутиться. Когда человек смущается, он как-то останавливается, он растерян. Мы должны быть готовы. Если Иисус Христос проповедовал, и даже есть города, которые не покаялись, то мы не должны отчаиваться, нам нужно продолжать. Где бы мы ни были, в Эстонии, в Испании, в Латвии, в России. Друзья, это тяжелая работа. Поколение Иисуса Христа – это было поколение, которое не хотели, то есть многие не приняли. Почему Господь и дал Евангелие язычникам? Он использовал греческий язык, греки, еллины, чтобы они через их культуру, через их, вернее, язык, точнее сказать, распространилось Евангелие по всему, по всей Римской империи, до края земли. И оно пришло к нам туда, вот, в Киев и так далее. То есть туда пришло, как они говорят, и в Индию, и повсюду. Как они говорят, там Андрей Первозванный. Они так верят, что именно Андрей Первозванный по преданию, как бы он дошел вот к нашим славянским народам, с Кифом. Возможно, это так. И вот смотрите, Господь распространил через язык, греческий язык. И потому что он хотел достичь, потому что то поколение, оно было не готово. Помните, Иисус говорил, если вас не примут в городе, смотрите, если вас не примут в городе, допустим, вы поехали в какой-то поселок, в город, и стали там проповедовать, и вас там не приняли, проповедуйте в другом. Но мы должны быть мужественны, не останавливаться, мы должны прославить Бога. Он говорит, даже пыль вот отряхнете, что вы же ничего от них не взяли, даже вот пыль оставили, которая надо было на ваших ботинок, вы даже не забрали у них вот эту часть земли, землицы на своей обуви, вы ничего от них не взяли. Бывает такое. Мы проповедовали в поселке Беседы Кингисеппского района в 91 году. Очень многие стали обращаться к Богу. Ну, там десятки людей. Молодежь, главное. Мы проповедовали в техникуме, в сельскохозяйственном техникуме. Ребята слушали. Столько исцелений было там. Мы со шведами туда приезжали. Сами приезжали. И потом директор отказала нам. Она сказала, мы не можем вам больше разрешить. Пришел батюшка и запретил. То есть мы не можем вас больше принять. Было очень грустно, и ничего. Это не было ее инициатива. Но они вот послушались. Батюшка пришел, сказал, ну, сказал плохо о нас. Тогда еще 91 год. И тогда уже не было возможности. Мы собрались там, может быть, на дому пару раз. Потом уехать надо было в библейскую школу. Но там пару человек верующих. Как бы они вот ну, остались верить. Особенно один мужчина. Вот. Он поехал потом в другой поселок, там, в город. Там он пытался присоединиться к верующим. Но суть в том, что вас не примут. Это значит, это не то, чтобы нормально, это может быть такое. И Господь говорит, смотрите, начал укорять, смотрите, пришел Сын Человеческий, не, ест и пьет, говорят, вот человек, друг и мытарем грешников. Ну, он друг грешников. То есть его осуждали. Иоанн пришел, не ест, не пьет, говорят, в нем бес. То есть смотрите, как говорили о нем. Он в нем бес. И я сегодня прочитал комментарии той церкви, где поклонение. Ну, так получилось. И там были, слава Богу, за эту церковь, хорошая церковь. И вдруг кто-то пишет вообще из Библии стих против них. Кто-то пишет, кто это? Кто-то пишет, это секта, кто-то пишет. Ну, и разные там, вот. Кто-то пишет, баптисты. И те неправы. Ну, то есть люди вот так могут реагировать. Слава Богу, ну что делать? Это наша часть. Тогда, ну что должно? Мы остановимся, мы уйдем в себя, мы начнем решать только личные нужды и проблемы, либо мы будем выполнять цели Божьи, которые Он на земле выполнял. Я думаю, второе. Правда же? Если согласен, скажи аминь на это. Второе, то есть проповедовать Евангелие. Еще немножко. И вот Господь сказал то, что меня очень коснулось в отпуске. Смотрите, Он начал укорять города, в которых наиболее была явлена сила, что они не покаялись. И вот здесь трагично. Смотрите, в этих городах была большая сила. Вы знаете, Капернаум – это был город тещи Петра. Мы знаем точно, что Иисус там проповедовал, что Иисус там человека парализованного через кровлю, там, которого опущенного вниз, Он поднимает. Но что произошло? Я очень быстро закончу сейчас проповедь, чтобы мы причастие приняли. Они не покаялись. Город как таковой не покаялся.
и Вифсаиды не покаялись. И Иисус говорит, что им будет хуже на суде, чем Содому и Гоморре. Мы думаем, что как Содом и Гоморра, ну, нет таких хуже городов, чем они. И они были уничтожены. И там, где Содом и Гоморра, теперь море соленое, а раньше это была долина, в которой именно сразились цари. Цари вот там, по-моему, трое против пяти или как-то так, когда вот Лот был спасен. Именно это была долина. А теперь там море соленое. Господь уничтожил. И однако же Иисус говорит, потому что они не покаялись. Представьте, что ожидает людей. Была явлена сила, явлена в Таллине, да, в пробуждении, будет явлена в разных городах. И если люди не покаятся, их ожидает такая судьба. И это очень трагично. Подумайте, если не покаялись, только поэтому, насколько важно покаяние? Покаяние является определяющим фактором, определяющим. И еще чуть-чуть. Есть хорошее слово. Иисус говорил, по-моему, Матфея 21, он говорит, у одного отца было два сына. И он говорит, иди работай. А он говорит, не хочу. И он не пошел. А потом, раскаявшись, пошел. Иди работай, виноградники мои. Он говорит, не хочу. Но после что сделал? Давайте это слово скажем вместе. Раскаявшись, пошел. Смотрите, и что тогда? Он исполнил волю отца. И Христос говорит, и мытари, и блудницы, вперед вас войдут в Царство Божие. Потому что, когда пришел Иоанн путем праведности, вы не поверили ему. То есть, они не поверили Иоанну. А потом, написано, что и потом не раскаялись, чтобы поверить ему, а они покаялись. Смотрите, вот такая низкая категория людей, мытари и блудницы, просто вот самые низкие, такие лукавые люди и развращенные люди вдруг покаялись. А эти люди не раскаялись. Они были знатные, они были почитаемы, они не покаялись. Поэтому смотрите, как важно покаяние. Кто согласен со мной? Ну, важнее покаяния, наверное, нету шага. Без него не бывает спасения. Я открыл покаяние и вера. Ну, в интернете, да, открыл. Я не знал, что искусственный интеллект говорит об этом тоже. Но, оказывается, говорит. И там написано, покаяние и вера между собой взаимосвязаны. И невозможно спастись без покаяния. И невозможно просто веруя, но не покаяться. И также не веруя, то есть покаяться и не верить тоже не поможет. Ну, я простыми словами говорю. Взаимосвязаны. Поэтому Иисус говорит, покайтесь и верьте. Покайтесь и верьте в Евангелие. И вот это то, для чего нам предстоит жить и служить этим летом.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Сегодня в программе мы поговорим о главном условии счастливого брака, а также будем молиться о ваших семьях. Не пропустите! И с нами сегодня в студии координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Мы будем говорить сегодня о семье. И сегодняшняя среда, масс-медиа заполнена множеством советов, множествами разных рекомендаций о том, как начать хорошую семью, как найти себе свою правильную половинку. Социальные сети полны разных таких советов. Но из-за такого обилия советов уже люди не знают даже за что и цепляться, за какой конкретно совет. Уже возникает такое ощущение, что хороший брак — это лотерея. Кому-то повезет, а кому-то нет. Вот как попасть человеку в число тех, кому повезло?
1: Ну, прежде всего, человек должен понять, кто сотворил человека и кто сотворил брак. Читая Библию, в самой первой книге «Бытие» мы находим желание Бога. Бог говорит: сотворим человека по образу Божьему. И далее говорится: и сотворил Бог мужчину и женщину, сотворил их. Угу. То есть мы видим, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему, и Бог сотворил человека социальным для жизни в семье и в браке. Потому что когда Бог увидел, что не нашлось помощника, равного Адаму, Бог сказал: нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника. Поэтому для того, чтобы действительно понимать, что такое жизнь человека, что такое брак, ценности брака, необходимо прийти к его создателю, к Богу. Потому что Бог сотворил человека и сотворил брак. И Бог все сотворил по закону. То есть есть духовные законы, uh-huh. есть законы, которые касаются социальных взаимоотношений, есть материальные законы. И как говорят юристы, незнание закона не освобождает от ответственности. И Библия содержит понимание этих духовных законов построения счастливого брака, счастливой семьи. Библия содержит законы, которые касаются социальных взаимоотношений в семье и законов, которые касаются материального этого мира. Поэтому для того, чтобы брак был успешным и чтобы повезло, необходимо прийти к его создателю, к Богу и узнать эти законы.
0: Ну, в общем-то, это логично, да. Приходишь к Богу, к тому, который создал брак, и просишь у него ответ на то, чтобы создать свою собственную семью. Но когда вот наступает момент, там, 18 лет, например, молодой человек влюбляется, его переполняют чувства, там уже как-то не до советов, не до каких-то законов. Я сам себя вспоминаю в юности, то есть контролировать себя невозможно практически.
1: Первую влюбленность,
0: да. И уже в то время у меня уже появлялись мысли о том, что я собираюсь создавать семью. Угу. Вот. Но существует ли какой-то конкретный возраст, в котором уже можно говорить серьезно о создании брака? Какой-то есть такой конкретный возраст?
1: Но прежде всего Библия говорит о том, что брак и семья – это не просто твои, как бы сказать, желания, а семья возлагает огромное количество ответственности. И поэтому прежде всего в брак должен вступать тот человек, который уже готов брать ответственность. Прежде всего за взаимоотношения в семье. Это касается материальной ответственности, потому что, опять же, Бог говорит: и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. То есть о чем говорит? Для того, чтобы брак, он создавался на Божьих основаниях, молодые люди должны начинать жить самостоятельно. Поэтому прежде всего это касается социальной зрелости мужчины и девушки, которые готовы вступить в брак. Потому что есть, к сожалению, люди, которым уже далеко за 40, они еще социально незрелые. Они не готовы взять ответственность даже за свою собственную жизнь, не говоря уже о семье. Ну, как говорила еще моя мама, мужчина состоит из мужа и чина. То есть муж, тот, который взял ответственность за свою собственную жизнь, за ответственность за жену и за детей, и у него есть уже определенное положение. То есть он способен зарабатывать достаточно, чтобы содержать свою семью. То это возможно только уже после окончания школы и определенного профессионального

0: уже обучение и уже на, ну, когда есть хорошая работа.
1: Ну, такие вот взгляды, можно сказать, консервативные в отношении семьи, они присущи старшему поколению, которое не было, может быть, воспитано в нынешних каких-то условиях. Сегодня же молодежь, мы видим, особенно, ну, не заморачивается по поводу того, чтобы себе создать какую-то семью, такую на долгий срок. Их интересуют чувства, их интересуют какие-то отношения. Если что-то вдруг не понравилось, тут же предлагается развод. И развод во многих случаях является, ну, решением в глазах этих людей, решением их проблем. Откуда такое вот, ну, легкомысленное отношение к семье? Откуда оно взялось?
0: Ну, прежде всего, непонимание важности и ответственности построения семьи. То есть, если рассматривать вопросы духовно, то есть на первом месте важное значение каждого человека – это вопрос спасения, покаяния, примирения с Богом. Второй вопрос по важности – это создание семьи. Даже, вот, можно сказать, ну, некую такую небольшую аналогию провести. Если человек решил купить дорогой смартфон, когда он покупает этот смартфон, то к нему идет очень такая объемная инструкция. И обычно любая инструкция начинается с жирного такого текста из предупреждения. Пожалуйста, не начинайте пользоваться устройством, пока вы не проработаете эту инструкцию. И люди, которые потратили определенное количество денег, они уже дорожат этим смартфоном, они начинают его внимательно изучать. Потому что если небрежное отношение к этому устройству, оно придет, ну, принесет много разочарований. Эмоциональных, что устройства неправильно работают, и, может быть, финансовых, что необходимо будет его ремонтировать. Но создание семьи на множество порядков сложнее и важнее для человека, чем покупка дорогостоящего оборудования. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо прийти к Богу, прийти к духовным людям. Даже, ну, в Библии говорится такое, есть место, что ведение ищут у священников. То есть видение – это вопросы, касающиеся мудрых советов. Как необходимо принимать ваши жизненные решения на основании Божьих заповедей и Божьих законов.
1: На самом деле развод – это не решение. Проблемы в семье – это катастрофа. Это все равно, что я себе представляю, летит самолет, и вдруг у этого самолета какая-то неполадка, шасси не выходит. И командир корабля принимает решение. Вместо того, чтобы долететь до аэропорта и как-то решить проблему, давайте мы тут на месте разобьемся и таким образом избавимся от этой проблемы. Вот такого рода, мне кажется, решение и у развода.
0: Да, потому что в Библии написано, что Бог ненавидит развод. Потому что, еще раз говорю, в планах Бога это семья. Это было еще в самом сердце Бога, еще до начала творения этой вселенной.
1: Всякая трудность в семье – это испытание. И с такими подобными испытаниями столкнулись герои нашей истории – Надя и Леша Кудрявцевы. Давайте посмотрим.
2: Усі молодята у день весілля виключно красиві. Проте за фасадом щасливих облич часом ховаються непривабливі секрети.
3: Ми зустрічалися з Лешою, я його дійсно любила. И через 9 месяцев наших встречаний оказалось, что я беременна. Поэтому мы поженились. Но, конечно же, это был вынужденный брак.
4: Первоочередные вопросы, которые меня волновали, они не были связаны с семьей, с ребенком, как купить там кроватку, памперс и прочее. Меня интересовало, где взять дозу.
2: Про то, что человек вживает наркотики, Надя не здогадувалася. Начебто все было, как у всех. Звичайна молода сім'я, новонароджена донечка, пелюшки, сорочечки і постійна нестача грошей.
4: Вона розуміла, що я хожу на роботу, заробляю, а вона їх не бачила, цих грошей. І коли у неї виникав питання, де ж гроші, вот, мені в очередний раз приходилось її обманювати, що там потратив на ігрових автоматах або ще щось. Там у Наді мог общі гроші взяти без проблем, то, що відкладували, там, то, що подарили.
3: Было очень грустно обнаружить, что нет очень много золотых вещей дома.
4: Ты тихонечко взял себе, да и ушел.
3: И оказалось, что они в ломбарде. Ну, это он не сразу сказал, он сразу никогда не признавался. Оказывается, что он и тут врал, и тут врал, и тут. И это разрушает внутри.
4: Мною руководила острая потребность употреблять наркотик. Ну, мне ничто не интересовало другое. Только вот лишь бы мне. Мне сегодня надо, надо, надо.
3: У каждого человека, я верю, что есть своя точка кипения, когда вот все.
2: Втомившись від брехні, Надя вирішила пожити окремо від Льоші. Саме в той період вона дізналася про залежність чоловіка. Це

0: стало останньою краплею, і молода жінка подала на розлучення.
1: Глубоко в серці жалів о том, що ми розійшлися з Надією. Глубоко, звісно ж.
2: Плакала, розстраивалась, пыталась где-то даже запить эту боль.
1: Ну, я не отпускал ее внутри себя, в плане, чтобы она там жила. Трудно это было сделать с каким-то мужчиной, там, с каким-то парнем.
2: Каждый раз это у нас был конфликт, что я ему говорила, что ты мне не помогаешь с ребенком, почему ты не платишь алименты. Мы ругались каждый раз с ним при встрече.
0: Розлучення остаточно розв'язало Олексієві руки. Він уже не приховував свою залежність.
1: Милиция. Много долгов очень. Я уже не мог находить те суммы денег, которые мне нужны были для употребления. Я, ну, скажем так, боялся попасть в тюрьму, потому что уже приходилось идти на такой риск, а то когда, ну, вот-вот, если споймают, то это тюрьма. Я очень злился на себя, что я не могу ничего с этим сделать. Внутри, неужели так будет всегда?
3: В этой истории все было против героев. Слишком молодые и неопытные. Вынужденный, а не желанный брак. Плюс так называемые скелеты в шкафу. Зависимость мужа. Андрей, знание духовных принципов могло ли помочь этой молодой паре пройти через эти роковые испытания?
4: Да, конечно. Потому что когда Бог дал Адаму его жену, там очень интересно написано. И были оба наги и не стыдились. То есть здесь говорится не просто о физической наготе, а о том, что у Адама и у жены не было тайн друг от друга. Они были искренне и открыты друг перед другом. Угу. Поэтому один из моментов духовных законов построения крепкого брака является открытость перед тем, как молодые соглашаются вступить в брак. Если бы они перед тем, как строить свои взаимоотношения, признались друг другу, какие у них есть проблемы, какие, может быть, вопросы еще не разрешены, и готовы были принять друг друга и работать над ними, то не было бы таких проблем в браке. А тут явно показано, что она не знала, что он употребляет наркотики. Он скрывал это. И их взаимоотношения строились просто на чувственности, желании получить какие-то удовольствия. И когда она забеременела, неожиданно, то есть это подтолкнулось... Их подтолкнуло вступить в брак. Но не было прочно духовно правильного основания для этого.
3: Что вообще молодой паре необходимо сделать, чтобы избежать впоследствии таких ошибок?
4: Да, во многих церквях есть такое служение добрачное консультирование. То есть когда священники, служители церкви, они проводят консультацию с молодыми. Отдельно могут, допустим, с парнем, отдельно с девушкой, потом вместе. Потому что создание брака – это не просто возможность убежать от каких-либо проблем, а создание брака иногда еще эти проблемы, можно сказать, увеличивает. Потому что все, что сейчас в мире, направлено на то, чтобы как бы разрушить семью. Потому что мы знаем, что враг душ, человеческий дьявол, он ненавидит семью, поэтому любыми путями пытается разрушить.
3: То есть, скажем, если...
4: Да, необходимо добрачное консультирование.
3: Но если молодой человек и девушка связали свою жизнь уже вместе, остается все-таки такое, наверное, ощущение друг у друга, что я могу все-таки иметь некую свою личную жизнь, немножечко кусочек для себя, про который, может быть, муж или жена не знают. Допустимо ли между мужем и женой иметь какие-то, может быть, несущественные, но небольшие тайны?
4: Но я так допускаю, что, допустим, личная семейная жизнь – такая небольшая тайна, когда я готовлю своей жене какой-то сюрприз. То есть я откладываю определенную сумму денег, чтобы пригласить ее в кафе или сделать неожиданно какой-то подарок. Вот. А так я все-таки считаю, что все-таки по максимально отношения должны быть открыты. Потому что стоит только зародиться небольшому недоверию, то это недоверие может перерасти уже и в другие сферы.
3: Ну и мы подошли уже к нашему главному вопросу сегодня. Что же является главным залогом счастливого брака?
4: Но опять же, апостол Павел очень четко говорит, хочу вам сообщить, да, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог. Павел говорит о том, что когда Бог творил весь этот видимый мир и творил семью, Бог предусмотрел некую иерархию власти. Для того, чтобы была успешная семья, необходимо, чтобы муж верил в Иисуса Христа, принимал Иисуса и его слово как, можно сказать, верховенное право для своей собственной жизни и для жизни семьи. И чтобы

0: его жена тоже была верующая и принимала духовный авторитет мужа в своей семье. И тогда это дает такую духовную платформу, что и дети будут принимать своих родителей как верховный авторитет в семье.
1: Такой вопрос. Иисус Христос не был женат.
0: Да.
1: В то же самое время Он учит нас также и о браке. Вот насколько велико Его полномочие, чтобы говорить о браке, в котором Он никогда не был?
0: Иисус имеет 100% полномочия учить о браке и, как бы сказать, помогать людям в браке. Потому что Иисус говорит, что прежде, нежели был Авраам, я есим. То есть Иисус употребляет себе это имя, которое относится к Богу. То есть тем самым Он показывает, что Иисус был еще прежде начала этого творения. Потому что Он есть Слово. А Бог все сотворил Словом. Поэтому Иисус и творил человека, и творил брак. Поэтому Он знает все эти духовные законы. И также Иисус имеет полное право, потому что через здоровые семейные отношения Бог показывает, как Иисус любит свою церковь. Павел поэтому писал, что тайна сия велика. Он говорит, я пишу об отношении Христа Иисуса по отношению к церкви. Так, как любящий муж любит свою жену. Питает и греет, и готов отдать свою жизнь за нее. Поэтому Иисус имеет все полномочия учить, наставлять нас в брачных взаимоотношениях.
1: Такой вопрос. Когда муж и жена объединяются, мы понимаем, у них начинается семья, то есть хлопоты там, по быту, по воспитанию детей. Что происходит в духовной сфере, когда два человека объединяют друг друга в брачными узами?
0: Но в духовной сфере Бог, показывая всю важность брачных взаимоотношений и серьезность последствий, что если это будет неправильно построено, говорит, что семейные взаимоотношения – это брачный завет. То есть это не просто договоренность, можно сказать, испытательный срок или так далее, а это брачный завет, который скрепляется кровью. Поэтому в момент первой брачной ночи, да, разрыв девственной плевы скрепляет взаимоотношения мужа и жены кровью, то есть символом вечности. Поэтому брачный завет, он определяет, что две личности, которые раньше не имели отношений, они соединяют свои взаимоотношения на основании добровольности для того, чтобы жить в мире с единым сердцем и с едиными помыслами, для того, чтобы гарантировать друг другу безопасность и уверенность. И когда происходит благословение в церкви, да, и слова брачного завета, да, быть верными друг другу в богатстве, в бедности, в болезни и в здравии, и только смерть да разлучит нас. Это дает прочный духовный фундамент построения всех других взаимоотношений. Самые близкие друзья. Вот, и...
1: Это очень и, серьезное да. заявление, что я буду верен тебе до самой смерти, независимо ни от чего. И давайте сейчас вернемся обратно к нашим героям, к Наде и Леше Кудрявцевым. Когда Бог пришел в их жизнь, у них произошло чудо. И давайте сейчас посмотрим, какое же именно.
2: У цей період один з друзів Олексія, колишній наркоман, запросив його до Центру реабілітації залежних людей. І хлопець погодився. Про це рішення дізналася Льошина бабуся, яка дала онукові гроші на лікування.
3: Ну, вона боялась мені дати в руки ці гроші, тому що я, звісно, їх потрачу. Ну, попросили Надю, чтобы она отвезла на машине меня туда, в центр. Тем самым проконтролировав, чтобы я попал в пункт назначения.
2: По дорозі до центру реабілітації Олексій буквально приголомшив Надю несподіваним проханням не виходити заміж, поки він лікується.
4: Ну, даже мысли у меня не было такой, что когда-то мы можем остановить отношения. Мне было смешно, что он об этом еще думает.
2: У перший же день перебування в центрі Олексій захотів втекти.
3: Там був обід, кушали суп, непонятний какой-то. І тут вдруг заіграла християнська музика, і такі мислі, куди я попав? Катастрофа, що це? Я себе почувствовав таким, ну все, типа, конец прийшов. Здержував тот факт, що бабушка вот заплатила деньги, все-таки пожилой чоловік, і от я пообіцяв собі, що 2 тижні я тут буду точно.
2: Олексій насилу освоював режим центру, поки одного разу не почув слова, немов призначені йому особисто. Льоша був на занятті, де читали Біблію, і в голові малював собі картини майбутнього.
3: Була така маленька мисль, маленький мостик, що раз в год я просто буду делать себе укол один раз в год, і все. І на этом все закончиться. І в этот момент читали Біблію, і там були такі слова, що з іскренним Бог поступає по-іскренньому, а з лукавим по лукавству же його. И у меня такое внутреннее состояние было, что вот, как знаете, как молния, как Бог услышал меня в плане того, что ну вот сижу и обманываю. И я понял, что я не могу обмануть Бога. Мне больше всего хотелось узнать Бога. Узнать, чего Он хочет от меня.
2: З цього моменту життя Олексія змінилося. Він дізнався про те, що додало йому нового сенсу.
3: Что он меня так любит, таким, какой я есть. Ну, даже я бы сказал, переживания такие, как я такой негодяй, и как, ну, может меня любить Бог. Вообще, кто меня может вот любить просто так, в то время, как я, ну, скажем, ну, недостоин любви.
2: Пройшов місяць, перш ніж Надя приїхала провідати Олексія.
4: І я увидела абсолютно другого чоловіка. Тобто це були чисті очі, ну от просто чистий взгляд. Я не могла повірити просто, що таке можливо. Вернути цей чистий взгляд, може бути, якого я ніколи в житті не бачила у нього.
3: Все, о чому ми розмовляли, верніше, навіть не розмовляли, це був монолог з моєї сторони, я їй розказувала о Богу.
4: А я сижу, и я ничего не понимаю. У меня два высших образования, а я не могу поддержать беседу. И меня оно как-то так зацепило, думаю, я тоже хочу разобраться.
2: Надя стала вивчати Библию, и для неї відкрився новий світ.
4: Хотела по-настоящему, я хотела идти, почувствовать, что это такое, родиться заново, да, и вообще как-то наладить отношения с Богом. Мне было интересно, что же может поменяться после этого. Постепенно вся эта боль, которая у меня была на сердце, она начала уходить. Вся тяжесть, все обиды, все это прошло. То есть я с легкостью с этим смогла распрощаться, хотя 3 года ходила и носила это в себе.
2: Поки Олексій проходив свою реабілітацію в центрі, Надя проходила свою. І через півроку вони зустрілися вже іншими людьми. Олексій – вільний від залежності. Надя – від своєї болі.
4: Начали опять встречаться, это было уже совсем другое встречание. Там не было никакой лжи, там не было никаких обид, это все как-то было по-новому. Оно мне ощущалось какими-то такие чистые какие-то отношения. У нас были конкретные планы, мы поженимся, все будет хорошо.
2: Цілий рік Олексій зустрічався з Надією. Разом вони вивчали Біблію і пізнавали один одного по-новому. І ось нарешті настав день весілля.
5: Тебя сегодня в жены, обещаю любить тебя, всегда буду с тобой и в горе, и в радости.
6: Обещаю любить тебя и быть с тобой во всех ситуациях, которые бывают в жизни.
3: Когда нас венчали в церкви, я говорил Наде такие слова, что Бог научил меня любить.
4: Там, где как человек ставит точку, Бог ставит запятую, да, и вот что... Это он все организовал. Мы потому что то, что мы могли сделать сами по себе, мы уже сделали в первом браке, и видно, что ничего хорошего. А это он сделал.
2: Так Надя вышла вдруге заміж за Льошу. У них народилася ще одна дитина – син. Пізнавши цінність сім'ї, кудрявцеви не втомлюються говорити про це іншим.
4: Чувствую себя счастливым человеком. Это то, чего я очень долго хотела, то, что очень долго искала.
3: Я Богу благодарен. Больше всего за то, что он наполнил мою жизнь смыслом. Что он мне дал понять, что в этой жизни ценно, а что бесценно.
1: Возможно, ваша семья переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы помочь вам. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, твое мнение? Вот нашим героям после такого страшного, очень болезненного предательства удалось не просто там чашечку склеить, а даже обрести счастье в своей жизни и жить по-новому. Что им помогло?
0: Вот я смотрел вторую часть этой истории и вспомнил такие слова Иисуса Христа. Невозможно человеком, возможно Богу.
1: Точно.

0: Что помогло? Что да. Алексей, он покаялся, примирился с Богом. И Алексей принял авторитет Иисуса Христа и его слово в своей собственной жизни. Как Павел писал, всякому мужу глава Христос. Когда он принял главенство Иисуса Христа, у него поменялось мышление. Он вдруг понял, что семья – это самая важная цена для его жизни, и что он будет бороться за ее восстановление. Он стал молиться за Надю, и она увидела эти изменения в нем, увидела его искренность, что он уже не обманывает, не скрывает ничего перед ней. И она начала разобраться, какая сила изменила ее бывшего мужа. И когда она стала читать Библию, да, Господь поменял ее жизнь. И они что? И они стали встречаться, чтобы больше узнать друг друга. И больше познавать Слово Божие. И уже на новой такой платформе, на правильной такой платформе, они снова вступили в брак. Вот опять же в этом случае со смартфоном, когда человек неопытно пользовался смартфоном и сбил все настройки, да, обычно есть такая функция или кнопочка «вернуться к заводским настройкам». То есть когда нажимается, сбрасываются все эти ошибки, да, и можно снова пользоваться этим устройством. То если в семье такое произошло, что уже невозможно разобраться, где что, необходимо просто вернуться к заводскому к заводским настройкам, к Богу, который есть автор человека, который есть автор брака и семьи.
1: Ну и прежде чем мы с вами помолимся о наших слушателях, о семьях наших слушателей, я бы хотел прочитать вопрос одного из наших телезрителей. Спрашивает Елена из России. «Когда ты сделала приворот мужу, и сейчас он пьет и не уважает ее, что с этим делать?»
0: Ну, прежде всего, что ей необходимо покаяться Елене, потому что она через приворот, через заговор, она, можно сказать, подавила волю своего собственного мужа. И поэтому у ее мужа сейчас сильнейшая борьба между его внутренними желаниями, да, и невозможностью это исполнить. Поэтому необходимо ей покаяться в этом колдовстве, потому что любое колдовство – это манипуляция чужой волей. Бог сделал человека свободным, дал право выбора, и Бог уважает свободу выбора человека и запрещает другим манипулировать или управлять свободной волей других людей. Ей необходимо покаяться, примириться с Богом, исповедовать этот грех и молиться о покаянии, чтобы ее мужа, чтобы и муж пришел к познанию Иисуса Христа, чтобы в их семье восстановилась правильно вот эта линия власти, чтобы ее муж принял Иисуса своим Господом и Спасителем, главою, и чтобы и она в смирении могла потом принять своего мужа главой. Молиться.
1: Хорошо, Андрей, ну, давай помолимся за эту ситуацию, за Елену, за ее семью. И также помолимся за семьи других наших слушателей, которые нуждаются в поддержке.
0: Да, у меня есть тоже такое небольшое слово, что к телезрителям поймите, что ваша жизнь цена в глазах Бога. Именно за вас Иисус пошел на крест. И Богу не безразлична ваша семья. Бог любит семью. Бог желает, чтобы все семьи, они строились на основании Божьих заповедей. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты сотворил нас по образу Своему, Господь. Мы благодарны Тебе, что семья была в самом сердце Твоего откровения, когда Ты творил первого человека. Боже, мы молим Тебя за Елену, Господь, за ее семейную ситуацию. Мы молим Тебя за семьи наших телезрителей. Если что, у них есть серьезные проблемы, угрозы разводов. Господь, я прошу Тебя, вмешайся в эти ситуации, даруй им мудрости, чтобы эти люди покаялись пред Тобой, исповедовали свой грех, даруй дар покаяния мужьям и женам, Господь, чтобы они могли по-новому восстановить эти отношения на тех духовных законах, которые Ты заложил для семьи. Мы молились Тебе, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо большое, что сегодня был с нами в студии. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших программ. А также консультанты «Линии доверия» готовы молиться о вас и ответить на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся и оставляем вас со стихом из Библии. «Источник твой да будет благословен». И утешайся женою юности твоей.

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Гленроу, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях. О том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Гленроуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял, из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком, и это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем

0: опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за сухо, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц, или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года. И эта скала хранит в себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже

0: уже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждые 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помня о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
1: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
0: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
1: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
0: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это превзойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
1: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
0: Согласно их системам дат.
1: Да, согласно их системе.
0: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя я согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
1: Под потопом ты подразумеваешь что?
0: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана, а отложения с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
1: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?

0: Конечно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
1: Да-да.
0: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видно,

0: и ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следует и создание со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлз Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемой потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
0: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которая, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
1: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
0: Ты считаешь это дело рук человека?
1: Конечно.
0: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
1: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
0: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
1: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
0: Ты

0: Совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и, предположительно, этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
1: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, самый большой 5 миллионов лет.
0: Даже по стандартам эволюции?
1: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
0: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло в короткое время.
1: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
0: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
1: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
0: Но и научные исследования указывают на эти факты.
1: Тысячи лет, а не миллионов.
0: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 1988 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно. Осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он нечасто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
1: Все 5.
0: Там и мякоть, и внутренний сгиб, и пятка, все абсолютно.
1: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
0: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
1: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
0: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
1: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, каким и должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
0: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
1: Это мой сын Росс.
0: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
1: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
0: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
1: Из этой местности.
0: Из Мидленда, Техаса.
1: Я совершенно потерял память. Мегеди...
0: Лиди.
1: Сапожная фирма Лиди. В городе Сан-Анджело, штат Техас. Именно эта компания и шила этот сапог в начале или в середине 50-х годов. Стежком номер 10, что и было определено.
0: И это говорит о том,
1: что эти кости окаменели с 50-го года.
0: И они прекрасно окаменели.

И у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для каменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени. Ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно, да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку,

человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношении. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, ну вот, со всех сторон проблемы все закончились и нет никакой проблемы у тебя, не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает передышку перед встряской? Многие люди переживают подобное. Фактически все, кого я знаю, кому я задавал этот вопрос, с пониманием относились к ироничной улыбке, которая у меня возникает, когда я его задаю. Да, мы все понимаем, о чем речь идет. Когда черная полоса меняется белой полосой, белая меняется черной полосой. Мы настолько к этому привыкли, что если в нашей жизни все хорошо, нам кажется, что вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед, скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги. Мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем ошибку. Или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но, знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже. Страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно, рано или поздно, пойдет не так. Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду. Но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть, у таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то
не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же? Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать? А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея, 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразить, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей да будет вам». А если бы они верили не в Него? Если бы они не верили в то, что он, или напротив, если бы они верили в то, что он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы: по вере вашей, да будет вам. Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека, она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал. Вы удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что он, в нем был потенциал. Вот это как раз то, о чем мы говорим. В нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное. И он готов был Израиль увести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге он готов был увести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила, он передал, что будет другой царь. Другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил
пророк Божий.

тому моменту уже почил, он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других людей, которых, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израилей, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу, искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света. Из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего, он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что он, ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной. Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4-й. «Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его, нет жизни после смерти». Тогда что это было? Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать желаемое за действительное, и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам. 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение. Учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни,
в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также «Экклезиаст» – это книга «Экклезиаста», это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном. «Экклезиаст», 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. Если ты что-то можешь сделать, сделай. Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения, важность взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек. Если он движим какой-то верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать, и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей. Еще один, это мой любимый, честно говоря, текст. Я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то, что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни». Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет, получает то, к чему готов, получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это эффективно.

работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат. Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра, а ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога. Когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история. Она записана в Евангелии от Марка, в 9 главе. И там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. То ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики ничего не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины. Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать. Какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе Бога.

бра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию!», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был одержим его сын. Иисус Христос показал, что Он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

Приветствуем в клубе 700. Отец Марго Блэр покончил с собой, когда девочке было всего 5 лет. Очень долго Марго боялась последовать его примеру, но однажды взяла пистолет, чтобы застрелиться, как это сделал отец. Я действительно хотела покончить с собой. И рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Марго Блэр помнит, как приемный отец катал ее на спине и водил на рыбалку. Но еще лучше, помнит то, о чем хотела бы забыть. День, когда он совершил самоубийство. Мне было 5 лет. У моего отца была клиническая депрессия и биполярное расстройство. Он был алкоголиком, я ничего не понимала. Боль, страдания и непонимание были частью моей жизни. Эмоциональные травмы лишь усугубились, когда одноклассники начали насмехаться над Марго из-за того, что ее отец покончил с собой. Они говорили, что это она виновата. Я думала, возможно, это правда. Если бы он любил меня, то не покончил бы с жизнью. Я с детства боялась, что повторю судьбу отца. Боль лишь усиливалась. В 11 лет я дружила с одной девочкой. Я пошла с ней домой к ее парню. Там был его друг, который под дулом пистолета меня изнасиловал. Я была разбита, ощущала позор и вину. Под проливным дождем Марго пришла домой, надеялась, что мама спросит, что случилось. Но этого не произошло. Я думала, что она, как мама, должна была бы понять, что со мной что-то случилось. Я во всем винила ее. А мысли о том, что я никчемная, лишь усилились. Марго с головой окунулась в вечеринки и секс. Она пыталась найти утешение и даже начала токсичные отношения с изнасиловавшим ее парнем. Это длилось до 15 лет, пока родители подруги не предложили пойти ей в церковь. Марго знала про Иисуса и даже верила в него в детстве, но потеряла веру после всего, через что прошла. Когда пастор проповедовал, у меня было такое чувство, что он обращался ко мне. Ты избрана, ты достойна. Все, что происходило в твоей жизни, Бог может использовать во благо. Пастор предложил Марго креститься, и она согласилась. Она решила, что это ее шанс снова посвятить свою жизнь Иисусу. Я почувствовала мир. В тот мир я поняла, что Бог реален. Я решила, что готова к переменам. Вера в Бога побудила Марго искать высшей цели. Она перестала ходить на вечеринки и посвятила себя учебе и изучению Библии. Она закончила колледж в 19 лет и открыла свой бизнес. Марго помогала молодым девушкам разобраться с трудностями и прийти ко Христу. Но с годами ее отношения с Богом начали угасать. В тот момент я не была особо связана со своей домашней церковью, потому что много ездила. Вокруг меня были толпы людей, но не все эти люди были верующими. Конечно, это влияло на меня. Девушка попала в абьюзивные отношения, что напомнило ей о травматических переживаниях молодости. Как я могла оказаться здесь снова? Когда я была на виду, люди видели сильную и смелую женщину, которая преодолевала все трудности. Но, приходя домой, слышала голос, который говорил мне, что я никто. Я нашла пистолет в доме у одного мужчины и была готова покончить жизнью, как это сделал мой отец. Но вдруг зазвонил телефон. Я ответила. Это была моя подруга. Она сказала, я готова отдать мою жизнь Христу. Скажи мне, что я должна сделать и сказать. Я поняла, что Бог использовал мою подругу, чтобы спасти меня. В тот момент я сказала, Господь, я не знаю, как это будет, но я готова сделать все, что ты скажешь.
«Я буду жить, чтобы служить тебе». Марго отложила пистолет и привела свою подругу ко Христу. Она поняла, что прикрывала свои детские травмы, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить ее. Она посвятила себя восстановлению личных отношений с Христом через молитву и Писание. Но ей нужно было сделать еще одну вещь, чтобы обрести полное исцеление – простить тех, кто ранил ее. Бог помог мне простить маму, насильника и себя саму, чтобы освободиться от тех сетей, которые так долго держали меня. Да, все это произошло со мной, но у меня еще столько всего хорошего впереди. Я должна быть голосом Божьим для других, чтобы они тоже исцелились. Сейчас Марго продолжает строить жизнь, центром которой является Христос, а также направляет женщин к единому истинному Спасителю. Я обязана Богу своей жизнью. У меня клинически подтвержденная депрессия. Сегодня. Но в то же время я каждый день обращаюсь к Отцу и провозглашаю Божью истину надо мной. Бог — Искупитель. И как бы глубоко вы ни забрались в яму, Бог избрал вас. Мы не можем контролировать то, что происходит с нами в жизни. Эта женщина перенесла насилие в 11 лет. Она любила своего отца. Он был важен для нее. Но он покончил жизнь самоубийством. Такие вещи оставляют глубокие шрамы. Дети в таких случаях часто думают, что это они что-то сделали не так. Наверное, я была виновата в том, что он не любил меня. Я была недостаточно хороша. Наверное, я подтолкнула его к этому. Я хочу напомнить вам, что у нас есть враг. Да, у нас есть Бог, который силен спасти, но у нас есть и враг. В Библии написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить. Библия также говорит, что мы были сотворены по образу и подобию любящего Бога. Мы его творение. Если враг захочет сделать что-то сейчас в вашей жизни, то что это будет? Скорее всего, у каждого будет свой ответ. Но я хочу сказать, что он пытается отдалить нас от Бога и общения с Ним. Хоть Марго и познакомилась с Иисусом в детстве, как и многие из нас. Мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, но потом нас поглощает реальность. Происходят неожиданные вещи. Мы переживаем потерю, боль. Такова жизнь. Иисус сказал, «Придите ко мне, принесите все трудности мне, потому что я могу исцелить вас». И даже если ваше бремя тяжелое, его бремя легкое. Он готов взять вашу боль, взять ваши раны и исцелить вас. Разве можно отказаться от этого? Я недавно

0: начитала слова Иисуса. «Я лоза, а вы ветви». Пока мы остаемся в Нем, Его жизнь течет в нас. Но мы уходим, как сделала Марго. Она уходила несколько раз. Ее тянуло боль и друзья, которые причиняли эту боль. Они отдаляли ее от того, кто мог предложить ей любовь, исцеление, мир и радость. Посмотрите на свою жизнь. Подумайте, не тянут ли вас? Иногда мы отдаляемся от Бога, потому что заняты своими делами. Когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь, мы говорим: «Иисус, приди в мое сердце». И говорим не только это. Вы слышали, что сказала Марго, когда наконец-то получила исцеление? «Я отдаю тебе себя». Я отдаю тебе свои мечты, свои надежды, свои искушения, свои победы. Мы говорили уже о том, что все это должно возвращаться к Богу. И так должно быть всегда. Я знаю, что сегодня Господь говорит вам: «Я здесь. Я стою у двери и стучу. Если кто-то откроет двери, я войду и буду вечерить с Ним». Он просит вас прийти к Нему. Он говорит: «Вы найдете меня, если будете искать всем сердцем. Взыщите Его сейчас со мной. Просто дайте Богу тот же шанс, который даете тому, что несет разрушение в вашей жизни». Давайте помолимся вместе. Молитесь со мной. Господь, я грешница. Я знаю, кто я без Тебя. Почему я без Тебя? Не знаю, Иисус. Приди в мое сердце. Прости мои грехи. Я знаю, что все они известны Тебе. Я знаю мой позор, мою боль. Я отдаю все это Тебе, потому что Ты готов принять их и заменить Твоим Духом Святым. Будь спасителем моей души. Боже, дай мне сегодня второй шанс. Приди в мое сердце, наполни его собой. Измени мой взгляд на вещи. Дай мне силу оставить то, что отдаляет меня от Тебя. Мне нужен Ты. И сегодня я полностью полагаюсь и принимаю Твою любовь. Я знаю, что Ты готов принять меня, какой бы недостойной я ни была. Твоя милость и благодать выше моего понимания. Я прихожу к Тебе, Боже. Помоги мне жить ради Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Майк Тернер и Билли Беннет неслись на лодке возле Бентон-Руж. Их внук застрял в болоте с нерабочей лодкой. Вскоре после того, как Майк и Билли взялись за операцию по спасению, они сами оказались в темных водах болота, наполненного аллигаторами.
1: Он не отвечал мне. Я был уверен, что ему пришел конец. У меня не было сомнений, что Лендон погиб. Это было ужасное чувство. Пятницу вечером перед Днем Отца в 2016-м Майку Тернеру позвонил его внук Лендон и попросил о помощи. Он сказал: «У меня сломался мотор в лодке. Забери меня, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я позвоню твоему второму деду и попрошу его поехать со мной, чтобы не ехать самому среди ночи». Он согласился. Вскоре Майк забрал Билли, второго дедушку Лэндона, у которого были проблемы со здоровьем после открытой операции на сердце. После полуночи они сели в лодку и отправились на болото возле Бэттон-Руж в поисках Лэндона. Это была светлая ночь, поэтому я не включал фонари. Я хорошо видел, но под водой были пни где-то на глубине 20 сантиметров. У нас была скорость 50 км в час. А потом бах, и стало темно. Я ничего не видел и не мог дышать. Мы перевернулись. Я ударился головой о руль лодки. Я не понимал, где верх, где низ и как это случилось. Майк оказался под водой, а Билли не было видно. Я пришел в себя. Начал звать Билли.

0: словно он подставил руки под ботинки и поднял меня. Майк увидел Билли в 10 метрах от лодки. У него не было сил. Он сказал, что не пострадал, но не продержится долго, если не избавится от ботинок. Я нырнул под лодку и достал спасательные жилеты. Он бросил спасательный жилет, и тот приземлился в метре от меня. Мне хватило сил, чтобы достать его. Майк подплыл к Билли и подтянул его к лодке. Они вместе забрались на нее и были рады, что остались в живых. Это Бог сделал так, что мы пережили удар такой силы без травм. Это единственный ответ, иначе не бывает. Они пытались подать сигнал фонарем машинам на дороге, но никто не остановился. Когда Майк направил фонарь на воду, то увидел новую проблему. Он сказал: «Посмотри налево». Я повернул голову и увидел трех аллигаторов. Они были в 5 метрах от лодки. А Майк говорит: «А теперь взгляни налево». Я посмотрел и увидел еще трех. Это было в 1:30 ночи. Это их время кормежки. Я начал переживать. Когда я посветил фонарем на берег, то увидел, что их там толпы, и все они спускались в воду. Им было интересно, кто мы и что делаем. Я понимал, что аллигаторы могут наброситься на нас. Я всю свою жизнь жил рядом с аллигаторами, но не в такой ситуации. Я усердно молился. Я просил Бога, чтобы Он вытащил нас отсюда. Позже они узнали, что пока они молились и ждали, Лэндон молился тоже. Он говорил: «Боже, помоги мне завести мотор». Он понял, что с нами что-то случилось. Прошло несколько часов, а мы не приехали. И как только он помолился, мотор завелся. В 3:30 утра Билли увидел свет на воде, и к ним подплыл Лэндон на своей лодке. Мне хотелось плакать, когда я увидел его. Меня переполняли эмоции. Думаю, мы бы пробыли там всю ночь. Я не хотел этого. Бог ответил нам. Мужчины вернулись домой и убедились, что это Бог помог им, когда взглянули на мотор лодки Лэндона. Я сказал: «Лэндон, заведи-ка мотор». Но он не провернулся ни на градус. Что это могло быть? У меня нет ни капли сомнений. Никто не изменит мое мнение. Это был Бог. В воскресенье после церкви Майк и Билли собрались с семьей и отпраздновали День Отца. Они были благодарны, что Бог был с ними в нужде и услышал их молитвы. Это было чудесно. Это было похоже на мой первый День Отца. Для меня это было как перерождение. Господь дал мне второй шанс. Мы с Майком могли погибнуть. Лэндон потерял бы одновременно двух дедов. Все были очень рады тому, как все закончилось. Это объединило мою семью. Они осознали, что сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Никому не гарантировано завтра. Я с радостью ожидаю каждого дня. Я благодарю Бога за то, что Он сделал, делает и еще сделает. Иисус Христос присматривает за нами. Мы ощущали это, когда были в воде. Я знал, что Он помог нам. Если бы не Он, нас бы здесь не было, и мы не говорили бы с вами.
1: Это удивительная история, не так ли? Часто мы оказываемся в такой ситуации, что единственный наш вариант — молитва. И она меняет многое. Бог Небес слышит наши молитвы. Мы хотим сейчас уделить время, помолиться о вас и попросить Бога помочь вам в ваших обстоятельствах. Я хочу поделиться свидетельством. Джерри написал нам: 5 июня Эндрю молился о человеке, у которого текла кровь из носа, а врач не мог поставить диагноз. Эндрю добавил, что кровотечения прекратятся, и человек поймет это. У меня на протяжении 2 лет сильно шла кровь из носа. Когда Эндрю начал молиться за исцеление такого человека,

0: человека, я спросил в слезах: «Боже, это про меня? Но я недостоин». Я сразу же ощутил разницу в левой ноздре. Она настолько очистилась, что я начал дышать через нее. Она всегда была забита, и когда я попытался очистить ее, опять шла кровь. Спасибо вам за молитвы об исцелении.
1: Аминь. Джерри, спасибо, что сообщили нам. Мы радуемся с вами. Большое спасибо. Вот что пишет Ли. «Мне 58 лет, и у меня всю жизнь болела шея. На прошлой неделе я смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, что у кого-то болит шея, и когда этот человек поворачивает голову вправо, шея начинает хрустеть». Она добавила, что боль мучила человека всю его жизнь. «Я много лет молился за исцеление, и хотя до этого я был неверующим Фомой, положил руки на плечи и шею, принял исцеление от Бога, и теперь я здоров. Шея больше не болит, Бог верен и достоин всей хвалы. Ваше чудо идет к вам. Просто доверьтесь Богу и Его времени». Аминь. Спасибо, Ли. Как говорила Терри, мы будем молиться о вас. Мы рады слышать эти свидетельства и надеемся услышать еще больше. Присоединяйтесь к нам в молитве. Отец, мы в восторге от того, что имеем отношение с Тобой благодаря Иисусу, Твоему Сыну, и благодарим Тебя за то, что Ты делаешь. Ты работаешь не только с телом, но и с духом. В Иоанна говорится о самарянке у колодца. И Иисус хотел дать ей живую воду, потому что Он знал все о ней и ее грехе. Она имела 5 мужчин. И Христос сказал: «Я хочу дать тебе живую воду, потому что мир не утолит твою жажду». Если вы считаете себя недостойным быть с Иисусом, то знайте, что Он хочет отношений с вами. Он хочет дать вам живую воду каждый день вновь и вновь. Примите это во имя Иисуса Христа. И пейте эту живую воду во имя Иисуса. Терри.
0: Есть кто-то, у кого диагностировали серьезную болезнь печени. Вам прописали много процедур и лекарств. Бог исцеляет вас. Вы почувствуете тепло в этой части тела. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Бога.
1: Бог делает духовную работу в сердцах людей. Никодим, который хотел узнать больше про Христа, пришел к нему под покровом ночи. Он хотел узнать, кто он такой. Иисус принял его. Если вы ищете Бога, то знайте, что и Он хочет найти вас. Как говорит Иеремия, Он покажет великое и недоступное. Это подтверждение вам о том, что Он видит вас. Он знает о вас все. Спасибо, Господь.
0: Вас усыновили, и вы не можете найти контакты со своей семьей. Бог откроет для вас двери. Вы можете воспользоваться ими. Помните, что Он делает это для вас. Пройдите через эти двери с Ним во имя Иисуса.
1: Господь говорит, что кто-то получил исцеление плевры и легких, которые были воспалены. Вам тяжело и даже больно дышать. Господь исцеляет во имя Иисуса.
0: Кто-то ощущает тьму, психологическую тьму. Вы живете в этом. Это депрессия, от которой вы не можете избавиться. Бог забирает ее от вас. Ваше состояние изменится, потому что радость в Господе — ваша сила во имя Иисуса.
1: Господь хочет принести свет в вашу тьму. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Напишите нам, если пережили чудо и нуждаетесь в молитве. Пишите на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы словами из Псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о баптисте, католике и харизмате. Они умерли и пришли на небеса в один день. Святой Петр встретил их и сказал: «Извините, ребята, но ваши комнаты еще не готовы». Он не знал, что делать, и решил позвонить сатане, чтобы он приютил их ненадолго. Сатана нехотя согласился. Несколько часов спустя он позвонил и сказал: «Петр, забери своих ребят. Баптист всем проповедует о спасении, католик всем отпускает грехи, а харизмат уже собрал пожертвования на кондиционеры». Сегодня я хочу говорить с вами о том, что не нужно больше оправданий. Легко придумать причину, почему мы не можем достигнуть мечты, быть счастливыми, не можем преодолеть проблему. Оправданий всегда много. Мы думаем: у меня есть оправдание для того, чтобы расстроиться. На дороге были пробки. Мой начальник был груб со мной. Сотрудник обидел меня. У меня есть оправдание. Эти люди ранили меня. Они не сдержали свое слово. Они предали меня. Или у меня есть оправдание, чтобы оставаться там, где я есть. У меня было плохое детство. Я потерял любимого. Разрыв отношений. Пока вы ищете оправданий, вы оправдываете свое стояние на месте. Оправдываясь, мы соглашаемся на меньшее, но у Бога для нас есть лучшее. Вы можете найти оправдание буквально всему. Когда моему племяннику Мэтью было 4 года, они шли по лесной тропе с моим отцом. Они увидели большого длинноногого паука на земле. Мэтт хотел растоптать его. Мой отец сказал: «Мэтт, не делай этого». Мы зашли туда, где он живет. Он не сделал ничего плохого. Давай оставим его в покое. Мэтт посмотрел на него, но это не убедило его. Он развернулся и пошел дальше. Он прошел несколько шагов, затем развернулся, подбежал и растоптал паука изо всех сил. Мой отец спросил: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «Дедушка, дьявол заставил меня сделать это». Легко найти оправдание. Я не могу сбросить вес. Мой обмен веществ очень медленный. Один человек сказал: «Он не медленный, он в коме». Я не могу преодолеть зависимость. У каждого в моей семье было это. Это находится в моих генах. Это передалось и мне. Это может быть в ваших генах. Но хорошие новости. Вы можете отключить эти гены. У вас есть силы, чтобы преодолеть это. Единственный способ, как это может произойти, если вы перестанете искать оправдания. Пока вы обвиняете прошлое, соседа, транспорт, погоду, вы будете топтаться на месте. Отбросьте оправдание. Это может быть уважительное оправдание. Это было несправедливо. Вы пережили разочарование, болезнь, предательство. Но вы должны подвести этому черту и сказать: «Я отказываюсь жить с бременем, сердиться и расстраиваться». Если вы избавитесь от оправданий, то Бог встанет на вашу защиту. Бог воздаст вам за причиненные несправедливости. Это ваше время, чтобы подняться на новый уровень, увидеть благодать Божию новым способом. Пусть ваше отношение будет таким: больше никаких оправданий, чтобы быть несчастным. Этот день – подарок от Бога. Я буду наслаждаться им, несмотря ни на что. Больше никаких оправданий. Я не соглашаюсь на посредственность и не разочаруюсь в своих мечтах. Я стремлюсь к своим целям, преодолевая препятствия и плохие привычки. Или больше никаких оправданий, чтобы ощущать себя недостойным. Я знаю, кто я. Я дитя Всевышнего Бога. Я уникальный. Я шедевр, увенчанный Его благодатью. Джоэл, я не думаю, что могу достигнуть своих целей. Я не особо талантлив. У меня нет никаких связей. Я не получил того, что получили мои друзья. Они хорошо выглядят. У них яркая индивидуальность. У них бывают прорывы. Вот ключ. Если вы не получили этого, то вы не нуждаетесь в этом. У вас есть именно то, в чем нуждаетесь вы. Если бы вы нуждались в том, что есть у них, то Бог дал бы вам это. Прекратите сравнивать и начните идти своим путем. Вы помазаны, чтобы быть самим собой. Никто не сможет быть лучше вас. Вы наполнены, оснащены, уникально устроены для пути, который находится перед вами. Избавьтесь от оправданий.
Я слишком высокая, слишком низкая, слишком старая, не той национальности. Вы дивно и чудно сотворены. Будьте тем, кем вы были созданы. Когда мой отец отошел к Господу, то я знал, что должен был стать пастором церкви. Но мой разум заполняли оправдания. Я не учился этому. Я никогда не служил прежде. Я замкнутый по натуре. Мой голос недостаточно силен. Если бы я держался за эти оправдания, то не стоял бы здесь сегодня. Всякий раз, когда Бог хочет поднять вас на новый уровень, то появятся оправдания, от которых вы должны избавиться. Прежде чем вы увидите повышение, вы должны избавиться от оправдания. «У меня нет опыта, я не особо талантлив, я не смогу сделать этого». Прежде чем вы избавитесь от зависимости, вы должны избавиться от оправданий. «Это было у меня так долго, я недостаточно дисциплинирован». Друзья, Бог хочет сделать что-то новое в вашей жизни. Он хочет поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Вы позволите оправданиям сдерживать вас. Когда я начал служение, то писал все проповеди вручную. У меня было 20 страниц заметок здесь и там, на всем столе. В субботу я пытался соединить их вместе и надеялся, что это будет иметь какой-то смысл. Несколько месяцев спустя Виктория сказала: «Джоэл, ты тратишь впустую так много времени, записывая все от руки. Ты должен начать печатать на компьютере. Тогда ты сможешь вырезать, вставлять, перемещать заметки. Будет намного легче». Я учился печатать в школе, но я не печатал более 20 лет. Я полез в свою сумку с оправданиями и достал пару. Я сказал: «Виктория, я не могу сделать этого. Я не умею печатать». На самом деле я говорил: «Я ограничен, я не способный. Я не смогу научиться ничему новому». Она посмотрела на меня и сказала: «Джоэл, тебе 36 лет. Ты можешь сделать что угодно, если захочешь. Мы купим компьютер, и ты начнешь печатать проповеди». Она не спрашивала меня, она просто сказала это. Все, что я мог сказать, было: «Да, мэм». Иногда вам нужен кто-то, кто скажет правду с любовью. Возможно, вы сопротивляетесь, подобно мне, и думаете, что ничего не умеете, что вы достигли своих пределов. У вас внутри есть дары и таланты, которые вы еще не использовали. Я говорю то, что Виктория сказала мне: «Никаких «если» и никаких «хотя». Время отбросить сумку с оправданиями. Поднимитесь на новый уровень. Начните изучать что-то новое. Начните брать на себя больше ответственности. Начните писать книгу или песни. Начните разрабатывать бизнес-план. У вас есть потенциал, который прямо сейчас бездействует внутри вас. Божьи семена величия. Враг хотел бы использовать оправдания, чтобы не дать им проявиться. Вы должны высвободить то, что Бог вложил внутрь вас. Прекратите рассказывать то, чего вы не можете сделать, что у вас нет дисциплины, подготовки, образования. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Вы способны. Бог уже вложил это в вас. Я начал печатать свои проповеди на компьютере. Это было совсем по-другому. Несколько недель спустя навыки вернулись. Я вспомнил, как печатать. Это экономило мне несколько часов каждую неделю. С тех пор я напечатал 7 книг и сотни проповедей. Я так рад, что мне пришла эта мысль. Вы слышали высказывание? Вы не можете научить старую собаку новым фокусам. Это зависит от того, какая у вас собака. Если ваша собака думает: «Я ограничена, я неспособная, я не смогу выучить ничего нового», тогда эта собака застрянет на месте. Но если ваша собака говорит: «Я способна, я оснащена, уполномочена, нет ничего слишком трудного для меня», то эта собака выучит новые фокусы. Я хочу сказать: будьте правильной собакой. Вы застряли, делая что-то по-старому. Вы думаете, что у вас нет таланта и нет способности войти в новое. Не принижайте себя. У вас есть то, что вам нужно, чтобы жить в этом поколении. Прекратите пятиться назад. Не позволяйте этим оправданиям убедить вас, что вам чего-то не хватает, что вы слишком стары, слишком молоды, слишком медленны, неполноценны. Бог вложил в вас все, в чем вы нуждаетесь. Это ваше время засиять. Избавьтесь от ограничений. Будьте открыты к новым идеям и новым возможностям.
Что мне нравится в моей маме? Ей 81 год. Она отсылает сообщения через соцсети детям целый день. Большинство из них даже имеет смысл. Но мне нравится то, что она не боится изучать что-то новое. Я молюсь, чтобы она не узнала, что такое Инстаграм. Если мы продолжаем искать оправдания, то они станут нашей опорой. Этим мы объясняем, почему мы не те, кем должны быть. Но они ранили меня. Они поступили со мной неправильно. Я должен использовать этот костыль жалости к себе, чтобы ковылять вперед. У меня есть причина быть таким. Или мой друг более талантлив, он привлекает внимание, он яркий, поэтому я использую костыль низкой самооценки. Или «Я совершил ошибки в жизни, неправильно воспитал детей, испортил взаимоотношения, поэтому я использую костыль сожаления и неполноценности». Каждый раз, когда вы оправдываетесь, то это тормозит вас. Поэтому вы хромаете. Трагедия заключается в том, что люди тратят всю свою жизнь на оправдание. Да не будет этого с вами. Если вы избавитесь от оправданий и будете верить, что у вас есть все необходимое, будете доверять Богу в том, что Он исправит ваши кривизны, то вместо того, чтобы хромать и выживать, вы подниметесь на новый уровень своей судьбы. Так сделала девушка по имени Вилма. В 1940 году она родилась недоношенной. Она была 20-м из 22 детей. В детстве она заболела скарлатиной и чуть не умерла. Когда ей было 4 года, то она заболела полиомиелитом в левой ноге. Нога высохла, и врачи сказали родителям, что она больше никогда не сможет ходить. Ей часами массировали ногу. Когда другие дети играли на улице, она была дома. Она провела 2 года прикованной к постели. Она могла думать: «Такова моя судьба. Мне не повезло. У меня серьезное основание, чтобы застрять здесь». Вилма не искала оправданий. Лечащий доктор сделал ей специальные скобы для ноги и обувь. Несмотря ни на что, она научилась ходить. В 11 лет, без ведома родителей, она снимала скобу и выходила поиграть с другими детьми. Ей очень нравилось бегать. Иногда она бегала несколько часов подряд. Однажды тренер университета штата Теннесси заметил, как быстро она бегает. Он пригласил ее пройти квалификацию для участия в команде. Она не только прошла в команду, но в 16 лет стала участником Олимпийских игр в 1956 году и выиграла бронзовую медаль. 4 года спустя на Олимпийских играх 1960 года Вилма Рудольф выиграла 3 золотых медали и стала национальным героем. Такое происходит, когда вы не позволяете жалости к себе стать вашей опорой. Вы не сидите и не размышляете о том, чего вы не получили или чему вы не соответствуете. Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Мы все переживали неудачи и ситуации, которых не понимали. Но если бы это могло удержать вас от вашей судьбы, то Бог никогда не допустил бы этого. Не позволяйте этому стать опорой. Не используйте это как оправдание, чтобы стоять на месте. Будьте как Вилма. Высвободите то, что Бог вложил внутрь вас, и вы пойдете туда, о чем никогда не мечтали. В Библии говорится о человеке, который родился слепым. Люди спрашивали Иисуса, почему он родился таким? Чья это ошибка? Его или его родителей? Они хотели обвинить, найти оправдание и причину. Иисус ответил им, это ничья ошибка. Он родился таким, чтобы благодать Божия могла быть явлена в его жизни. Иисус прикоснулся к его глазам, и тот сразу же прозрел. Когда вы переживаете неудачу, трудности, то не стойте на месте. Не ищите кого-то или что-то, чтобы обвинить в этом. Вы не всегда будете понимать, почему происходят те или иные вещи. Но если вы пребудете в вере, то это не будет действовать против вас, но будет работать на вас. Бог будет использовать это, чтобы явить себя в вашей жизни. Так же, как и этим людям, нам легко обвинять родителей. Это их ошибка, поэтому он слепой. Обвинять соседа, друга — это приведет только к жалости к себе. Скоро у вас появится костыль. Ничто из того, что произошло с вами, не удивляет Бога. Вы должны принять то, что вам выпало, и максимально использовать это. Возможно, это не было справедливо, но Бог справедлив. Он Бог правосудия. Он видит каждую неправду, причиненную вам, каждую рану, каждое неудобство.
Если вы не позволите этому стать оправданием для обиды и расстройства, то Бог говорит, что Он возьмет несправедливое и обратит это вам во благо. Люди не смогут остановить вашу судьбу. То, что они сказали о вас, что сделали вам или как хотели заставить вас чувствовать себя, не сможет повлиять на вас. Это будет иметь над вами только ту власть, которую вы сами дадите. Если вы будете жалеть себя, думать о несправедливости, о том, как плохо это было, то это станет препятствием, которое будет сдерживать вас. Но если вы отпустите это, то Бог будет сражаться за вас. Он станет вашим защитником. Мы видим этот принцип в жизни Иосифа. Он пережил одну несправедливую ситуацию за другой. Его братья предали его и продали в рабство. Он мог огорчиться и думать: «У меня есть все причины для гнева». О нем солгали, ложно обвинили и бросили в тюрьму. Еще одно оправдание, чтобы жить в угнетенном настроении. Он провел годы в тюрьме за то, чего не совершал. Он мог придумать разные оправдания, чтобы остаться там, где он был. Иосиф знал, что оправдания станут опорой, которая удерживает его от его судьбы. Он не мыслил категориями оправданий. Он продолжал избавляться от разочарований и обид. Он поступал правильно, когда вокруг происходили неправильные вещи. В итоге, он был оправдан и возвышен до позиции чести, славы и влияния. Возможно, вы пережили неудачи, ситуации, которых вы не понимаете, но не оставайтесь там, не оглядывайтесь назад, переживая негативный опыт. Это только отвлекает. Если вы поступите как Иосиф и будете идти вперед, будете поступать правильно, то Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Никакая неудача не сможет остановить вас, ни трудные обстоятельства, никакая несправедливость. Последнее слово за Богом. Вы скажете: «Джоэл, они сделали мне больно, поступили со мной неправильно». Я говорю это с уважением. Всем бывает больно, но вы должны быть выше этого. Они отвернулись от меня. Это можно сказать о каждом. Они солгали обо мне, обо всех когда-то лгали. Не стоит разменивать на это свою судьбу. Я не говорю, что люди поступили хорошо. Я хочу сказать, что это не должно контролировать остаток вашей жизни. Легко жить подавленными и думать, как все несправедливо. Тогда в ближайшее время у вас появится костыль, с которым вы будете хромать. Но Бог создал вас для того, чтобы вы бежали. Вы должны подвести черту и сказать: «Больше никаких оправданий. Я ничего не могу сделать с прошлым, но я могу сделать что-то с настоящим. Я буду жить в вере, доверяя Богу, что Он совершит». Новый день — это дар. Мы никогда не сможем вернуть его обратно. Жизнь слишком коротка, чтобы потратить еще один день на обиды, расстройства и жалость к себе. Возможно, вы, как Иосиф, тяжело начали, но вы не должны так же закончить. Бог желает дать вам украшение вместо пепла, вдвое за перенесенные несправедливости. Я понимаю, что не всегда легко справиться с этим и идти вперед. Вот ключ. Боль избавления от несправедливости меньше той боли, в которой вы остаетесь и упускаете свою судьбу. Будет больно, так или иначе. Выберите правильную боль. Писание говорит, чтобы мы подражали Христу. Его жизнь должна быть примером. Если мы хотим быть как Иисус, то это означает, что люди будут выступать против нас и пытаться выставить нас в плохом свете. Нас будут неправильно понимать и критиковать. У нас будет свой Гефсиманский сад. Когда мы будем чувствовать себя одинокими и оставленными, у нас может оказаться свой Иуда, люди, которые предают нас, поворачиваются к нам спиной и уходят. Когда Иуда шел с солдатами, чтобы предать Иисуса, то Иисус сказал ему: «Друг, что ты пришел сделать?» Иисус знал, что он собирался предать его, но он все еще называл его другом. Его отношение было таким: «Я уже преодолел то, что ты собираешься сделать. Твое плохое решение не сможет ни украсть мою радость, ни остановить мою судьбу. Последнее слово за моим отцом. Будет трудно, но я знаю, что в конце я буду увенчан как победитель».
Если мы поступаем как Иисус и не поддаемся горечи, когда происходят несправедливые ситуации и доверяем Отцу позаботиться о нас, то в определенный момент мы также наденем венец победителя. Как Иосиф, вы выйдете оправданными и вознесенными на позицию чести и влияния. От Иоанна 5 глава, там говорится о хромом человеке. Он лежал у ворот купальни, называемой Вифезда, в течение 38 лет. Время от времени ангел сходил и возмущал воду. Кто первый входил в нее, тот исцелялся. Расширенный перевод описывает состояние этого человека как затяжное расстройство от сидения. Что это за расстройство? Это не только физическая проблема. Когда мы остаемся в негативном прошлом, ищем оправдание и не идем вперед, то такое затяжное расстройство может удержать нас от нашей судьбы. Иисус пришел и увидел, как этот человек лежал там. Было видно, что он калека. Иисус знал, почему он лежал возле купальни. Потому чтобы получить исцеление. Иисус задал ему прямой вопрос. «Ты хочешь исцелиться?» Один из переводов говорит, «Ты серьезно настроен на исцеление?» Потому как этот человек ответил, мы видим, почему он находился там так долго. Он ответил, «Мне некому помочь. Я нахожусь в невыгодном положении. Я совсем один. Ты видишь мои ноги. Когда ангел сходит, то кто-то входит раньше меня». Он называл оправдание за оправданием. Он использовал их так долго, что они стали его опорой. Мне нравится, как ответил Иисус. Он не сказал, «Что ж, я сочувствую тебе. У тебя такая трудная жизнь». Он посмотрел ему в глаза и сказал, «Если ты серьезно настроен исцелиться, если ты настроен идти вперед, то возьми свою постель, встань и иди». Он сказал этому человеку слова веры. Как только он услышал это, то что-то ожило у него внутри. Он подумал, «Ты хочешь сказать, что я не должен искать оправдания? Что я не должен просто сидеть здесь и ждать, пока что-то изменится? Я сам могу сделать что-то». Человек встал, взял свою постель и вышел здоровый и исцеленный. Из скольких вещей мы бы вышли из поражения, депрессии, плохих привычек, если бы оставили жалость к самим себе, оправдание и начали бы идти вперед? Бог сегодня спрашивает у нас так же, как у этого человека. Вы серьезно относитесь к исцелению? Вы серьезно относитесь к зависимости, к получению образования, к преодолению разочарования? Тогда есть что-то, что вы должны сделать. Измените свое отношение, свои мысли, свое поведение. Измените то, что вы говорите. Другими словами, избавьтесь от жалости к себе. Прекратите заново переживать негативное. Вы ожидаете Бога, но Бог ожидает вас. Если вы встанете, возьмете свою постель и пойдете вперед, тогда вы увидите, как все начнет изменяться вам во благо. Бог сказал в Исаии 42, «Вот, прежде сбылось, и новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Пойте Господу новую песнь». Бог говорит, что обстоятельства, с которыми вы боролись, подходят к концу. Уныние, одиночество, неудача, депрессия. Бог собирается остановить это и сделать что-то новое. Но есть одно требование. Последняя часть этого стиха ключевая. Если вы хотите увидеть конец негативного и то, как Бог совершает новое, тогда вы должны петь новую песнь. Вы не можете петь старую песнь. Я был в таком состоянии 38 лет, я никогда не выздоровею. Оставьте эти песни жалости к себе. Избавьтесь от песни поражения. Это никогда не получится. И начните петь песнь победы. Я пережил неудачи, но я знаю, что настало мое время. Все меняется мне во благо. Я силен, чтобы сражаться. Я преодолею болезнь. Я преодолею плохую привычку. Я закончу школу. Я буду жить здоровым, исцеленным и в победе. Если вы хотите увидеть новое, то вы должны начать петь новую песню. Больше никаких грустных песен, никаких разговоров о боли и неудаче. Бог знает все, через что вы прошли. Вам не надо постоянно напоминать Ему об этом.
Если вы оставите грустную песню и начнете петь новую, то Бог превратит ваш траур в танец. Он возьмет вашу ситуацию и использует ее, чтобы поднять вас выше. Сколько из нас, как этот человек, засиделись? Мы пережили боль и разочарование. Вместо того, чтобы отпустить это и идти вперед, доверяя Богу, мы стали искать оправдания. Это продолжается год за годом. Хорошие новости. Если вы избавитесь от оправданий, то это вопрос времени, когда затяжное расстройство исчезнет. Бог явится и все изменит. У вас есть что-то, что вам надо сегодня преодолеть? Безрадостное детство? Друг, который предал вас? Бизнес, который не удался? Теперь вы используете это как костыль, чтобы оставаться на месте. Почему бы вам не принять решение? Больше никаких оправданий. Вы ничего не сделаете со своим прошлым, но вы можете сделать что-то со своим будущим. Если вы будете петь новую песню, то я верю и провозглашаю, что обстоятельства, которые удерживали вас, подходят к концу. Бог творит новое. Вы обретете украшение вместо пепла. Вы преодолеете болезнь, увидите новые отношения, новые возможности, новый уровень вашей судьбы. Во имя Иисуса. Я верю этому, и если вы принимаете это, вы можете сказать, аминь. Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи. Древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.
0: Добро пожаловать в путеводитель по Израилю.
1: Идем?
0: Идем. По улочкам Иерусалима мы пробираемся, идем, чтобы узнать, как все здесь было и как народы жили в нем. Сменялись как века, эпохи, менялся облик городской, и как отсюда изгоняли, как становился он мечтой у многих, многих поколений вернуться поскорей домой. Но здесь уже другие стены, дома и город уж другой. И здесь уже совсем другая кипела жизнь из римских бань. И возводил свои проспекты здесь император Адриан. Да и тех изгнанных не ждали, а собирали Риму дань. И мы идем, чтобы увидеть те древние пласты земли, где римские легионеры когда-то строем здесь прошли.
1: Иерусалим во времена Римской империи пережил два серьезных изменения. Первое, конечно же, вы знаете, это когда был разрушен второй храм. Но следующий этап, он более драматический. Во втором веке Иерусалим был уничтожен полностью. На месте еврейского древнего города был построен римский языческий город Элия Капитолина. Мы с вами сейчас находимся в месте, которое называется Музей башни Давида. Естественно, Давид здесь никогда не был, но это традиционное название. Почему мы остановились именно здесь? Потому что второй храм был разрушен. Мы знаем, что 10-й римский легион Претензис контролировал подавление восстания в Иерусалиме. 10-й легион остался в этом городе, чтобы предотвратить повторение еврейского восстания, которое было 66 по 74 года. Штаб-квартира или генштаб 10-го легиона находился на Храмовой горе, на месте, где был до этого храм. А солдаты, это порядка 10 тысяч человек вместе со вспомогательными войсками, расположился как раз здесь, на месте башни Давида и в этом направлении, где сегодня находится армянский квартал. За мной вы видите вот эту нишу. Она, конечно, принадлежит более позднему периоду. Мы видим михраб. Это углубление в стене, которое показывает направление молитвы в сторону Мекки 16 века. Надпись говорит, что этот михраб был построен во времена султана Сулеймана Великолепного. Но наша сегодняшняя тема – Иерусалим во времена Римской империи. И поэтому мы с вами начинаем вхождение в Иерусалим с этого места, где находился 10-й легион, римский 10-й легион Претензис, который был не просто солдатами. Мы знаем, что во времена Римской империи солдаты использовались не только для того, чтобы воевать или подавлять восстание. Солдаты были еще и строителями. Поэтому 10-й легион отстроил очень много чего в Иерусалиме. Здесь они квартировались, музей башни Давида и армянский квартал, который находится буквально рядом с нами. Итак, идем в Иерусалим римского периода.

Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Кардо. Это римское место. Мы с вами начали с башни Давида, где находился римский легион. Мы помним, почему он там находился, из-за восстания еврейского. Но было в истории два восстания. Второе восстание Бар-Кохбы, которое началось в 133 году нашей эры. И оно было, по мнению ученых, даже более кровопролитно, чем первое еврейское восстание. В это время в Риме правит император Адриан. Он настолько рассердился и разгневался на евреев, что он приказывает стереть с лица земли Иерусалим и на месте еврейского города древнего построить римский языческий город с другим названием, чтобы из еврейского самоосознания исчезло даже понятие Иерусалим. Адриан приказывает построить римский город, называет его Элия Капитолина. И как обычно в любом римском городе, по центру города проходил центральный проспект, который назывался Кардо, кардиология. Мы знаем, что центральная кровеносная система, сердце фактически по центру груди находится. Так и римляне называли вот этот главный центральный проспект Кардо, который располагался с севера на юг. Мы с вами находимся как раз на одном из Кардо. Почему на одном из? Иерусалим топографически так устроен, что римляне вынуждены были проложить два Кардо – западное и восточное. Мы находимся как раз на западном Кардо, которое просуществовало вплоть до прихода мусульман в 7 веке, когда мусульмане разрушали город. Это Кардо было завалено, потому что он находится как бы в ложбинке. Эти столбы, которые вы видите рядом вокруг меня, это древние столбы, которые были откопаны здесь, поэтому это настоящие столбы, не копии. Когда вы придете сюда, в Иерусалим, пройдетесь по Кардо, вы сможете прикоснуться к истории, потрогать ее. Древний город, римский, языческий, но в то же время очень красивый. Поэтому я вам предлагаю посмотреть на картину, которая примерно даст вам понятие, как выглядел Кардо со 2 века по 7 нашей эры.

гуляем с вами по историческим местам, это сложно представить себе, как же это выглядело в прошлом. И вот мы с вами находимся на Кардо. В конце 19 века, в 1884 году, на Иорданской стороне была обнаружена древняя византийская церковь, в которой весь пол был выложен мозаикой. И не просто мозаикой, с красивыми картинами, сюжетами. Это была карта Святой Земли. Благодаря этой карте, которая была выложена примерно в VI веке, мы имеем представление себе, где точно располагались библейские места, о которых мы читаем в Библии. И на этой мозаике есть фрагмент Иерусалима. Не совсем выдержана была топография, но очень интересная карта, которая помогает исследователям, которые доказывают историческую достоверность, по крайней мере, библейских мест и других, о которых мы читаем в других исторических трудах. И вот копия вот этого фрагмента Иерусалима вы можете наблюдать на этой мозаике, на которой мы видим, что храмовая гора была пустая. То есть в период византийцев христианам было неважно, что находилось на храмовой горе. Это была просто мусорка. Снизу вы видите большой фрагмент храма Гроба Господня или Церковь Воскресения. Двойное название есть у этого места. Достаточно небольшой город в период Византии, Иерусалим. Но он помогает нам определиться, где что находилось. Поэтому карта еще называется карта Мадабы или Медва. Просто пол византийской церкви, который так сильно помог историкам, археологам определиться с местоположением большинства библейских исторических мест на Святой Земле.

друзья, мы с вами пересекли еврейский квартал и дошли в итоге до Стены Плача. Она находится буквально слева от вас. Сегодня жарко на улице, обязательно пейте воду. Берите с меня пример. Это жизненно необходимая вещь в Израиле, пить воду все время, даже зимой. Итак, римский период. Наверху, на храмовой горе, храм разрушен. Римляне решают, что они будут контролировать эту территорию. Десятый легион остается в Иерусалиме. Официальное количество римских солдат в легионе – 5300 человек, включая офицеров. Кроме непосредственно солдат, должен быть обоз, должны быть какие-то медицинские службы, должна быть кухня и кузница. Поэтому в общей сложности, кроме самого непосредственно воинского контингента, в итоге доходило порядка до 10 тысяч человек один легион. Итак, мы с вами сказали, что сами солдаты располагались возле Явских ворот в районе башни Давида музея, а генштаб находился здесь наверху. На месте разрушенного второго храма генштаб 10-го легиона находился здесь. И буквально за моей спиной внизу были римские бани, потому что мы знаем, что римские вообще граждане любили комфорт. И, естественно, если ты хочешь чувствовать себя хорошо, ты должен быть чистым. Когда ты долго не моешься, начинаешь источать неприятный запах. И вообще это дискомфорт. Поэтому римляне очень любили процесс купания, подобие финских саун. Римские бани были здесь, поэтому большие римские бани, к сожалению, от них почти ничего не осталось, но они находились буквально за моей спиной. Римский период, тотальный контроль этого города, и уже буквально 60 лет спустя Иерусалим полностью уничтожается, и здесь выстраивается римский город Элия Капитолина. И Кардо, восточная, мы видели с вами западное Кардо, восточное Кардо находится буквально над нами, чуть-чуть как бы за вашей спиной, недалеко отсюда, буквально 50 метров восточное Кардо, которая тоже шла с севера на юг до мусорных ворот. Римский период, район Храмовой горы, Стена Плача, римские бани.

друзья. Мы гуляли с вами по римскому Иерусалиму. И, конечно же, мы проголодались. Мы зашли в очень хороший ресторанчик. Мне он очень, на самом деле, нравится. Считается молочный ресторан. Мяса здесь нет, но здесь есть рыба, гарниры. Все очень вкусно. Поэтому я вас приглашаю, приходите. В Юрийском квартале очень много кафешек, ресторанов. На любой вкус, на любой выбор. Если вам захотелось, вы приехали зимой и хочется супчика, здесь тоже есть. Это, например, кафешка находится над музеем сгоревшего дома. Очень вкусно, советую, приезжайте.

нашей темы Иерусалим во времена Римской империи. За моей спиной вы видите арку, которая является частью победоносных врат Адриана. Мы знаем, что в Риме есть несколько различных врат, которые различные римские императоры построили в честь своих побед, увековечить свои победы. Вопрос, зачем Адриан в Иерусалиме хотел увековечить свою победу? Мы знаем, что Иерусалим был уничтожен в 135 году, и на его месте был построен римский языческий город Элия Капитолина. И, естественно, разрушение Иерусалима произошло не на пустом месте. Мы уже упоминали с вами сегодня о том, что было восстание, второе еврейское восстание 133-135 года под предводительством Бар-Кохбы. И когда это восстание было подавлено Адрианом, императором, точнее его армией, было построено в Иерусалиме 4 победоносных врат, которые увековечивают его победу. И вот одна из этих арок буквально за мной, которая является частью конструкции, не вся она сейчас видна, были построены здания вокруг этих ворот победоносных. Но еще эта арка называется «Эко Омо» – «Сей человек» или «Вот человек». Мы помним, что Понтий Пилат, когда вывел Иисуса на суд, он сказал: «Вот этот человек, которого вы хотите осудить». Поэтому эта арка названа в честь этого события «Эко Омо», потому что мы сейчас находимся на Виа Долороса или Крестный путь. Римский период, мы видим, здесь сохранился. С этой стороны сейчас мы видим здание, но раньше здесь был небольшой рынок, где происходило торжище. Мы знаем, что не только на Кардо были магазинчики, но были еще достаточно большие места, где люди продавали лошадей, что-то более громоздкое, не только лавочка, куда ты мог зайти купить свои личные какие-то маленькие вещи. Итак, римский рынок, который, к сожалению, не виден. За моей спиной также была крепость Антония, которая была уничтожена, к сожалению, где Понтий Пилат судил Иисуса. Все это как раз относится к римскому периоду.

Дорогие друзья, наконец-то мы пришли к последней остановке нашей сегодняшней экскурсии по Иерусалиму римского периода – Дамасские ворота. И в завершение хотелось бы указать вам еще на одно ярко выраженное сооружение римского периода – Адриана. Мы уже с вами видели одну арку, которая сохранилась от победоносных ворот на Виа Долороса. Сейчас мы с вами находимся возле Дамасских ворот, или на иврите называются Сихемские ворота. Город Сихем или Шхем, сегодня это палестинский город, находится на севере. Мы с вами стоим возле Дамасских ворот, и то, что находится внизу, как раз вот эта арка внизу, это арка от, в принципе, конструкции, которую построил Адриан в честь своей победы над евреями в восстании Бар-Кохбы со 2 века, то есть со 135 года начали строить, в принципе, Элия Капитолина, римский город. Прежде всего было построено четверо этих ворот, которые всем бы показывали и напоминали о том, что с Римом воевать не стоит. Дамасские ворота сегодняшние построены намного выше, потому что, как мы уже сказали вам, в 135 году город был абсолютно полностью разрушен. Стены нынешнего старого города – это достаточно новые стены, всего лишь 16 век, турецкий период. Поэтому Дамасские ворота были построены над воротами Адриана 2 века. До скорых встреч и добро пожаловать в Израиль снова!

В этот период исполнилось пророчество, что не останется здесь камня на камне, и весь город был разрушен. Но приятно все-таки погрузиться в эту историю для того, чтобы ее изучить и понять все особенности. Ну а еще более приятно ходить и гулять по этому уже возрожденному городу Иерусалима с новыми стенами и с новым обществом.

Римская эпоха – одна из самых больших исторических периодов Иерусалима. И в то же время она самая драматичная, потому что именно

За моей спиной находятся Явские ворота. Я первый раз узнал, что сами ворота – это не тот проезд, где едут там машины, а вот где сейчас проходят люди, он находится немного сбоку. Сегодня у нас была полностью пешеходная экскурсия по Иерусалиму. И я также узнал, что римляне пытались полностью стереть этот город с лица земли и стереть его название с карт. Но у них, как видите, это не получилось. Добро пожаловать в Израиль. Увидите все своими глазами.

улица Карбо, сердце города древнего римского периода.

0: Все, можно идти дальше. Пойдем дальше снимать.
1: Это западная и восточная, которая выходила к стене плача. Так вот, проезжая часть, с этой стороны столбы, над ними навес, туда дальше, от навеса ближе к стене шли лавочки.

Так здорово слышать каждое свидетельство, когда люди рассказывают о том, что, сделав шаг из лодки, они пережили чудо. Если ты хочешь видеть сверхъестественное, тогда ты должен начать принимать вызовы от Бога. Если мы хотим оставаться в комфорте и одновременно с этим видеть сверхъестественное, то, наверное, это сверхъестественное тогда не для нас. Но если ты принимаешь вызов и идешь по воде, вот там, за бортом лодки, начинается чудо твое. Поэтому миссия – это один из таких вызовов, который ты можешь принять в свою жизнь. И поэтому, почему бы нет, в следующий раз ты можешь туда поехать. И даже если это сейчас выглядит тебя невозможно, для каждого из тех, кто был там, это выглядело невозможно. Но делай шаг, и ты увидишь, как Бог совершает невозможное. Аминь. Поэтому это так здорово. Итак, как вы уже слышали и знаете, у нас целый месяц сейчас идет месяц миссии. То есть каждое воскресенье мы стараемся говорить какие-то свидетельства, рассказывать о том, что мы делаем. Прямо сейчас пастор Мацула, он был в Китае, мы провели первое собрание русскоязычной общины в Шанхае. После этого он полетел в Южную Корею, и у нас был выпуск библейской школы. 80 человек закончили библейскую школу в Корее. Друзья, в Корее, если бы кто-то мне 10 лет тому назад сказал, что у нас будет библейская школа в Корее, я бы сказал, слушай, да, хватит рассказывать. Потому что корейцы, скорее всего, сюда приедут и какую-нибудь библейскую школу откроют. Но мы в Корею, но у Бога удивительные пути, удивительные пути. Итак, мы весь месяц об этом говорим, и с разных сторон, когда мы говорим об одном и том же, или одну тему поднимаем, это не потому, что у нас заела пластинку, или мы как будто не о чем больше другом говорить. Я верю, что Бог делает это специально, потому что Он хочет, чтобы в твоем сердце глубоко отпечаталась какая-то истина. Он также хочет, чтобы семена слова были посеяны в нашу жизнь и принесли всход. И поэтому снова и снова мы говорим о миссии, чтобы с разных сторон осветить эту тему, и чтобы Слово Божье, сеявшись в нашу жизнь, могло принести плод в 30, 60 и во 100 крат. И мы всегда были миссионерской церковью. Мы были начаты, как миссионерская церковь. Мы были начаты миссионерами, которые были высланы из другой страны, из нескольких стран. Они жили здесь, они начинали эту церковь. 30 лет назад, в сентябре, мы будем уже праздновать 30-летие церкви. 30 лет тому назад, даже чуть раньше, они приехали, проводили сначала собрание, где-то домашняя группа, в какой-то квартире в Москве. Потом потихонечку все росло. И если мы были в этом рождены, то я верю, что мы призваны это продолжать. Мы всегда чувствовали бремя за другие народы. И даже до того, как мы поехали куда-то и что-то делали так, знаете, как сейчас это, может быть, происходит, мы чувствовали, что мы должны достигать национальной диаспоры здесь, в Москве. И поэтому у нас есть вьетнамское служение сегодня. Вот буквально через 10 минут, 18:30, у нас начинается вьетнамское служение. Загляните к ним как-нибудь. Это просто самые сладкие люди, которых я встречал в жизни. Просто вьетнамцы – это любовь навсегда. Вообще, это удивительная культура, удивительно дружелюбная, удивительно такая, очень особенная. Вообще, Азия – это вообще отдельная история. У нас есть вьетнамское служение. И из этого служения в свое время некоторые из них начали возвращаться домой. Они были здесь, работали, учились в библейской школе. И потом один за одним люди начали возвращаться во Вьетнам. И сначала в Ханой они начали церковь «Слово жизни». Больше 20 лет тому назад. Сегодня у них 250 церквей. Больше даже, около 260, во всех 63 провинциях Вьетнама. Аминь. Это просто люди, которые были у нас в церкви, они подхватили этот огонь. И знаешь, о чем мне это говорит? Что-то Бог дал здесь, что эти люди взяли, понесли, и мы увидели плод на международных полях. Они сделали рождественское собрание, и собралось около 13 тысяч человек. Вау, во Вьетнаме, друзья. У нас есть также испаноговорящее служение, и там просто взрывоопасная смесь какая-то. Если вы хотите зарядиться энергией и получить дозу адреналина, вам надо туда, потому что там горит латиноамериканская кровь. Да, и Оскар здесь, да, вы можете с ним поговорить. Я не знаю, сколько стран там представлено, но мы всегда чувствовали это, что это наше призвание. Но такое впечатление, как будто бы сейчас пришло Божье время не только заботиться об Иерусалиме,
Не только достигать людей здесь, но идти дальше. Именно поэтому Бог сначала дал нам слово об открытых дверях. После этого напомнил, что время идти. И после этого, вы помните слово, которое Бог также сказал нашей церкви, о том, чтобы мы подняли глаза. Это не значит, что смотреть тут, где мы находимся, неправильно. Или нам не надо это видеть, что вокруг нас. Ни в коем случае, мы должны. Но Он говорит, поднимите глаза и увидите чуть дальше. Потому что, когда Дух Святой сошел на нас, Он сказал, что Он даст нам силу быть свидетелями в Иерусалиме. Все нормально с Иерусалимом, но Он не сказал на этом останавливаться. Он дальше добавил, Иудея, Самария и до края земли. До края земли. И такое впечатление, как будто бы сейчас приходит время, когда Господь, глядя на церковь в России, глядя на нас, на нашу церковь, как будто бы говорит, ребята, вы уже повзрослели. И теперь я могу доверить вам что-то более серьезное. Вы можете пойти дальше. Вы можете взять ответственность за другие страны, за другие народы. И вы сможете это сделать. Аминь. И поэтому сегодня я хочу говорить о том, что является сердцем миссии. Что лежит в основе нашей мотивации. Почему мы воспринимаем великое поручение и идем? Зачем вообще нам оставлять то место, где мы находимся? Тратить деньги, делать какие-то шаги веры, рисковать, возможно, чем-то. Зачем все это нужно? Что нами движет? Потому что это очень важный вопрос. Если мы на него не ответим, мы не сможем понять вообще, зачем мы это делаем, и цель потеряем. Поэтому я хочу говорить о мотивации, потому что мотивация – это очень важная часть. Что лежит в сердце миссии, что нами движет. Потому что сердце – это именно то, та часть нас, где, собственно, все источники нашей жизни, то, что нами движет. И я начну с великого поручения. Кто из вас слышал это выражение «великое поручение»? Оно не зря названо великим, потому что это что-то, что Христос хотел оставить, с чем Он оставил, собственно, церковь и своих учеников перед тем, как вознесся на небо. Это Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 стиха. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им, кому им? Там стояло 12 учеников». Может быть, чуть больше, мы не можем с точностью утверждать, но, в общем, самые близкие люди, которые были рядом с Иисусом. Он это сказал этим 12 ученикам. И у меня вопрос, относится ли это к нам? Да, потому что Иисус молится в

Евангелие от Иоанна, 17 главе, и говорит, я молюсь не только о них, я молюсь о всех тех, кто уверует в меня по слову их. И это значит, что ты включен также. Ты тоже включен в это представительство. И все то, что Господь дал им, Он сказал, идите теперь научите других, чтобы они соблюдали все то, что я вам сказал. Итак, великое поручение не было ограничено 12 учениками. Это задание, которое было передано церкви, в руки церкви, не в руки группки чудаков, которым нечего делать, им дома не сидится, их все время что-то накручивает, нажучивает, что им надо куда-то идти, что-то делать, куда-то ехать, потому что им на месте не сидится или потому что им скучно. Ни в коем случае. Великое поручение – это то, что было передано Христом церкви. И точно так же, как и Евангелие от Матфея начинается с очень важных заявлений, потому что Евангелие от Матфея начинается с Нагорной проповеди. А что такое Нагорная проповедь? Нагорная проповедь – это заповеди Царства. Это то, как Иисус призвал нас жить. Он показывает нам, как мы призваны жить, как мы можем отразить Царство Божье на земле, какие стандарты, правила, уровень, скажем так, этика, в которой мы должны жить как христиане, как его последователи. Но заканчивать, потом мы видим все Евангелие Матфея, которое показывает, как Христос жил, чтобы у нас был образец для подражания. И потом заканчивает он свое Евангелие тем, что мы называем великое поручение. То есть он оставляет церковь не просто так, не просто тратить время здесь, потому что некоторые христиане, к сожалению, мне напоминают людей, которые купили билет на поезд и не знают, чем себя занять, пока они ждут, когда поезд придет. Потому что у нас с тобой есть как бы билет на небо, да, мы спасены, но мы еще не на небе, мы пока здесь на земле. И есть христиане, которые не знают, чем себя занять, пока мы ждем. Они скучают, они не знают, чем заняться, они убивают время, им скучно. И поэтому они хотят какое-то развлечение, они хотят, чтобы кто-то их там пощекотил. Они даже думают, что Дух Святой пришел, чтобы у меня мурашки были, потому что это скучно. Христианская жизнь, все нельзя, это нельзя, то нельзя, это нельзя, все нельзя, скучно. Поэтому, Господи, сделай чудо какое-нибудь. Сверхъестественное пришло тоже не для того, чтобы нас развлекать. Дух Святой пришел не для того, чтобы нас развлекать. Он пришел, чтобы снарядить нас, и чтобы мы были способны исполнить то великое поручение и ту задачу, которая стоит перед нами, как перед церковью. Итак, он говорит, дана мне вся власть на небе и на земле. Христос, победивший сатану, воскресший. Писание говорит Колоссянам, что он властно подверг позору все царства, все силы тьмы. Он восторжествовал над ними собою. Какая славная победа! Там сказано, что он сделал посмешищем дьявола. Один из переводов говорит Колоссянам. Посмешищем. И это была величайшая победа его воскресения. Итак, эту победу сегодня он отдает церкви и говорит, теперь твоя задача идти к тем, кого дьявол сковал, кто сегодня живет во тьме. Он не выбрал тьму, он просто ничего другого не знает. Есть столько людей в этом мире, которые живут во тьме, но не потому, что они выбрали тьму, они ничего другого не знают. И есть кто-то, кого Христос назвал светом миру, кто сидит сейчас в этом зале, это ты и я, которые могут помочь в этой ситуации. Итак, он говорит, у меня вся власть на небе и на земле. Христос не посылает нас испуганными, непонимающими, зачем мы здесь, какая у нас есть власть, что мы должны сделать, но говорит в 19 стихе, если мы хотим ходить в этой власти, нам нужно принять его посланничество. Эта власть не для развлечения также, она для того, чтобы исполнить то, что он говорит дальше. Поэтому идите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Учите их исполнять все, что я вам повелел. Я буду с вами все время до скончания века. Я никогда не переживал Бога так близко, как я переживал его на миссии. Я никогда не видел Бога так сильно действующего через меня в жизнях других людей, как когда я приезжал туда, где была духовная передовая. Лестер Самрал говорил так, для меня, а он был миссионером, самое безопасное место – это передовая линия фронта. Самое безопасное место. Иногда мы думаем, что проще где-то отсидеться в комфорте, где-то отсидеться в тишине, но Лестер говорил так, для меня самое безопасное место – это эпицентр воли Божьей и быть прямо на передовой. Итак, он говорит, что я буду с вами.
Потому что тебе будет нужен Иисус, когда ты будешь там, на передовой, нести свет. Он тебе будет нужен каждую минуту. Потому что без Него ты не справишься. Итак, великое поручение – это то, что двигало церковью и христианством на протяжении всей истории. Это величайшее задание, которое мы получили от самого Христа. И мы были высланы, чтобы представлять Его Царство, Его победу, Его послание в этот мир. Сверхъестественные чудеса и знамения, они не были даны нам сами по себе, просто как отдельная игрушка такая. Знаете, я смотрю, сегодня все любят сверхъестественное, я тоже люблю сверхъестественное. И мы много говорим о сверхъестественном, и это прекрасно, это здорово, это замечательно, друзья. Но это не как, знаете, коробка с елочными игрушками сверхъестественная, которую мы в определенный момент достаем, развешиваем, веселим себя, поднимаем настроение, складываем и прячем. Сверхъестественное. Мы читаем Марка 16:20. Ученики пошли и повсюду проповедовали. И Господь содействовал им, подтверждая их слово знамениями. Вот оказывается, зачем пришло сверхъестественное. Чтобы когда ты говоришь о воскресшем Христе, люди чувствовали это. Что говорили о Христе? Когда Он вошел в синагогу и начал учить в Капернауме, помните, что люди говорили? Он какой-то не такой. Он не так учит, как все остальные фарисеи. Его слово со властью. Его слово звучит не так, как слова других учителей. Вот зачем Бог дал нам сверхъестественное помазание Духа. Вот зачем Бог дал нам свое снаряжение, чтобы когда ты возвещал о том, что Он сделал, люди чувствовали, что за этим стоит что-то и кто-то больше, чем только ты. Аминь. Итак, что же, собственно, тогда нам не хватает? Или чего не хватает, чтобы все-таки исполнить великое поручение? Почему порой мы читаем там, где написано «идите по всему миру», мы почему-то читаем, как будто кто-то туда букву «С» добавил, получается «сидите». И мы сидим, мы как-то так, ну, знаете, ну, куда, ну, зачем, ну, как будто бы это, ну, не наше. Ну, я слышал людей, которые все время говорят, слушай, я не миссионер. Может быть, ты не миссионер. Я говорю, все миссионеры. Что значит, ты не миссионер? Может быть, ты не поедешь куда-то и не будешь жить где-то долго. Но все равно, когда ты слышишь о других людях, твое сердце должно начинать, ну, как-то теплеть. Если ты даже не едешь, ты можешь сказать, Господь, я молюсь за этого миссионера. Я просто молюсь, чтобы ты открывал народы, чтобы Евангелие проповедовалось. Потому что ты христианин, и ты спасен. Совсем не обязательно, что ты куда-то поедешь, но в твоем сердце, как минимум, ты не должен оставаться равнодушным к этой теме. Итак, чего же нам не хватает? Как я сказал, мотивации. Нам нужно понять сердце великого поручения. И вот сегодня я хочу поговорить о трех вещах, которые лежат в основании, являются главными мотивами и главной движущей силой благовестия или великого поручения, или миссии до края земли. Я вообще так рад, что Христос, будучи послан к Израилю, и Он сам говорит об этом, помните, что, подождите, Он говорит, «Я послан только к погибающим овцам дома Израилева». То есть Его служение было полностью сфокусировано, в общем, на небольшом участке земли, одной группе национальной, прежде всего Божьему народу. Почему? Потому что должно было исполниться Писание, должны были исполниться все обетования, которые Бог дал своему народу. Но при этом, сказав, что Он прежде всего послан к израильским, к заблудшим овцам дома Израилева, Он добавляет, «Но у меня есть овцы другого двора, которых мне тоже надлежит привести». И знаешь, кто это? Это ты и я. Слава Богу, что Он думал еще о ком-то. И если мы призваны быть как Иисус, вопрос не в том, что ты не должен перестать москвичам проповедовать. Вопрос в том, что, пожалуйста, думай и об овцах другого двора. Думай о ком-то еще. Думай о каких-то людях, которых тысячи, тысячи, тысячи, миллионы, которые сидят во тьме, которые, может быть, сегодня в мире есть 1 миллиард человек, как минимум, это по самым скромным подсчетам, 1 миллиард человек, которые никогда за свою жизнь не встречали и, возможно, никогда не встретят живого христианина. Никогда. И если мы с тобой не пойдем, как они могут услышать, как они могут обрести спасение, как они могут узнать о Боге, который любит их? Итак, первое,
что лежит в сердце великого поручения или в сердце миссии. Почему, если вы видели в фойе, у нас уже целый месяц висят такие красивые плакаты с разными героями миссии. Если вы почитаете, просто остановитесь. Не относитесь к этим плакатам, как к рекламе, которую вам в метро дают. Остановитесь, прочитайте. Потому что эти жизни этих людей оказали колоссальное влияние на сотни и сотни тысяч людей, если не миллионы. Прочитайте их, что они сделали, погуглите их, прочитайте в Википедии их биографию хотя бы. Вы будете шокированы, какое влияние оказали эти люди на различные народы, на различные места, где они проповедовали. Что их заставило? Некоторые из них, у них была прекрасная жизнь. Например, Хадсон Тейлор, он был врачом, очень популярным в высоких кругах Лондона. Он мог бы жить просто богемной жизнью, вообще ни в чем себе не отказывая. Вместо этого он переезжает в Китай. И не просто в Китай, потому что в те времена миссионеры ездили в Китай, но они обычно останавливались в прибрежных городах. То есть там, где были порты, и работали исключительно с иностранцами, которые там жили. Потому что иностранцы дальше портовых городов не шли, потому что эти города были концессиями, то есть взятыми в аренду, по сути, колониями. Были немецкие колонии, были Гонконг, например, английская колония, были колонии разных стран, где велась активно торговля. Никто не шел вглубь страны. И Хадсон Тейлор сказал, мне здесь неинтересно, англичанам я буду в Англии проповедовать. Он переоделся в китайский костюм, отрастил понитейл, да, как китайцы носят, такую, одел тюбетейку, выучил в идеале китайский язык и открыл то, что мы знаем сегодня, называется китайская внутренняя миссия. Он пошел вглубь, он пошел туда, куда никогда раньше белые не ходили, европейцы. И когда он начал свой служение, он провел 51 год в Китае. Он был одним из тех миссионеров, который первый сказал, послушайте, хватит ходить здесь в европейских костюмах. Давайте все выглядеть, как те люди, с которыми мы служим, или которым мы служим. Поэтому он переоделся в китайский костюм, говорил только на китайском, выглядел как китаец. Если бы вы увидели его поздние фотографии, вы бы даже не сказали, что это англичанин. Настолько он похож на китайца. У него такая бородка, и такой, знаете, хвостик, косичка сзади, такая тюбетейка китайская, и халат китайский. Когда он начал свое служение, Китай считался одной из самых тяжелых духовных почв в мире. Когда он заканчивал свое служение, он привел более 130 тысяч человек ко Христу через свое служение. 1000 миссионеров рекрутировал. 300 общеобразовательных школ открыл. 500 миссионерских станций. Вау! И именно этот человек пророчествовал о России, одно из самых известных пророчеств, которое мы очень любим цитировать, Хадсон Тейлор. Когда он говорил о том, что я вижу, там он увидел Первую мировую войну, потом предвидел Вторую мировую войну, и потом он сказал, что будет пробуждение, которое будет в России, которое потом из России пойдет в другие страны. Недавно я прочел пророчество Смита Вигглсворта, к которому добавил пророчество Лестер Самрал, к которому добавил пророчество Ульф Экман, о русских, которые пойдут в Китай. Вау! Спасибо за ваш энтузиазм. Извините. Мы живем в пророческие времена, друзья. И, послушайте, не думайте так, потому что так, например, думали израильтяне. Они не узнали, что они жили в эпицентре исполнения. Есть более 300 пророчеств Ветхого Завета, которые исполнились во Христе. Было много людей, у которых это перед глазами происходило, и они ничего не поняли. 300 пророчеств. Все исполнились в одном человеке. И они все еще как-то, некоторые так, что, я не знаю, нет, это не он, точно ли это он, наверное, это не он. Поэтому мы тоже живем в пророческие времена. И нам очень важно понимать эти пророческие времена, распознавать их. Потому что если мы их не распознаем, а как мы их не распознаем? Если мы будем заниматься только своими делами, не будем чувствительными, не будем прислушиваться к тому, что Дух говорит церкви. А что Дух говорит церкви? Двери открыты. Время идти. Поднимите глаза ваши. Аминь. И когда Бог говорит церкви, Он говорит не чтобы мы послушали, сказали аминь и с чувством выполненного долга пошли домой. Аминь. Он говорит, чтобы мы слушали.
слушали и действовали. Аминь. Итак, первое, что в сердце миссии, Матфея 22. У Иисуса спрашивают, какая самая большая заповедь? Иисус отвечает, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и всей душой, и всем разумением. И вторая заповедь подобная, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Две заповеди. Он говорит, на этих заповедях все построено. Знаете, что первое лежит в корне или в сердце миссии? Почему мы идем? Почему Павел шел? Почему его ничего не могло остановить? Потому что он пережил любовь Божью. Совершенно уникальную, взрывающую мозг любовь Божью. Он понял, как сильно Бог возлюбил его, и он понял, как он его... Только когда он пережил Божью любовь, он пережил также любовь к Богу, а ты не можешь получить любовь к Богу, если ты не будешь любить людей. То есть это приходит одним пакетом. Любовь к Богу приходит вместе с любовью к людям. Любовь лежит в корне того, почему мы это делаем. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 5:14, «Любовь Христа движет нами». Новый русский перевод. Любовь Христа. Если бы вы у него спросили сегодня, Павел, слушай, зачем? Почитайте 2 Коринфянам 11 главу. В опасностях там, в опасностях там, в опасностях там. Он пишет, меня там 5 раз побили камнями, там еще. В общем, столько всего, что ты даже не думаешь. И потом он еще в конце добавляет. Кроме всех этих приключений, думаешь, Павел, а хватит издеваться. Ты называешь это приключениями. Для большинства из нас даже 5% из этого хватило бы, чтобы сказать, извините, это не для меня. Павел говорит, меня ничего не останавливает. Меня ничего не останавливает. Он говорит, кроме посторонних приключений, он говорит, у меня еще, говорит, забота о всех церквях. Кто, говорит, соблазнялся, с кем я бы не изнемогал? У кого там какие-то проблемы, чтобы я не молился за него всем сердцем? Ты думаешь, Павел, но почему? Почему? Ты мог бы жить хорошей жизнью. Помните, он сам говорит, я, говорит, был фарисей от фарисеев. Там, я закончил школу Гамалиила. Ему светил Синедрион. То есть высшая религиозная площадка того времени в Израиле, где сидели и заседали важные люди. У него, в общем-то, было хорошее будущее обеспечено. Он считался таким ревнителем закона, влиятельным человеком. Причем таким ревностным, что ему мало было христиан убивать в Иерусалиме. Он говорит, все как бы убили Стефана, и говорит, ну ладно, хватит. А он говорит, не хватит, я пойду в Дамаск. Эту заразу надо искоренить. Вот с самого начала он, знаете, был такой неугомонный, только не в ту сторону. Но Господь приходит в его жизнь по пути в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. И тот, кто потом себя называет, я, говорит, был хулитель, гонитель, убийца, и потом говорит, худший из всех грешников, первый из всех. В английском написано chief of all sinners. Это значит босс всех грешников, худший из всех. По великой милости Бог меня не покарал. Он протянул мне руку спасения. Он развернул меня. Он говорит, потому что я поступал так по неведению. Друзья мои, если Павел так поступал по неведению, сколько сегодня людей в мире, которые, казалось бы, являются врагами Евангелия, сегодня просто ничего другого не знают. Они не понимают, как по-другому. Некоторые из них, Павел даже думал, что он этим служит Богу. Искренне думал. Он думал, он угождает Богу, защищая чистоту веры. Но когда он пережил, как Бог его, грешника, возлюбил, как он умер за него, как он простер к нему прощение и милость. Это просто перевернуло всю его жизнь. И поэтому Павел говорит, я должник, Римлянам 1 глава. Я должен всем, и грекам, и варварам, и образованным, и невеждам, потому что я нашел что-то. Я нашел ответ. Я понял, как Бог любит людей. И я получил эту любовь к Нему. Я Его люблю. И если ты любишь Бога, ты захочешь рассказать о Нем другим людям. И если ты любишь людей, ты захочешь, чтобы они знали о Нем. Ты захочешь, чтобы они узнали об этом пути спасения. Ты не будешь равнодушным. Почему Павел говорит, что он должен кому-то что-то? Представь себе, что ты врач. Ты идешь по улице. Рядом с тобой внезапно падает человек. Ты видишь, что у него сердечный приступ. И ты точно знаешь, как ему помочь. Но ты не на дежурстве. Это твой выходной. И никто не знает, что ты врач.
Поэтому ты можешь спокойно сделать вид, что ты ничего не заметил, и пойти дальше, если твое сердце не наполнено любовью. Если ты не пережил Божью любовь к тебе, как Он протер тебе руку помощи, когда ты в ней нуждался. Потому что так поступает эгоист. Так, к сожалению, мы иногда поступаем. Потому что не до конца были изменены внутри Богом. Но если ты действительно наполнен, и твое сердце, как сердце Павла, ты не пройдешь мимо. Ты скажешь, ну как же, я должен. Я не могу пройти мимо. Конечно, да, я не на дежурстве. Да, сегодня не моя смена. Но человек умирает, а я знаю, как помочь. Поэтому я должен. Поэтому именно об этом Павел говорит. Я должен и грекам, и варварам, и образованным, и необразованным. Всем я должен. Потому что я знаю, как они могут быть спасены. Поэтому я жажду, он говорит, возвещать радостную весть. Это сильное слово. Не просто хочу, я жажду. И я не стыжусь радостной вести. Потому что в ней открывается единственная сила Божья для спасения всякого. Друзья, когда мы переживаем Божью любовь, есть что-то, что происходит с нами естественным образом. И нам нужно возвращаться к этому и возгревать это внутри себя всегда. Бог что-то сделал для нас. И когда мы это видим, совершенно естественно, когда внутри нас рождается желание сказать, что я могу сделать для тебя. Ну ведь правда, да? Это ненормально, если мы говорим, о, окей, спасибо, здорово, я пошел, да? Это ненормально. Нормально, когда внутри тебя поднимается желание. Вау! Что я могу сделать для тебя, Господь? 18 век. Богатый молодой человек, имперский граф Николас Людвиг фон Цинцендорф. Заскучав на одном из балов, прогуливается по замку и попадает в комнату, большой зал, который использовался хозяином как выставочная, как галерея такая, где было очень много его семейных реликвий, картин, в основном усопших родственников. Он скучающим взглядом окидывает все эти картины и вдруг подходит к одной, которая просто пленила его. На этой картине был изображен Христос, истекающий кровью в терновом венце, на которого показывал Понтий Пилат. Эта картина называлась «Эке Хомо», в переводе с латыни «Се человек». Очень известный момент из Евангелий, когда Пилат, показывая Христа народу, говорит «Вот человек». И народ кричит «Распни его! Распни его!» И он не мог оторваться от этого взгляда, или от этой картины, не мог оторвать свой взгляд. Он опускает глаза вниз и видит на рамке латунную табличку, на которой выгравирована надпись «Это я сделал для тебя». А что ты сделал для меня? Это простой вопрос, который просто в тупик его поставил. Цинцендорф был христианином. Он верил в Христа. И вдруг он начал понимать, я наслаждаюсь тем, что Христос для меня сделал, я наслаждаюсь спасением, но я живу абсолютно для себя, для своего удовольствия. Я не живу вообще ни капли для Царства Божьего, я просто прожигаю жизнь, как будто бы я даже и не христианин. И он просто не мог освободиться от этих слов, он понял, что он что-то должен сделать для того, кто умер за него и воскрес. Чтобы сделать длинную историю короткой, вы можете прочесть историю этого человека у нас в фойе. Он стал основателем одного из самых влиятельных и очень глубоких духовных движений в Евангельской церкви. Собственно, это движение является праотцом всех духовных движений. Они оказали очень мощное влияние и на уэслианцев, то есть методистов, и, в общем, едва ли можно перечислить хоть одно направление, баптисты и пятидесятники, в конечном счете, в более дальней перспективе, ни одно направление, которое бы не было под влиянием этих людей. Он основал движение, которое было известно как «Моравские братья». И они были известны тем, что они 100 лет молились 24 часа в сутки. Они были первыми, кто начал молиться 24 часа в сутки, начал практиковать такую молитву без остановки. 100 лет они молились. Можете себе представить? 100 лет, не переставая. Но они не только за это известны. Они еще известны за то, что они были очень мощным миссионерским движением. Они отправили миссионеров в 100 стран мира. 100 стран. Более чем 100 даже. И это в те времена, друзья, когда, чтобы поехать на миссию, ты должен был большую цену заплатить. Прям большую. Уильям Каррей сначала несколько лет вынашивал в своем сердце желание поехать на миссию в Индию.
Он рассказал об этом церкви. Знаете, что сказала церковь? Если Бог хочет спасти грешников, Он сделает это без твоей помощи. Потом он в конце концов убедил и объяснил, что это наше призвание. И вот он взял своего друга, и он со своей семьей, и его друг со своей семьей садятся на корабль и отправляются.

являются в Индию, в предвкушении, что они будут проповедовать Евангелие в Индии. Его друг не доплыл до Индии. Он умер от цинги по пути. Потому что путешествие длинное. Такие времена были. Люди платили невероятную, очень иногда жесткую, иногда даже ты читаешь и даже не понимаешь вообще как. Но ничто не могло их остановить. Они продолжали идти вперед. Павел, ну хватит, ну остановись ты уже, тебя столько разбили, ты такую цену платишь. Он о себе рассказывает, он говорит, я голодал. Я, говорит, и при смерти был, я вообще все попробовал в жизни. Но он говорит, продолжал и буду продолжать. И потом он сам отвечает, любовь Христа движет нами. Я не могу остановиться. Если, говорит, один умер за всех, то и все умерли для себя, чтобы жить для Него. Аминь. Поэтому, друзья, если мы хотим посвятить себя великому поручению, мы делаем это потому, что любим Бога и любим людей. И любовь начинает двигать нами. Она даст тебе силу идти, несмотря ни на что. Сегодня ты покупаешь билеты, через 36 часов ты можешь в любой точке мира оказаться. Тебе никакой опасности нет. Практически там, я не знаю, максимум какие-то неудобства ты терпишь. Ерунда, в общем. А любовь еще имеет второе, очень важное, что в сердце миссии, она очень связана с состраданием. Потому что любовь всегда порождает в тебе сострадание. Когда ты смотришь на страдания других людей, а в мире этого так много. Мы читаем Матфея, 9 глава, 36 стиха, и увидев толпы народа, он сжалился над ними. Потому что люди были измучены. Посмотри на людей. Тут даже иногда на миссию ехать не надо. Зайди в московское метро. Все глаза измученные, опустошенные, почти все. Написано, измученные и беспомощные. Все люди беспомощные. Что такое беспомощность? Это когда ты не можешь сам себе помочь. Никто не может сам себя вытащить за волосы из одиночества, депрессии, отчаяния, разочарования, греха, зависимости и в конечном счете вечного осуждения. Иисус, глядя на всех этих людей, Он говорит, жатвы много. Кто это жатва? Это все эти люди. Жатвы много, делателей мало. Просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву. Я вспоминаю историю Лестера Самрала. Ему было 16 лет. Он умирал от туберкулеза. Врач пришел, осмотрел его и сказал, ему осталось жить 2 часа. Я пойду в больницу, оформлю его свидетельство о смерти. Пока я вернусь, он уже умрет. И пошел. Лестер сохранил это свидетельство о смерти. Я видел в его биографии фотографию этого свидетельства о смерти. Потому что врач вернулся, но когда вернулся, Лестер уже был совершенно здоров. И сидел, кушал у себя на кровати. Но там, когда он ушел, он вдруг увидел видение. Он увидел гроб с одной стороны, пустой, и Библию с другой. И голос Господа, который спросил его, выбирай, выбирай. Если ты будешь проповедовать мое слово, ты будешь жить. Он сказал, Господь, я буду проповедовать твое слово. И он начал проповедовать. Он проповедовал везде. Но он говорит, вначале я проповедовал больше от страха. От страха, чтобы не умереть. До одного момента. Он был в одной церкви. Он говорит, во время прославления я закрыл глаза, и вдруг церковь пропала. Я увидел видение. Я увидел огромную дорогу. Огромную. По которой идут толпы людей. Разные народы. Китайцы, африканцы, японцы в кимоно. Там он говорит, русские. Я не знаю, как он понял, что они русские. Они с балалайкой шли. Не знаю. Но он увидел. Он говорит, разные народы. И все они идут этой дорогой. И он говорит, я понял, что это дорога жизни. И я увидел, что вдалеке эта дорога заканчивается крутым обрывом. Практически скалой, обрываясь вниз. И оттуда поднимаются языки пламени. Я тут же понял, что это конец, это вечность, которая ждет каждого, кто не знает Христа. И он говорит, я видел, как эти люди просто подходят, не понимая, и начинают туда падать. Кто-то начинает видеть, пытается вернуться назад, но он не может, потому что люди сзади напирают его и сбрасывают его туда. И в этот момент Бог начал говорить с ним. И сказал, Лестер. И он начал цитировать ему книгу пророка Иеремии. Если ты будешь предупреждать грешника о его пути, но он тебя не послушает и погибнет за грех свой. Он погибнет за свой грех, но ты будешь чист от его крови. Но если ты
ты не будешь его предупреждать, и он погибнет, тогда я взыщу его кровь с твоих рук. Он сказал: Господь, как ты можешь с меня спрашивать за китайцев? Я их в жизни не видел никогда, живого, ни одного. Потому что он был молодой парень, он жил где-то там, в каком-то, я не знаю, Арканзасе, я не знаю, в каком-то, какой-то деревне. Просто был деревенским проповедником. Он говорит: как ты с меня спрашиваешь за эти народы? Причем здесь я? Но если Бог избирает, он не ошибается. Лестер прожил 87 лет и проповедовал больше, чем 160 стран мира. Больше, чем 160 стран мира. После этого, когда он, это видение закончилось, он говорит: я начал проповедовать по-другому. Я проповедовал не потому, что я боялся умереть. Я проповедовал из глубокого сострадания и любви к людям. Потому что каждого человека ждет вечность. И вопрос в том, где он проведет эту вечность. В 1 Иоанна 3:17. Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, как в нем может быть Божья любовь? Ты скажешь: о, это точно не про меня. Я не в достатке, я вообще студент бедный, у меня денег нет, поэтому это точно не ко мне. Поехали в Африку, и ты поймешь, что это к тебе. Я помню, как мы приехали в Кению, потом перешли границу и вошли в Эфиопию. И вдоль границы есть такие деревни, где живут племена очень примитивной жизнью. Это просто, по сути, такие маленькие шалаши из веток, где целая семья живет. И такие сотни, сотни, сотни, тысячи, десятки тысяч таких домов. И там живут сотни тысяч, я не знаю, может быть, миллионы людей. Очень много. И мы вошли в одну из таких деревень. Я еще пару человек. Естественно, когда белые приходят, вокруг них тут же собирается толпа ребятишек. И вокруг меня собралось, может быть, человек 20 деток. Мы начали с ними, я начал с ними разговаривать. И через несколько секунд заметил, что они не смотрят на меня. И я понял, что они смотрят на бутылку воды, которую я держу. Простая пол-литровая бутылка воды, наполовину выпитая. Они никогда в жизни не видели прозрачную воду. Это самое большое сокровище там. Я сделал большую ошибку, я отдал им эту бутылку. И тут же 20 детей начали драться друг с другом. Кому достанется эта бутылка? Потом я увидел воду, которую они пьют. Некоторые из нас не стали бы даже ноги в ней мыть. Поэтому, друзья, если мы живем в достатке, но видим брата своего в нужде и не пожалеем его, и это не должно быть такое: а, бедненький. А. Кстати, да, где-то мой пирожок? Это не сострадание Божье подвигает нас действиям каким-то. Мы начинаем делать что-то. Мы какие-то шаги предпринимаем. Что мы можем сделать? Мы можем прийти. Аминь. И вспомни притчу, которую Иисус рассказал о добром самарянине. Один человек, которого избили и бросили из раненого умирать. Два. Священник и левит. Это Луки 10 глава. Проходят мимо. Боже, упаси нам оказаться такими людьми. Вот интересно, и тот, и другой, вот наоборот, и священник, и левит должны были бы показать сердце Бога, правда? Это же призвание священника и левита было показать, какой Бог, а они не смогли. Они были чем-то другим заняты. И человек, который, в общем, не должен был даже это делать, самарянин, написано, увидел бедолагу, или беднягу, написано, Новый русский перевод, 33 стих, увидел беднягу и сжалился над ним. Сжалился. Друзья, каждый человек в этом мире, страдающий, твой ближний. Амин. Каждый человек, который в этом мире, страдающий, твой ближний. Если даже я ничего не могу сделать, я как минимум могу помолиться. Меня так впечатлило, как однажды пастор Мацула сказал мне. Мы как-то ехали на машине, и вдруг проехала скорая. Проехала и проехала. Их десятки проезжает постоянно, когда ты едешь по дороге. Я вижу, как он мгновенно склонил голову и чуть-чуть помолился. Я посмотрел на него. Он понял, что у меня в глазах вопрос был. Он говорит: я всегда, когда вижу скорую, молюсь. Потому что где-то кому-то плохо. Думаю: Господи, я даже не думаю об этом. Для меня это просто машина, которая проехала. А для него человек, который где-то страдает.
за которого я как минимум могу помолиться. И последнее, что является сердцем миссии. Первая – любовь, второе – сострадание, третье – это послушание. Это же великое поручение. Христос попросил тебя и меня, не пойдешь ли ты для меня, не сделаешь ли ты что-нибудь. И тогда какой ему должен быть ответ? Послушание. Не как у Ионы, у которого, кстати, не было ни послушания, ни сострадания, ни любви. Бог никак не мог его ничего объяснить. Он говорит, послушай, помните, он дерево посадил, дерево засохло, и Иона в шоке. Он говорит, слушай, тебе дерево жалко, которого ты не растил, не трудился над ним, и он как ты переживаешь. А если бы 120 тысяч человек погибли, которые правой руки от левой не могут отличить, а ты их не жалеешь? Послушайте, мы не должны быть как Иона. И поэтому сегодня, друзья, я верю, звучит то же самое, что пережил Исаия. Тот же призыв и тот же голос. Исаия 6 главе, 8 стихе. У Исаии было потрясающее переживание славы. Ангелов он видел. Кто из нас был на небе? Я не был. Может, большинство из нас, наверное, не было. Точно мы не видели престол Божий. Все эти удивительные видения, которые были у Исаии. Оказывается, все это было не чтобы он потом всем ходил и с задранным носом рассказывал. А я видел Бога, а ты не видел. Поэтому я духовнее, чем ты. Оказывается, все это было, чтобы приготовить его. Что-то с ним произойти должно было, чтобы мог произойти 8 стих. И затем, то есть после всего того, что произошло до этого, я услышал голос Владыки, говорящего, кого мне послать? Кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Сегодня этот призыв продолжает звучать точно так же, друг мой. Как он звучал в жизни таких людей, как Лестер Самрал и того, кого вы видите в нашем фойе. Вы видите их сейчас также на экране. Или вы должны увидеть. Вот-вот. Вся эта плеяда удивительных людей Божьих. Они, это не все. Их тысячи и тысячи. Тех, кого мы никогда не знаем, не слышали. Которые делали незаметную тихую работу. Которая привела к тому, что Евангелие продолжало распространяться на протяжении веков во всех странах. И у меня вопрос. Будет ли у тебя и у меня в нашем поколении достаточно любви, сострадания и послушания, чтобы сказать «да» Иисусу? Давайте встанем. Я хочу помолиться. Мы заканчиваем неделю миссии, но мы не заканчиваем миссию. Мы ее только начинаем. Мы еще даже не начали. Мы в начале начала. Но я хочу помолиться за всех нас, чтобы даже если ты не чувствуешь, что ты призван куда-то подняться, уехать, собраться, даже если ты не чувствуешь это, все равно, когда ты слышал о людях, которые, может быть, далеко от тебя, которым нужна помощь, твое сердце не оставалось равнодушным, чтобы ты говорил, Господи, если я не могу поехать, может быть, я хотя бы могу помолиться, или пожертвовать, или сделать хоть что-то. Но я хочу также молиться о тех, кто, когда слышит о народах, ваше сердце начинает биться. И вы чувствуете, Господь, я знаю, что ты призываешь меня. Я знаю, что однажды ты откроешь двери, и я поеду. И если ты это чувствуешь, Бог откроет для тебя двери. Я знаю это точно. Ты обязательно поедешь, и ты будешь видеть, как Бог через тебя совершает великое. Но я хочу молиться, чтобы ты не испугался этого призвания и не продал его за комфорт, за удобство, за компромисс. Отец во имя Иисуса, мы молимся сейчас о всех нас, о всей церкви. Мы молимся, чтобы этот месяц поместил огонь миссии в наши сердца. Поедем мы или нет, мы все равно откликались на этот призыв, хотя бы молитвой, хотя бы жертвой, как-то, чтобы мы не оставались равнодушными, в нас не бились равнодушные сердца. Но я также молюсь, Господь, о тех, кто чувствует особое призвание идти в другие народы. Я молюсь, Господь, чтобы они не испугались этого призвания. Но они вошли в него и увидели, какое это благословение и сколько плода может принести их жизнь, Господь. Потому что Ты обещал, я буду с вами во все дни до скончания века, пока вы идете в другие народы проповедовать Евангелие, делать их учениками, я буду с вами. Господь, я молюсь, чтобы Ты укрепил этих людей и каждого из нас на нашем пути. Во имя Иисуса. И помоги нам сказать Тебе «да», когда Ты позовешь. Аминь.

0: Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать сегодня каждого из вас здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Люди распоряжаются деньгами по-разному. Вы с этим согласны? Но каждый хочет это делать с максимальной выгодой для себя. Кому-то везет на прагматичный ум, и у него уже в первые несколько лет заработка удается войти в режим эффективных трат. А у кого-то в этом отношении все плохо. Деньги заканчиваются в первые две недели, а может даже и в первые дни. Причем это абсолютно не зависит от уровня зарплат. Первые могут получать ниже среднего, а вторые могут зарабатывать сильно выше. Какие основные ошибки допускают люди, распоряжаясь финансами? Почему многие, сами того не замечая, оказываются в финансовой яме? И как распоряжаться финансами, чтобы даже при небольшом доходе жить в достатке? Наша сегодняшняя тема называется «Финансы. Не рой себе яму». Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому гостю, экономисту, руководителю проектов в банковском секторе Юлии Ягненковой. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Юлия, привет.
1: Привет.
0: Итак, как же эффективно тратить финансы?
1: Распоряжаться. На этот вопрос нельзя однозначно просто ответить. Как раз сегодняшняя тема, я надеюсь, поможет нам не допускать основные ошибки.
0: Отлично, давай мы к этой теме разберем эту тему сегодня. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки, не стесняйтесь. Можете делать это прямо по ходу программы, только обязательно в микрофоны. Либо можете делать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все вопросы обязательно нашему специалисту передадим. Ну что, Юля, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Итак, финансы. Сегодня мы будем говорить о финансах, наверное, с не очень привычной для многих точек зрения, потому что обычно, когда говорят финансы, говорят именно о финансовой грамотности. Говорят, я так называю, о больших финансах, о банках, о биржах, о фондах, но о процентах, о чем-то таком большом, непрактическом. Так вот, эту тему я бы хотела подсветить именно с практической точки зрения. Мы будем говорить сегодня о домашних финансах. О том, как в рамках одного домохозяйства, каждого конкретного домохозяйства, правильно распоряжаться финансами и не загонять себя в те условия, невыгодные для себя в первую очередь условия, в которых многие из нас оказываются. Итак, когда мы оказываемся в том положении, в невыгодном, как я уже сказала, в каком мы часто оказываемся, мы очень часто, нам не нравится, что мы так живем, и мы виним в этом кого угодно. Мы виним в этом правительство, потому что у нас не очень хорошие экономические условия. Мы виним в этом банки, потому что у них очень высокие процентные ставки. Мы виним в этом, ну, кого угодно, работодателя, потому что у нас очень маленькая зарплата, к сожалению, очень маленькая зарплата, и нигде мы не можем найти себе лучше зарплату. Но, как правило, а в плохом финансовом положении мы часто оказываемся не из-за всех этих причин, а оказываясь в первую очередь из-за себя. Почему так происходит? Потому что мы говорим, мне не повезло. Бывает, что действительно фатальная какая-то ошибка, бывает не повезло, бывает. Но это исключение из правил. Как правило, в финансовой яме мы оказываемся, когда мы систематически делаем неверные шаги. Либо сделав один неверный шаг, мы потом не можем вырваться из этой ситуации и делаем ошибочные шаги, не позволяющие нам выйти из того положения, в котором мы оказались. И давайте, наверное, поговорим по-простому, и я расскажу, наверное, о самых простых, элементарных, практических вещах, что нужно сделать, чтобы в эту ситуацию не попасть, а если ты попал, найти в себе силы и возможности оттуда выйти. Итак, первое. Все из нас хотят достатки. Сейчас я говорю исключительно о достатке. Давайте так. Есть понятие роскоши и есть понятие достатка. Под достаткой я имею в виду, чтобы мне хватало на то, что, собственно говоря, мне нужно, и даже чуть больше. Так вот, давайте спрошу просто вот, поделитесь с собой, что нужно, как вы считаете, вам лично, для того, чтобы вы не нуждались. Ну, давайте, самые простые ответы. Что нужно, чтобы вы жили в достатке? У кого какие мысли есть?
2: Каждый год ездить в отпуск с семьей.
1: Нет, это критерии успешности, это отлично. У меня немножко, может быть, неправильно сформулировала вопрос. Что вам для этого необходимо, чтобы каждый год ездить в отпуск? Что для этого нужно? Финансы. В первую очередь, правильно. Для того, чтобы мне жить в достатке, мне нужен приход. Ну, все очень просто. Чем этот приход больше, тем оно, собственно говоря, лучше. Есть второй аспект. Вы знаете, что прибыль, она сводится из двух составляющих. Прибыль – это приход и, соответственно, расход. Я могу обеспечить свой стабильный достаток, увеличивая приход, увеличивая заработную плату, грубо говоря, да? Либо снижая свой расход, экономя. Создаю себе ну, некий такой запас прочности, будем так говорить. Так вот, когда мы об этом говорим, это все правильно, сразу говорю. Но, как правило, человек, мысля вот именно в этой двоичной плоскости, он может делать ошибку либо в ту, либо в иную сторону. Сейчас объясню. В первую очередь, когда мы говорим о доходе. Многие, стремясь обеспечить себе достойную жизнь, да, жизнь в достатке, стремятся найти больше деньги. Я называю это погоней за деньгами. Одно время, особенно, наверное, люди постарше, помню, в 90-х годах, когда рушилась система, рушились уже наработанные ранее какие-то профессиональные взаимоотношения, рушились предприятия. И была такая тенденция к тому, что можно очень быстро заработать деньги. Многие зарабатывали. Нечестным путем, не будем про это говорить. Но, тем не менее, в принципе, в массе у людей сложился стереотип о том, что можно это сделать. И это, на самом деле, в принципе, с многими людьми, с нацией как таковой, я считаю, сыграло злую шутку по той простой причине, что погоня за деньгами, она вычеркнула такую важную составляющую, как профессионализм. И пришла мысль в основу о том, что я могу заработать, будучи непрофессионалом. Просто откуда-то быстро как-то получить. И когда мы ставим жизнь вот именно на эти рельсы, когда мы так думаем, мы на самом деле себя обкрадываем, потому что мы не стараемся работать, мы стараемся где-то быстро взять. Я называю это погоней за деньгами. Это ведет и к личностной деградации, и к профессиональной деградации. Ну и, собственно говоря, ни к чему хорошему дальше не приводит. К сожалению, на моей практике встречалось немало таких людей. Я, наверное, благодарна Богу о том, что я в свое время не вступила, не успела вступить на этот путь. Вот. Но на самом деле последствия этого страшны. Особенно теперь, когда мы видим, что уже становится все больше и больше профессионалов в различных областях, ну и урвать просто так становится все сложнее. И это неправильно. Вторая категория, вторая нога у этой двоичной системы – это экономить. Экономить – это вещь неплохая. Ну так, давайте откровенно говорить, эта вещь неплохая, но есть, наверное, не очень хорошая история, связанная с тем, что можно проэкономить. Я называю это так в кавычках проэкономить свою жизнь. То есть нужно понимать и очень отчетливо себе отдавать как бы отчет о том, что живешь ты сейчас, и экономство ради экономии – это как бы вещь неправильная. Потому что в этом смысле мы ставим свою жизнь, ниже будем про это более подробно говорить, в зависимости от финансов. И когда ты ставишь свою жизнь в какую-либо зависимость от этих вещей, нарабатываемых вещей, это неправильно. И это приводит дальше к краху. Итак, давайте опять пообщаемся немножко и поговорим о следующем. Поговорим о том, что, наверное, правильнее между этими двумя ногами выбирать золотую середину и правильно этими ногами, приходом и расходом управлять. Это называется финансовый менеджмент. Но просто для понимания, когда мы говорим слово «финансовый менеджмент», давайте, какие у вас ассоциации? Финансовый менеджмент – это что? Ну, ассоциации. Я не спрашиваю определение. Я спрашиваю, как вы вот, какие ассоциации? Первая ассоциация – это что, например? Финансовый менеджмент.
3: Управление деньгами, наверное.
1: Прекрасно. Прекрасный ответ. Прекрасный ответ. На самом деле, почему была такая пауза, да, заминка? Не все сразу как бы захотели что-то сказать. Потому что слово «финансовый менеджмент» для нас больше такое, знаете, что-то такое заграничное, непонятное, от этого еще более страшное. Ну, это что-то такое это вот с графиками, это что-то такое вот с биржами, это что-то вот такое. На самом деле финансовый менеджмент совершенно правильно. Это управление деньгами. Управлять деньгами нужно не только в рамках глобальных, как я уже сказала, но и в рамках своего кошелька. Именно управлять. Я вот, ну, просто, наверное, по стечению как бы обстоятельств, ну, у меня профессия. Я по профессии финансовый менеджмент. И не соврать, когда мы учились в свое время, я выбрала эту профессию, потому что это как раз было что-то заграничное, умное, очень непонятное и, наверное, очень интересное, как я тогда думала. Вот. А на самом деле говорить, наверное, вот именно о профессиональной мы не будем, это здесь никому не интересно, но в части именно практической мы об этом очень серьезно поговорим. Финансовый менеджмент, управление средствами в рамках своего кошелька. На самом деле, как и любой менеджмент, он действует в рамках определенных, очень понятных, структурированных правил. Эти правила очень просты, сейчас мы с вами их разберем. И управлению они поддаются, это на самом деле так. Давайте вот пример, наверное, просто про менеджмент, про управление приведу. На самом деле, в какую бы мы красивую обложку не заворачивали это понятие, суть остается одна. Я расскажу вам пример, так, чтобы отвлечься, наверное, может быть, где-то расслабиться. Не так давно один мой знакомый учился, решил, значит, заплатить за платные курсы, повышение квалификации, пришел на эти курсы, вышли очень умные люди, стали очень красиво что-то рассказывать про менеджмент, про управление. Он говорит, сижу, на второй день, говорит, где-то я это уже слышал. Сижу, слушаю дальше, но очень красиво все рассказывает, очень понятно, такие примеры красивые. И на третий день приходит осознание. Я это слышал 25 лет назад на курсе марксистско-ленинистской экономики. Вот. Ну, то есть, понимаете, да, основы менеджмента, они никуда не деваются, они как были, они такие есть, и сегодня мы про них поговорим. Итак, но прежде чем мы приступим, давайте мы начнем с фундаментальных основ управления средствами. Есть определенные правила, как в математике, знаете, любая теорема, она при прочих равных условиях. Она при прочих равных условиях, она работает. Так вот, у нас есть определенные прочие равные условия, которые фундаментально, они очень важны. И в вопросе денег они должны всегда у вас быть красным флагом. Они всегда у вас должны быть знаменем, и вы никогда от них не должны отступать. Первое. Само отношение к средствам, к деньгам. Что финансы – это не цель, это средство. Это нужно зарубить себе на носу, ну, как можно глубже и понятнее, потому что мы все время с этого крючка соскакиваем. Нам все время кажется, что мы, желая обеспечить себя достатком, мы стремимся заработать больше. И мы ставим цель именно заработать больше. Финансы – это цель. Нет, финансы – это средство. Это средство для меня. Вот это нужно очень четко себе понимать и с этого крючка как можно чаще стараться не спрыгивать, а если ты спрыгнул, опять на него запрыгивать назад. Вторая история. Тоже очень важно. Финансы – это они динамичны, они статичны. Почему? Это к вопросу экономии. Когда мы стараемся себе побольше их как бы скопить, где-то у себя их сложить, то мы всегда стараемся, думаем, что вот теперь я накопил, вот теперь у меня есть, вот теперь я как бы обеспечил себе определенную безопасность. Нет, финансы, они не статичны, они динамичны. И это нормально. Где-то приходит, где-то уходит, ну как бы и не нужно за них цепляться. Это всего лишь средство для моей жизни. И последнее. Нельзя себя вставить в зависимость от средств. Нельзя, потому что экономия или пытаясь больше заработать, мы очень часто заходим в тупик, когда мы говорим о том, что теперь уже не я справляюсь своим средством, а я свою жизнь ставлю в зависимость от этого. И, наверное, закончить вот в этой части я бы хотела следующее. Знаете, вот в известной песне поется, что лучшие друзья девушек бриллианты. Ну, как бы, лучшие друзья девушек все-таки люди. не бриллиант. Итак, а теперь давайте конкретно к тем простым правилам, о которых я сказала. Первое простое правило. И я не буду его озвучивать, я вас сначала спрошу. Пожалуйста, поднимите руки все те, кто знает, сколько он зарабатывает в месяц. Кто знает, я не прошу говорить, просто кто знает, сколько он получает. Ну, давайте, раз, два, три. Кто не поднял, еще не получает, я поняла. Кто получает, все знают, сколько они получают. Понятно, все просто. А теперь поднимите руки, кто знает, сколько ему нужно тратить, сколько он тратит и какие основные статьи. Уже сложнее. Почему? Вот это первая кардинальная, критичная наша ошибка о том, что мы не используем очень простой инструмент. Этот инструмент называется анализ. Просто анализ. Это очень просто. Не нужно думать, что анализ — это какая-то сложная история, что нужно вести какие-то дневники, что нужно где-то фиксировать каждую свою булочку, что нужно где-то записывать, сколько я чашек там чая или кофе что-то выпил. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю об элементарных вещах. Простые вещи могут дать очень много информации. Вы берете в любом приложении, если у вас есть банковское приложение, там есть структура ваших расходов. Все очень просто. Вы должны понимать, сколько вы тратите. Причем не ущемляя себя, не принося себе какие-то жертвы, просто узнать, а сколько я трачу, сколько, посмотреть на эту цифру. Потому что очень часто, не анализируя, мы можем посмотреть на эту цифру, ну, знаете, как на статичную информацию. Это не очень правильно. То есть мы все-таки должны именно провести анализ, мы должны сделать выводы. А какие выводы, я сейчас об этом подробнее расскажу. Пример. Мой муж очень часто мне говорит, что мне твои траты? Мне ничего не надо, я только все для семьи. Вот я для семьи, а мне самому ничего не надо. Понимаете, вот очень часто наша такая излюбленная фраза, и нам самим так кажется, нам кажется, что нам ничего не надо. Мы вообще, мы вот все ради детей, мы вот ради, там, ради вот любимого человека, ради, там, я не знаю, работы, ну, ради чего-то. А мне самой, ну что, мне хватит одной пары обуви? На самом деле это не так, потому что мой муж говорит, что ему ничего не надо, и что он ничего не тратит. Он просто не знает, сколько он тратит. И сколько ему надо, это знаю я. Ну, просто в каждой семье это заложено по-разному. Но когда я начинаю об этом говорить, я потому что знаю этот предмет, и я говорю, надо, надо. Ты просто не знаешь, сколько. И это наша основная проблема, потому что все мелкие суммы, которые мы тратим каждый день, ну, вы не сможете вспомнить, что вы купили до мелочи вчера. Ну, и хорошо, если вы вспомните про вчера, но что было неделю назад, вы никогда не вспомните. И вам кажется, что ничего не было, но оно было. Итак, первый шаг – анализ. И я, наверное, здесь расскажу очень хороший пример о том, как мы неправильно этим инструментом пользуемся. Вернее, не пользуемся. Один молодой человек, начиная свой самостоятельный путь, ему предложили работу, он как бы согласился, и предложили достаточно серьезные для него, для его как бы уровня специальности, для его уровня опыта, достаточно серьезные для него средства, деньги. Вот он говорит, если действительно все выгорит, и меня возьмут, будет классно, я сразу куплю себе телефон. Я говорю, не покупай. Он говорит, куплю, мне это надо для работы. Потому что я работаю в такой компании, я не могу, у меня очень много информации, мне очень это надо. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему не покупай? Что ты привязалась? Почему не покупай? Я говорю, не покупай. Говорю, обожди 2 месяца. Потому что ты только начинаешь жить сам. Без мамы, без папы, один. Посмотри, сколько тебе денег надо. Вот сейчас, говорю, у тебя нет нисколько. Тебе предложили эту сумму, тебе кажется, это просто ну, какой-то космос. Это просто очень много, мне точно этого хватит. Вы понимаете? Я ему говорю, не надо, ты сначала посмотри, сколько тебе нужно на то, чтобы просто жить. И посмотри, сколько у тебя останется. Это, говорю, пройдет первый месяц. На второй месяц ты поймешь, что ты сможешь сэкономить. Может быть, где-то ты в первый месяц сильно растратился. Но возьми и просто посмотри, где, может быть, ты где-то свои расходы подурежешь. И посмотришь, сколько у тебя останется. И тогда узнаешь, можешь ты взять себе телефон или нет. Нет, я так делать не буду. Не сделал. Не сделал. Взял телефон, теперь в финансовой яме. Итак, анализ. Первый шаг. Первое, что нужно, это определить свой доход. Вот этот я сейчас чуть подробнее остановлюсь. Как мы воспринимаем свой доход? Доход – это равно моя зарплата, это равно депозит в банке. Вот знаете, мы его так воспринимаем. У нас на подсознании так. Мы думаем, что если я получаю, ну давайте, например, 25 тысяч рублей. Я получаю 25 тысяч рублей. Это означает, что эти 25 тысяч рублей я взял, и они у меня есть, и вот я их положил. Это не так. Это не депозит. Финансы не статичны, а не динамичны. То есть, надо, знаете, я прочитала одну шутку, она мне очень понравилась. Звучит так. В молодости я думал, что получая 25 тысяч рублей в месяц, я реально могу за 4 месяца накопить 100 тысяч. Взрослые меня поймут. Это не депозит. Это не депозит. Это всего лишь какой-то доход, который тебе дан для того, чтобы ты жил. Сколько ты из него сможешь фактически отложить, мы сейчас поговорим. Вторая история – определить свой расход. Определить свой расход очень просто. Я еще раз, может быть, где-то повторюсь. Это просто ровно то, если вы, не ущемляя себя в обычной своей жизни, сколько вы тратите. А вот следующая история – а как раз определить свою минимальную корзину. Что такое минимальная корзина? Это не хлеб, вода. Просто, чтобы вы понимали, минимальная корзина – это не вот, что я себя везде ужал, и вот я буду с сегодняшнего дня есть одни макароны Ролтон. Я сейчас не об этом. Минимальная корзина – это те средства, которые мне нужны минимально, на то, чтобы, от которых я не смогу отказаться. Вот это очень важно. Причем, если у вас особенно это важно для тех ребят, у которых непостоянный доход, которые зарабатывают, но отдельными операциями, отдельными итерациями. Это очень важно. Почему? Потому что, вы знаете, у каждого... Давайте пример. Фитнес-центр. Это минимальная корзина, она разная абсолютно и зависит от отношения. Фитнес-центр. Два человека покупают абонемент в фитнес-центр. Один ходит туда 3 раза в неделю, строго по часам, не пропуская ни одно занятие. А второй приходит 2 раза в месяц, а может быть один, а может быть вообще не придет. Вот для первого человека это его минимальная потребность. Ему надо, он без этого не может. Он очень следит за своей фигурой, за здоровьем и так далее. Ему это надо. Второму это понятно, что это не минимальная корзина, один и тот же продукт. Еще один пример. Если вы ведете совместный бюджет, то есть как бы если у вас уже есть семья, молодая семья может быть, особенно если молодая семья, нужно понимать и не оценивать минимальную корзину другого. Ее нужно просто принять. Пример. Мы однажды с мужем пошли в магазин, и не было моего шампуня, которым я обычно пользуюсь. Я говорю, что же мне теперь делать? Ну вот нету на полке. Говорю, а мне надо, а вот голову уже нужно, значит, помыться, уже вот уложить волосы. Нету. Мой муж поступил идеально. Он взял, смотри, говорит, а зачем ты, говорит, такой дорогой берешь? Вот, и показывает мне литр, 30 рублей. Бля, как много, и, значит, 30 рублей. Я на него смотрю, у меня аж слезы высыпают. Я говорю, я не могу этим мыться. Он говорит, почему, я же моюсь? Я говорю, потому что у тебя волос нет. Ну, все очень просто. Нельзя как бы оценивать корзину. Для вас это ничто, а для кого-то это что-то. И последняя история. Вот определив все это, вы поймете, сколько у вас денег осталось. Вы определите свою свободную корзину. Вы определите те рамки, в которых вы можете двигаться. Следующий шаг. Это что касается анализа. Следующий шаг. Я хочу его начать с пословицы японской. Кто желает подняться наверх, тот придумает лестницу. Когда мы чего-то хотим, ставим себе цели, нужно это дело спланировать. Планирование очень важно. Итак, первая часть – это анализ, второе – это планирование. Чтобы мечты сбывались, их нужно, как я говорю, сбывать. Не русское, конечно, слово, но тем не менее, зато очень понятное. Значит, важно, что экономика, ведь она на самом деле изучает, это, как удовлетворить безграничные потребности человека в очень ограниченных условиях ресурсов. Это изучает экономика, и, собственно говоря, планирование этой истории помогает. Есть ошибка. Есть ошибка о том, что жить по плану очень скучно. очень скучно, нужно есть, должна быть авантюра, должны быть свободные как бы, какие-то телодвижения, свободное управление, возможно, да, но я сейчас говорю не о планировании, которое строго фундаментально, а просто как цель, как желание куда-то чего-то сделать. Когда вы, например, хотите совершить, давайте на примере крупной покупки, это нужно спланировать, особенно в условиях ограниченных ресурсов. Наверное, все знают, но давайте, может быть, два слова здесь точно нужно сказать. В планировании очень важно иметь в виду такое понятие, как финансовая подушка. Финансовая подушка – это средство, которое есть у вас для того, чтобы вам обеспечить финансовую стабильность. Обычно считается, что достаточно устойчивая финансовая подушка, когда вы имеете хотя бы 3 ваших расхода в запасе. Расхода. Не минимальных потребностей, а именно ваш среднемесячный расход, помноженный на 3 месяца, это у вас просто лежит на черный день, будем так говорить, если просто это у вас есть. Это минимальная подушка, она считается как бы приемлемой для того, чтобы вы себя чувствовали более-менее спокойно. Хорошей финансовой подушкой считается, если ваш расход, помноженный на 6 месяцев, лежит у вас где-то на черный день. Это идеальная история. Почему это важно? Объясню. Это важно не для того, чтобы деньги у вас просто лежали, чтобы они были целью. Я должна с сегодняшнего дня обязательно накопить 6 своих расходов. Например, мой расход, к примеру, 20 тысяч. Помножьте на 6, это 120 тысяч рублей. Это огромные для молодого человека деньги. Это огромнейшие деньги. Я должна срочно накопить. Я сейчас буду есть один роллтон, запивать водой, и вот я буду это копить. Я сейчас не об этом. Почему это важно? Это просто нужно постепенно делать. Почему? Потому что это в дальнейшем при различных жизненных обстоятельствах вам даст историю уверенности. Уверенность в том, то есть вы имеете меньше риска попасть в дальнейшем на работу, потому что не было ничего другого. Вот только вот это предложился, а я уже не мог ждать. А мне уже деньги нужны, а жить мне уже не на что. То есть финансовая подушка, она дает как раз вот именно это состояние просто определенной стабильности. Но это не самоцель. Хорошо, если она есть, и нужно стремиться, если вы работаете, эту финансовую подушку себе все-таки создать. Идем дальше. Первое, мы уже сказали, что мы сформировали финансовую подушку. Следующая история очень важна. Нужно определить цель. То есть если вы хотите накопить на что-то, нужно, во-первых, определить цель, цену и ценность этой вещи. Вот здесь у нас есть очень четкое непонимание, разночтение. Мы не понимаем. Для нас это одно. Цена и ценность – это одно. Это разные вещи. Цена в магазине, она всегда одна для всех. Приду я, придет мой муж, придет моя дочь, придет моя подруга. Для всех эта вещь будет стоить столько. Но ценность для меня, для моей дочери и для моего мужа у этой вещи разная. И когда вы планируете какие-то крупные покупки, нужно определить ее именно ценность. Объясню, как это считается. Это считается очень просто. Мы ценность очень легко воспринимаем в диапазоне тех цен, где нам доступно. То есть, например, вещь стоит, например, дорогая для меня, она стоит 5000 рублей, к примеру. И в другом магазине она, например, стоит 6000 рублей, но чуть лучшего качества. Я вполне осознанно эти вещи понимаю. Это в рамках моего достигательства. Я понимаю, что такое 1000, что насколько это разница. И я могу соотносить качество. То есть, например, здесь я чуть лучше качество возьму, может быть, чуть дороже. Это вполне... Но идем дальше. А если эта цена за пределами моих возможностей, здесь у меня с оценкой все плохо. Например, я покупаю земельный участок за 500 тысяч рублей или за 600 тысяч рублей. Это за пределами моих, в кошельке у меня столько нет, за пределами моих возможностей. И мне разница это, что 500 много, что 600 много, мне вообще очень много, мне все много, и мне без разницы. И мы не можем это оценить. А между ними 100 тысяч. А теперь возьмите вот эти 100 тысяч просто как средство, то есть, чтобы вот вы оценили, что такое 100 тысяч? Это огромные деньги для меня, да? К примеру, если я особенно молодой человек. Вот. Но разница, а теперь смотрите разницу между 500 и 600. Это уже кажется вообще не очень много. А между прочим, это все те же 100 тысяч. То есть, вы понимаете, да? Нужно определить, вот для себя уяснить эту ценность. Как она считается? Очень просто считается. Например, у меня есть в заначке, где-то я отложила 20 тысяч рублей. Например, я работаю, и у меня свободных денег, о чем мы говорили из анализа, например, каждый месяц остается 5 тысяч рублей. Я очень хочу iPhone. Очень. Может быть, не самый новый, но нормальный. Вот мне нужно 80 тысяч рублей на него. 80 тысяч, простая математика, минус 20, остается 60. Мне нужно 60. 60 у меня нет, я могу только либо, значит, год копить, либо, соответственно, например, я не беру кредиты, я как бы плохо к ним отношусь, я возьму у мамы взаймы. Буду по 5 тысяч ей отдавать, мама согласна, все она мне дает. Я просто, чтобы вы понимали, что это такое. 5 тысяч – это все мои свободные средства. Это значит, что такое год? Ну, вот просто это нужно оценивать. Год назад началась пандемия. Например, год назад я провернула эту сделку. Я взяла у мамы эти средства. Я, вот размерность, поймите просто. Это означает, что я не могу себе позволить лишнюю кафешку. Я не могу себе позволить подарки на Новый год. Понимаете, да сколько было праздников за год? 8 марта, 23 февраля, там, 14 февраля, кто празднует, Новый год, ну, дни рождения, опять же, понимаете? Я от всего этого отказалась, потому что я все свое свободное отдаю маме. Понимаете, да? И соразмерьте. А теперь стойте просто и вот думайте, что такое год? Реальная оценка, что будет. И соразмерьте, эта вещь, она стоит? Если вы считаете, она мне критично нужна, и это того стоит, берите. Берите, возьмете, отдадите, вы не будете жалеть. Но если вы, оценив реально, подумаете, нет, я лучше возьму Android, пускай это, зато без долгов, зато нормально жить буду, не берите, тоже жалеть не будете. Ну, то есть ценность нужно понимать, и сколько вы за это в итоге заплатите. Идем дальше. Формируем дорожную карту, здесь останавливаться долго не буду, все понятно. Когда я наметил цель, я понимаю, какими шагами я туда двигаюсь, я туда иду. И последний шаг, естественно, реализую. Следующее. Следующая история, следующий шаг. Теперь мы проанализировали, теперь мы спланировали, теперь нам нужно действовать. Что у нас, какие здесь у нас встречаются ошибки, какие стоп-факторы? Первая история. Мы живем в эпоху потребления. Что это значит? Первое. Нам отовсюду, из каждого утюга, из каждого средства массовой информации твердят одно. Тебе очень нужно много всего. С чем это связано? Ну, давайте. Потому что вся промышленность, она основана на том, чтобы товаром не пользовались долго. Попользовался месяц, другой, третий, выбросил, еще купил, еще попользовался, опять выбросил, выбросил. И вот этот бесконечный поток. Тебе все время надо, все время надо, все время надо. Вот эта эпоха потребления. Тебе очень нужно всего. Много. Следующее. Это все, что тебе нужно, тебе вообще достать вообще ничего не стоит. Просто вот вообще легко, в любой, вот куда. Не хочешь даже ходить, лежи на диване, нажми 3 кнопки, тебе все привезут. Очень легко достать. И следующая история, это тебе вообще ничего не стоит. Самые дешевые, что у нас сейчас есть из товаров, это деньги, которые придаются, ну вот на каждом углу. Пример, ну вот для понимания, когда я пришла в банк, несколько там уже... даже десятков, наверное, лет назад, не суть. Вот. А кредиты выдавали, вот просто подумайте, кредиты выдавали, любой кредит я могла получить только спустя минимум 2 месяца после того, как я подала заявку, если я привела 2 поручителей. И следующая история, только если я сотрудник банка. Сотрудник банка не выдавали. Но это просто для понимания, так было. Сейчас деньги достать легко. Что же нам нужно, чтобы правильно себя организовать и сделать? Первое. Нам нужно исключить лишние потребности. Что такое лишние потребности? Давайте. Это потребность, то есть, ну, примите просто во внимание свои потребности, а не потребности продавца, который вам продает товар. У него свои потребности, ему вам нужно продать товар дороже. Понятно, да? Вы берите во внимание только свои потребности. Значит, первая здесь ошибка. Ну, я не знаю, это вот уже практика. У нас ребята заказывают товары. То есть самые большие траты у нас идут по дороге. Что это означает? То есть я беру, ну, мне кажется, дешево. Ну, просто, смотрите, мелкие траты, которые я просто делаю по дороге. Когда мы заказываем, ребята у нас проверяли с работы, заказывая где-то товары с доставкой, то покупка обходится на где-то 10-30% дешевле, потому что ты берешь ровно то, что у тебя нужно по списку. Не, у тебя исключаются траты по дороге. Первая история. То есть оцени свои потребности, действительно. Убери лишние потребности. Следующая история, когда мы искусственно себе придумываем какие-то потребности ради того, чтобы удовлетворить мнение окружающих. У меня нет, но я же хочу казаться. я же не хуже других, понимаете? Вот это вот исключение вот этих потребностей, лишних потребностей, когда я хочу, мне на самом деле это не надо, но я считаю, что если это будет, то это будет, ну, я буду относительно других выглядеть хорошо. Следующая история, последняя. Использовать правильные инструменты, наверное, подробнее об этом стою, это я сейчас говорю за кредиты. Использовать правильные инструменты. Давайте, просто чтобы вы тоже, я уже немножечко сказала про то, что реальную ценность нужно оценивать. Кредит — это к этой же истории. Значит, во-первых, когда мы берем кредит, я не против кредитов, сразу вам говорю, но просто здесь нужен очень разумный подход. Я сама кредиты не беру, ну как бы принципиально, но этот инструмент можно использовать, но очень аккуратно, и только если вы знаете, что вы используете. Первое. Когда мы берем средства, мы не знаем, как я уже сказала, мы не знаем их реальной ценности. То есть мы, понимаете, в чем дело? Вот давайте. Год назад я начала копить 60 тысяч рублей, тот пример, который я уже приводила. То есть я за эти деньги, которые я скопила, я за них отработала. Они для меня ценны. Я за них столько лишений за год натерпелась. То есть они для меня имеют ценность. Деньги, которые эти 60 тысяч мне тут же выдала девушка в кассе или зачислила мне на карточку, они для меня не имеют ценности. Я за них не заплатила ничем. Это просто подарок. И трачу я его как подарок. Вы понимаете? То есть если я имею свои накопленные, я буду вымерять, я буду сравнивать, потому что каждый рубль, он мне дорог, потому что я за него заработала, понимаете? Они для меня имеют ценность. Но чужие деньги, они для меня ничто. И мне что купить за 5, что за 3? Главное, чтобы хватило. Понимаете принцип? И вот это очень страшно, потому что, по сути, когда беря кредит, вы всегда должны это помнить. Вы продаете, как в той сказке, то не зная что. Продай мне то, помните сказку, что у тебя дома, чего ты не знаешь. Здесь то же самое. Вы берете кредит, исходя из сегодняшних потребностей, исходя из сегодняшней ситуации. Сегодня вы, например, здоровые, у вас есть работа, и вам эти деньги кажутся, ну я легко их отдам, я легко их отдам. И мы, как бы беря это, мы не оцениваем то, что завтра может быть все по-другому. Не дай бог так случится. Может быть, случится лучше, а может случиться хуже. Это первое.

0: первый момент. Следующая история. Мы, когда берем кредит, мы просто рассматриваем, услышьте, пожалуйста, это очень важно, мы рассматриваем это как часть своего расхода. Сейчас я расходую, например, у меня расход 20 тысяч рублей. Если я возьму кредит, у меня будет расход 25 тысяч рублей. Никогда так не воспринимайте. Воспринимайте его, как, чтобы вам понизили на такую сумму зарплату. Вот у вас была зарплата 25 тысяч рублей, вы взяли кредит, но у вас стало 20. Просто вот так, когда вы воспринимаете, вам проще сделать правильный выбор. Вы готовы, что вам сегодня ровно за то же самое вдруг понизили зарплату? Работаете вы так же, вкладываетесь вы так же, а вам вдруг взяли и урезали. Если вы готовы, если это того стоит, ну возьмите. Потому что кредит, понимаете, ну, это можно же использовать как инструмент. Например, я на стадии строительства беру квартиру и плачу, например, за метр, там, не знаю, 20 тысяч рублей за метр, да, я вложилась, а через 3 года ее готова, если повезло, если там застройщик не обанкротился, я ее продала за 60 тысяч рублей метр. Ну, как бы, понятно, ни один банк мне не предложит такие условия. Может быть, если у вас такие возможности есть, это можно использовать, но очень разумно. И последнее, завершаем, контроль. Нужно оценивать, вот сделать точку ноль в подсчете и оценить свои как бы успехи и неудачи. Мы этого вообще не делаем. Мы понимаем, что мы где-то что-то сделали неправильно, но мы не оцениваем ни успехи и неудачи, и мы не делаем никаких выводов. Это кардинальная ошибка, поэтому мы дальше продолжаем вставать на те же грабли. Знаете, Задорнов очень хорошо сказал, только в России, наступая на одни грабли, мы радуемся, что их не украли. Вот это как бы про нас. Это про нас, потому что мы все время туда идем. Почему? Потому что мы не остановились и не посмотрели. Почему у меня так получилось? И возвращаясь в начало, я говорила о том, что обычно финансовая яма случается не тогда, когда у меня что-то случилось кардинально плохое. Бывает такое. Бывает какое-то фатальное несчастье. Но это исключение. Обычно финансовую яму, эта яма выкапываемая годами. Я систематически делаю одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку, одну и ту же ошибку. Я взяла сначала телефон в кредит, не успела расплатиться, я взяла машину в кредит, не успела расплатиться, я взяла еще чего-нибудь в кредит. И вот у меня маховик размотался, все, он размотанный. Понимаете? И дальше я хватаюсь за голову, а что мне теперь делать? А у меня вопрос, ну, нужно было в какой-то момент остановить и не разматывать его дальше. И исправлять ситуацию. Исправлять ситуацию всегда сложнее, чем ее не создавать. Это к вопросу анализа. Сначала проанализируем, потом действуем. Потому что потом переделывать всегда сложнее. Давайте финализируемся и сделаем выводы. Первое. Чтобы жить в достатке, не нужно много денег. Нужно ими управлять. Вторая история. Управление базируется на простых вещах. Анализируем, планируем, организуем и контролируем. Все очень просто. Финансовый менеджмент – это не сложно. Нужно просто этим заняться. Это не означает, что вам нужно каждый свой рубль записывать. Еще раз повторю, это не так. Потому что если вы будете, вот послушайте, если вы будете каждый рубль записывать и вести себе какие-то сложные талмуды отчетов, вы поставите также себя в зависимость от финансов. Это как люди, которые садятся на диету и считают свои калории. Поймите, они давно рабы еды. Они давно рабы еды. То есть и здесь та же самая история. Если вы сели на эту иглу, вы будете, так, сегодня нужно мне вот пойти пешком, 26 рублей сэкономлю, не поеду. Вот, понимаете, вот такие вещи. Не нужно этого делать. Я не призываю к тому, что нужно себя ограничить. Вы живете сегодня, сейчас, и нужно жить. Нужно просто не делать средства своей самоцелью. Они нужны вам для того, чтобы вы жили. Мудрый Соломон сказал очень правильные вещи. Цитаты. Книга притчи, 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, а другой выдает себя за бедного, а у него средств много. Это к вопросу моих лишних потребностей, которые я вдруг сама себе напридумывала». Следующая история. «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка, от элементарного финансовой безграмотности, не управления тем, что у тебя есть». Следующая история, 20 глава, 13 стих. «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыта есть хлеб». Нужно зарабатывать. Нужно приток себе обеспечить. Не нужно надеяться о том, что я сегодня скопил, мне хватит на 5 лет, буду ничего не делать, теперь буду только жить и радоваться. Вы будете деградировать, а через 5 лет карьера ваша пошла уже ко дну. И последнее. Богатый господствует над бедным. Это к вопросу кредитам. Богатый господствует над бедным. И должник делается рабом взаимодавца. Не делайте себя рабами, и даже при небольших средствах абсолютно точно можно жить в достатке. Главное понимать, что тебе нужно, какие ты для этого должен применить усилия и грамотно этим распоряжаться. У меня все. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Очень она актуальна, и судя по количеству вопросов, которые к нам пришли, она волнует сегодня молодежь. Ребята, вы тоже можете подготовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Пытался несколько лет вносить все расходы, приходы, чтобы понять, как идут дела. Понял, что надоело. Похоже, это не помогает. А что вы посоветуете?
0: Хорошо, что пытался. Не помогает в чем? А мы же сейчас только говорили о том, что не нужно с помощью этого инструмента пытаться тратить меньше. Мы говорили о том, что вот то, что вносил приходы и расходы, нужно исключительно для того, чтобы я понял, сколько мне нужно. Только для этого, и поэтому здесь, если как бы вопрошающий хотел спросить о том, что почему мне не помогло это сэкономить, цель этого инструмента не в этом. А просто для того, чтобы я сам знал. Я знаю, что я могу тратить, как мне кажется, слишком много, но это мои траты. Ну, то есть нужно посмотреть их, все, и узнать.
1: Ну, вот есть похожий вопрос конкретно вот про анализу. Пишет нам, сейчас в приложении в банках есть инструменты, которые наглядно показывают расходы и доходы. Это помогает понять картину или же нужны какие-то другие дополнительные инструменты?
0: Нет, это помогает. Ну, по крайней мере, те приложения, которыми пользуюсь я, это абсолютно точно помогает понять твои расходы, понять твою корзину. И исходя из тех ценностей, которые у каждого человека индивидуальны, кто-то может легко отказаться от похода, например, в кафе с друзьями, а кто-то не может. Очень все индивидуально. Это приложение помогает.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Что вы думаете о криптовалюте?
0: Это не финансовый инструмент. Ну, наверное, это как бы не тема немножко этой дискуссии, да, как бы этой темы, потому что мы говорили исключительно за домашние финансы. Криптовалюта — это просто всего лишь один из инструментов для того, чтобы, ну, средства получать, зарабатывать, ну, как бы это инструмент. Это больше финансовую грамотность, а не финансовую безграмотность, о том, что мы, о чем мы говорили. Но на самом деле инструмент, ну, кто-то к нему относится достаточно негативно, потому что не понимают его, и, соответственно, то, что я не понимаю, обычно я вижу там риски. Обычно я вижу там риски, для меня это что-то страшное. Ну, как бы, ребята зарабатывают на этом, как бы, используют. Ну, я этим инструментом не пользуюсь. Вот, поэтому как инструмент его, наверное, можно использовать, потому что многие на этом зарабатывают. Но можно, как бы, и негативные последствия от этого тоже поиметь в виде мошенников.
1: Спасибо большое. Давайте еще перейдем к одному вопросу, который к нам пришел. На самом деле пришло 2 вопроса, но я предлагаю их объединить в один, потому что они перекликаются. Первый вопрос. У меня есть цель. Это купить первый автомобиль. Для этого я откладываю 70% от моей зарплаты уже больше года. Подскажите, я правильно делаю или нужно поступать как-то по-другому? И второй вопрос, который как бы противоположное мнение этому. Почему так многие финансисты против кредитов? К примеру, у меня есть 200 тысяч. За эти деньги я нормального ничего не смогу купить. Автокредитов. Я нормально ничего не смогу купить. Надо минимум 1300-400. Почему я не могу взять кредит, если я могу себе его позволить и купить уже нормальный автомобиль и уже ездить с комфортом, а не толкаться с ребенком в автобусе? Я не говорю про бессмысленные кредиты в миллион с платежом 20 тысяч, при зарплате 25. Я говорю про небольшие кредиты, которые помогают позволять или реализовать необходимое.
0: Все правильно, я здесь даже никаких возражений нет относительно второй части вопроса. Вот. Я не говорила о том, что кредиты не брать. Я говорила о том, что вы, если вы их берете, вы должны понимать ценность того, что вы хотите приобрести, и, соответственно, ту цену, которую вы будете платить. Потому что есть периоды в жизни, когда вы готовы платить, и, например, платить за то же самое жилье, просто отдавая кому-то деньги, наверное, имеет не такой большой смысл, чем взять ипотеку, потому что потом это жилье останется у тебя. Ну, то есть я говорила исключительно за бессмысленные кредиты и за соотношение цены и ценности. А первый вопрос, напомните?
1: Первый вопрос, что человек откладывает 70% от своей зарплаты, правильно ли он делает?
0: Правильно ли он делает? Все зависит от того, какое качество жизни вы имеете. То есть, если вы откладывая 70%, вы себе можете позволить нормальную жизнь, как бы хорошо. Если вы, в вашем понимании, опять же, нормально, исходя из тех ценностей, которые есть у вас. Но если

0: можете поделиться своим негативным опытом или положительным опытом, соответственно. Вы можете советовать, но вы не можете принять решение за другого человека. Если он видит, понимаете, и опять же, нельзя на человеке ставить крест, потому что сегодня он гонится, завтра он может пересмотреть. И вы должны просто, ну, к этому стараться его подтолкнуть. Но человек делает выбор сам.
1: Спасибо большое. Еще вопрос, который у нас есть. Откладываемые деньги, где, Юля, вы посоветуете держать? В частности, можно ли доверять их банку?
0: Я доверяю банку. Давайте начнем так. Вот, банков у нас как бы стабильных много. Кроме того, у нас, ну, знают, наверное, все, у нас система как бы банковская, она у нас страхуется. Банк резервирует полную сумму ваших вкладов на счетах Центрального банка. Ну, как бы эта история абсолютно легитимная, она для всех кредитных организаций используется. Поэтому хранить в банке можно, но единственный вопрос, если вы говорите, хотите на деньгах заработать, конечно, на вкладах вы много не заработаете. Нужно более динамичные инструменты выбирать.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Подушка безопасности. С одной стороны, это хорошо, но если, слава богу, у тебя в жизни все стабильно, подушка лежит из года в год, она дешевеет, и это обидно. Что делать?
0: Добавлять. Потому что ваши расходы — это же динамичная структура. И, соответственно, мы говорим о том, что вы должны, у вас где-то должно быть, ну, вот эта сумма от вашего расхода. Ваш расход меняется, ваши потребности меняются. И поэтому, собственно говоря, подушка, она формируется, исходя из того, сколько вам нужно. А я не говорю, чтобы она прям лежала, ну вот, неприкосновенный запас. Например, вы можете часть ее использовать, ну, если планируете какую-то крупную покупку. Почему нет? Я бы, конечно, не рекомендовала ее использовать в ноль, но чтобы просто вы сами себя не загнали в ситуацию, когда вы не знаете, что вам делать, и вы готовы пойти картошку чистить, ну, лишь бы хоть сколько. Потому что, как правило, человек, когда встает на определенную ниже ступень, я много таких кейсов как бы по жизни видела, вот, когда он встает на ступень ниже, крайне немного людей опять поднимаются. Как правило, они уже работают тем, кем они уже стали. Поэтому подушка безопасности, она нужна исключительно для того, чтобы вы имели возможность сделать выбор. Вы.
1: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
3: Что делать, если ты анализируешь свою жизнь, понимаешь, что тебе вот необходима, допустим, покупка квартиры сейчас. Реально необходима. Я говорю, когда человек продумал там все за и против, и он понял, что ему сейчас необходима покупка квартиры, но при этом он также понимает, что придется ужиматься.
0: Вопрос ценностей. Смотрите, покупка квартиры, если вы говорите, что она прям, ну, разные могут быть ситуации. Я могу, например, жить с родителями и понимаю, что это критично для моей семьи, молодой. Критично. Ну, родители, возможно, там вмешиваются где-то. Ну, в общем, нужно мне жить одному. Если эта ценность, она перевешивает, а она, в принципе, часто перевешивает, берите кредит, ну, берите ипотеку, но при этом вы понимаете о том, что вы сейчас обрекаете, ну, со всеми теми последствиями, которые я уже сказала. Но ведь кредит — это же не смертный приговор. Давайте так. Вы понимаете, насколько вы уменьшаете свою зарплату, да, вычитая, но при этом никто же вам не мешает зарабатывать больше. Ну, растите профессионально, растите, знаете, Ирина Хакамада говорит очень хорошую вещь. Если у тебя не хватает денег, пойди их заработай. Ну, я не очень ее приверженница, но в данном контексте это правильно. Ну, пойди их заработай, поэтому расти профессионально, старайся, ну, ищи лучшее место, но только не там, где урвать, а там, где ты уже можешь продать свои более лучшие компетенции и способности.
1: Спасибо большое. И последний вопрос, который мы успеем. Несколько раз давал займы не очень большие суммы, и каждый раз начинались проблемы. Зарекался больше никогда не давать долг. Что вы скажете на эту тему?
0: Сложный вопрос. Он больше не про деньги, он больше про отношения. Он больше про отношения, потому что же есть принцип о том, что ты, если ты даешь, то ты не проси назад. С одной стороны, это про отношения, а с другой стороны, это, ну, нужно понимать и реально оценивать те риски, которые ты на себя принимаешь. У нас очень часто в то время, когда еще кредиты выдавались под поручительство, многие люди просто оставили, что тебе стоит поручиться за меня по кредиту. Это же ничего не стоит, просто твоя подпись. Ну, то есть нужно осознанно отдавать себе отчет тот риск, который ты несешь. Если ты за кого-то поручаешься, это означает, что завтра он просто не...

0: не захотел и перестал платить кредит, придут к тебе. И здесь то же самое. То есть, давая деньги взаймы, ты должен понимать и оценивать реально этот риск, что эти деньги просто, ну, понимаешь, что ты просто их даешь, просто отдал. Они просто могут не вернуться. Ну, как бы, если ты можешь себе это позволить, и отношения, и положение того человека достаточно важны, ценны, объективны, да, на что он просит, ну, как бы, пожалуйста. Но это больше про отношения, это больше не про деньги.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Спасибо за эти актуальные ответы на такие важные вопросы. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

ТБН из студии А из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Смоки Робинсон и Айвори. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Привет! Мы снова встречаемся на передаче «Леон с друзьями». У нас сегодня в гостях Смоки Робинсон и Айвори.

Так хорошо знать о том, что мы не звезды, но Иисус есть звезда. Он — суперзвезда. Он — сверхъестественная звезда. Но я хочу сказать, что время от времени мы сталкиваемся с такими людьми, которые кажутся нам больше самой жизни. Сегодня один из этих людей находится здесь на передаче «Леон с друзьями». Он мой хороший приятель, и я хочу, чтобы вы поприветствовали Смоуки Робинсона. Да, тебя так и встречают всегда во время музыкальных концертов, которые мы проводим. Иногда они пожимают людям руки и говорят, я смотрю прямо через тебя, знаешь. Но я просто рад, что музыканты, как артисты, способны заметить общую связь. Мы оба разделяем что-то общее, но перед тем, как мы поговорим об этом, я знаю, что многим из молодых людей хотелось бы знать, откуда ты родом и как ты начинал. Знаешь, мы работаем с многими домами, которые принимают детей и так далее, интернатами. И у многих детей просто разрушены жизни, старина. Мы пытаемся найти для них семьи. Я думаю, что твое участие в передаче, возможно, принесет им надежду, потому что и твой путь был длинным. У тебя было удивительное начало. Я не знаю, насколько оно было удивительным, но я знаю, что в твоей музыкальной карьере было много успеха. И я хочу, чтобы ты... как бы вернулся к этим дням и рассказал нам о том, как ты начинал. Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад присутствовать здесь, потому что вы занимаетесь такой благородной работой. Я знаю, что многие дети нуждаются в семьях, в хороших христианских семьях, где бы их правильно воспитали, где бы их настроили в правильном направлении. Так что это удивительно. Когда ты позвонил и рассказал мне об этом, это сразу взволновало меня. Я вообще-то приболел в несколько последних дней, но я действительно ждал этой передачи. И я хотел сюда прийти. Я надеюсь, что мое появление здесь принесет какую-нибудь пользу этим детям, потому что это действительно стоящее дело. Мое начало. Ну что ж, я начал где-то в 1981 году. Нет, конечно. Нет. Я родился в Детройте. Конечно же, в Детройте появился и Мотаун. Когда мне говорят о том, как много талантливых людей родилось в Детройте, я всегда подчеркиваю, что они говорят, это знаю о Мотауне, который известен по всему миру. На самом деле, по всему миру очень много талантливых людей в каждом маленьком городе или в селе везде. Так уж получилось, что Детройт благодаря Берри Горди стал истоком. У Берри Горди была мечта, которую он смог осуществить. И он сделал это таким образом. Музыку молодых людей смогли услышать по всему миру. Мы в этом очень нуждались. Мне повезло, потому что я оказался в правильном месте в нужное время. И как раз я закончил школу, и я встретился с ним на прослушивании, и в то время он писал песни. Но в то время еще не было Мотауна в Детройте. Но Берри Горди уже был там. А Берри был создателем песен. Он писал песни для Джеки Уилсона. И Джеки Уилсон был один из моих идолов, когда я вырастал. Итак, со своей группой я пошел на прослушивание к менеджерам Джеки Уилсона. И просто случайно получилось так, что и Берри был там. И в тот день он принес некоторые из своих новых песен. И вместо того, чтобы петь популярные песни других артистов, мы пели те песни, которые я написал еще в школе. Знаешь, я всю свою жизнь пытался писать песни. Но это не произвело на менеджера Джеки Уилсона никакого впечатления. Они сказали нам, «Эй, уходите, придите еще раз». У нас было четверо парней и девушка. Моя бывшая жена Кладет была с нами в то время. И они подумали, что мы слишком похожи на популярную тогда группу Platters, потому что и у них был парень, который пел высоким голосом, и девушка, и все такое. Таким образом, они считали, что мы не способны ни на что новое. Но, как я сказал в то время, Берри принес несколько своих песен. Так уж получилось, что это были такие песни, как «Одинокие капельки слез» и «Быть любимым». На него произвело впечатление то, что он никогда не слышал тех песен, которые мы пели. Итак, когда прослушивание закончилось, когда нас вышвырнули вон,
Он поймал нас и спросил, откуда мы взяли свои песни. И в то время у меня в папке было около 100 песен. И я сказал ему, что я сам написал песни. И как автор песен, он, конечно, заинтересовался, ему особенно понравились две песни. Мы разговорились, и я начал показывать ему свои песни. Он был очень терпелив. Он не был одним из тех, которые говорили, «Ну хорошо, я послушаю в другое время» и так далее. И я показал ему, по крайней мере, 25 своих песен. То есть каждую песню, он просто был очень терпелив, и он сказал, «Нет, я думаю, что ты должен сделать то и то вот здесь. Я считаю, что вот этот должен, вот так должно быть». Я всегда держал ритм, и у меня, в моих песнях иногда не было смысла, и иногда не было рифмы. Но в первый стих совершенно отличался от второго, но по ритму не подходили. И тогда он объяснил мне, что делать. Он мне говорит, что песня должна быть как короткая песня или короткая книга. В ней должно быть середина и конец, и все эти части должны быть связаны между собой, и начало, и так далее. Для меня это было как бы началом для самого. Вскоре после этого он записал нас. Как я сказал, в то время не было Мотауна, и так мы записались на некоторых компаниях в Нью-Йорке и в Чикаго, и никто нам не платил. Наша первая запись стала как бы популярной, она называлась «Есть работа» в ответ на запись «Найди работу» группы «Силуэты». И потому что их песня в то время была для всех как гимн, знаешь. И так мы записали песню «Есть работа», которая хорошо была принята, но никто нам не платил. Берри планировал открыть фирму записи. И однажды он сказал, «Эй, смотрите, так или иначе, вам никто не платит». И так он решил рискнуть. Он одолжил из их семейного фонда $800 и основал Motown. О, знаешь, это просто история. Да, у тебя так много золотых и платиновых альбомов, ты был вице-президентом компании, у тебя было так много успеха. Это только доказывает, что происхождение не играет роли. Знаешь, например, Опра Уинфри и многие другие выходцы из сельской местности, и вдруг они стали популярными, потому что они поверили в себя. И я слышал, как Зиг Зиглер однажды сказал, «Твои отношения, а не способности, поднимают тебя на высоту». И действительно, это так. Потому что, когда у тебя есть уверенность, ты всего можешь достичь. А как ты обрел спасение? Как ты перешел от всего этого успеха к своему настоящему положению? Знаешь, Леон, я всегда был Божьим человеком. Я вспоминаю, когда мне было 4 или 5 лет. Я всегда ощущал присутствие Бога. Я, бывало, конечно, и не делал то, что нужно, когда я был со своими друзьями. Особенно, когда ты в гетто и все такое. Многие из моих партнеров, многие из них уже мертвы или сидят в тюрьме, из моих друзей. Да, из-за того, что они делали. Мне также предлагали делать все, чем они занимались. Знаете, нельзя слепо следовать за кем-то. Они приходили в мой дом. Моя мама умерла, когда мне было 10 лет. Моя старшая сестра вернулась домой и стала жить с нами. И в то время у нее уже было своих 6 детей, но потом родились еще. И в доме жило 11 детей. И мой дом был постоянным местом сборищ. И в нем всегда было 30 или 40 детей. Я часто искал своих друзей среди всей этой толпы. И поэтому было очень много народу. И моя сестра была матерью для всех. И все-таки они приходили ко мне и говорили, «Эй, приятель, сегодня мы будем грабить бензоколонку». Я отвечал, «Нет, я не хочу это делать. Вы можете грабить бензоколонку, а я не пойду». И на следующий день они сидели в тюрьме или еще что-нибудь такое. Для меня не было обязательным следовать за ними, я никогда не следовал. Но я всегда ощущал присутствие Бога в своей жизни. И я чувствовал, что Бог как бы наблюдал за мной. А некоторые вещи Он просто не позволял мне делать. Так что я всегда ощущал присутствие Бога. Однако я не знал, кто такой Иисус. Я слышал когда-то, как мама и моя вся семья разговаривали об Иисусе, и я вроде как знал, что Иисус — это Сын Бога, но у меня не было вообще понятия о значении Иисуса. Итак, после длительного времени я ушел из группы «Чудеса». Прошло 3 года, я обратно вернулся к ним. И я опять собрался на гастроли как соло-артист. У меня был план, у меня всегда считали тихим певцом. И я надеялся, что я смогу вернуться, но я боялся, потому что я всегда раньше выступал с группой «Чудеса».
И я не знал, примут меня или нет, как артиста. Таким образом, я сказал себе, я возьму этот мир просто штормом. И так у меня появилась запись «Тихий шторм». И я нанял несколько человек, и тем временем, пока я этим занимался, на прослушивание пришла молодая женщина, и ее звали Айвори Стоун. И она мне понравилась, как она пела, и все. И однажды я сказал, я всегда пытался уговорить ее, чтобы она пошла на свидание со мной и так далее, но она всегда отказывалась. Она говорила, нет, ты женат и так далее. Ну, так или иначе, я однажды, она позвонила мне и говорит, у меня есть что-то для тебя. Я ответил, замечательно. Я подумал, что она скажет, хорошо, мы сможем с тобой пойти куда-то. И так она пришла в мой дом и принесла с собой пакет. Я открыл его, а в нем Библия. А на ней написано «Моему брату во Христе» и так далее. И в то же время у меня был друг, Леон Кеннеди. Леон и я... Я был продюсером одного фильма. Мы вместе выпустили фильм. Главные роли в этом исполняли его тогдашняя жена Джен Кеннеди, Роджер Моусли. Это было глубокое переживание, которое в действительности и привело меня ко Христу. Короче говоря, когда мы закончили фильм, Леон и Джен поехали на Филиппины снимать еще один фильм. И они вернулись обратно в разное время. И Леон и Джен проводили много времени со мной. И мы разговаривали. И Джен вернулась на 2 недели раньше Леона. Она пришла к нам. Но я ушел наверх в свою комнату, и я поговорил с ними немного. Но Леона не было, так что я пошел наверх смотреть телевизор. И я лежал в своей кровати, смотрел телевизор, и вдруг услышал голос. «Смоуки, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим сыном, и я хочу, чтобы рассказал об этом своим друзьям». И я внятно это слышал. И я думаю, что один из моих друзей пробрался и шутит надо мной. Я обыскал всю спальню, и никого там не было. И я выключил телевизор и спустился вниз на кухню. Я испугался, потому что я очень четко слышал этот голос. Но я никому ничего не сказал. Клодет и Джен разговаривали внизу. Я не произнес ни слова, а просто сидел. Я был испуган. Прошло 2 недели, Леон вернулся из Филиппин. Мы все сидели внизу, и он сказал, «Эй, старина, пошли наверх, я хочу рассказать тебе что-то». Потому что я никому не хочу рассказать, потому что все подумают, что я сумасшедший. Я согласился, мы пошли наверх. И я думаю, что он мне расскажет что-то из мужских приключений. И он говорит, «Старина, около 2 недель, когда Джен уехала домой, я был в гостинице, и я приготовился уже ложиться в кровать. И я лежал там, и вдруг голос пришел ко мне и сказал, «Леон, я хочу, чтобы ты больше узнал обо мне, узнал моего сына и рассказал своим друзьям». Я просто свалился на пол, потому что я то же самое слышал в то же самое время. Я знал, что мне нужно узнать, кто такой Христос, и познакомиться с ним. И начали мы посещать занятия по Библии. Фрэнк Уилсон, один из лидирующих продюсеров Мотауна, мой очень дорогой друг, он мой брат. Я знаю его много-много лет. И как вы теперь знаете, он тоже служитель, проповедник. Он проводит для нас занятия по Библии. Он и тогда проводил эти занятия, мы стали их посещать. И я узнал о том, кто такой Иисус. Это было в 1977 году. В то время я принял Иисуса как своего Господа и Спасителя. Однако за это время произошло и то, что я отошел от веры, но Он всегда был со мной. И когда Он владеет тобой, Он тебя больше никогда не отпустит. Ты пытаешься иногда, ты можешь сбиться с пути и так далее. Я отошел довольно длительное время, длительное расстояние. У меня была даже и проблема с наркотиками. Но он никогда не отпускал меня. Он всегда держался за меня. Но моя самая любимая вещь в мире — это следы. Знаешь, это поэма, она у меня везде, в большом формате, в маленьком и так далее. Это небольшое стихотворение, это небольшая поэма. Однажды человек уснул, ему приснилось, что он идет по берегу вместе с Господом. И он сказал Господу, «Господи, я иду по берегу вместе с тобой».

0: и я вижу две пары следов. Но каждый раз, когда в моей жизни возникает какая-нибудь опасность или угнетен, я вижу только одну пару следов. Почему ты оставляешь меня в это время? И Господь ответил: «Сын мой, ты видишь только одну пару следов, потому что я несу тебя». Это так прекрасно. И вот что это сделает. Он никогда не отпускает тебя. Он всегда держал меня за пиджак и говорил: «Ты никуда не пойдешь». Знаешь, я хочу посвятить песню этому. Хорошо? Присоединись ко мне на музыкальной площадке. Сюрприз, сюрприз. О, здорово. Какой сюрприз.
1: I did you wrong. My heart went out to play.

0: Praise the Lord.
1: Praise the Lord. And I believe the same thing.
2: Я верю, что то же самое является правдой для вас. Я верю, что Иисус может спасти вас. Вы слышали рассказ Смоуки о том, что произошло в его прошлом? Даже после того, как он стал спасен, он отошел от веры. Но мы не будем говорить об этом. Мы поговорим о том, что «я был потерян, а теперь нашелся». Но что происходит с теми, которые становятся спасенными, но потом у них возникают проблемы? Многие чувствуют, что Господь как будто не примет вас. Вы чувствуете, что вашу проблему Господь не поймет? Не позволяйте дьяволу говорить об этом. Это ложь из ада. Господь сказал, что никогда не покинет вас. Вы можете посмотреть на нас. Все мы сделали что-то плохое. И после того, как мы стали спасены, но Иисус никогда не отпускал нас. Он очень, очень мягкий. Он стоит на своем слове, и Он выполняет его. Он всегда рядом с вами и всегда будет звать вас за собой. И вам нужно только поверить в это. Писание говорит, что если мы исповедуем Его устами, если мы исповедуем Господа Иисуса Христа, и если мы поверим всем сердцем в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, тогда мы станем спасены. Мы обретем спасение. И те из вас, которые хотят отдать свою жизнь Царю Царей и Господу Господь, я хочу, чтобы вы просто повторили за мной эту небольшую молитву. Давайте сделаем это прямо сейчас. Отец на небесах, я иду к Тебе, такой, какой я есть. Когда Ты смотришь в мое сердце и видишь смятение, устрани его от моей головы до моих ног. Наполни меня новой жизнью, новым направлением, потому что тех, кого освобождает Сын, действительно свободны. Господь Иисус, я принимаю кровь. Я принимаю кровь Иисуса, которую Ты пролил за меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы посвятили свою жизнь Господу и помолились, я хочу, чтобы вы написали нам по адресу, который будет на вашем экране. Расскажите кому-нибудь, напишите нам. Напишите на передачу «Леон с друзьями» и на TBN. Мы любим вас, благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Скажите, стены разрушаются. Помогите Киду Дэвису.
2: Come on, Keith. Oh my goodness. Oh my. Oh my. Ah! John Carpenter. Everybody's gonna have to help him as he uses his fist. Come on, John. Look at the size of his massive triceps, and his shoulders are gonna try to punch through the center of almost 4 feet of ice. Come on, John. Follow through, John. Help him. Help him. Use your... No way.
1: Barry Hanley. Barry Hanley. Я не могу даже на это смотреть. Две огромные глыбы льда. И Барри Хенли расправится с ними за раз. Знаете ли вы, что иногда в нас вырастают стены побольше этих? Но кто знает, что самая большая стена не противостоит Богу? Стены рушатся! Давай, Барри! Давай, Барри!
2: This man's fired up! Help him! Come on!

0: А теперь Крэг Лэмбли. Он прощет этот глобус своей головой. Крэгу Лэмбли нужна ваша помощь. Он прошьет ее своим черепом. Ее голова пробивает этот лед. Его лицо пройдет через лед. Помогите ему!
1: All the way up, Craig. All the way up. No fear.

0: No fear! Oh my goodness. Let's give Craig another hand.
1: Давайте еще раз поаплодируем Крэгу. Это было невероятно. Дамы и господа, Крэг Лэмли попробует теперь разорвать эти двойные наручники, две цепи. Знаете, что цепи сегодня рвутся в Индианаполисе. Давайте поможем ему. Подождите. Пусть полицейский подойдет сюда. У него в руках двое наручников. У вас есть двое наручников? Как вас зовут? Тим Вайл. Ты, должно быть, качаешься. Ты давно же работаешь в полиции? 3 года. Поаплодируем ему. Я попрошу тебя заковать меня в две пары наручников. Так что приготовьтесь. Итак, дамы и господа, вперед. Давайте начали. Поехали. Давайте.
0: Here we go.
1: Давайте, поехали. Он должен бежать очень быстро, со всей силой.
0: Professional football star. Come on, Keith. Come on, Barry. He's going for it. Let's help him out. Come on, Barry. Get fired up. Come on, Mike. You catch a stone.
1: А сейчас 2000 гвоздей, без отдыха, без передышки. Давайте, вперед, ребята. Без передышки. Принесите гвозди. Майк Хейген, 180 килограммов. 180 килограммов. Положите матрас на эти гвозди. Крэг Лэмли, постарайся. Сегодня вы увидите то, что никогда не забудете. Ты готов, Майк Хейген? Итак, Индианаполис, помогите нам! Помогите Майку Хейгену! О, я поверить в это не могу.
0: Craig's now laying on 1,200 sharp nails. 800 more will be placed in his chest and stomach. Here we go. Here we go. Come on, here we go!

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1: no way, 13, he's going for it, 14, take it,
0: oh my goodness, hurry, get him out of the nails, step back, is he hurt?
2: А теперь позовите полицейского. Идите сюда, сэр. Закуйте меня в две пары наручников. Джон Джейкобс собирается это сделать. Без накладок. Это он сделал только два раза. Это его третий раз. Двое наручников, без накладок на запястье. Вы видели, как Кив и я это делали. Нелегко разорвать эти наручники. И мы пользовались накладками. Но Джон Джейкобс рвет эти наручники уже 13-й год. Он может выжать на груди 250 килограммов. Он очень сильный парень. Сейчас он попытается разорвать две пары наручников за раз. Это очень трудно. Вы сами видели и знаете, что очень тяжело это сделать. Это как поднятие самого тяжелого веса, который можно сделать только за один раз. Только за один раз. У него есть только одна попытка. Если ему не удастся разорвать их, нам придется просить полицейского разомкнуть его. Чтобы разорвать только одну цепь в наручниках, необходима сила 830 килограммов. Есть особый прием для разрыва наручников, и, может быть, знаете 30% о нем. Если вы не знаете приема, то вы будете самым сильным человеком в мире, вы не разорвете наручники. Но все равно вам нужно 70% силы. Джон Джейкобс является одним из немногих, кто может это сделать. Сегодня мы разрываем две цепи за раз, без накладок. Я скажу, что мы делаем это не во многих местах, но вы знаете, что силовая команда любит Индианаполис. Силовая команда любит Индианаполис. У нас осталось всего 10 минут. Вы видите, мои кисти уже синеют. Так что приготовьтесь. Мы скоро закончим. Мы закончим пораньше сегодня. Я попрошу всех оставаться на местах. Мы можем отдать эти 10 минут Богу. И закончим с Писанием. Дамы и господа, дети, займите места. Сегодня мы отдали вам все лучшее. А теперь вы дайте мне ваше лучшее. 10 минут. Силовая команда, приготовьтесь. Я не могу больше говорить, у меня руки не имеют. Я уже их не чувствую. Дамы и господа, знаете, какое любимое слово у дьявола? Знаете, какое у дьявола любимое слово? Я хочу, чтобы вы запомнили это слово. Любимое слово дьявола. В начале 60-х Билли Грэм проснулся посреди ночи, и Господь проговорил его сердце. Он сказал: «Молись за кинозвезду по имени Мэрилин Монро». Молись за Мэрилин Монро. Так что секретарь Билли Грэма позвонил в ее офис и сказал: «Господь сказал Билли Грэму помолиться и поговорить с Мэрилин Монро». И знаете, что ее агент сказал? Что она может встретиться с Билли Грэмом через 2 недели. Через 2 недели, знаете, что сообщили газеты? Мэрилин Монро покончила жизнь самоубийством. Бог всегда говорит в настоящем времени сегодня. Дамы и господа, я скажу вам, какое у дьявола любимое слово. Любимое слово у дьявола — это «завтра». Слово «завтра». Бог говорит твоему сердцу, а дьявол шепчет: «Не волнуйся об этом. подожди до завтра. Дамы и господа, я свидетельствовал многим людям, говоря, «Господь сегодня говорит к тебе, и знаете что?» Они отвечают, «Ну, может быть, завтра. Мне сразу нужно привести свою жизнь в порядок. У меня еще есть проблемы». У дьявола любимое слово «завтра». Завтра. Вы знаете, что Библия говорит во втором послании к Коринфянам, в главе 6, стихе 6, «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Мы недавно были в Дейтон-Бич. Там один паренек сидел. Осталось всего 8 минут, так что послушайте. Мы были в Дейтоне-Бич, и там был один паренек, которому было 16 лет. И я говорил на эту же самую тему, что и сейчас. И вдруг этот парень решил действовать сегодня, а не завтра. Сейчас время благоприятное. Он вышел вперед и принял Иисуса. Он не знал, что на следующий день он утонет. Этот самый парень. Кто из вас понимает, что мы ничего не знаем о завтрашнем дне? Мы не знаем, что произойдет завтра. Сейчас время благоприятное, сегодня день спасения. Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, не говори завтра, потому что Бог — это Бог сегодняшнего. Аминь. Дамы и господа, многие люди считают, что в последнюю минуту перед смертью они могут сказать, «Боже, прости меня, я принимаю Иисуса, я хочу на небеса». Кто из вас знает, что так обычно не происходит? Кто из вас знает, что прямо перед смертью, когда вы умираете внезапно, то, чем наполнено ваше сердце, исходит из ваших уст? Один из моих знакомых летел на самолете пару лет назад. И он был на Боинге 747, когда внезапно, прямо во время стоянки на взлетной полосе, когда ничего вроде бы не угрожало, но слышал громкий шум. И другой самолет, Боинг 747, внезапно обрушился на них. У самолета снесло крышу. И горючее начало заливать всех людей. Казалось, в этот момент все бы начали взывать к Богу. Он думал, что люди начнут молиться, «Иисус, спаси меня!» Но знаете, что по его словам было самым странным? Люди проклинали Бога. Люди поносили Бога, богохульствовали, они проклинали друг друга. Знаете почему? Многие из них рассчитывали на последнюю секунду. Кто из вас понимает, что вы не можете рассчитывать на последнюю секунду, потому что вы не можете думать о Боге в последнюю секунду, потому что чем наполнено ваше сердце, выходит из ваших уст. Дамы и господа, 2 Коринфянам, глава 6 говорит, «Вот теперь время благоприятное, теперь день спасения». Кто из вас знает, что когда Бог говорит твоему сердцу, вы чувствуете что-то? Сегодня ваш день, не говорите завтра. Дамы и господа, я закончу это короткой историей. Посмотрите на меня. Мне нелегко ее рассказывать, потому что я никогда не думал, что я могу внезапно очутиться так близко к смерти. Кто из вас был на волосок от смерти? Некоторые из вас были. Я не думал, что это случится со мной. Но, дамы и господа, 4 года назад я чуть не потерял свою жизнь. Я чуть не погиб во время охоты на Аляске. Я был очень близко к смерти. На Аляске 4 года назад я со своими друзьями поехал на охоту. И в последний день мы решили охотиться в одиночку. Вы знаете, что охотиться одному в том месте, где год назад 3 человека были задраны медведями и 2 замерзли до смерти, это была плохая идея. Но, дамы и господа, наш проводник сказал, «Не ходите поодиночке, вы потеряетесь, вы замерзнете, медведь нападет». Но я подумал, не я. Кто из вас понимает, у кого есть большие мускулы, вы думаете, что вам море по колено? Но я ошибался. Кто из вас понимает, что несмотря на то, насколько у вас много силы и здоровья, вы все равно плоть и кровь?

Поднялись по горам. 7 часов. Было очень холодно. Мы взошли на верхушку горы, и мы увидели нескольких лосей. Мы начали преследовать их. 2 часа, 3, 4, 5. И вдруг начал подниматься тяжелый туман. И мы не могли видеть даже своих рук. Я сказал своему другу: «Мэтт, нам нужно выбираться отсюда». Он сказал: «А что же делать?» Мы начали спускаться с горы. И я оступился и начал скользить вниз между деревьями. И я смог ухватиться за корень последнего дерева, и я висел над огромной пропастью. Мой друг свесился ко мне, я уцепился за его штаны, добрался до его ремня, и он вытянул меня оттуда. И в то утро тихий голос сказал мне, «Ты должен помолиться сегодня». Кто из вас слышал этот голос, говорящий вам: «Ты лучше помолись сегодня»? Этот голос говорит нам каждый день. Знаете ли вы, что нам нужно начинать помещать Иисуса на трон нашей жизни и позволять Ему вести наши стопы? Кто из вас знает, что нам нужно встать под защиту крови Иисуса и позволить Богу вести нас? Но знаете что? Я тогда поднялся поздно, и наш повар сказал: «Оладьи». И я подумал: «Оладьи! Я люблю оладьи». Так что я выскочил из кровати. Я был в отпуске. И я поэтому молился меньше. И вдруг мы попали в беду. Мы нашли ручей. Вы знаете, что все ручьи текут вниз. И я думал, что если мы будем идти вдоль ручья, мы всегда выйдем к воде, мы выйдем к океану, и нас подберут там. Проблемы начались. Ручей скоро превратился в реку. Вода была холоднющая. Мы дошли до места, когда мы не могли повернуть назад, и вода начала толкать нас вниз по течению. И она толкала нас вниз по течению. Вода была почти замерзшей, и мы начали замерзать. Мы разбили свои кости и локти, и колени, и руки. Река становилась все глубже и глубже, и мы начали обмерзать льдом. Знаете, что говорят, когда ты начинаешь замерзать до смерти, тебе хочется прилечь и поспать. И мне захотелось прилечь и поспать. Но мой друг сказал: «Вперед! Не останавливайся, а то замерзнешь до смерти». И знаете, что произошло? Я ожидал, что мы можем встретить медведя. Но это было даже хуже. Водопад был прямо перед нами. Мой друг весил примерно 70 килограммов, он занимался гимнастикой. Он как-то уцепился своими пальцами за скалу, свисавшую над рекой. Он сказал: «Это наш единственный шанс, давай!» Я подумал: «Боже! Я вешу 130 килограммов, и я никогда не подтягивался хорошо». Я подтянулся около 2 метров, и мох поддался под моей рукой, и я сорвался вниз. И ружье ударило меня по голове, и кровь начала заливать мое лицо. Я очутился в бурлящей, пенящей ледяной воде. От холода и удара я даже не мог дышать. И кровь текла. Знаете, что я подумал? Я думал, что это будет мой последний день. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем быть уверены в завтрашнем дне. Но вы можете быть уверены в одном. Вам нужно примириться с Богом. Вам не нужно бояться завтрашнего дня. Дамы и господа, как-то я забрался на берег, и мы прошли вниз по течению еще 3 часа. Это была или жизнь, или смерть, жизнь, или смерть. И почти в 7 часов вечера мы взобрались на последний холм. Мы истекали кровью, порезанные, побитые, замерзшие почти до смерти. Мы были в шоке. И мы взобрались на последний холм, и мы увидели маленький катер в океане. Человек в катере только приготовился повернуть ключ зажигания и уплыть. Еще 3 секунды, и Джон Джейкобс замер бы до смерти на том берегу. Но мой друг схватил свое ружье,
И он выстрелил в воздух. И тот человек остановился.

остановился. Нас услышали и подобрали, наши тела были разбиты и в шоке. И знаете, я подумал в ту ночь, что я не могу пропускать ни дня без Бога. Кто из вас знает, что когда Бог говорит к вашему сердцу, Он хочет убедить нас в чем-то? Кто знает, что дьявол будет шептать нам завтра? Сегодня человек в аду будет кричать, «Сколько еще я буду страдать? Сколько я еще буду страдать? Когда я выберусь отсюда?» И дьявол будет смеяться и продолжать «Завтра». Завтра. Кто из вас понимает, что любимое слово дьявола — это завтра? А знаете, что говорит Господь? Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения. Мы не можем терять ни одного дня. Мы не можем откладывать на завтра. Вы знаете, что Библия говорит, что нам нужно приближаться к Богу, пока есть время. И кто знает, что Бог будет вести наши стопы? Кто из вас знает, что Бог будет вести вашу жизнь? Не говорите завтра. Придите к Богу сегодня. Скажите аминь. Давайте порвем эти цепи, ребята. Я попрошу не шуметь. И чтобы было тихо. Если я порву эти цепи, тогда можете хлопать, и мы закончим молитвой. Вы отличная аудитория. И я вырос в Индиане, я люблю Индиану. И я хочу сказать вам, не расходитесь еще. Позвольте мне помолиться после того, как я рассчитаюсь с этими цепями. Если получится у меня или нет, я хочу помолиться и закончить эту неделю. А сейчас послушайте. Помоги мне, Господи.

0: Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV.
1: Молодые пасторы перестали проповедовать о крови. Но единственный ключ к победе над сатаной – это сила крови Агнца и ваше свидетельство.

Господь сказал детям Израиля, которые готовились выйти из египетского рабства, в Исходе 12:7, «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Читаем дальше Исход 12:13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Итак, тема моей сегодняшней проповеди — «Завет у порога». Мы будем разбирать вопрос защиты крови Иисуса. Молодые пасторы нынешнего поколения перестали проповедовать о крови Иисуса. О крови больше не поют. О крови больше не проповедуют. Но единственный ключ к победе над сатаной — это сила крови Агнца и ваше свидетельство. В Исходе сказано, что кровь, которой мазали обои косяки и перекладину дверей, устанавливала границу или разделение. Дети Израиля должны были находиться под кровью внутри здания, когда ангел-губитель проходил по Египту. Ангелу-губителю не позволялось переступать через одну черту — перекладину и оба косяка. Вы заметили, какая часть двери не была помазана? Правильно, порог. Пол не был помазан кровью Агнца, чтобы, выходя из дома, не топтать ее ногами. В Новом Завете Павел заявил, что если человек отступит от Господа, однажды познав его, то он попирает кровь Сына Божьего, имеется в виду под ногами. Таким образом, Бог постановил, чтобы кровью была помазана та часть двери, которая находится выше пола, но ни в коем случае не сам пол. Это называется граница. В Ветхом Завете люди устанавливали множество самых разных границ. В то время, когда Иаков отмечал место, где он увидел лестницу, границы создавались в виде каменных столбов. Например, когда Лаван с Иаковом заключили завет в Мицпан, они установили большой памятный знак из камней, занавесы в ковчеге Завета, а также в храме Соломона. Тоже они были границами, отделяющими внешний двор от внутреннего, а внутренний — от святого святых. Границами в Библии являются также и реки. Река Иордан отделяет Иорданию от Израиля. Она всегда была рекой разделения. Как я упомянул раньше, в египетской земле кровь Агнца устанавливала границы у дверей. А теперь давайте перенесемся из Египта в более ранние века истории. Например, в Халдейскую землю, в землю древней Самарии, 5500 лет тому назад. Их дома напоминали египетские. Вытесанный камень служил дверью. Но было одно отличие. В древние времена существовал такой обряд. Вытесанного бога помещали на правый или левый косяк двери. Археологи обнаружили богов, которым поклонялись в Древней Самарии. Это не израильская Самария, а та Самария, которая раньше была Вавилоном, а сегодня является территорией Ирака. Интересно, что этих идолов называли дверными богами. В левом и правом косяке помещался вырезанный из камня бог. Дело в том, что в те времена люди верили во многих богов. Чтобы защитить дом от иных богов, семья помещала своего бога снаружи. Семейный бог должен был не допустить, чтобы в дом попал дух иного бога, который мог ниспослать болезнь на ребенка или же причинить другой вред. В древнесамарийском городе Урук была богиня по имени Инанна. Люди верили, что она царица небес. Вы же понимаете, что это все были вымышленные боги-идолы. Ее последователи делали нечто интересное. Вверху и внизу перекладины устанавливалось по кольцу, через которое проходил шнурок, который завязывали в так называемый узел Инанны. По какой-то причине эту богиню называли богиней порога. Считалось, что узел Инанны снаружи защищает от угроз и проблем. Он якобы защищал от посылаемых на людей богов.
Так вот, во времена Вавилона поклонялись Богу по имени Нергал. Он очень странно выглядел, этот Нергал. У него были крылья. У него было тело льва, лицо человека и два крыла. Я хочу объяснить вам нечто об этом существе. Кто придумал образ этого идола? Кто придумал, как его вытесывать? В 1 и 10 главах Иезекииля описывается Херувим, который охраняет присутствие Божье. У него четыре лица. Льва, человека, вола и орла. Некоторые ученые-богословы утверждают, что ступни некоторых из этих тварей были подобны ступням теленка. У некоторых была львиная голова, а у некоторых человеческая. Как будто кто-то увидел небеса и рассказал об этом другим. А язычники извратили услышанное и создали идола, похожего на Херувима, которому они также дали имя. Я предупреждал вас, что надо будет сделать краткий экскурс в историю. Во времена Авраама существовал идол по имени Грех. Как его имя? Грех. Да, Грех. Опять-таки, этот идол был очень странный на вид. Он был похож на вола с крыльями. У него была борода. Здесь вы можете его увидеть. Теперь взгляните на его рога в виде полумесяца. Не знаю, продолжать ли вообще эту тему. Эмблемой древнего Вавилона, ныне же Ирака, оплота ислама, является полумесяц. Таким образом, идол греха, то есть идол грех, был одним из древних идолов, существовавших во времена Авраама. В те времена, и даже во дни Авраама, ставить идолы снаружи дома было чем-то обычным. Это доказывают раскопки в Израиле, в течение которых были обнаружены маленькие полуметровые каменные алтари, на которых сжигали фимиам, или же их помазывали кровью с целью защиты. Таким образом, это было обычным делом расставлять идолов, или же узел инанны, перед которым ставили алтарь для воскурений, которые приносили в жертву до того, как зайти или выйти из дома. Или же на этом алтаре приносили в жертву кровь маленького закланного животного или птицы. Верили, что такое суеверие способно создать некую защиту. Изучая тему идолов и дверных богов, обнаруживаем увлекательную тенденцию, которая начинается с человека по имени Иаков. Я вам расскажу эту историю вкратце. Иаков женился. 7 лет отрабатывал одну жену, но не получил ее через 7 лет. Тогда его тесть предлагает ему отработать еще 7 лет за желаемую жену. И этот парень отработал 14 лет в итоге, чтобы получить жену. Я очень хочу увидеть эту женщину на небесах. Я не знаю, какой еще бы мужчина согласился работать за кого-то 14 лет, работать ради жены. Ну же, помогите мне понять это. 14 лет. И что же произошло, когда они бежали оттуда через 20 лет? Жена Иакова, Рахиль, сделала что-то странное. Она украла идолов из дома отца и спрятала их на седле верблюда. Села на верблюда и бежала. Лаван узнал о побеге вместе с его идолами. Теперь он безбожник. Он был безбожником и раньше, но не понимал этого. Начинается погоня за Иаковом. «Вы еще со мной?» Лаван требует, чтобы ему вернули богов. Иаков признается, что не брал идолов. А если они будут у кого-то найдены, то такой человек подвластен смерти. Буду прямым. Каждая молодая женщина менструирует ежемесячно. Если ее застанут, сидя в таком состоянии, то ей не надо подниматься. Да, Рахиль сидела на седле верблюда и попросила прощения отца за то, что не может подняться из-за менструации.
Отец успокоил ее своим пониманием ситуации, но идолы в сумке на седле. Таким образом, она сохранила свою жизнь. Я обескуражен. Зачем понадобилось этой женщине, которая уже замужем за мужчиной, который станет великим мужем Божьим и одним из основателей величайшего народа на земле, воровать идолов отца? Кто хочет знать ответ? Кто? Давайте попробуем еще раз. Кто хочет знать ответ? Ну? Я исследовал эти конкретные идолы. Согласно существующему в те времена суеверию, эти идолы были способны предсказывать будущее. Предположение номер один. Рахиль боялась, что, узнав о побеге, отец спросит этого бога о месте нахождения Иакова. Рахиль решила, что, украв этого идола, отцу Неогова будет спрашивать, где находится Иаков. Предположение номер два. Если, согласно Рахиле, отец все-таки догонит их, то она сможет предложить этих богов взамен за жизнь супруга. Она предполагала, что таким образом сможет спасти своего супруга. Позвольте мне прочитать надпись на глиняной табличке, сделанной в месте происшествия истории. Цитирую. «Если зять завладеет домашними богами тестя, то он будет иметь часть в семейном

нам наследие. То есть она украла богов, чтобы дать знать отцу, что ее муж стал наследником всего его имения. Отец ведь заставил Иакова работать на него, подобно рабу, менял плату раз 10, менял ее. Но Рахиль решила восстановить справедливость. Смешно, но эти идолы не оказали никакого действия. Более того, у еврейских раввинов есть одна старая история. Отец Авраама, Терах, был идолопоклонником. Это нам известно из истории. Он продавал глиняные идолы. Однажды Терах отправился в поездку. Авраам тогда находился в шатре, и ему явился истинный Бог, Творец неба и земли. Авраам посмотрел на идолов и начал их бить. Только одного из них оставил нетронутым. Терах, вернувшись, пришел в ярость. Что произошло со всеми богами? Авраам же ответил, что один бог рассердился, взбунтовал и разбил всех остальных богов. Отец ему ответил, «Авраам, не будь глупым. У этих богов нет ни рук, ни глаз, ни ушей. Как такое могло произойти?» Авраам тогда его спросил, «Отец, почему же тогда ты им служишь, если у них нету ни рук, ни ног, ни глаз?» Когда Авраам ушел, его отец поднялся и пошел в поле. Здесь мы наблюдаем нечто интересное. Пять с половиной тысяч лет тому назад люди в Вавилоне поклонялись богам на косяках дверей и узле поперек порога. В книге «Исход» Бог насмехается над идолами. Бог насмехается над иными, насмехается над ненастоящими богами. Получается, в Египте происходило нечто странное. Когда в книге «Бытие» к Иосифу пришли братья, он запретил им признаваться фараону, что они пастухи, потому что египтяне ненавидели пастухов. Джуди, я изучил в Библии вопрос, почему египтяне ненавидели пастухов. Я обнаружил два факта. Первый. За 250 лет до Иосифа один пастух с арабской земли привел пастись к Нилу в Египет тысячу или даже десятки тысяч овец. То есть, иными словами, этот парень и его потомки даже 200 лет после него приводили овец пастись именно в Египет. Поэтому египтяне не хотели видеть ни пастухов, ни их овец из других земель. Второй факт. Он связан с животным, которого ненавидели египтяне. Хорошо, Перри Стоун, у них был Ра, бог солнца, у них был бог крокодил, у них был бог реки Нил. Они поклонялись всем животным за исключением одного — ягненка. А вы знаете почему? Потому что из-за этого пастуха древние египтяне ненавидели одного животного больше всех, а именно ягненка. Поэтому Иосиф попросил братьев не признаваться, что они пастухи, которые работают с овцами и, естественно, ягнятами. Вот к чему я веду. Что делает Бог в ночь исхода израильтян? Он берет животное, которое презирали больше всех, самое худшее, больше всех ненавидимое египтянами, но которому египтяне не поклонялись. И Бог повелевает евреям взять по маленькому ягненку. Он должен был находиться в доме 4 дня. А потом надо было перерезать ему горло. Его кровью надлежало помазать оба косяка и перекладину двери. Потом закрыться дома, приготовить ягненка, а в полночь никто не смел даже взглянуть за дверь. Евреи ели ягненка, чья кровь свидетельствовала Богу не отнимать у них жизнь. Вы понимаете? Это тень Нового Завета. Это тень одного дня на Голгофе.
когда возвели по кресту справа и слева. А посредине возвели крест, на котором распяли Иисуса,

чтобы сила греха и смерти была уничтожена в жизни тех, которые войдут в Дом Божий. Кто-то должен воздать ему хвалу на этом месте прямо сейчас. Все началось давным-давно, когда тьма совратила сердца сыновей и дочерей света. Мы искали свет, но находили только тьму. Мы искали ясное небо, но находили только мрак. Мы шли ощупью, как слепцы, пытаясь найти путь вдоль стены. Мы были предназначены к падению. Даже в самые ясные дни мы спотыкались, как в темное время. Между живыми мы были словно мертвые. Мы искали справедливость, но не находили ее. Мы искали выход, но он был далек от нас. Тогда сам Бог пришел, чтобы спасти нас своей мышцей и судом. Он одел броню праведности и шлем спасения. Он надел на себя одежды любви. Он скинул с себя царскую ризу и оставил вечность, чтобы прийти к нам в страну времени. Снял божественную природу и облегся в человеческую. Поменял хрустальное море на океан разделения. Он покинул мир и впервые испытал боль. Те руки, которые держали звезды, теперь должны были понести мои шрамы. Его любовь искупила сердца предателей. Об этом предсказывали пророки, когда говорили о свете, который вновь засияет среди людей. По этой причине я предназначен к величию. Я родился для последнего времени, одетый во всеоружие. Я марширую под другую дудку. Я прорвусь через фронтовую линию разочарования и уныния. Что я еще скажу? Пришел конец. Или сейчас, или никогда. Моя миссия сегодня ясна как никогда. Пробудить мертвых, чтобы они страстно воспели о свободе. Ты не оставлен. Ты не один. Воины последних дней, поднимайтесь из вчерашнего пепла и присоединяйтесь к нам. Мы армия, ответственная за эту землю. Мы не проиграем, а победим.

Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И взвесив все за и против, мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, ну, все узлы собрать правильно, действовали, ну, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, ну, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали, вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Ну вот, казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Ну ладно вам, но подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился, да, из-за малявки. Вот нет этой малявки и нет мотора. Мотор-то, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?
Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова: все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование, как Ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте, и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктована Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели, то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело, в тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие
различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом, иному – вера, тем же Духом, иному – дары исцелений, тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель. И нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорит

Говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь?» Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы читаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз. Книжное, устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что так как, и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16 после поставленной точки мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел простолюдина, который рад молиться вместе с братом, молящимся вслух во время богослужения. И он старается, молясь, повторять произносимые слова молитвы. Но говорящий-то понимает, о чем он говорит, и молится, и даже может себя назидать. Он-то знает язык, на котором говорит. Но, хотя, если честно, то он может говорить только себе и Богу. Его никто не понимает. Простолюдина, конечно, он молится вместе с ним, но, произнося слова молитвы, он не понимает слов на иностранном языке. Ум без плода. И скажите, как он скажет аминь по завершении молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога? Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это «аминь». Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом,
на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему. Но и тогда не послушайте.

Это «Деяния апостолов», 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет: после того излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать – это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, но не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Доколе, как сказал апостол дальше, «все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

0: сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Гленроу, штат Техас. Готовясь к этой программе, мы думали о вас. Так или иначе, все любят копаться в грязи. Позвоните своим друзьям. Пусть и они знают, что сегодня у нас особенная программа. Мы поговорим о камнях, о том, как они сюда попали, сколько времени им потребовалось. Сегодня у нас очень особенный гость, он мой друг и коллега, вот уже довольно длительное время. Благодаря своей работе, в частности, проведенной в городе Гленроуз, штат Техас, этот геолог стал международно известным ученым. В этой области исследований на протяжении многих лет он был одним из моих самых дорогих коллег. Итак, сегодня на передаче геолог Дон Паттон, доктор философии, и для нас это большая радость.
1: Спасибо, Карл.
0: Я хочу поблагодарить тебя за все твои усилия в этой области на протяжении многих лет. Ты обнаружил что-нибудь?
1: Да, мы действительно кое-что обнаружили и выиграли несколько битв.
0: Ну что ж, и несколько сюрпризов было.
1: Совершенно верно.
0: Чтобы зрители поняли, что у нас сегодня не просто случайный ученый, я хочу подвести его к мемориальной доске, на которой совсем недавно была обозначена тропа динозавра. Она так и называется. Тропа Тернедж Паттона. Дон, это же твое имя?
1: Боюсь, что да.
0: Всего лишь несколько месяцев назад ты обнаружил большинство из этих следов.
1: И это верно.
0: Но тебе помогли и другие люди.
1: И они очень помогли мне. Чуть больше месяца пришлось очень тяжело потрудиться.
0: Обнаружив эту тропу, это не значит, что ты перерыл все дно реки, избавляя его от первоначального материала. Но ты обнаружил 7 первоначальных следов, но ты открыл то, что река скрывала.
1: Во время периода засухи река была намного мелче, и в результате чего осталось очень много наносных пород. Необходимо было ее расчистить от этого толстого слоя ила, а ведь речь идет о больше 160 метров площади. Огромный труд.
0: Но эта река редко пересыхала. Фактически, насколько я понял, из свидетельств старожилов, которым 60, 70 или 80 лет, они даже не помнят, чтобы река Палакси была настолько мелкой. Но ты принадлежишь к той категории людей, которые используют такие особенные возможности.
1: Верно, и нам пришлось выкачивать воду из некоторых нижних секций, но засуха много... чего нам открыло.
0: Каждые несколько недель Дон проверял условия реки Палакси. Я живу в нескольких шагах от реки, поэтому я проверяю это еженедельно или даже ежедневно, и главным образом, чтобы у меня было представление об общих условиях. Но Дон со своими коллегами прилагает особенные усилия и уделяет много внимания этому месту, и причина этого заключается в том, что всемирно известная тропа Тейлора проходит на целой серии этих следов, и каждый год на протяжении почти 17 лет мы защищаем эту местность мешками с песком, и это называется тропа Тернедж Паттон, потому что покойный Майк Тернедж, педагог из Хьюстона, Техас, обнаружил первые следы этой тропы. И, как вспоминает доктор Джон Моррис, Майк сам проходил по ней очень часто, даже по шею в воде. И это в нижней части реки Палакси. Майк никогда не видел этих следов, хотя почти 100 из них он обнаружил ногами, используя огромную ловкость. Но всего лишь несколько месяцев назад, когда уровень реки намного убавился, геолог Дон Паттон со свойственной ему самоотверженностью заставил работать здесь всю команду. Тогда мы и обнаружили вот эти следы, и это оказалась очень известная тропа.
1: Я думаю, что она станет даже более известной.
0: Я думаю, что ты прав. Фактически, с конца этой тропы мы обнаружили 7 первоначальных следов. Как оказалось, это 136 смежных следов. Они прерываются небольшим участком эрозии, но затем опять продолжаются. В целом их 157. Но даже если это и 136, это самая длинная тропа на североамериканском континенте последовательных следов динозавра.
1: Верно, и насколько нам известно, только одна в мире тропа длиннее этой, и она в бывшей Советской России.
0: И эти следы также следуют один за другим.
1: Верно.
0: Ну, Дон, я хочу похвалить тебя.
1: Ну что ж, у меня было много помощников.
0: И это превосходная работа, и тебе была предоставлена божественная помощь.
1: И старики молились за дождь, а я молился за сухо, и наши молитвы друг друга отменили.
0: Ну, так или иначе, этим руководил Господь.
1: Конечно.
0: Это необыкновенно красивая тропа. Ее диаграмму сделал для нас Эрон Джаткинс. Эту фотографию сделал ты сам. Помню, как ты залез на лестницу, чтобы это снять. И только посмотрите, какая четкость. Дон, а что здесь, посреди вот этой части, где следы поднимаются вверх по течению реки?
1: Это очень значительный феномен, хотя и очень обыкновенный. Я говорю об этих волнистых отпечатках. Большинство из нас видели их на любой поверхности, в том числе и на скалах. Особенно их можно заметить на этой фотографии, вот здесь. Конечно же, они всем знакомы. Их можно увидеть и на дне реки, и на песчаном берегу, обмытом водой. И они остаются всего лишь на несколько мгновений. Это эфемерная структура, но в скале она сохранилась. Итак, прежде всего, это говорит нам о том, что она сформировалась быстро.
0: Да-да.
1: Она не могла бы сформироваться на протяжении тысячи лет, потому что возникла всего лишь за несколько минут. По всей очевидности, это можно сравнить со следами, оставленными на мокром цементе, который вскоре затвердел.
0: Это сформировалось быстро, и чтобы сохраниться, им нужно было очень быстро завулканизироваться, застыть.
1: Но даже и после того, как они затвердели или завулканизировались, их все равно нужно было сохранить. Ведь на протяжении 10 лет, и они исчезли бы в результате эрозии. Таким образом, это говорит нам о том, что следующий слой также накрыл их очень быстро.
0: Это очень важно. Повтори это для наших зрителей. Я хочу быть уверенными, что они поняли.
1: Во-первых, слой с волнистыми отпечатками должен был сформироваться очень быстро, чтобы сохраниться, потому что эти волны длились всего лишь несколько минут. И затем, хотя они затвердели в скале, эрозия разрушила бы их за несколько десятилетий, если бы они очень быстро не покрылись следующим слоем.
0: А это и есть следующий слой, который их быстро накрыл. То есть в течение часов.
1: И насколько нам известно, эти волнистые отпечатки, наверное, являются самыми обычными свойствами осадочной породы. Обломочного известняка, кристаллизированных камней или песчаника. Хочу подчеркнуть, что это отмечено в записях об ископаемом любого века или любой окружающей среды. Таким образом, где бы вы их ни увидели, это говорит нам о том, что эта скала сформировалась быстро, как ее следующий слой. Ведь он также содержит в себе эти волнистые отпечатки.
0: Да.
1: Ведь между двумя смежными слоями всегда можно обнаружить либо эти волнистые отпечатки, либо следы птиц или еще какие-то эфемерные знаки. Это говорит о том, что каждый слой налаживался с быстрой последовательностью, один за другим. Я думаю, что это произошло в течение года. И эта скала хранит в себе целую серию катастроф, которые не происходили медленно. Как раз об этом и свидетельствуют эти волнистые отпечатки.
0: Но то, что ты только что сказал, противоречит геологической интерпретации эволюции. В общем, как раз это является сюжетом нашей сегодняшней программы, предназначенной для того, чтобы предоставить вам факты. Мы не боимся следовать за фактами. Я знаю Дона вот уже много лет. Он также знает и меня. Мы открыты фактам, предоставленным нам эмпирическими научными исследованиями. Именно это мы и обнаруживаем. Гидролог Иллинойского университета М.И. Кларк, много лет участвующий в наших исследованиях, также отметил то же самое. Эти систематические слои накладывались один на другой всего лишь за несколько часов. По его мнению, между ними 12 часов из-за воздействия Луны на глобальное тело воды. Таким образом, мы говорим о контексте глобального потопа.
1: Думаю, что сейчас мы смотрим на чередующиеся слои с веществами, сначала поступающими с этой стороны, а затем вот с этой, и между ними известняк и глина. Интересно то, что 30% глины — это вулканический бентонит. И таким образом, между этими слоями мы обнаружили вулканическое вещество. Главным образом, оно похоже на мокрый бетон. Примерно говоря, как раз его мы и находим вместе с известняком и карбонатом кальция. А в этом мокром бетоне сохранились создания, попавшие в него. Вся пыль, включая и вулканическую, оседала 12 часов. А затем с противоположной стороны поступило еще больше осадочных пород. А затем еще несколько через каждых 12 часов. Известняк, потом глина, известняк, потом глина, так слой за слоем. И когда в каждом слое то же самое ископаемое, это говорит о последовательности. О чередующейся последовательности. Она предоставляет какое однообразное объяснение. Нам говорят, что сначала Земля опустилась на дно океана, где и образовался известняк. Затем она опять поднялась в виде дна озера или реки, где сформировалась глина. А затем все это опять опустилось на дно и так далее. Таким образом, Земля якобы опускалась и поднялась как чертик на ниточке, четко помню о том, какой период времени и как глубоко. И это якобы повторялось много раз.
0: И в соответствии с естественными обстоятельствами, это невозможно.
1: Это похоже на циклическое происшествие, вызванное циклической причиной. А она у нас есть.
0: Да. Перед тем, как мы оставим упомянутых тобой созданий, попавших в это вещество, перед тем, как мы оставим весь этот контекст и перейдем к центральной теме нашей сегодняшней программы, Дон, я был изумлен четкостью, обнаруженной в этой серии следов. Пожалуйста, расскажи нам вкратце о том, насколько хорошо они обозначены. Как геолог, расскажи нам, насколько это исключительно на самом деле.
1: Не думаю, что в мире что-то может с этим сравниться, или, по крайней мере, что-нибудь может это произойти. Я никогда не видел ничего подобного. Я их изучал в Боливии, в Перу, в Англии. Это эффектное зрелище как по своей длине, так и в деталях.
0: Говоря о деталях, мы можем увидеть прорезы, оставленные когтями огромного создания акроконтозавра. Между прочим, он проходил прямо здесь, и мы можем разглядеть отпечатки его когтей по всей тропе. Они затвердели настолько быстро, что сохранился не только контур его ноги, которую он вытаскивал из грязи, но даже ее изгиб, когда немного этой грязи свалилось обратно. Эти прорезы когтей совершенно исключительны. Между прочим, я думаю, что вам дорога исключительная информация, которую вы получаете во время этой особенной, очень уникальной программы. Она предназначена для того, чтобы вы получали подлинную, а не однообразную, заранее определенную информацию, о чем Дон упомянул несколько минут назад. Возможно, это звучит для вас странно. Но концепция единообразия заключается в том, что на протяжении длительных периодов времени постоянно повторяются одни и те же процессы, и что не было какого-то главного катастрофического изменения. Дон, хотя у меня нет научной степени в области палеонтологии, я раскапываю динозавров, как и ты. Ты также вот уже длительное время участвуешь в наших раскопках. Мы также исследуем ископаемые и трилобитов, небольших созданий, жучков, живших некоторое время назад. В соответствии со стандартным объяснением, этой геологической колонии эволюции примерно 4,8 миллиардов лет. То есть это история Земли всего времени. И в соответствии с этой концепцией она была довольно изменчивой. Но и скалы хранят в себе определенную информацию. В соответствии со стандартной эволюционной геологией, найденным в них бактериям примерно 3,5 миллиарда лет.
1: Согласно их системам дат.
0: Да, согласно их системе.
1: Но я не думаю, что они настолько древние, хотя и согласен с тем, что они находятся в нижнем слое скал. А я считаю, что эти скалы существовали перед потопом, и мы находим бактерии в скалах.
0: Под потопом ты подразумеваешь что?
1: А я считаю, что с самого начала кембрийского периода и дальше мы обладаем каждым главным типом бактерий. Главным образом, они живут на дне океана. А отложения с бактериями после потопа сохранились на вершинах скал.
0: Я думаю, ты совершенно прав. Итак, как геолог, собирающий эти доказательства на протяжении многих лет, ты четко утверждаешь о том, что осадочные породы всей этой системы, от гранита и выше, откладывались систематически и очень быстро, а не медленно на протяжении целых эпох или эр. И все это произошло за короткий период времени, во время Всемирного потопа. Именно это ты утверждаешь сегодня, не так ли?
1: Конечно. Точно. Я считаю, что гранит — это созданный фундаментальный комплекс.
0: Да-да.
1: Но все это покрыли осадочные слои. Интересно то, что на фотографиях из Марса всегда видны эти красные горизонтальные слои. Тогда и говорят: «О, должно быть, был потоп». А ведь мы, рассматривая Гранд Каньон, Великий Каньон, также видим эти красные горизонтальные слои. Но нам говорят: «Нет, это не может быть потоп». А ведь очевидно, что они образовались в воде, только так могли появиться эти горизонтальные слои.
0: Мы с тобой обсуждали общую конфигурацию ископаемых осадочных пород. Например, на дне океана захоронены те создания, которых ты ожидаешь там найти, ведь им больше некуда идти. Отложились также и разные растения, смытые водой. За ними следует и создание со специфической плотностью костей, такие как динозавры, рептилии, которые, естественно, опустились на нижний уровень. На них не отразился глобальный контекст отложений. За ними следуют млекопитающиеся. На них не только отразилась вся эта хлынущая вода, ведь когда они погибали от метаболизма, свойственного млекопитающимся, их тела вздувались и выплывали наверх. А затем они разрушались бактериями и другими животными, питающимися падалью. Таким образом, как правило, мы не находим ископаемых млекопитающихся. А затем, конечно же, следует самое главное — отражение всего этого на человеке. Но в этих отложениях очень редко найдешь человеческие останки, разве что он шел бы рядом с динозаврами. Через минуту мы поговорим об этом. Таким образом, мы с тобой долго обсуждали то, что в общем порядке обязательно обнаружишь, и общую тенденцию для всего ископаемого. Но очень многие исключения свидетельствуют о том, что это не был продолжительный вековой процесс целых серий событий. Не так ли?
1: Верно. Интересно то, что Найлс Элдридж, хранитель отдела позвоночной палеонтологии Американского музея естественной истории, последователь Стефана Джея Гулда, профессор Колумбийского университета, они вместе написали множество статей. Он комментировал сторонников сотворения, описывающих этот общий порядок, пытаясь приспособить его с их так называемым потопогеологией, как он ее и называл. Элдридж обвинял сторонников сотворения в том, что они якобы оторвались от науки.
0: У нас осталось всего лишь несколько минут. Я бы хотел, чтобы ты остановился на научном, задокументированном факте о полистратном ископаемом. Но сначала нам нужно объяснить нашим зрителям, что такое полистратное ископаемое. Это ископаемое, найденное во многих отложившихся слоях. Оно прямо вертикально проходит через них. И я спрошу тебя, через сколько слоев. Итак, полистратное ископаемое проходит через многие слои, что четко подтверждает быстрое отложение этого вещества во время потопа. Не мог бы ты вкратце описать нам это известное полистратное ископаемое?
1: Конечно, его можно объяснить так же, как и волнистые отпечатки. Оно не могло откладываться медленно или постепенно на протяжении длительного периода времени. А скажем, стоящее дерево, наверное, проходит через сотни этих слоев. И мы видим уголь, как здесь, так и вот здесь, на всем этом протяжении. Если сказать просто, что произойдет с верхушкой этого дерева за 100 тысяч лет, пока этот уголь формируется, это одно происшествие. Если вы даже не видели ничего другого, я имею в виду, что одного этого примера уже достаточно для понимания того, что уголь образуется быстро. Это происходит во время катастрофы, и это не уникально. Это одна из лучших фотографий, но то же самое задокументировано по всему миру. А это дерево больше 9 метров высотой, и примерно такие же мы и находим в Англии и в штате Алабама. Оно типичное, что только подчеркивает, что эти слои откладывались немедленно один за другим.
0: Фактически, в музее сотворения у нас есть небольшой механизм, при помощи которого мы помещаем органическое вещество под воду и производим тепло и давление, и через 2 часа появляется уголь. Дон подчеркнул, что по всей колонии прослеживается исключение. Это говорит нам о том, что она не могла откладываться очень долго. У нас есть 2 репродукции подлинных изделий. Это молоток, оригинал которого принадлежит нашему музею, он хранится в банке. Он был найден в меловой скале, которой, согласно эволюционной геологии, 140 миллионов лет. Но что же мы видим внутри скалы мелового периода?
1: Ну что ж, это железный молоток с деревянной рукояткой, в которой обнаружен обугленный кальцит и кварцевый кристалл. Не думаю, что его сделали динозавры.
0: Ты считаешь, это дело рук человека?
1: Конечно.
0: Тогда это совершенно опровергает теорию эволюции.
1: Верно. А мы вместе обследовали эту местность, и мы видели, что меловая галька, все эти меловые валуны просто наполнены так называемым меловым ископаемым, как его стандартно определили эволюционисты.
0: А это не что другое, как меловой период мезозойской эры.
1: Но я не думаю, что это период времени. Я считаю, что это окружающая среда после потопа.
0: Ты совершенно прав. Все эти века просто приписаны эволюцией. На самом деле их не было. Прервав эту колонну, вернемся еще дальше назад. Оригинал этого экспоната был кусок угля, в котором было обнаружено еще одно изделие человека — железная чашка. Этот кусок угля был огромным. Это было найдено в Оклахоме. Мы обследовали оригинал и всю местность, и, предположительно, этот уголь из среднепенсильванского века, эра геологического времени 295 миллионов лет назад. Если это правда, как насчет человеческого изделия там?
1: Ведь как бы ни смотреть на человека, ему не дашь 2-3, самый большой 5 миллионов лет.
0: Даже по стандартам эволюции?
1: Даже по их стандартам, да. А ведь здесь 295 миллионов лет, и это совершенно отбрасывает теорию эволюции.
0: То, что мы называем все эти века, просто свидетельствует о том, что мы знаем эту концепцию. На самом деле их не было, они просто вымышлены. Ведь все это произошло в короткое время.
1: Все это отложилось после потопа, наблюдая за характеристикой окружающей среды того времени и за целыми сериями катастроф. Можно сказать, что все живые создания были похоронены прямо там.
0: Как ты считаешь, когда произошел потоп?
1: Примерно 4500 лет назад. Об этом мы узнаем не из науки, а из откровения.
0: Но и научные исследования указывают на эти факты.
1: Тысячи лет, а не миллионов.
0: Чтобы сэкономить время, давай быстро перейдем к еще одному вопросу. Геолог Дон Паттон находился вместе со мной при открытии тропы Тейлора в 88 году. Но в то время, как говорится, ты был адвокатом дьявола. Покойный Джейкоб Макфол сказал, ну что ж, возможно, человек и ходил по следам динозавра. Поэтому мы и видим следы обоих. Тогда я решил исследовать это. А Дон сначала не совсем был в этом уверен. Итак, очень осторожно расчищая эту тропу обломков и глины при помощи специального приспособления, опрыскивающего всю эту местность водой, мы вдруг услышали вопль Дона, а он очень сдержанный человек, он нечасто кричит. Я был немного вдалеке, я услышал, как он закричал: «Посмотрите вот на это!» И, подойдя к нему, я увидел следы динозавра, знаменитую тропу Тейлора. И в самом отпечатке динозавра слева мы увидели прекрасно сохранившийся след человека длиной примерно в 30 сантиметров. Это был след человека. Сколько пальцев было на ноге?
1: Все 5.
0: Там и мякоть, и внутренний изгиб, и пятка, все абсолютно.
1: И не хочу критиковать твой гипсовый слепок, но его близко нельзя сравнить с оригиналом.
0: Совершенно верно, оригинал прекрасен, и Дон его задокументировал.
1: У меня есть фотографии, на которых видны замечательные детали.
0: И это не отдельный след, их целые серии. А сколько вообще следов в тропе Тейлора?
1: По крайней мере, 14 смежных. Здесь можно отметить последовательность правых и левых следов. А если бы посмотреть только на несколько из них, этого нельзя было бы сказать. Они продолговаты, а следующий как раз такой, каким и должен быть. Таким образом, здесь можно отметить как правую и левую последовательность.
0: То есть они последовательны, и следы акроконтозавра, и человека, который шел рядом с акроконтозавром. Ну что ж, у нас осталось всего несколько минут. Давай поприветствуем твоего помощника. А кто это?
1: Это мой сын Росс.
0: Росс, я знаю тебя со дня твоего рождения. Я очень рад, что ты идешь по следам своего отца. Ты на реке Палакси почти так же часто, как и он. И он здесь охранял для нас очень особенное изделие. Мы даже редко к нему прикасаемся, но в этот раз я это сделаю. Геолог Дон Паттон, ученый, позаботился о том, чтобы представить нашему вниманию вот это изделие. Дон, опиши нам, что это такое.
1: Ну что ж, это окаменелая нога ковбоя в сапоге. И как видите, сам сапог не окаменел, а только кости и плоть. А мы знаем, кто произвел этот сапог. Только я забыл название этой фирмы. Не помню.
0: Он был сшит в городе Лабок, Техас.
1: Из этой местности.
0: Из Мидленда, Техаса.
1: Я совершенно потерял память. Мегеди...
0: Лиди.
1: Сапожная фирма Лиди в городе Сан-Анджело, штат Техас. Именно эта компания и сшила этот сапог в начале или в середине 50-х годов, стежком номер 10, что и было определено.
0: И это говорит о том,
1: что эти кости окаменели с 50-го года.
0: И они прекрасно окаменели, и у нас есть и колено, и вся лодыжка, и так далее. И этот сапог был сшит в 50-е годы. Это говорит о том, что для окаменения не требуется ни длинных веков, ни геологических эр. Окаменелость может образоваться за сравнительно короткий период времени, ведь у нас есть вся нога, лодыжка, большеберцовая кость, волокно, да, колено, и они окаменели всего лишь за несколько десятилетий. Это только подчеркивает тот факт, что для отложения всей этой геологической колонны не нужно было никаких длинных веков времени.

месте на земле таком, куда бы ехать, убежать, душе найти покой, туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому, просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь, и это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить может только

Привет, я Мэтт Брауэр. В следующие полчаса я представлю вам что-то из моей музыки. Я приглашаю вас сесть, расслабиться и, надеюсь, наслаждаться. Я пишу музыку уже несколько лет. Я пишу песни. Я вырос в месте под названием Новая Шотландия. Это восточная Канада, рядом с океаном. Это ведет меня к следующей песне, которая называется «Океан». Меня всегда влекло к воде, чтобы быть у океана и видеть берег. Я всегда думал об этом. Есть что-то особенное в созерцании этого огромного пространства. Там ощущаешь присутствие Бога-творца. Ты видишь, какой он огромный, а мы такие небольшие. В этом есть что-то удивительное. Он тихий и безмятежный. Каким может быть только океан, но он может быть и оглушающим, и это пугает. Это также опасно. Когда я писал эту песню, идея того, чтобы потерять в океане, сильно коснулась меня.

Это ощущение полной беспомощности. И сколько из нас в нашем поколении чувствуют себя именно так? Хотя есть столько способов связаться через социальные сети, цифровой мир. Часто мы ощущаем себя изолированными, одинокими. И просто удивительно, что мы можем потеряться так легко. Эта песня говорит о том, что такое потеряться в океане, и как в наших жизнях порой происходит что-то подобное. Но я скажу, что за последние 3 года своей жизни я увидел что-то удивительное, что-то невероятное. И это, я говорю сейчас об отношениях с Богом, о моих отношениях с Иисусом. Это мой свет во тьме, это маяк в темном и порой пугающем океане. Вот о чем поется в этой песне. Давайте ее послушаем.

Это была песня «Жало во плоть». Эта песня повела меня в новом направлении, как автора песен. Мне всегда было легче писать баллады, то есть медленные песни. Мой друг на самом деле написал эту песню в скайпе. Он был в Канаде, в Нью-Брансвилле, а я в Хьюстоне. Нам было трудно связаться и писать песни вместе. И мы подумали, а почему бы нам не сесть за компьютеры, связаться в скайпе и посмотреть, получится ли сесть с гитарами и попробовать написать песню. Так родилась эта песня. Она пришла из беседы об отрывке в Библии, где апостол Павел говорит о жале в его плоти, о том, что не давало ему идти вперед. Мы подумали, что было бы интересно придумать такой город, жало во плоть, и поговорить, что это означает застрять в таком городе, и о том, как можно стряхнуть себя это и стать свободным в новой жизни, и все начать заново, все начать сначала. Вот так и получилась эта песня. И было весело записывать ее и также исполнять эту песню, потому что она так отлично от тех песен в другом стиле. Для меня, как автора, это всегда что-то новое. Как я говорил ранее, я уже довольно долго пишу песни. Это такое удивительное переживание, когда можешь видеть каждый Новый год, каждое новое переживание, как возможность понять, чему Бог старается научить тебя, и как я могу выразить это и поделиться с другими людьми. Я много путешествую уже последние несколько лет, и ощущаю себя кочующим цыганом, нуждающимся в месте, которое можно назвать своим домом. Я постоянно думаю об этом. Это для меня важная тема. Я езжу туда-сюда между Канадой, Хьюстоном в Техасе и Нэшвиллом, Теннесси. И примерно полтора года назад я, наконец, женился. Мы с женой встретились, когда оба были в Гватемале, в миссионерской поездке. Это было удивительное переживание, когда мы смогли соединиться в среде, где мы не могли показать себя в лучшем виде. Мы были уставшими, мы много работали, мы были грязными, потными. Короткие ночи и длинные рабочие дни. Это раскрывает тебя и показывает твое нутро. Но мы сумели увидеть сердца друг друга и узнать друг друга очень хорошо. Супружество — удивительное переживание. Оно так сильно изменило мое восприятие жизни, если бы вы знали. Новый альбом под названием «Восход» создан именно из этого восприятия. Все песни написаны за тот период, когда мы с Ханной женаты и живем вместе. Что-то в той любви, что я чувствую к своей жене, любви, которую я испытываю, расширило мое сердце и помогло мне смотреть на весь мир с большим состраданием, смотреть и иметь возможность переносить то, что происходит вокруг, стоически, спокойно и легко. Любить моих окружающих ближних более глубоко. Так что это интересное путешествие, которое продолжается последние полтора года. И я также увидел, сколько приносит сотрудничество, когда ты работаешь вместе, в команде. Я ощущаю, что Бог призывает всех нас идти на этот риск. Иногда бывает труднее впустить кого-то в свой мир, позволить ему участвовать в твоих делах, чем все делать самому. Но я верю, что все великие дела, которые мы совершаем в жизни, мы совершаем с чувством общности, потому что именно тогда это и значит что-то, когда люди могут соединиться с тобой, и когда они могут проходить с тобой разные периоды твоей жизни, и что-то совершить совместно, именно с тобой, а ты с ними. Делить с тобой Божью любовь или начать какой-то проект или помочь нуждающимся. На эту запись я пригласил как можно больше своих друзей, которых я встречал за многие годы, чтобы они помогли мне или записать песни, петь, играть, или помогли как-то еще. Это было чудесное переживание, потому что я ощутил, что все поднялось на новый уровень. Мы смогли соединить творческие способности друг друга, ободрить друг друга в Господе, обсудить разные нужды, аспекты того, как мы вместе можем общаться в нашем поколении, чем мы можем быть полезными друг другу. Мы обсуждали, что происходит в нашей культуре и как мы можем друг другу помочь. Так что сегодня я призываю всех вас, когда у вас будет шанс, сделайте шаг за пределы своей зоны комфорта, пройдите на этот шаг, сделайте этот риск. Возможно, именно в этом году это может немного пугать, может быть, немного страшновато искать новую группу людей для работы. Я понимаю, но вы не будете разочарованы, потому что даже если у вас ничего и не получится, даже если вам будет неуютно и просто удивительно, что Бог тогда может сделать, когда мы открываемся друг для друга? Когда мы честны, я думаю, вы будете удивлены, что Бог сможет сделать через вашу жизнь.
Примите этот небольшой призыв, это послание. Надеюсь, вам понравится следующая песня «Восход», которая родилась в моих отношениях с женой. Для меня это действительно переход от одиночества к общению. Итак, слушайте песню «Восход».

Привет, было очень здорово, правда? Спасибо, что провели со мной эти полчаса и позволили мне поделиться с вами песнями из моего сердца. Я чувствую себя прекрасно в этот момент моей жизни. Я хотел бы попросить вас связаться со мной в следующий раз. Кто знает, может быть, год или два года или пару месяцев мы с вами не увидимся. Есть разные способы, как мы можем с вами связаться. Я приглашаю вас зайти на мой сайт mattbrauer.com. Там есть ссылки на Facebook и Twitter.

напишите, что вы думаете о шоу, которое вы сегодня видели. Я сделаю все возможное, чтобы ответить каждому из вас. Возможно, мы можем встретиться лично на концерте и как-то ободрить друг друга. Для меня это и есть музыка. В этом суть музыки. Это было бы здорово. Спасибо за ваше время. Благослови вас, Бог. God bless.

Чем старше становится человек, тем меньше удивления у него вызывает жизнь. Замечали ли вы это? Наверняка замечали. В детстве все еще тебе предстоит открыть. Каждый день это настоящее приключение. Все новое, все в розовом цвете. И это хорошо. Но, к сожалению, чем больше человек постигает жизнь, чем больше человек постигает природу жизни, в которую он попал, тем труднее ему увидеть ее порой светлую сторону. Ведь действительно, ведь никто не бывает защищен от несправедливости, от трудностей, от бед, от предательства, от вероломства. И со временем мир уже не кажется человеку таким манящим, не кажется человеку таким привлекательным. Но, на мой взгляд, самое страшное происходит, когда человек проникает в природу людского характера. Наступает какой-то такой момент во взрослении личности человеческой, когда приходит человек к выводу: мы все поражены одинаковыми пороками и недостатками. И даже те люди, которые казались эталоном, они полны недостатков. Они не могут считаться безгрешными, идеальными. Мы одинаковые. И тогда вера в человека, она как-то потихонечку гаснет. И человек, особенно в последнее время, вы, наверное, это тоже замечали, человек особенно осторожен. Он считает, что других людей следует держать на расстоянии, потому что потенциально люди представляют опасность. Конечно, это только лишь часть общей картины нашей жизни, часть картины бытия. В жизни встречаются бескорыстные люди, в жизни часто бывает все хорошо, но в действительности я бы хотел поговорить сегодня не о качестве жизни, а скорее о нашем к ней отношений. Наше отношение к жизни, о котором я хочу поговорить сегодня, можно проиллюстрировать следующим образом. Вот я хочу задать вопрос вам, сами себе на него ответьте. Я себе на этот вопрос ответил. Когда все складывается хорошо, когда, ну вот, со всех сторон проблемы все закончились и нет никакой проблемы у тебя, не складывается ли ощущение и чувство, что жизнь просто дает передышку перед встряской? Многие люди переживают подобное. Фактически все, кого я знаю, кому я задавал этот вопрос, с пониманием относились к ироничной улыбке, которая у меня возникает, когда я его задаю. Да, мы все понимаем, о чем речь идет. Когда черная полоса меняется белой полосой, белая меняется черной полосой, мы настолько к этому привыкли, что если в нашей жизни все хорошо, нам кажется, что вот еще чуть-чуть, вот еще день, еще два, и обязательно что-то произойдет, обязательно что-то случится. Без этого мы жить просто не можем. Итак, образно говоря, мы двигаемся вперед. Скользим по этой жизни, огибая валуны, перебираясь через овраги. Мы притормаживаем на опасных поворотах и двигаемся по жизни вперед. Но вот мы делаем...

ошибку, или боковой ветер сносит нас с дороги, и мы можем оказаться в кювете этой жизни. Но знаете, попасть в ловушку обстоятельств – это еще полбеды. Из ловушки можно выбраться, из кювета можно попытаться выкарабкаться. Есть кое-что похуже, страшнее, когда человек при этом попадает в ловушку своего мировоззрения, в ловушку своего привычного отношения к жизни. И вот о чем я хочу сказать. Один из популярных, самых популярных законов Мерфи гласит: если что-то может пойти не так, оно обязательно, рано или поздно, пойдет не так. Китайцы, по-моему, говорят следующим образом, что торчащий гвоздь вбивают по самую шляпку, и это неизбежно. Правильно то, что выражено в этом законе? Правильно ли то, что говорится в этой китайской пословице, которую я привел? Конечно, правильно. Я с этим спорить не могу и не буду. Но что произойдет, если это возвести в ранг мировоззрения? Если такими глазами на мир смотреть, у таких людей с подобным мировоззрением, которые только и ждут, а где же плохое, где же беда? Вот посмотрите, если что-то может пойти не так, оно обязательно рано или поздно пойдет не так. А много ли, я хочу вас спросить, у нас предпосылок в нашей жизни, чтобы что-то пошло не так? Гораздо больше предпосылок к чему-то не очень хорошему, чем к вещам, которые бы нас порадовали. Ну, к примеру, когда вы выезжаете в город, если вы житель большого города, как вы думаете, сколько вокруг вас в день проходит людей с какими-то, ну, простите, серьезными заболеваниями, с которыми вы ездите в общественном транспорте, держитесь за ручку за одну и ту же? Сколько вокруг нас людей ходит с опытом, ну, к примеру, криминальным, или опытом каким-то не очень добрым, не очень хорошим, который они в любой момент могут реализовать? А вдруг мы попадемся им в этот момент на пути? Поэтому действительно, если возвести вот этот закон Мерфи в ранг мировоззрения, то ты увидишь столько предпосылок к чему-то плохому в своей жизни, что у тебя просто руки опустятся. Тебе будет казаться, что только плохое и должно в действительности происходить в твоей жизни. И вот об этом я говорю. Люди с таким мировоззрением, они не в состоянии бороться порой за что-то лучшее и постоянно живут в плохом предчувствии. Вот посмотрите, я хочу прочитать Евангелие от Матфея, 9 главу, 29 стих. Евангелие от Матфея, 9:29. Там сказано о силе веры. «Тогда Иисус коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам». Но может кто-то возразить, что здесь речь идет о вере в Бога, о том, что вера в Бога имеет какую-то особую силу. Но я не соглашусь. Я не соглашусь, потому что считаю, что в этом тексте сказано о принципе каком-то определенном. Иисус Христос не сказал здесь «по вере вашей в Бога». Он просто говорит «по вере вашей да будет вам». А если бы они верили не в Него? Если бы они не верили в то, что он, или напротив, если бы они верили в то, что он шарлатан, простите меня, пожалуйста, смог бы Иисус что-то для них сделать? Нет. Тот же принцип действовал бы: по вере вашей, да будет вам. Итак, это не только о доверии Богу, но и о том сказано, что вера человека, она что-то делает с реальностью. Она что-то делает с действительностью, в которой мы живем. И даже если человек обманывает сам себя, даже если объекта его веры на самом деле не существует, он может найти то, что искал. Вы удивлены? Но на самом деле есть в Библии множество тому подтверждений. Вот возьмите, к примеру, историю Саула. Саул – первый царь Израиля. Великий человек, он многое сделал для своей страны, но так получилось, что в нем был потенциал,
Вот это как раз.

то, о чем мы говорим, в нем был потенциал к отступлению от Бога, и это очень ярко себя проявляло. Когда Господь говорил о каких-то очень-очень серьезных вещах, Он не доделывал или делал что-то диаметрально противоположное, и Он готов был Израилю вести на совершенно другую дорогу, не на ту дорогу, по которой вел Самуил до этого, не по той дороге Он готов был вести Израиль, по которой Давид после него вел, а по дороге отступничества. И Господь через Самуила Он передал, что будет другой царь, другой человек сядет на его троне, и Саул искал внимательно, кто же это будет. И когда в этой истории появляется Давид, будущий царь Израиля, в сердце Саула зарождается сомнение, и он начинает испытывать ревность по отношению к Давиду, потому что постепенно, все сильнее и сильнее начинает осознавать, что вот он, будущий избранник, не будущий, а избранник Божий, будущий царь Израиля. И наступает такой момент, когда все, Господь проводит черту, и история царствования Саула заканчивается, и он сам это ощущает. Давид растет, его влияние в народе возрастает, его сила растет, к нему стекаются люди, а его влияние Саула, уменьшается. И в это время начинается война. И в это время Саул начинает искать Божьего ответа. А Самуил, пророк Божий, к тому моменту уже почил. Он уже умер. И Саул, перед этим изгнавший всех волшебников, вызывателей мертвых и других людей, действия которых осуждает Божий закон, потому что в Божьем законе было написано, кто не может быть среди Израиля, волшебники, вызыватели умерших, ворожей, заговариватели всякие, колдуны. Он, Саул, изгнавший всех, начинает в этих трудных для себя обстоятельствах искать волшебницу, искать кого-то, кто мог бы вызвать дух Самуила с того света. Из могилы, кто мог бы вызвать Самуила, чтобы он мог наконец спросить, что же мне делать, как мне выпутаться из этих трудных обстоятельств, в которых я оказался. Это, безусловно, было нарушение закона Божьего, он не должен был этого делать. Но его слуги говорят, ему есть тут одна женщина, живет в Эндоре, она может тебе помочь. И он пришел к ней. Он вначале ее обманул, сказал, что ей ничего не будет, и что он царю, а он сам царь, ничего не передаст. Она потом узнала, что он царь, но все равно помогла ему. И вот Библия описывает, что Саул встречается лицом к лицу с Самуилом, с духом Самуила. И он спрашивает его, что мне делать, как мне быть? И тот ему отвечает, ты скоро будешь со мной. Ты скоро будешь со мной. Но вы знаете, что очень важно? Очень важно, что Священное Писание и уже следующий персонаж после Саула, а имеется в виду Давид, он записал в 145-м псалме, написаны его слова, где он утверждает, что после смерти жизни нет. Это библейское учение, 145-й псалом, текст 4-й. «Выходит дух его, и он возвращается в землю, в тот день исчезают все помышления его. Нет жизни после смерти». Тогда что это было? Это сатана обманул Саула. Знаете, почему сатана смог обмануть Саула и напророчить ему, явившись к нему в образе Самуила, напророчить ему скорую гибель? И так и произошло. Почему сатана смог погубить Саула? Потому что Саул очень хотел выдать
желаемое за действительное и нашел то, что искал. Об этом говорит апостол Павел, 11 глава 2 послания апостола Павла Коринфянам. 11 глава, 14 стих. «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света». Такая вот история. История, которая говорит о том, что если ты во что-то веришь и очень сильно чего-то хочешь и на что-то надеешься, ты обязательно это найдешь, даже если для этого тебе придется обмануть самого себя. В Священном Писании есть очень интересное учение, учение, которое говорит о важности человеческого настроения, о важности взгляда на вещи. В нем говорится, что человеческое мировоззрение определенным образом формирует действительность, в которой мы живем, оказывает существенное влияние на формирование действительности. Давайте прочтем несколько библейских текстов об этом. Вот послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 7 стих. Посмотрите. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Ну, здесь немножко негативный контекст у этого текста. Апостол Павел хочет сказать, что если что-то плохое происходит в нашей жизни, нет смысла роптать на Бога, потому что что ты посеял, тот ты и пожал. Но вместе с тем, согласитесь, здесь говорится о важном принципе. То, что ты вкладываешь, то, что ты вкладываешь в жизнь, что ты ей отдаешь этой жизни, в том числе и веру свою во что-то, это к тебе обязательно рано или поздно теми или иными путями это к тебе вернется. Вот также «Экклезиаст», это книга «Экклезиаста», это книга, написанная мудрейшим человеком Священного Писания, Соломоном, Экклезиаст, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Но тут в каком-то смысле поощрение предприимчивости. Если ты что-то можешь сделать, сделай. Ты обязательно рано или поздно увидишь результат того, что ты делаешь. Если ты будешь настойчив, постоянен, если ты не будешь упускать возможность что-нибудь сделать, ты будешь видеть результаты того, что ты делаешь. Это вполне от тебя зависит. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, — говорит Иисус, — просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и вам откроют». Постоянство, упорство – это то, что необходимо для достижения результата. Как может быть постоянство или упорство в каком-то деле, если человек не верит в то, что он делает? Здесь тоже читается, да, пусть под текстом, но читается вот важность мировоззрения, важность взгляда на вещи, важность той веры, которой движим человек. Если он движим какой-то верой во что-то, то он будет искать и найдет, он будет стучать, и ему откроют, он будет просить и обязательно получит. И, наконец, книга притчей, еще один, это мой любимый, честно говоря, текст. Я, наверное, выучил его первым из всех других текстов. Книга притчи, 4 глава, 23 стих. Книга притчей, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое». И вот то, что, наверное, является, ну, может быть, девизом, что ли, моей вот этой проповеди. «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники твоей жизни».
Все эти библейские тексты, они в основном имеют позитивный акцент. За редким исключением они нейтральны, но просто передают очень важную истину. Истину о том, что человек своим подходом, своим мировоззрением, своим даже настроением формирует вокруг себя определенную действительность и получает то, что ищет, получает то, к чему готов, получает то, к чему идет. И вы знаете, что большинство людей больше верят в силу зла, чем в силу добра. И это на самом деле просто катастрофа для человечества. Человек может достигнуть великого, человек может достигнуть грандиозного, если он укреплен верой. Но если он не верит, что хорошее возможно, он к нему и стремиться не будет. А следовательно, основываясь на учении Евангелия, если он в это не верит и к этому не стремится, он это и не найдет, он это и не получит. Именно из-за недостатка веры в силу добра многие люди живут, делая зло. Мстят, лгут, оскорбляют друг друга не потому, что они не знают, что можно поступать по-другому. Скорее всего, знают. Люди знают, что можно терпением, любовью, верностью, постоянством добиться удовлетворения чувства справедливости, допустим. Знают, что попытаться сохранить свои права неприкосновенными можно, уважая чужие права. Знают, что можно мирно решать конфликты, что можно мирно решать какие-то недоразумения. Знают, но не верят, что это эффективно. Но просто не верят в то, что это работает. А мы с вами делаем только то, во что верим. И результат какой-то в нашей жизни приносит только одно – вера. Убежденность в чем-то приносит результат. Итак, если мы не верим, что доброта, мягкость, доброжелательность сильнее грубости, жестокости и эгоизма, то в нашей деловой жизни, в наших семейных отношениях, в наших общественных отношениях мы, скорее всего, прибегнем к последним и сделаем зло. В основе, как мы убедились, лежит именно неверие в силу добра, а ведь добро – это Бог. Получается, дорогие друзья, что когда силе зла, поразившей наше общество, нашу семью или нас самих, удается навязать нашему разуму мысль о своей несокрушимости и необратимости, теряется вера в Бога. Когда в силу зла мы начинаем верить больше, чем в силу добра. И наоборот, друзья, верой в Бога преодолевается ощущение обреченности, бессилия и страха от возрастающего в этом мире зла. Есть еще одна очень интересная история. Она записана в Евангелии от Марка, в 9 главе. И там рассказывается, в ней повествуется об отце, который потерял веру в то, что добро в его жизни сильнее зла. Он вообще потерял веру в добро, а потом он эту веру обрел. И вот что произошло. Когда Иисуса какое-то время не было с основной массой своих учеников, то к ним некий мужчина привел своего сына. Этот юноша, или, а может быть и ребенок, там точно не сказано в Евангелии, сколько ему было лет, он был одержим. То ли у него была какая-то сильная форма эпилепсии, то ли реально он был одержим нечистой силой. И он привел к ученикам Иисуса, потому что знал, там можно найти помощь, там можно найти исцеление. А ученики ничего не смогли сделать. И когда это произошло, образно выражаясь, был вбит последний гвоздь в крышку гроба веры этого мужчины.
Он разуверился в то, что добро может победить в этой жизни. И ученики пытались что-то сделать, они молились над этим ребенком или юношей, и ничего у них не получалось, и тогда пришел Иисус. И тогда пришел Иисус, и вот к его ногам пал этот мужчина, этот человек, семью и жизнь которого поразило страшное зло. И послушайте слова, которые говорит этот мужчина Иисусу. «Если что можешь», то есть, «если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Вот я очень определенно и ясно в этих словах читаю неверие и сомнение. Но откуда они взялись? Что просто так в устах этого человека несчастного взялись эти слова? Он просто увидел воочию, насколько сильно зло может поражать. Какое оно может быть непобедимым, непоколебимым. Сам он с ним не справился. К ученикам Иисуса пришел, они не справились. И вот сам учитель стоит. «Если ты хоть что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам». Зло, которое поразило его семью, выглядело непобедимым. Но Иисус Христос не одобрил его сомнений. Иисус Христос очень настойчиво призвал его вернуться к вере. Друзья, это урок. Это урок того, что нет оправдания нашему неверию, нет оправдания сомнению в силе добра. И вот когда отец пал к ногам Господа и со слезами прокричал: «Помоги моему неверию!», тогда Иисус Христос изгнал демона, которым был одержим его сын. Иисус Христос показал, что Он хотел этим сказать. Несмотря на то, что зло иногда долго причиняет нам боль, надо продолжать верить. Надо продолжать верить, потому что Бог сильнее зла. Знаете, почему мы, христиане, верим в силу добра? Почему мы, христиане, предаем себя на служение добру? Почему мы обретаем силу делать добро? Не просто потому, что добро – это добро. А без Бога мы бы и не знали, где добро, а где зло. А потому что Бог на стороне добра. И рано или поздно Он добру, тому, что Он называет добром, Он доставит победу. И вот что я в самом конце хочу сказать. Если Бог на стороне добра, то у нас, верующих в Бога людей, все будет хорошо.

Приветствуем в клубе 700. Отец Марго Блэр покончил с собой, когда девочке было всего 5 лет. Очень долго Марго боялась последовать его примеру, но однажды взяла пистолет, чтобы застрелиться, как это сделал отец. Я действительно хотела покончить с собой. И рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Марго Блэр помнит, как приемный отец катал ее на спине и водил на рыбалку. Но еще лучше, помнит то, о чем хотела бы забыть. День, когда он совершил самоубийство. Мне было 5 лет. У моего отца была клиническая депрессия и биполярное расстройство. Он был алкоголиком, я ничего не понимала. Боль, страдания и непонимание были частью моей жизни. Эмоциональные травмы лишь усугубились, когда одноклассники начали насмехаться над Марго из-за того, что ее отец покончил с собой. Они говорили, что это она виновата. Я думала, возможно, это правда.

0: Если бы он любил меня, то не покончил бы с жизнью. Я с детства боялась, что повторю судьбу отца. Боль лишь усиливалась. В 11 лет я дружила с одной девочкой. Я пошла с ней домой к ее парню. Там был его друг, который под дулом пистолета меня изнасиловал. Я была разбита, ощущала позор и вину. Под проливным дождем Марго пришла домой, надеялась, что мама спросит, что случилось. Но этого не произошло. Я думала, что она, как мама, должна была бы понять, что со мной что-то случилось. Я во всем винила ее. А мысли о том, что я никчемная, лишь усилились. Марго с головой окунулась в вечеринки и секс. Она пыталась найти утешение и даже начала токсичные отношения с изнасиловавшим ее парнем. Это длилось до 15 лет, пока родители подруги не предложили пойти ей в церковь. Марго знала про Иисуса и даже верила в него в детстве, но потеряла веру после всего, через что прошла. Когда пастор проповедовал, у меня было такое чувство, что он обращался ко мне. «Ты избрана, ты достойна. Все, что происходило в твоей жизни, Бог может использовать во благо». Пастор предложил Марго креститься, и она согласилась. Она решила, что это ее шанс снова посвятить свою жизнь Иисусу. Я почувствовала мир. В тот мир я поняла, что Бог реален. Я решила, что готова к переменам. Вера в Бога побудила Марго искать высшей цели. Она перестала ходить на вечеринки и посвятила себя учебе и изучению Библии. Она закончила колледж в 19 лет и открыла свой бизнес. Марго помогала молодым девушкам разобраться с трудностями и прийти ко Христу. Но с годами ее отношения с Богом начали угасать. В тот момент я не была особо связана со своей домашней церковью, потому что много ездила. Вокруг меня были толпы людей, но не все эти люди были верующими. Конечно, это влияло на меня. Девушка попала в абьюзивные отношения, что напомнило ей о травматических переживаниях молодости. Как я могла оказаться здесь снова? Когда я была на виду, люди видели сильную и смелую женщину, которая преодолевала все трудности. Но, приходя домой, слышала голос, который говорил мне, что я никто. Я нашла пистолет в доме у одного мужчины и была готова покончить жизнью, как это сделал мой отец. Но вдруг зазвонил телефон. Я ответила. Это была моя подруга. Она сказала, я готова отдать мою жизнь Христу. Скажи мне, что я должна сделать и сказать. Я поняла, что Бог использовал мою подругу, чтобы спасти меня. В тот момент я сказала, Господь, я не знаю, как это будет, но я готова сделать все, что ты скажешь. Я буду жить, чтобы служить тебе. Марго отложила пистолет и привела свою подругу ко Христу. Она поняла, что прикрывала свои детские травмы, вместо того, чтобы позволить Богу исцелить ее. Она посвятила себя восстановлению личных отношений с Христом через молитву и Писание. Но ей нужно было сделать еще одну вещь, чтобы обрести полное исцеление – простить тех, кто ранил ее. Бог помог мне простить маму, насильника и себя саму, чтобы освободиться от тех сетей, которые так долго держали меня. Да, все это произошло со мной, но у меня еще столько всего хорошего впереди. Я должна быть голосом Божьим для других, чтобы они тоже исцелились. Сейчас Марго продолжает строить жизнь, центром которой является Христос, а также направляет женщин к единому истинному Спасителю. Я обязана Богу своей жизнью. У меня клинически подтвержденная депрессия. Сегодня. Но в то же время я каждый день обращаюсь к Отцу и провозглашаю Божью истину надо мной. Бог — Искупитель. И как бы глубоко вы ни забрались в яму, Бог избрал вас. Мы не можем контролировать то, что происходит с нами в жизни. Эта женщина перенесла насилие в 11 лет. Она любила своего отца. Он был важен для нее. Но он покончил жизнь самоубийством. Такие вещи оставляют глубокие шрамы. Дети в таких случаях часто думают, что это они что-то сделали не так. Наверное, я была виновата в том, что он не любил меня. Я была недостаточно хороша. Наверное, я подтолкнула его к этому. Я хочу напомнить вам, что у нас есть враг. Да, у нас есть Бог, который силен спасти, но у нас есть и враг. В Библии написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого-то поглотить. Библия также говорит, что мы были сотворены по образу и подобию любящего Бога. Мы его творение. Если враг захочет сделать что-то сейчас в вашей жизни, то что это будет? Скорее всего, у каждого будет свой ответ. Но я хочу сказать, что он пытается отдалить нас от Бога и общения с Ним. Хоть Марго и познакомилась с Иисусом в детстве, как и многие из нас. Мы приглашаем Иисуса Христа в свое сердце, но потом нас поглощает реальность. Происходят неожиданные вещи. Мы переживаем потерю, боль. Такова жизнь. Иисус сказал, «Придите ко мне, принесите все трудности мне, потому что я могу исцелить вас». И даже если ваше бремя тяжелое, его бремя легкое. Он готов взять вашу боль, взять ваши раны и исцелить вас. Разве можно отказаться от этого? Я недавно читала слова Иисуса. «Я лоза, а вы ветви». Пока мы остаемся в нем, его жизнь течет в нас. Но мы уходим, как сделала Марго. Она уходила несколько раз. Ее тянула боль и друзья, которые причиняли эту боль. Они отдаляли ее от того, кто мог предложить ей любовь, исцеление, мир и радость. Посмотрите на свою жизнь. Подумайте, не тянут ли вас? Иногда мы отдаляемся от Бога, потому что заняты своими делами. Когда мы приходим к Иисусу и отдаем Ему свою жизнь, мы говорим «Иисус, приди в мое сердце». И говорим не только это. Вы слышали, что сказала Марго, когда наконец-то получила исцеление? «Я отдаю тебе себя. Я отдаю тебе свои мечты, свои надежды, свои искушения, свои победы». Мы говорили уже о том, что все это должно возвращаться к Богу. И так должно быть всегда. Я знаю, что сегодня Господь говорит вам. Я здесь. Я стою у двери и стучу. Если кто-то откроет двери, я войду и буду вечерить с ним. Он просит вас прийти к нему. Он говорит, вы найдете меня, если будете искать всем сердцем. Взыщите его сейчас со мной. Просто дайте Богу тот же шанс, который даете тому, что несет разрушение в вашей жизни. Давайте помолимся вместе. Молитесь со мной. Господь, я грешница. Я знаю, кто я без Тебя. Почему я без Тебя? Не знаю, Иисус. Приди в мое сердце. Прости мои грехи. Я знаю, что все они известны тебе. Я знаю мой позор, мою боль. Я отдаю все это тебе, потому что ты готов принять их и заменить твоим Духом Святым. Будь спасителем моей души. Боже, дай мне сегодня второй шанс. Приди в мое сердце, наполни его собой. Измени мой взгляд на вещи. Дай мне силу оставить то, что отдаляет меня от тебя. Мне нужен ты. И сегодня я полностью полагаюсь и принимаю твою любовь. Я знаю, что ты готов принять меня, какой бы недостойной я ни была. Твоя милость и благодать выше моего понимания. Я прихожу к тебе, Боже. Помоги мне жить ради тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Майк Тернер и Билли Беннет неслись на лодке возле Бентон-Руж. Их внук застрял в болоте с нерабочей лодкой. Вскоре после того, как Майк и Билли взялись за операцию по спасению, они сами оказались в темных водах болота, наполненного аллигаторами.
1: Он не отвечал мне. Я был уверен, что ему пришел конец. У меня не было сомнений, что Лендон погиб. Это было ужасное чувство. Пятницу вечером перед Днем Отца в 2016-м Майку Тернеру позвонил его внук Лендон и попросил о помощи. Он сказал: «У меня сломался мотор в лодке. Забери меня, пожалуйста». Я сказал: «Хорошо, я позвоню твоему второму деду и попрошу его поехать со мной, чтобы не ехать самому среди ночи». Он согласился. Вскоре Майк забрал Билли, второго дедушку Лэндона, у которого были проблемы со здоровьем после открытой операции на сердце. После полуночи они сели в лодку и отправились на болото возле Бэттон-Руж в поисках Лэндона. Это была светлая ночь, поэтому я не включал фонари. Я хорошо видел, но под водой были пни где-то на глубине 20 сантиметров. У нас была скорость 50 км в час. А потом бах, и стало темно. Я ничего не видел и не мог дышать. Мы перевернулись. Я ударился головой о руль лодки. Я не понимал, где верх, где низ и как это случилось. Майк оказался под водой, а Билли не было видно. Я пришел в себя. Начал звать Билли. Я трижды позвал его, но он не отвечал. Я был уверен в том, что он погиб. Билли выбросило из лодки. Он был без спасательного жилета, и его ботинки тянули его на дно. Он не мог дышать и начал молиться. Мои ботинки были как два цементных блока. Они просто топили меня. Я сказал: «Господи, если ты не поможешь держаться, то забирай меня домой». У меня не было сил, но вдруг я ощутил, словно он подставил руки под ботинки и поднял меня. Майк увидел Билли в 10 метрах от лодки. У него не было сил. Он сказал, что не пострадал, но не продержится долго, если не избавится от ботинок. Я нырнул под лодку и достал спасательные жилеты. Он бросил спасательный жилет, и тот приземлился в метре от меня. Мне хватило сил, чтобы достать его. Майк подплыл к Билли и подтянул его к лодке. Они вместе забрались на нее и были рады, что остались в живых. Это Бог сделал так, что мы пережили удар такой силы без травм. Это единственный ответ, иначе не бывает. Они пытались подать сигнал фонарем машинам на дороге, но никто не остановился. Когда Майк направил фонарь на воду, то увидел новую проблему. Он сказал: «Посмотри налево». Я повернул голову и увидел трех аллигаторов. Они были в 5 метрах от лодки. А Майк говорит: «А теперь взгляни налево». Я посмотрел и увидел еще трех. Это было в 1:30 ночи. Это их время кормежки. Я начал переживать. Когда я посветил фонарем на берег, то увидел, что их там толпы, и все они спускались в воду. Им было интересно, кто мы и что делаем. Я понимал, что аллигаторы могут наброситься на нас. Я всю свою жизнь жил рядом с аллигаторами, но не в такой ситуации. Я усердно молился. Я просил Бога, чтобы Он вытащил нас отсюда. Позже они узнали, что пока они молились и ждали, Лэндон молился тоже. Он говорил: «Боже, помоги мне завести мотор». Он понял, что с нами что-то случилось. Прошло несколько часов, а мы не приехали. И как только он помолился, мотор завелся. В 3:30 утра Билли увидел свет на воде, и к ним подплыл Лэндон на своей лодке. Мне хотелось плакать, когда я увидел его. Меня переполняли эмоции. Думаю, мы бы пробыли там всю ночь. Я не хотел этого. Бог ответил нам. Мужчины вернулись домой и убедились, что это Бог помог им, когда взглянули на мотор лодки Лэндона. Я сказал: «Лэндон, заведи-ка мотор». Но он не провернулся ни на градус. Что это могло быть? У меня нет ни капли сомнений. Никто не изменит мое мнение. Это был Бог. В воскресенье после церкви Майк и Билли собрались с семьей и отпраздновали День Отца. Они были благодарны, что Бог был с ними в нужде и услышал их молитвы. Это было чудесно. Это было похоже на мой первый День Отца. Для меня это было как перерождение. Господь дал мне второй шанс. Мы с Майком могли погибнуть. Лэндон потерял бы одновременно двух дедов. Все были очень рады тому, как все закончилось. Это объединило мою семью. Они осознали, что сегодня ты тут, а завтра тебя нет. Никому не гарантировано завтра. Я с радостью ожидаю каждого дня. Я благодарю Бога за то, что Он сделал, делает и еще сделает. Иисус Христос присматривает за нами. Мы ощущали это, когда были в воде. Я знал, что Он помог нам. Если бы не Он, нас бы здесь не было, и мы не говорили бы с вами.
0: Это удивительная история, не так ли? Часто мы оказываемся в такой ситуации, что единственный наш вариант — молитва. И она меняет многое. Бог Небес слышит наши молитвы. Мы хотим сейчас уделить время, помолиться о вас и попросить Бога помочь вам в ваших обстоятельствах. Я хочу поделиться свидетельством. Джерри написал нам: 5 июня Эндрю молился о человеке, у которого текла кровь из носа, а врач не мог поставить диагноз. Эндрю добавил, что кровотечения прекратятся, и человек поймет это. У меня на протяжении 2 лет сильно шла кровь из носа. Когда Эндрю начал молиться за исцеление такого человека, я спросил в слезах: «Боже, это про меня? Но я недостоин». Я сразу же ощутил разницу в левой ноздре. Она настолько очистилась, что я начал дышать через нее. Она всегда была забита, и когда я попытался очистить ее, опять шла кровь. Спасибо вам за молитвы об исцелении.
1: Аминь. Джерри, спасибо, что сообщили нам. Мы радуемся с вами. Большое спасибо. Вот что пишет Ли. «Мне 58 лет, и у меня всю жизнь болела шея. На прошлой неделе я смотрел «Клуб 700» и услышал, как Терри сказала, что у кого-то болит шея, и когда этот человек поворачивает голову вправо, шея начинает хрустеть». Она добавила, что боль мучила человека всю его жизнь. «Я много лет молился за исцеление, и хотя до этого я был неверующим, Фомой положил руки на плечи и шею, принял исцеление от Бога, и теперь я здоров. Шея больше не болит, Бог верен и достоин всей хвалы. Ваше чудо идет к вам, просто доверьтесь Богу и Его времени». Аминь. Спасибо, Ли. Как говорила Терри, мы будем молиться о вас. Мы рады слышать эти свидетельства и надеемся услышать еще больше. Присоединяйтесь к нам в молитве. Отец, мы в восторге от того, что имеем отношение с Тобой благодаря Иисусу, Твоему Сыну, и благодарим Тебя за то, что Ты делаешь. Ты работаешь не только с телом, но и с духом. В Иоанна говорится о самарянке у колодца. Иисус хотел дать ей живую воду, потому что он знал все о ней и ее грехе. Она имела 5 мужчин. И Христос сказал: «Я хочу дать тебе живую воду, потому что мир не утолит твою жажду». Если вы считаете себя недостойным быть с Иисусом, то знайте, что Он хочет отношений с вами.

0: Бог делает духовную работу в сердцах людей. Никодим, который хотел узнать больше про Христа, пришел к нему под покровом ночи. Он хотел узнать, кто он такой. Иисус принял его. Если вы ищете Бога, то знайте, что и Он хочет найти вас. Как говорит Иеремия, Он покажет великое и недоступное. Это подтверждение вам о том, что Он видит вас. Он знает о вас все. Спасибо, Господь.
1: Вас усыновили, и вы не можете найти контакты со своей семьей. Бог откроет для вас двери. Вы можете воспользоваться ими. Помните, что Он делает это для вас. Пройдите через эти двери с Ним во имя Иисуса.
0: Господь говорит, что кто-то получил исцеление плевры и легких, которые были воспалены. Вам тяжело и даже больно дышать. Господь исцеляет во имя Иисуса.
1: Кто-то ощущает тьму, психологическую тьму. Вы живете в этом. Это депрессия, от которой вы не можете избавиться. Бог забирает ее от вас. Ваше состояние изменится, потому что радость в Господе — ваша сила во имя Иисуса.
0: Господь хочет принести свет в вашу тьму. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Напишите нам, если пережили чудо и нуждаетесь в молитве. Пишите на сайте, адрес которого указан на экране. Закончим мы словами из Псалма. «Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих».

0: Иерусалим – один из древнейших городов мира. Так это, Андрей, или нет?
1: Конечно же, это на самом деле, я бы сказал, может быть, самый древний город. Если бы не Иерихон, то это был бы самый древний город, конечно.
0: И здесь, по-моему, перемешались различные эпохи. Древние, и римская, и какая?
1: Мусульманская.
0: И мусульманская.
1: Да. И сальджуки, и турки.
0: И нам хотелось бы разобраться в этих эпохах и погрузиться хотя бы в какой-то период и досконально узнать, что он из себя составлял.
1: Я думаю, римский период очень интересный, и он дает хороший стартовый такой момент, откуда ты можешь дальше изучать этот город. Поэтому я думаю, мы сегодня посмотрим Иерусалим времен Римской империи. Как ты думаешь?
0: С удовольствием. Приглашаем телезрителей?
1: Да, пойдемте посмотрим.
0: Добро пожаловать.